Служанка Лии тоже родила Якову двух сыновей. Родить детей по желанию хорошо само по себе. Яков любил детей и хотел иметь сыновей, но нездоровый дух соперничества портил в данном случае дело. Обе женщины пытались склонить на свою сторону мужа своими силами, не прибегая к руководству Бога. Когда Бог управляет нами, последствия в Его руках, и мы не отвечаем за них, но принимаем их спокойно, зная, что Он всем руководит и никогда не ошибается. Лия родила Якову еще двоих сыновей и дочь, и только после этого Бог наконец благословил и Рахиль, и она родила Якову прекрасного сына Иосифа. Когда она впервые держала этого самого христоподобного из всех персонажей Ветхого Завета, ее гордости и прежнего самолюбия не было и следа. Она просто сказала: «Снял Бог с меня позор мой». Яков стал крепким, духовно уравновешенным человеком, способности которого помогли его дяде разбогатеть. В семье наступил покой. Обе жены были довольны своими детьми и поглощены воспитанием их. Пришло время разойтись с дядей и исполнить свои обязанности не только по отношению Бога, которому Лаван не служил, но и по отношению своей семьи. Яков поговорил с обеими женами и объяснил каждой из них причины необходимости разлуки с Лаваном. Впервые за всю их совместную жизнь сестры объединились против отца и решили последовать за своим любимым мужем. Однажды, когда Лаван был занят стрижкой овец, Яков вместе со своими женами, детьми, скотом и пожитками двинулся в путь домой, в Ханаан. Лаван погнался за ними, но Бог умудрил Якова поступить правильно при этом столкновении. Лаван отпустил Якова с миром, и после этого они уже никогда больше не виделись. По мере того, как караван приближался к Ханаану, в сердце Якова поднимался старый страх перед Исавом. Чувство вины перед братом беспокоило его, и он думал, как бы ему поступить, чтобы все прошло благополучно между ними. Он распределил свою семью так, чтобы Рахиль была в самом безопасном месте, и приготовился к встрече с братом. Но Бог позаботился обо всем ночью, снова явившись Якову во сне. Он не только переименовал Якова в Израиля, но дал ему силу и мужество для встречи с братом после длительной борьбы, в которой Яков просил себе благословения на все, что ему предстояло. Когда на другой день состоялась встреча с Исавом, Яков был весьма удивлен, увидев, что Исав вышел ему навстречу первым и распростер свои объятия в знак прощения и примирения. Братья расстались в мире, и Яков ушел еще более укрепленным и уверенным в любви Божией ко всем им. Эта сила и эта уверенность была нужна Якову для того, что ожидало его впереди. Бог знал о горе, которое ожидало Якова, и приготовил его к нему. Рахиль ожидала ребенка, когда семья Якова двинулась в путь. Мысль о еще одном ребенке от Рахили наполняла Якова такой радостью и приближала его сердце еще ближе к той, которую он так любил многие годы. Но в пути ему пришлось расстаться с нею. Рахиль умерла от родов, подарив Якову его младшего сына Виньямина. Рахиль умерла с верой в живого Бога Авраама, Исаака и Якова. Она отвратилась от языческих богов своего отца. Перемена в ней произошла после рождения Иосифа. Он был сыном ее пожилых лет, а не молодости, и был знаком благословения Бога, о котором говорил ей Яков. Перемена сердца помогла Рахиле победить дух соперничества с Лией, и перед своим концом Рахиль не имела никаких недобрых чувств своей сестре. С рождением Иосифа ее сердце наполнилось чувством благодарности. Бог использовал ее любовь к Якову так, что рождение собственного ребенка от него открыло ее сердце для Бога. Прикосновение Бога к Якову было настолько глубоким и действенным, что смерть Рахили не восстановила его против Лии. Без помощи Бога он мог бы легко начать презирать непривлекательную Лию, оставшуюся с ним после смерти его любимой красавицы. Яков похоронил Рахиль невдалеке от Вифлеема, и Бог дал Якову тихую радость, которую он дает всем любящим его в тяжелые минуты. Он нарушил просьбу Рахили, которая, умирая, просила его назвать ребенка сыном печали, и назвал его Виньямином, сыном радости, веря в благословение, которое Бог обещал ему и потомству его. Бог подарил ему прекрасные годы с Рахилью, но он также дал Якову мудрость видеть дальше того, что было перед ним. Лия прожила остаток своих дней в преданности любимому мужу.
От ее сына Иуды произошло колено Иуды, Вооз, Иессей, Давид, и по линии Давида Господь Иисус Христос Назарянин, Сын Божий. Бог не махал магической палочкой, чтобы добиваться своего в жизни этих людей, но Он превращал недочеты и слабости в благословение и проводил свой план в жизнь, помимо всего, что делали эти люди в своей человеческой слабости. Яков помнил свою Рахиль до смерти, и Иосиф, ее первый сын, был всегда его любимцем. Он привык и к Лии. И да будет нам известно, что Бог не ожидает от нас невозможного. Яков не мог не печалиться после смерти Рахили, любя ее так сильно. Не мог он также забыть ее близость. Он и от нас не ожидает невозможного и обещает силу переносить все. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что силой Своей Ты возрождаешь сердца, за то, что Ты переменил сердце Якова, переменил сердце Рахили, благословил их, использовал их в Твоем великом плане. И мы знаем, что Ты силен переменять и наши сердца. Ты совершил это со многими-многими миллионами верующих христиан, Господи. И мы просим, чтобы Ты коснулся еще многих, которые не знают Тебя, и переменил их жизнь и сердце, и сделал их своими. Ради Христа просим Тебя об этом. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Прочтем из Иеремии 29 главы, с 1 по 14 стих. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица Иевнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы. Через Илиасу сына Сафанова и Гемарию сына Хилкина, которых Седекия, царь Иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши. И не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. «И буду я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Это слова Господа. Если вы в нашей церкви какое-то время, то вы наверняка уже знаете, что мы довольно часто говорим об этом отрывке. Но недавно я провел небольшой анализ и обнаружил, что за последние 27 лет мы всего однажды проповедовали на основании этого текста. Этот отрывок является основополагающим, его стоит разбирать. О чем тут идет речь? Описывается ситуация, в которой Вавилон является господствующей военной силой, а Израиль сопротивляется. Император Навуходоносор посылает армию и снова порабощает Израиль. Но по причине того, что Израиль так сильно сопротивлялся вавилонскому правлению, вавилоняне поступили так, как они поступали с крайне непокорными и бунтующими народами. Они не просто захватили Израиль. Написано, что они забрали профессионалов и лидеров Израиля в Вавилон. Вот кого они забрали: священников, пророков, царских персон, судей, лидеров, искусных мастеров и ремесленников. Другими словами, они забрали в Вавилон только профессиональный класс общества и лидеров. Почему? Они пытались достичь ассимиляции культуры. Они понимали, что, забрав профессионалов Израиля в Вавилон, поселив их там, спустя несколько поколений они ассимилируются, утратят свои отличительные убеждения и культурную самобытность, и таким образом прекратят сопротивляться военному господству Вавилона. Потому как евреям были известны их намерения, когда они попали в Вавилон, то поселились вне города, возле канала Хавар. Из стихов 8 и 9 мы видим, что их пророки говорили: «Бог не позволит вам жить в Вавилоне, и через пару лет Он вернет вас домой». Но Бог посылает письмо. Довольно интересно. Бог через пророка Иеремию посылает письмо пленникам в Вавилоне и дает три повеления, которые их совершенно шокируют. Вот эти три пункта. Они должны поселиться и жить там, не отделяться и не передвигаться. Второе, они должны уважать, но все же отстраняться от культуры Вавилона, не ассимилироваться и не принимать их ценностей. И третье, они должны во всем проявлять жертвенную любовь, не быть высокомерными и эгоистичными. Если соединить эти три повеления, получается Божья модель поведения верующих в любом городе мира. Теперь детальнее рассмотрим эти три пункта. Первое повеление мы читаем в 5 и 6 стихах. Первая часть письма. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь». Он говорит: «Сделайте это место вашим домом». Смотрите, вы жили в местности, где все думали так же, как и вы. И если в Иерусалиме по пути на работу вы видели идола, вы его уничтожали. Но сейчас я перевел вас в другой город. Это многонациональное языческое урбанистическое общество. Каждый день вы будете видеть высоты. Но я хочу, чтобы вы сделали это место вашим домом. Не будьте там туристами. Живите там. Сделайте это место вашим домом. Некоторые, даже многие, говорят: что ж, тут Бог обращается к евреям. Сейчас это не имеет отношения к христианам. Напротив, это имеет к нам очень прямое отношение. Как же так? Этот отрывок из Писания показывает, чего он ожидает от своего народа, находящегося в переселении. Это евреи, которые на короткий период в Ветхом Завете были переселены в урбанистическое многорасовое общество другого верования. В Новом Завете все христиане считаются переселенцами. Иакова 1.1, 1 Петра 1.1. Христианские учителя обращаются ко всем христианам, как к переселенцам. Американские христиане часто забывают об этом, но христиане являются переселенцами. Что это значит? Слово, использованное Петром и Иаковом, буквально означает «иностранец-резидент». «Иностранец-резидент». Бог подразумевает именно термин «резидент», говоря: «Сделайте это место вашим домом. Не будьте туристами, потребителями, переезжающими в Нью-Йорк, чтобы вписать Нью-Йорк в резюме, и, заткнув нос, переехать, насобирав денег на дом побольше. Станьте частью экономики и социальной жизни. Не считайте себя пятой колонной, которой выжидают время, чтобы подорвать устои общества. Это ваш дом. Резидент, но с другой стороны, иностранец. Вы все равно отличаетесь в основных моментах. Но будьте иностранцами-резидентами. Вообще-то Бог говорит, что христиане по всему миру должны носить такое мышление. Есть еще одна связь. Может, вы уже заметили, что одно из наиболее интересных мест в этом отрывке находится в 1 стихе. Там говорится: «Навуходоносор вывел их из Иерусалима», не так ли? А затем в 4 стихе Бог говорит: «Я переселил вас из Иерусалима». И Он повторяет это в 7 стихе. «Я переселил вас». Дважды. Так как же? Навуходоносор переселил их или Бог? И вот что Бог говорит: «Общественные факторы стали причиной вашего переселения в этот многорасовый урбанистический социум, но я стою за этим». Почему? Ниже в 10 и 11 стихах он говорит: «Я переселил вас, потому что у меня есть определенная цель». О, это ужасно, сложно, невыносимо. Но я намереваюсь очистить вас. Я сделаю из вас нечто лучшее, чем вы не смогли бы стать без переселения. Я также намереваюсь благословить Вавилон. Общественные факторы привели вас сюда, но я стою за этим, и у меня есть намерение и план. Вы скажете: это было раньше, а что сейчас? Скажу вам, что есть определенная связь. Сейчас города по всему миру переполнены. Эдвард Глейзер из Гарвардского университета говорит, суммарно по всему миру около 5 миллионов людей в месяц переезжают из пригорода в город. 5 миллионов в месяц. В Рио-де-Жанейро около 6,5 миллионов. Представьте, каждые 5 недель везде в мире возникают новые Рио-де-Жанейро. Я не говорю про сам город, но про то, что внезапно прибавляется количество горожан величиной в Рио-де-Жанейро. В Китае и в Африке города настолько быстро растут, что села вымирают. Вы сами знаете, что в Западном мире, Северной Америке, молодежь диспропорционально стремится жить в городах. Таким образом, города перерождаются. Вот в чем суть. Церкви нужны там, где есть люди. Но люди переезжают в города быстрее, чем церковь к этому созревает. Поясню по-другому. Бог переселяет людей в города быстрее, чем передвигается церковь или христиане. И это неправильно. Пару лет назад мой друг Роджер Гринвей написал, «Было бы целесообразно задуматься над тем, что урбанизация как часть жизни большинства семей в настоящем времени — это явление, происходящее по Божьему предопределению». В Деяниях 17 главе говорится, что Бог назначил предопределенные пределы обитания людей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. В свете этих стихов, говорит Гринвей, увеличение городов по всему миру — это часть Божьего плана истории. В наше время Бог кульминационно движется посредством общественных, политических и экономических факторов, чтобы привести население Земли к более близкому контакту, к большему взаимодействию и взаимозависимости в пределах досягаемости Евангелия. Знамение нашего времени — город. Посредством всемирной миграции в город, Бог, возможно, подготавливает блистательную и финальную дорогу для христианских миссий. Вот что происходит. Общественные факторы обусловливают переселение. Нет, это не могут быть одни лишь общественные факторы. Бог переселяет людей из сел и пригорода в города быстрее, чем передвигается церковь. И это неправильно. Я могу привести факты. Например, чистый прирост в Нью-Йорке ежегодно составляет от 50 до 60 тысяч человек. Такой прирост в период с 2010 до 2030 года — это прирост в 1 миллион человек. Это составляет численность населения Шарлотт, Северная Каролина. Сколько церквей в Шарлотт, Северная Каролина? Я не знаю. Но вот мой вопрос. Как вы думаете, откроем ли мы за следующие 20 лет столько же церквей в Нью-Йорке, сколько их в Шарлотте? Нет. Почему? Потому что хоть нам и нужны церкви там, где есть люди, Бог переселяет людей в города быстрее, чем передвигается церковь. И это неправильно. И вот мой стандартный ответ уже многие годы на вопросы людей. Если вы христианин и можете жить в Нью-Йорке, живите. Вы скажете, «Ну, я планирую пожить здесь год». Хорошо, пусть это будет 2 года. «Я планирую прожить здесь 2 года». Отлично, пусть это будет 3-4 года. В Библии нигде не говорится, что нужно жить в городе. Но мы знаем лишь, что общественные факторы кульминационно заставляют людей переезжать в города. И если христиане не хотят идти туда, где есть люди, и жить там, это неправильно. Первое. Сделайте это место вашим домом. Пункт второй. Интересно, что Бог говорит «сделайте это место вашим домом». Он не использует само слово «дом», но подразумевает это. «Стройте дома и живите в них, растите детей и внуков, сделайте это место вашим домом». Но в 10 стихе он говорит «но затем я возвращу вас домой». «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Если читать дальше книгу Иеремии, в 15 главе Бог говорит, «Если Вавилон не покается, я буду судить его». Смотрите, какое противоречие. Все непросто. Сделайте это место вашим домом. Станьте частью социальной жизни. Будьте вовлечены. Не будьте туристами. Это ваш дом. И все-таки это не ваш дом. С одной стороны, было бы намного легче просто не оставаться. Приехать ненадолго и вернуться домой. Или же приехать, остаться и слиться с массой. Сказать «это мой дом» и ассимилироваться. И принять все ценности, моральные устои и культурные традиции определенного города. Но Бог не это имеет в виду. Сделайте это место домом, но в то же время помните, что это не ваш дом. Лучшее земное выражение, что мне удалось найти, взято из Библии. Оно показывает, каких усилий и профессионализма требует это дело. Звучит это так — быть посланником. Новый Завет говорит, вы должны быть посланниками Христа. Много лет назад я был в воскресной школе при лютеранской церкви. Нас называли посланниками Христа. У нас были маленькие фотографии, где мы были в униформе. Но только сейчас я понимаю, насколько это трудно. Посол — это тот, кто живет в стране А, представляя страну Б. С одной стороны, хороший посол отлично говорит на двух языках. В совершенстве владеет языком страны А, возможно, даже без акцента. Посол страны А в совершенстве владеет языком страны Б и абсолютно гармоничен с населением страны А. Он также уважает страну, это свойственно послу. Ваша задача — соединять людей, указывать на сходства, строить мосты, да? И все же, как посол, вы не должны забывать, что ваша цель — представлять ценности и интересы другой страны. Вот что значит быть христианином. Вот что значит жить в городе. Это ваш дом, но в то же время вы помните, что ценности Царства Божьего иные. Вы будто посланник, который живет в другой стране, во всем осведомлен, владеет языком страны, уважает культуру, но в то же время он гражданин другой страны. Филиппийцам 3:20. «Наше же жительство на небесах, в Божьем городе. Вот где ваша отчизна». Как практически это применить? Иисус говорит об этом. Пару недель назад мы разбирали, что христиане должны быть городом на вершине горы. Значит, что в любом земном городе вы представляете собой миниатюрную версию небесного города, функционирующего на основе ряда других ценностей. Почему ценности другие? Это большая тема, но приведу в пример западное общество. Их культура и ментальность вращаются вокруг индивидуума. В центре незападного общества стоит племя, семья или клан. Но культура Царства Божьего формируется крестом. Она основывается на том, что Христос совершил на кресте. Объясню это по-другому. Ребенка не приходится учить говорить «мне», «мое». Замечали? Вы просите его сказать «мама» или «папа», но не «мне». Вам не нужно этого делать. Ребенок автоматически научится говорить «мое», «мне». Это изъян человеческого сердца. «Я» на Западе — это прежде всего индивидуум, а в Восточном мире это значит наша семья, наша раса, наш клан. Подумайте о том, как это сказывается на отношениях. Если вы состоите в отношениях в обществе, где все ставят себя на первое место, отношения разрушатся. Что, между прочим, и происходит в западном мире. Все структуры переживают кризис. Приведу хороший пример. Наиболее сильные отношения между людьми — это брак. И если, как это присуще западной культуре, в браке один или двое супругов ставит себя на первое место, свои нужды, самоутверждение, самореализацию, самосозидание, самоидентификацию, это приведет к трудностям. Если в браке один или оба эгоисты, брак обречен на трудности или крах. Но если в браке оба говорят: «Ты важнее, твои нужды важнее моих», вас ждет благополучие. Вот в чем суть. Иисус Христос пришел в мир, чтобы сказать: «Вы важнее. Моя жизнь отдается за вас, за ваше спасение». Есть общество, в центре которых стоит индивидуум или племя. Стоит задача продвигать и развивать себя или развивать свою семью. Самоутверждение, самоидентификация, но христианство основывается на самоотвержении, самоотречении, жертвенности и справедливости. Знаете, почему я ставлю в один ряд жертвенность и справедливость? Потому что нельзя восстановить справедливость над угнетенным, не жертвуя, не будучи угнетенным. Другими словами, если вы не в роли пострадавшего и жаждете справедливости для пострадавшего, это возможно только за ваш счет. Это происходит только, когда непострадавший делится чем-либо, чем раньше не делился. Любовь и справедливость по своей сути являются жертвенностью, а не самоутверждением. Царство Божье работает по другим законам. Давайте рассмотрим секс, деньги и власть. В этом мире секс — это нечто, что восполняет мои нужды, делает меня счастливым. В Царстве Божьем на первый план выдвигается самоотдача, и на первое место ставится ближний. Это значит отдавать себя. Это причина, по которой в Царстве Божьем секс с кем-то невозможен, пока вы не захотите полностью отдать себя, то есть полностью утратить свою независимость. Бескорыстно. То есть вы хотите вступить в брак. А если не хотите, то это, вероятно, угождение себе. Вы не хотите отдавать что-то, но хотите только получать. Деньги. В Царстве Божьем деньги вам не принадлежат. В мире нам кажется, что стоит чем-то поделиться, что-то отдать, но все остальное — это мои заработанные деньги. В Божьем Царстве нам ничего не принадлежит. И вот почему, когда речь заходит о сексе, деньгах и власти, ценности Божьего Царства радикально отличаются. Они почти противоположны ценностям большинства городов в мире. Вот почему так чрезвычайно сложно жить так, как того требует от нас Бог. Сделайте это место домом, но не считайте это вашим настоящим домом. И не приспосабливайтесь к их ценностям. Это сложно, потому что легче просто приехать, задержать дыхание и уехать. Приехать как в парк развлечений, походить по ресторанам, поставить Нью-Йорк в резюме и уехать. Или же переехать и позволить городу высосать из вас вашу христианскую отличительную черту. Я постоянно это наблюдаю. Есть переехавшие сюда люди, которые ходят в церковь, но они выпотрошены. На первый взгляд, они все еще называют себя христианами и приходят в церковь за вдохновением. Но когда дело доходит до восприятия секса, денег и власти в жизни, обнаруживается, что они ассимилировались. Понимаете, как это трудно? Как же нам быть? Ответ подводит к третьему пункту. Эпицентр этого отрывка из Писания, наиболее поражающее и удивительное в нем, находится в 7 стихе. Бог не просто повелевает жить там и не дистанцироваться в 5-6 стихах. «Уважайте, но сопротивляйтесь, не уподобляйтесь им», говорится в 10 и последующих стихах. Но в 7 стихе говорится: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Слушатели, вероятно, ошеломлены. Позвольте объяснить вам. Во-первых, говорится: «Заботьтесь о благосостоянии Вавилона». Возможно, многие знают, что там используется еврейское слово «шалом». В нашем языке нет единственного слова, способного выразить полноту смысла еврейского слова «шалом». Слово «шалом» означает «полное преуспевание и процветание». Заботиться о шаломе для города значит стремиться быть экономично успешным, психологически благополучным. Вы стремитесь к духовному, социальному и экономическому процветанию и преуспеванию во всем. Вы должны стремиться к этому. «Хорошо, это удивительно. Вы не просто должны прожить, выжить там и сами по себе преуспевать. Вы должны стремиться к процветанию всего города». Кто-то скажет: «Согласен, но это прагматично, потому что при благосостоянии города и нам будет мир». Тут имеется в виду, в целом можно задержать дыхание, надеть маску классного гражданина, но вообще-то, пока вы там, лучше не запускать плохих бумерангов, которые повредили бы вам и вашему обществу. Нужно зарабатывать деньги, пробиваться, преуспевать и процветать. И если вы делаете добро городу, он ответит вам тем же. Это своего рода услуга за услугу. Это прагматично. Нет. Одно слово доказывает то, что неправильно так читать этот текст. И это слово «молитесь». Говорится: «Молитесь о шаломе для Вавилона». Суть в том, что евреи знали, что им должно молиться о шаломе Иерусалима. Прочитайте Псалом 121. Это все молитва о мире для Иерусалима. И она поразительна. Я прочту один стих. «Просите мира Израилю, да благоденствуют любящие тебя». Невозможно молиться за чей-то шалом без любви. Но это же их враги. Вавилоняне, вероятно, убили многих близких при захвате города. Как вообще можно любить своих врагов? Это наиболее приближенный посыл к Новому Завету. «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Матфея 5:44. Ничего так не убирает горечь из вашего сердца, как молитва за обидевшего вас человека. И тут речь идет именно об этом. Говорится, что вам нужно поселиться в этом большом урбанистическом обществе. И если вы христианин, то, конечно, вам нужно рассказывать людям о своей вере. Но ваша задача — любить этот город, молиться за людей, живущих в нем, и расточать себя. Чтобы сделать этот город хорошим местом для жизни не только тех, кто не принадлежит вашей вере, но и тех, кто захочет причинить вам боль. Это вызов для нас. Вы скажете: «Как это вообще возможно?» Скажу, что для христиан это не должно быть шоком. Я понимаю, почему евреям в то время это казалось поразительным. Но это не должно шокировать нас. Я знаю многих христиан, которые ненавидят свой город. Они живут там столько, сколько требуется, а потом уезжают. И многие христиане, между прочим, делают то, чего Бог повелевал не делать. Вас ранили, вам пришлось переехать. Раньше у вас была власть, а сейчас город имеет власть над вами. Но не сидите сложа руки, негодуя. Не ходите в статусе жертвы. Я знаю многих христиан в Америке, которые ходят и вспоминают времена своей власти, чувствуют себя жертвами и злятся на все общество. Но Бог говорит: «Нет, вам не нужно делать этого». Он запрещает это. Причина, по которой христиане не должны быть шокированы даже в малейшей степени. Мы были призваны переезжать из хороших кварталов в тесные кварталы и приживаться в больших городах. Также, хоть мы и не должны принимать ценности этого общества, нас могут отвергать, нас могут гнать, но мы должны расточать себя ради людей вокруг и создавать для них отличное место для жизни. Стремиться к процветанию города во всем, даже для тех людей, которые против нас. Знаете ли вы таких людей? Иисус Христос жил на небесах, переселился на землю и жил в более тесной местности, нежели Он привык. Он поселился и прижился среди нас. Конечно, он был гоним, потому что он представлял Царство Божье. Но он умер за своих врагов. Мы можем преуспевать не потому, что он преуспевал, а потому что он умер. Отец будто говорит: «Сын, если ты будешь преуспевать, они умрут». Но если ты умрешь, они будут преуспевать. Тебе придется пойти на крест, умереть. И Иисус отвечает, «Я умру за них». Если вы смотрите на жертву Иисуса как только жертву ради его врагов, это не лучшая трактовка. Но поймите, что Он умер за вас. Как написано в Римлянам 5 главе, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер, когда мы были безразличны к Нему. Если вы это поймете, это запечатлит крест на вашем сердце, и вы сможете жить так же. Жить так, как Бог повелевает детям Израиля в Вавилоне. Жить так в Нью-Йорке. И только в таком случае у нас будет правильное безопасное влияние, которое будет приводить людей к нам с вопросом, «Во что вы верите? Что дает вам силы так жить?» Давайте помолимся. Отец, спасибо за Твое Слово, которое показывает нам, как жить в наши дни. Спасибо за Твоего Сына, который не просто подает нам пример, но и силу жить так. Объедини нас в движении христиан, церквей, служений, которые будут в Нью-Йорке делать то, что Ты повелел своим детям в Вавилоне много лет назад. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о самом простом и в то же время самом необходимом, в чем нуждается человек, беседу о воде. Техническое определение воды может быть выражено просто: смесь водорода и кислорода, соединенных в точно правильной пропорции. Нет никакого сомнения в том, что вода – коронное чудо Бога. В замерзшем виде вода делает жизнь легче и безопаснее. В виде снега она снабжает землю покрывалом, храня миллионы литров воды на полях и склонах гор для пользования в будущем. В виде дождя она питает растительность, питает реки, наполняет озера и океаны. В виде облаков она защищает все живое от палящих лучей летнего солнца. В виде пара она помогает гладить белье, двигать машины, производить электричество, совершать внушительное число различных услуг для человека. Вода великолепно конденсирует воздух. Она обладает удивительной способностью сохранять тепловую энергию, что делает возможной жизнь человека. Без воды мы не могли бы пережить зиму, потому что тепло, которое хранится океанами, производит климатическую умеренность во время зимы. Воды океанов задерживают солнечное тепло, а потом отдают его в зимние месяцы, чтобы холод не превосходил меры человеческой выносливости. Кроме того, океаны так расположены на поверхности Земли, что это их действие совершается с предельной эффективностью. Вот ученые говорят, что вода ближе всех других веществ к универсальному растворителю, будучи способной растворять большинство материалов. Но как хорошо для нас то, что она не может растворять камни, не может растворять песок. Побережье океанов и морей, насколько нам известно, предохраняются именно этими нерастворимыми водой веществами. Если бы прибрежные районы были бы из простой почвы, они бы легко поддавались эрозии, причиняя наводнения на больших площадях земной поверхности. Известно, что морская вода в 800 раз тяжелее воздуха. Но когда она испаряется от солнечного тепла, от солнечных лучей, она становится легче воздуха и поднимается высоко в атмосферу. К счастью, она оставляет все свои соли, иначе бы дождь, насыщенный ими солями, убивал бы все живое, отравлял бы запас воды у человека. Согласно с тем, что говорится в Библии, первой книге Библии, Бытие, 1 глава, стихи 6-7, до сотворения человека океаны и облака не были разделены. Вся земля была покрыта толстым покрывалом испарений. Бог знал, что человек не сможет жить в таких условиях, и потому отделил одни воды от других, облака от морей и океанов, и облег землю атмосферную оболочку. Библия говорит, как это произошло, в таких словах: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Другое феноменальное явление – это дождевое кругообращение. Нагревая поверхность океанов, солнце поднимает в атмосферу 5435 тонн воды с квадратного километра. Эти испарения поднимаются на значительную высоту, движутся под влиянием течения воздуха, пересекая континенты. Когда этот теплый, насыщенный влагой воздух охлаждается, он собирается в бесчисленные капельки, настолько маленькие, что на одну каплю дождя их приходится до 8 миллионов. В процессе этой конденсации образуются облака, и по мере охлаждения облаков капельки влаги сливаются в более крупные капли до тех пор, пока воздух уже не в силах больше поддерживать их, и они начинают падать на землю в виде дождя. Какое
совещание держали эти элементы, чтобы прийти вот к этому искусному и мудрому плану кооперации воды, солнца, атмосферы и вращения Земли. Кто вообще решил, что дождь нужен Земле для того, чтобы она могла произвращать пищу для человека, и для того, чтобы воздух над Землей очищался, и всякая жизнь на ней могла бы продолжать свое существование? Кто? Кто? Прислушиваясь к тому, что говорят многие ученые и просветители, мы можем прийти к заключению, что все это громадный математический случай. Вы верите в этот случай? Я не верю. Каким образом такое количество воды, поднятое в атмосферу, возвращается к своим источникам? Если бы вода не возвращалась на Землю, громадные водоемы на ее поверхности очень скоро высохли бы. Но Бог, Творец, разрешил эту проблему, создав для собирания воды на всех континентах, на островах полноводные, широкие, могучие реки. В Африке течет Нил и Нигер, Конго. В Америке Колумбия, Колорадо-Ривер, Колорадо-река и Миссисипи. В Южной Америке Амазонка, Ориноко. В Европе Рейн, Дунай, Волга, красавица. В Азии Желтая река, Ганг, древние Тигр и Евфрат, чудные реки, большие реки. Конечно, есть еще множество других рек, но эти взяты из числа наиболее крупных и известных рек в мире. Но не являются ли все эти реки естественным стремлением стока воды найти свой собственный уровень? Если бы это было так, то почему нет бесконечного множества крупных рек, а всего только несколько? Честный подход приводит к заключению, что существующее распределение рек произошло под тщательно разработанному разумному плану. Если бы гражданским инженерам дали задание собрать воды на континентах и снабдили бы их всем нужными для этого средствами, они бы создали несколько крупных стоков вместо массы мелких. Именно так поступил и Бог. Универсальный разум. Обратите внимание на ту важную роль, которую играют горные хребты в распределении воды. Без них мы бы не имели бы рек. Их теневые прохладные склоны представляют обширные площади для стока воды, над которыми охлажденные облака образуют дождь и снег. Вся эта влага стекает в реки, потоки, постоянно пополняя запас воды для всего живущего на земле. Пророк Исаия поражался этому чуду, чуду взаимодействия, гармонии элементов, и потому писал, вот его слова, 40 глава Исаии, стих 12. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и уместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Пророк Исаия знал, что кто-то должен был рассчитать все эти сложные комбинации, эти пропорции. Если бы Бог не исчерпал воду горстью своею, у нас не было бы суши. Если бы человеку было поручено создать землю, создал ли бы он больше воды, чем суши? Конечно, нет. Он, может быть, поместил бы несколько красивых озер, то тут, то там, но он ни в коем случае не отдал бы суше только 29% всей поверхности земного шара. Но ученые говорят, что это именно и есть правильная пропорция, и что если бы суши и воды было поровну, вся жизнь исчезла бы с лица земли. 71% воды – это точно правильная пропорция. Вода, покрывающая почти 3/4 поверхности Земли, имеет среднюю глубину в 2 мили, 3 километра примерно. Океаны мира вмещают приблизительно 30 миллионов кубических километров воды, образуя колоссальный резервуар, дающий и поддерживающий жизнь на Земле. Как же все это случилось? Откуда пришло это чудо? Насколько нам известно, только на нашей планете, в нашей Солнечной системе есть вода. Большая часть материи в пространстве состоит из горящих газов или замерзших твердых элементов, двигающихся бесконечной, бескрайней Вселенной. В громадном спектре температур деление, в котором вода может оставаться жидкой, тонко, как волосинка. Почему она проявила себя именно в этом виде на нашей планете?
потому что Бог заранее знал потребности человека. Почему Бог создал нашу землю со всеми ее прекрасными значениями? Библия говорит, что Он создал ее для обитания людей, которых Он сотворил и возлюбил. Но наряду со всеми этими благами людям было дано право принимать или отвергать их Творца, то есть свобода выбора. Человек может отвечать Богу взаимностью на любовь или отвергать эту любовь. Большая часть людей отвергла Бога, доказав этим самым наличие любви Божией, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Божье долготерпение не умещается в наши головы и до глубины нашего существа потрясает нас, знающих, как легко он мог бы лишить человека того поддерживающего жизнь обеспечения, которым он окружил свое творение. Вода – это только один из даров Божьих человеку, но благодарны ли мы за нее? Выражали ли вы когда-нибудь в молитве свою благодарность за воду, как особенный дар вам? Надеюсь, что вы не будете теперь равнодушно глядеть на дождь или водоемы, или выпить стакан воды без благоговейного чувства благодарности Богу за воду. Это его дар любви к человеку. Благодарите Бога и за воду, и за хлеб, и за вечное спасение во Христе Иисусе. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Представьте, что в газете вы увидели заголовок: «Ученые доказали, что душа существует». Поверите ли вы этому? Можно ли научными методами доказать, что душа есть? Или наоборот, что ее нет? Этот вопрос мы обсудим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Добрый день, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Давайте поговорим об этом явлении. Наверное, проще всего так будет сказать.
3: Да, действительно, явление и вопросы, часто задающие люди именно об этом явлении, есть ли у человека душа, живет ли она отдельно, часто муссируется и в средствах массовой информации, и разные люди к этому имеют разные понимания и разные отношения.
2: Вообще интуитивно как-то складывается впечатление, что она есть, и что... Вот если, например, я скажу, у меня душа болит, или у меня душа не на месте, вы же меня поймете.
3: Вот душой чувствую, да, иногда так говорят, что она где-то вот внутри, по центру тела. Да, интересно, как бы на этот счет говорили бы ученые люди. В общем-то, мы с вами на протяжении некоторого времени беседуем о науке, увидели, как наука приспособилась, и многие явления интерпретируют. Интерпретируют довольно-таки доказательно, серьезно, аргументированно. И есть современная наука, которая называется нейрофизиология. И она исследует как раз вопросы, касающиеся болезни человеческого мозга, касающихся его сознания, потому что это довольно-таки сложный и глубокий вопрос, феномен сознания. Как вот в молекулах, в клетках, в биологии появляется именно этот сознательный опыт? Потому что, в общем-то, нейроны, которые в нашем мозге есть, нейронные связи, это те же клетки. И по составу они очень схожи с составом, допустим, других клеток. Есть та же ядро, цитоплазма, те же химические процессы происходят. В общем-то, можно сказать, что это очень похоже на клетки печени, на клетки легкого или чего-то еще. Но единственная разница в том, что эти клетки производят в человеке осознанный опыт. И вот это чудо, вот это уникальное явление, о котором спорят, а что такое душа, а что такое сознание, оно будоражит умы многих людей. Но подходить надо к этому тоже не только с точки зрения, может быть, религии или философии, на эту тему много можно что говорить, но я думаю, что обязательно нужно рассмотреть с точки зрения науки.
2: А наука вообще, ну, как бы сказать, ищет душу? Или просто это вынесли за скобки, за пределы научного знания? И...
3: Оно обязательно обращается к этой теме. Угу. Потому что всякий ученый, который стоит впереди научного знания, он обязательно осматривается и смотрит и назад, и вдогонку ему кидают эти вопросы. А как же то, что мы всегда в это верили, всегда это воспринимаем? И поэтому любые книги, которые с этим связаны, любые лекции, которые по этой теме есть, обязательно отвечают на эти вопросы. И я думаю, что я попробую ответить тоже на эти вопросы, чтобы нашим телезрителям это было интересно и вам тоже. В общем-то, я думаю, что стоит обратить внимание сначала на некоторые вещи, на то, что сегодня ученым удалось увидеть и понять, чтобы на этой основе построить дальнейший ход мыслей, размышлений. К примеру, отталкиваясь от загадки, которая у нас была на протяжении нескольких этих передач. Мы видели глубокий космос, пустоту, мы видели фундаментальные законы среди элементарных частиц, потихонечку пытались дотрагиваться до биологии, до физической и живой материи. Теперь мы вплотную подошли к этому феномену, как неживая материя, которая есть в прахе земном, да, которая есть в недрах звезд, в газопылевых туманностях и видна на микроструктуре, вот в квантовой физике, вдруг начинает обретать сознание. Пусть предварительно она обзаводится биологией, электрохимией, клеточными взаимодействиями, но все-таки Это достойно глубокого осмысления, как появляется наше сознание. Наш мозг – это очень уникальная структура. Говорят, что то, что находится у нас, как я уже говорил, между ушами, представляет из себя некий горизонт науки, к которому стремятся. Говорят, есть две бесконечные вещи, которые хотят понять. Это бесконечную Вселенную и человеческое сознание.
2: Хорошо сказать.
3: Потому что оно настолько глубоко. Есть несколько интересных цитат и интересных статистических данных по мозгу. Я думаю, будет полезно вам послушать. Мозг – это похожая на творог субстанция. Кстати, в музее можно посмотреть, особенно в музеях естественной науки, особенно в Петербурге, в Кунсткамере.
2: Да.
3: Есть эти экспонаты. В этом органе, в этом похожей на творожную субстанцию, органе содержится порядка 1 триллиона клеток. Сложная цифра, опять надо попробовать это вообразить. Ну, тысяча, да, ну, вроде представляем. Ну, миллион, ну, есть у нас миллиардеры и олигархи, сколько же это всего. Но триллион – это тысяча миллиардов. Фактически вот примерно вот столько клеток, включая 100 миллиардов нейронов. Возбуждаясь, каждый нейрон, в свою очередь, посылает через передающие соединения, их называют синапсы, сигналы к другим нейронам. Сообщает, когда им надо активизироваться, когда им надо немножечко помолчать и не вступать в реакцию. И вся эта многочисленная связь, вся эта каскадная работа воссоздает в нас способность говорить. Способности создавать образы в голове. Оно возбуждает в нас память. Она воссоздает на уровне электрохимии ассоциации. И посмотрите, как мы можем смотреть на наше сознание. Мы можем видеть его с точки зрения электрохимических сигналов. И здесь тоже не менее крамольные мысли возникают. А что такое наши мысли? Это секреция клеток. Это жидкое состояние или передающие сигналы. Что такое наша память? А где хранится образ моего любимого человека? На основании каких сцеплений и связей? Как я это все вынимаю? И это феномен. Феномен, как это все работает. Вряд ли здесь вообще можно сказать, что все это появилось случайно, да? Из космического бульона, в процессе эволюции, из миллиардов различных вариантов, триллионов, миллиардов случайностей. Здесь видно определенный замысел, видно определенная конструкция, о которой мы часто здесь говорим. Сигналы в мозге регулируют стресс, они регулируют наше умение говорить, ездить на велосипеде или управлять автомобилем. Сигналы в мозге дают описательное состояние, что из себя представляет наша самооценка, наша личность. При помощи этих сигналов мы осознаем надежду, любовь, осознаем веру. Фактически, помимо того, что мы можем представить себе даже запах шоколада, горячего шоколада. В то же время этим аппаратом мы с вами можем почувствовать глубину Вселенной и даже принимать Христа в свое сердце как Спасителя. Этим же аппаратом мы молимся, совершаем молитвы. Сколько чудесных связей, сколько параллелей, и как это все глубоко. Вдумайтесь, каждый отдельный нейрон – это обычная клетка, как я уже сказал, но эта клетка обладает особенным субъективным опытом. И этот полуторакилограммовый кусок плоти заставляет нас ощущать себя личностями, заставляет нас отделять от всего остального окружающего пространства. Кстати, в одной из тем, которой мы коснемся, нейрофизиологии, мы посмотрим на один опыт одной женщины, которая пережила состояние инсульта. И у нее как раз нарушилась вот эта схема, когда она перестала себя отделять от окружающего пространства. Она чувствовала, что она и стол практически одно, она и стенка кафеля. Она ощущала необычные эти ощущения. И эти все вещи очень серьезно нам намекают, так как же все это работает. И не является ли сознанием продуктом вот этой нервной деятельности клеток?
2: Вот вы знаете, Сергей Викторович, еще когда мы с вами говорили о физических явлениях, о квантовой физике, у меня тогда еще возник вопрос. Вот если на уровне микромира не все поддается каким-то логическим законам, есть какая-то неопределенность, то есть ну, так скажем, просто логика не везде присутствует. Получается, что и мой мозг работает так, что вот эта вот неопределенность, бессвязность какая-то. Могу ли я тогда вообще доверять своим собственным суждениям, если они основаны на чем-то нелогичном? Могу ли я тогда какую-то объективную истину понять, правильно воспринимать реальность? Может, тогда каждый человек не имеет права доверять самому себе?
3: Это очень интересные вопросы, и они даже касаются некоторых тем, когда мы будем касаться, допустим, о недостатках, о повреждениях, допустим, сознания у некоторых людей есть. Они действительно, им сложно иногда определять реальность, в которой они находятся. Сложно даже сформулировать то состояние, в котором они находятся. Вот. Но все-таки в нашем мозге существует множество различных отделов. Некоторые из них отвечают как раз за аналитические способности. Допустим, одна из частей мозга занимается постоянной каталогизацией. Она раскладывает все это на полочки, потом все, что разложила, начинает перепроверять и раскладывать по другой системе. Потом снова это берет и систематизирует, и анализирует, и пытается понять, так оно или не так.
2: Другая. Вот, знаете, я вспоминаю, есть один современный мультфильм, в котором очень наглядно представлена работа мозга, ну и вообще внутреннего мира девочки в том случае. Вот если кому интересно, как работает мозг, можно было бы его посмотреть. Как раз там и хранилище, и кратковременная память, и долговременная память, и эмоции. Насколько я помню, мультфильм называется «Головоломка».
3: Да, по-моему, его смотрела даже моя супруга с ребенком. Я так и не успел посмотреть.
2: Ребенку вообще, наверное, было бы очень понятно после этого мультика, что происходит у него в голове.
3: Во всяком случае, этот фейерверк чувств, да, вот этот бурлеск эмоций, который производит из себя мозг, особенно мозг женского организма, где содержится множество взаимопротиворечащих, так скажем, исключающих друг друга моментов.
2: Ну так вот, опять же, могут ли женщины доверять сами себе, если у них там противоречивые какие-то всплывают мысли, чувства и так
3: далее? Давайте сохраним это
2: в тайне.
3: Да, с одной стороны в тайне, а с другой стороны давайте этим воспользуемся и будем говорить нашим любимым, да? Что, да, вы знаете, я вот с научной точки зрения за себя не ручаюсь, так что принимайте меня.
2: Хорошо, спасибо.
3: Может быть, с одной стороны, когда-то это пригодится. Вот. Но если говорить о том, насколько все это тонко настроено, то мы подстрахованы во многих вещах. И аналитические способности, которые у нас возникают с самого раннего детства, и мы их тренируем в своих детях, и сами пытаемся тренировать, они подстраховываются еще так называемыми зеркальными нейронами. Это способность эмпатии, способность пережить то, что переживает сейчас твой собеседник, способность представить то, что сейчас может представлять он. Это очень важная вещь, она позволяет нам обучаться. И она позволяет нам смотреть на себя со стороны. Опять же, аналитическая система, позволяющая нам осмыслить, я вообще в здравии, я вообще адекватно выгляжу. Вот. Некоторые люди, которые имеют определенные заболевания, но это следующие наши темы, они иногда лишены отчасти, может быть, этой способности и иногда не отдают себе отчета в некоторой неадекватности. В нашем обществе есть люди, которые смотрятся немного чудновато. В нашем обществе есть люди, которые живут рядом с нами и которые ведут себя немножечко не стереотипно, как мы привыкли. Иногда они лишены. А иногда некоторые нарочно себя вот лишают оценки со стороны для того, чтобы подчеркнуть, что он творческая личность. Я так вижу мир, и я так хочу жить.
2: Ну, в принципе, это право человека.
3: Да.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Вообще наблюдение за мозгом – это очень, очень удивительное исследование, удивительная работа, потому что это уникальная ценность на среди неживой материи, именно человеческое сознание, способное познавать этот мир, способное интерпретировать этот мир. И если задуматься, то в нашем мире порядка 8 миллиардов вариантов мышления. 8 миллиардов, 8 миллиардов человек. 8 миллиардов со своим собственным пониманием мира, со своим мировосприятием. И это мировосприятие в каждой культуре свое, потому что мы живем в разных культурах. Если бы, допустим, жили в окружении, где все индусы, и у нас бы ментальность была. Представьте, в нашем городе все люди именно такой национальности. как бы мы с европейским менталитетом могли бы воспринимать? Мы были бы немножко другие, да? Или представьте, наше окружение только африканское или только китайское. Вот. Это все влияет на наше мировосприятие и достойное наблюдения.
2: Вот если говорить только о культуре, то это еще, наверное, не страшно. Но вот если говорить о нравственности, если каждый человек, ну, имеет право на свое суждение, на свою точку зрения, на свое мнение, ну, как тогда мы можем выводить какие-то единые моральные законы для всех? Это, что хорошо для одного, будет плохо для другого, и наоборот. Если польза будет для какого-то человека, почему он не скажет? Не сказать бы ему, что ну, пусть для тебя это принесет вред, зато мне от этого будет польза.
3: Угу. Это, в общем-то, то, что навевается нашей культурой. Мы с течением жизни на Земле накопили довольно-таки большой, обширный опыт как человечество. Даже в разных регионах мира, даже в разных культурах и расах. И общие ценности, которые гласят «не повреди другому, иначе получишь сдачу», да? Вот, если веди себя довольно-таки сдержанно в том обществе, где есть люди сильнее тебя. Или, допустим, не делай ближнему зла, потому что когда-нибудь это обернется против тебя. Иногда эти естественные ценности, они возникают из коммуникаций, которые есть в обществе. Конечно, если мы будем брать культуру каких-нибудь племен из Амазонии, возможно, мы найдем какие-то экзотические правила и установки. Но общечеловеческие ценности доступны нам, и они буквально генетически в памяти и в культуре, и в воспитании переходят из поколения в поколение. И полезные вещи обязательно находятся в Библии, особенно если говорить о заповедях, о нравственном законе, который...
2: Ну так вот, да, предположим, перейдем к нравственному закону. Все-таки это продукт культуры, которому люди воспитываются и принимают в себя с возрастом? Или это в нас заложено там, Богом или генетически?
3: Ну, возьмем заповедь «почитай отца и мать». Можно сказать и культура, можно сказать и генетически. Потому что мы видим воплощение заботы от отца и матери к ребенку, и это повторяется дальше. Но, обратите внимание, если ребенок брошен и растет среди мусора, среди грязи, среди постоянного насилия или угрозы жизни, то его менталитет будет уже другим. То есть получается, когда мы говорим о сознании, мы обязательно делаем связку с окружением. И наша индивидуальность, она обязана нашему окружению. Мы выросли такими, какие мы есть, потому что наше окружение было таким. И, конечно же, здесь надо делать обязательно поправку. Имеет ли человек иудея христианское европейское представление о мироздании? Или он имеет зороастризма китайско-восточное миропредставление? Понимаете? Сложно здесь всех причесать одной расческой в одну сторону, потому что мы все индивидуальны в этом плане. Но, как я уже сказал, это предмет разных наук. Нейрофизиология, поведение вместе с нейрофизиологией, социология вместе с исследованием
2: психология.
3: Психология. Посмотрите, как обширные знания, как они обогащают. Я хотел бы вам привести несколько интересных примеров.
2: Давайте.
3: К примеру, визуальный опыт. Он у каждого человека особенный. Часто мы встречаем в интернете иногда споры, какого цвета платье.
2: Да. Наверное, уже все на эту картинку натыкались.
3: Иногда мы с супругой спорим, какого цвета брюки, серые или темно-зеленые. В общем-то, это мироощущение, даже название красок у всех людей разные. Хотел бы предложить вам небольшой эксперимент. Вот сейчас у нас на мониторе компьютера находится картинка, которая позволит вам показать, как ваш мозг довольно-таки предсказуем, стереотипирован. И мой тоже.
2: Угу.
3: Да, мозг каждого человека. Да.
2: Вы меня успокоили.
3: Значит, смотрите, если смотреть на точку на экране, вот здесь вот, и смотреть в течение 15-20 секунд, пожалуйста, сосредоточьтесь. Я пока буду комментировать то, что вы здесь видите. В общем-то, эта картинка картинка позволяет показать, что мозг имеет определенные ассоциативные накладки на картинку и впитывает цвета через сетчатку глаза, которая сейчас к вам поступает, эта информация, вы постепенно впитываете эти цвета. И когда я скажу, допустим, в какой-то момент надо будет переключить, то следующая картинка, которую вы увидите, она буквально окрасится в цвета. Хотя на самом деле эта картинка будет полностью монохромная, черно-белая. Ну что, вы готовы?
2: А если вы меня предупредили, что она черно-белая,
3: ничего
2: то
3: страшного, ваш
2: я все равно увижу
3: вас все равно обманет.
2: Картинку.
3: Это потом вы начнете
2: так,
3: заниматься с аналитикой.
2: Мозг меня обманет.
3: А знаю, да. Ну что, первое естественное лимбическое, так скажем, в мозге отдел сразу вам создаст ассоциацию, что там цвет. А потом, поведя глаза в стороны, вы увидите, что она черно-белая. Угу. Готовы? Переключаем.
2: Ух ты!
3: А теперь попробуйте.
2: А вы уверены, что эта картинка черно-белая?
3: Да, первоначальное впечатление из-за того, что она цветная, но на самом деле, когда глазами из стороны в сторону поводить, то видно, что она...
2: Ну, вот сейчас, да, сейчас вижу. А очень, да, стойкое было ощущение, что небо прям ярко-ярко-синее, а трава зелененькая такая.
3: Иногда, когда мы с некоторыми студентами просматривали эту картинку, мы по первому, и по второму, по третьему разу посмотрели, потому что пытались понять, что же происходит, действительно, почему мозг дорисовывает определенные цвета. Видимо, в какой-то момент пытается понять, почему они инвертированы, почему они именно в таких красках. А когда появляется вот эта следующая картинка, туман рассеивается.
2: И... Ой, Сергей Викторович, вы знаете, вы меня прям пугаете. Я привыкла, что мое тело меня слушается. Я знаю, что мне делает левая рука, что меня делает правая рука. А теперь оказывается, что мой мозг меня обманывает. Как же жить-то после этого?
3: Да, на этой, кстати, основе сделаны разные оптические иллюзии, а также и существует целый жанр циркового искусства, как иллюзионисты. Те, которые показывают фокусы, они пользуются определенными моделями, стереотипными моделями нашего внимания, вот наших каких-то вот определенных моментов, связанных с памятью. И поэтому получается довольно-таки интересно показывать оптические иллюзии или какие-то цирковые иллюзии. В общем-то, наука о мозге, она показывает определенную уникальность. Она фактически задает главный вопрос, как мозг делает нас такими, какие мы есть сегодня на самом деле. И что самое интересное, что мозг также поддается систематизации. Сегодня систематизация в том плане, что можно понять, что такое ассоциативная память, как она работает, что такое алгоритмы нечеткой логики, что такое человеческая память, как она возникает. И более того, есть ли какие-то химические препараты, которые могут помочь человеческой памяти быть более острее, больше запоминать. Угу. То есть вот даже вот на таком уровне изучение этого предмета позволяет нам сделать некоторые открытия. Кстати, в мире существует целое направление людей, которое в своей философии считает, что человека можно усовершенствовать, добавить ему определенной оперативной памяти, глубокой памяти, возможно, улучшить оптику глаза, как имплантировать, может быть, какие-то цифровые источники восприятия информации, не говоря о том, что сегодня есть прецеденты, когда делают протезы глаз. Когда человек, не видящий никогда, может теперь воспринимать хотя бы движение, пусть в очень плохом разрешении, просто как движение, как, знаете, как стрекоза при помощи своих вот этих множества сот в глазах видит потихонечку меняющуюся свет и тень картинки, кто-то движется, поэтому она реагирует на раздражитель. Чудеса, которые есть в нашем мире, они позволяют практически фантастические вещи себе представлять.
2: Сергей Викторович, подождите, а вот, ну, я понимаю, если человек лишился, например, глаза, там, ну, или еще какая-то неприятность произошла, тогда можно человеку вернуть утраченное зрение или слух, или что-то еще. Но когда человек здоров, и что-то пытаться в нем усовершенствовать, представляется это неправильным. Ведь когда Бог создал человека, он сказал, все хорошо весьма. Угу. Это мы не вмешиваемся ли в божественный замысел, не пытаемся ли самодеятельностью заниматься?
3: Некоторые...
2: Не наглость ли это вообще просто с нашей стороны?
3: С точки зрения этики, возможно, мы, да, думаем, что это некоторое неправомерное вмешательство, нарушение в гармоничный, хорошо работающий организм. Это является предметом для дискуссий. Вот. Но некоторые ученые не то что нарочно обходят этот вопрос, и это сказано довольно-таки грубовато, они не видят, может быть, некоторой этической проблемы в улучшении человеческих возможностей. К примеру, спортсмены употребляют определенные препараты или ведут образ жизни, который позволяет им аккумулировать их силы физические. К примеру, военные, которые хотят иметь более выносливого солдата, они добавляют определенных химикатов для того, чтобы он себя чувствовал или не чувствовал боли. Но если говорить, допустим, о дальнейших исследованиях, чтобы преодолеть большие расстояния в космических путешествиях, допустим, от Земли до Марса, нужно решить вопрос истощения человеческих костей. Оттуда постепенно теряется кальций. Угу. Можно ли что-то добавить? Можно ли как-то укрепить кости? Что делать с радиацией? Или, допустим, можно ли выводить устойчивые к тем или иным вредителям культуры? То есть мы повсюду видим попытку выйти из проблем, из ситуации, которая есть. В общем-то, наука и технология, оно позволяет нам взглянуть на мир, что он и как конструктор Лего. И в то же время попробовать подискутировать на вопросы, насколько это этично, насколько это правомерно. Вот. Но с другой стороны, мы с вами живем в мире, не сказать бы, что совсем совершенным. В некоторых моментах мы все-таки его пытаемся исправить. Если говорить о вакцинах, о том, что надо побеждать болезни, усовершенствовать защитные функции организма, ну и даже победить старость и болезнь.
2: Даже... А зачем если побеждать? Ну, например, с болезнями понятно, а зачем побеждать старость? Ведь Бог обещал, что когда он вернется, он сам победит смерть. Опять же, мы, получается, на себя божественную роль берем.
3: Для людей, которые не имеют в своем понятийном аппарате необходимость Бога, они не видят в этом проблемы. Они видят в том, что отчасти излишнее вмешательство в вопросы с точки зрения этики могут останавливать процесс развития технологий. Или, как сказал один человек, сегодня можно... месяцами произносить, допустим, молитвы над человеком, который находится в лихорадочном состоянии вирусом. А с другой стороны, можно дать ему сколько там миллиграмм клозапина в день, и он получит исцеление гораздо быстрее. И поэтому этот конфликт, он все равно есть определенный антагонизм между верой и исследованиями. И я думаю, что мы об этом обязательно поговорим.
2: Да, я буду с нетерпением ждать следующих программ и продолжим разговор о загадочных свойствах мозга, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

каждому, наверное, известны слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа «Блаженны нищие духом». Что имел в виду Спаситель мира, когда провозглашал эту истину? Как нам понимать эти его слова сегодня? Многие богословы переводят слова «блаженны» как «счастливые». Согласно словарю Даля, блаженство — это счастье, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения. Однако эти определения могут не вполне адекватно передавать истинный смысл этого слова, которое часто употреблял Христос и которое часто встречается на страницах Библии. Прежде всего, наметим важную грань, которая поможет нам в более глубоком понимании этого слова. Если счастье относится прежде всего к телесному наслаждению, то оно исчезает во мгновение ока, но блаженство, с другой стороны, неуничтожимо. Вспомним Павла и Силу, эти два мужа Божьих, избитые, израненные, ноги забиты в колоду, в полночь воспевают хвалу Богу. Разве не болели их раны в то время? Разве приятно им было находиться в смрадной темнице? Разве не хотелось бы им освободиться от оков и выйти в тот же час на волю? Однако они блаженны, они имеют высшую степень духовного наслаждения, и ее не может отнять даже дьявол. Об этом читаем мы в 16 главе книги «Деяний апостолов». Из повествования следует, что Павел и Сила вполне удовлетворены своим положением, и желание освободиться — это вовсе не то, что одолевает их дух и разум. Они находятся со Христом, и это главное. А со Христом, как говорил другой муж Божий, пострадавший за свою веру, со Христом и в тюрьме свобода. Сколько христиан страдали, терпели скорби и поругания, лишены были имущества, но имели в то же время радость во Христе. Это самое блаженство, о котором говорит Христос. Счастье же, напротив, исчезает мгновенно. Люди, совершавшие круиз по Черному морю на корабле Нахимов, пели, танцевали, пили вино, слушали музыку. Они были очень счастливы, говоря по-земному, но от момента удара сухогруза в бок Нахимова прошло всего 8 минут. Их так называемое счастье утонуло за столь короткое время. Землетрясение в Армении всего несколько секунд, и люди, жившие земной счастливой жизнью, если остались живы, то остались на всю жизнь несчастны. Счастье мгновенно, блаженство же вечно. Христос делает весьма парадоксальное утверждение. Он говорит: «блаженны нищие духом». Друзья, где вы слышали о нищем, которому бы завидовали? Но Христос говорит: «блаженны нищие». Есть нищие, не имеющие пищи, одежды, жилья и необходимого для тела, но есть нищие, которые не имеют необходимого для духа. Написано: «не хлебом единым будет жить человек» в Евангелии от Матфея, 4 главе. Адам, сотворенный по образу Божьему, имел общение с Творцом и был богат ведением Его.

помогал и Христу, когда искушал его, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Матфея. Дух Адама умер для Бога, но стал жив для дьявола, который обогатил его, в кавычках, этими земными помыслами, убийствами, прелюбодеяниями, кражами, лжесвидетельствами, хулениями и так далее. Весь список можно найти в Матфея 15 главе 19 стихе. Бог в древности обращал внимание людей на их дух, который обогатился отрицательным и поэтому не служил Создателю. Псалмопевец восклицает о том, как желает он, чтобы его современники, читаем мы Псалом 77, стих 8, не были подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Христос сказал: «Блаженны нищие духом, это те, кто признает свою духовную нищету и пустоту, свое несовершенство перед Богом. Кто сможет сказать, что без Бога он абсолютно ничего не значит, что все, что у него есть – образование, воспитание, опыт, работа, деньги, карьера, семья – все это он почел тщетою ради познания Христа».

У пророка Исаии в 66 главе во 2 стихе есть прекрасное обетование. Там написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим», то есть на того, кто сокрушил дух свой с его плохими качествами. Господь живет на высоте небес, а также с сокрушенными духом, чтобы оживлять дух и сердца смиренных. Там же читаем у Исаии в 57 главе, в 15 стихе: «Кто сокрушит свой дух», то есть кто сломит свою гордыню, свое собственное «я», того Бог оживит и наполнит своими качествами. Тогда плод Духа будет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как мы читаем в послании к Галатам, 5 главе, 22 стихе. Итак, чтобы нечто получить от Бога, необходимо прежде опустошить свой духовный сосуд от всего ненужного, стать нищим духом. Признав эту нищету перед Богом, исповедавшись перед Ним, человек получает от Него чудесные дары для заполнения ее. Если мы не сделаем этого, то даже наиболее ревностные религиозные действия наши не будут иметь никакого

веса перед Богом. Примером может служить Савл из Тарса. Он, дыша угрозами и убийством на своих соплеменников, предавал их Синедриону на истязание и убийство, заключая в темнице. Его дух был мощным двигателем, который двигал Савла в Дамаск для тех же злодеяний, о чем читаем мы в 9 главе книги «Деяний апостолов». На пути его осиял свет с неба, и голос, который услышал Савл, остановил, то есть сокрушил его дух, сломил его. И здесь он задал вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Видите ли, до этого он знал, что ему делать. Дух Савла двигал им, а теперь он разбит. Но Бог обещал, что оживит сокрушенный дух для служения ему. Савл прозрел духовно и телесно, он исполнился Святого Духа. И теперь Павел уже говорит: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим». Кому он служил, убивая и истязая своих собратьев? И кому теперь, после обращения, он начал служить? Когда Павел обнищал духом своим и обогатился Божьей благодатью, все мгновенно изменилось. Раньше он бил, теперь его бьют. До этого он заключал в темнице, теперь его заключают. Если ранее он причинял страдания братьям своим, теперь он готов страдать за них. За кого? За тех, которые согласились не есть, не пить, пока не убьют Павла? За тех, которые побили его камнями? Но он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян, которые причиняли ему столько страданий и боли. Эти слова Павла мы находим в 9 главе послания к римлянам. Какая огромная разница между Савлом, богатым духом своим, и Павлом, который обнищал своим духом, но обогатился Божьей благодатью. Он устроил в себе дом духовный, прекрасное жилище для Бога. Апостол советует устроять из себя дом духовный, а не плотский, и в нем должны быть плоды духа, духовное качество и духовная обстановка. Представьте себе, что пришли строители на строительную площадку, на которой они должны возвести новый красивый дом, а на этой площадке стоит старая хижина, которая крытая соломой, и в ней живут старики. На предложение получить благоустроенную квартиру в новом доме, если дадут согласие сломать старую хижину, строители от стариков получили отказ. Можно ли строить на площадке новый дом, если стоит старый? Если в нашем духе будет ветхое, то есть грехи духа, такие как ярость, гнев, коварство, ненависть, упорство, зависть, самолюбие, гордость, дерзость и тому подобное, то может ли человек таким духом служить Богу, и будет ли он блажен? Поэтому Христос и сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Да благословит нас Бог и откроет более познание истины, чтобы Царство Небесное было открыто для нас, и мы были также блаженны.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круги своя».

Продолжаем нашу серию бесед под названием «Спасение через Христа». Прочитаем послание к евреям, 10 главу, 17 стих. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа», читаем мы в Деяниях 2 главе 38 стихе. Таков был ответ проповедника на страдальческий крик пораженных сознанием истины иудеев в день Пятидесятницы, возопивших «Что нам делать, мужи-братья?». Проповедуя в Иерусалиме другой большой аудитории, вскоре после этого Петр наказывал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, и да придут времена отрады от лица Господа». Книга Деяний, 3 глава, 19 и 20 стихи. И в том, и в другом случае Петр призывал к покорности Господу ради искупления грехов. «Бог любит нас и всегда готов простить и спасти нас». Не требуется сильно упрашивать и умолять Бога, чтобы Он склонился к прощению. Во втором послании Петра 3:9 мы читаем: «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В 1 Тимофею во 2 главе в 3 и 4 стихах написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Книга пророка Исаии в 59 главе в 1 и во 2 стихах говорит: «Вот, рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают Его от вас, чтобы не слышать». Также мы читаем: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Псалом 85, стих 5. Книга Неемии 9:17 содержит такие слова: «Но Ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый». Человек отягощен огромным бременем грехов, но Бог милостив и благ и желает облегчить наше бремя, простив нас. Что должен делать человек в отношении греха? Как поступает Бог с нашими грехами, когда Он их прощает? Физически больные люди, которые знают о своей болезни, обращаются к врачу и к лекарствам. Один человек пошел к своему врачу для обследования, и у него был обнаружен рак. Он принял все курсы лечения, какие только врачи были в состоянии ему дать, но ему становилось все хуже. Он истратил свои деньги и занял еще, чтобы оплатить дополнительное лечение в другой больнице. Он отчаянно цеплялся за жизнь и был готов жертвовать всем, лишь бы только вылечиться. Люди, пораженные болезнью, называемой грехом, точно так же должны гореть желанием получить излечивающий душу галаадский бальзам. Мы читаем в книге пророка Иеремии, 8 глава, 22 стих. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего?» В этой же книге, в 46 главе, в 11 стихе написано: «Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта, напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя исцеления». Те, которые установили, в чем их болезнь, и поняли, что если они не исцелятся, то погибнут навечно, готовы принять лекарство от великого целителя. Целительная миссия великого врачевателя представляется им безвозмездно. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим», говорится в послании к Римлянам 6:23. В послании к Ефесянам во 2 главе мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился», стихи 8 и 9. Мы все слышали, как разные люди говорят: «Как я не ценил здоровье, пока не потерял его. Я имел счастье быть знакомым с двумя разными президентами банка. Оба этих добрых человека страдали серьезными заболеваниями глаз. И оба по разным случаям как-то сказали мне: „Как я не ценил хорошее зрение, пока не потерял его“.
Вот так и мы не ценим того, что Бог сделал для человека. Вот так и мы не можем оценить душеспасительной вести Евангелия, как не можем оценить возможности спасения во Христе Иисусе, пока не поймем, что мы погибли. Когда человек приходит к пониманию того, что он погиб, и путь у него один, в вечную муку, тогда он может оценить тот факт, что Божья любовь, милость и благодать обеспечили надежное средство для его очищения. Люди впадают в две крайности. Некоторые убеждены, что они поистине выдающиеся личности. Один человек, к которому обратились с Христовым призывом послушаться Евангелия, заявил: «Да, я знаю, что буду очень полезен церкви в этом районе. Я влиятельный человек в обществе и обладаю выдающимися талантами. Я уверен, что церкви нужен человек с моими возможностями и способностями». Вот настоящая причина того, что так много людей находится сейчас в состоянии погибели. У них нет чувства вины и нужды в спасении. Они даже не догадываются, что погибли. Такие люди никогда не будут спасены, если только не осознают, что осуждены в очах Божьих и не изменят своих убеждений. Иисус учит, что все должны стать нищими духом и плачущими, прежде чем войдут в Царство Божье и спасутся. Так написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 3 и 4 стихи. Но есть и другая крайность. Некоторые рассуждают примерно так: «Я слишком долго был неправедным и грешным. Я прожил такую нехорошую жизнь, что просто не могу поверить, что Бог простит и примет меня». У этих людей неверное представление о Боге. Они представляют Его ужасным чудовищем, обладающим безграничной силой и готовым разорвать их на части или схватить за горло и играючи швырнуть их в пламя ада. Такие идеи идут от невежества, страха и суеверия. Такое представление о Боге абсолютно неверно. Бог в Своей великой милости простит самого закоренелого грешника, если этот грешник признает Его волю и покорится ей. Вспомните, что сказал Павел Тимофею: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофею 1:15. Павел знал, что если Бог может спасти главного из грешников, то Он может спасти всех грешников. Как было бы замечательно, если бы все погибшие пришли к пониманию того, что они осуждены в очах Божьих и нуждаются в очищающей силе великого врачевателя. Тогда наверняка некоторые из них обратились бы к Богу в послушании Евангелию, возродясь от воды и духа и войдя в святую Божью семью. Но как же Бог поступает с нашими грехами тогда, когда Он их прощает? Прежде всего, Христос несет их. Мы читаем в книге пророка Исаии 53:12: «Он понес на себе грехи многих». Иногда слово «нести» переводится в Библии словом «возносить». Петр сказал: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». 1 Петра 2:24. Грех представлен ужасным бременем, которое мы не можем нести одни. Без божественной помощи он бы раздавил и уничтожил нас. Не так давно по телевизору показывали документальный фильм о жизни в Мексике. В одной сцене показали человека с тяжело нагруженным маленьким мексиканским осликом. Под тяжестью поклажи ослик упал и, несмотря на подстегивание и удары со стороны владельца, не смог подняться, так непомерен был груз. Мы в состоянии греха очень похожи на того ослика, мы тоже тащим на себе непосильный груз. Но Иисус понес или вознес наши грехи своим телом на древо. Читая этот стих, невольно представляешь себе ветхозаветного священника, несущего жертву на алтарь для всесожжения. Только на этот раз жертва — сам Христос. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Во-вторых, Бог прощает наши грехи. Петр сказал в день Пятидесятницы осознавшим свой грех иудеям: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2:38. Наши грехи представляются огромным долгом, который мы не в состоянии оплатить. Мы похожи на слугу из притчи Иисуса, который задолжал царю 10 тысяч талантов, сумму, равную 10 миллионов долларов в наших деньгах, без учета роста инфляции с первого века. Долг слуги был больше, чем налоги, которые Рим взимал со всей Палестины за год.
Но царь пожалел слугу и простил ему весь долг. Слуга не мог бы оплатить свой долг. Царь в своей жалости к слуге проявил истинное великодушие. Наш долг за грех таков, что рассчитаться мы можем только в том случае, если он будет нам прощен. Смотрите Евангелие от Матфея, 18 главу, с 21 по 35 стихи. В стихах Деяния 2.38 и Луки 3.3 в некоторых переводах слово «прощение» переведено как «отпущение». Можно также посмотреть Псалом 31, стих 1, где написано: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Это слово и это его значение дошло до наших дней. В Новом Завете и в древние времена вообще употреблялось также и в смысле ослабления болезни. Винцент, комментируя слово «отпущение», пишет: «Это слово в Евангелии от Луки встречается чаще, чем у всех остальных новозаветных писателей вместе взятых. В медицинской лексике оно означает «ослабление болезни». Бог дает ослабление болезни с помощью естественных средств. Он дает прощение грехов в ответ на веру и послушание грешника с помощью божественной силы. Бог представлен Петром как тот, кто заглаживает грехи. В книге Деяний, 3 глава, 19 стих, Петр наказывает: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». «Загладились» происходит от древнегреческого глагола, который означает «стереть» или «вытереть». Платон употреблял это слово, говоря о стирании написанного. Иногда люди в древние времена стирали или соскабливали написанное в рукописях и повторно пользовались поверхностью. Восковую табличку для письма часто шлифовали пемзой, чтобы стереть что-либо, записанное прежде, и поверхность использовали для вторичного написания чего-либо другого. В ответ на веру грешника в Иисуса и послушание Евангелию Бог заглаживает его грехи и считает его праведным. Подобно написанному, которое было стерто со старой рукописи, Бог заглаживает наши грехи и никогда больше не использует их против нас. Как поступает Бог с нашими грехами? Он очищает нас от всякого греха. В первом послании к Коринфянам в 6 главе с 9 по 11 стихи Павел писал: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И таковыми были некоторые из вас, но омылись именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Придя к Савлу Тарсянину, когда тот молился и постился в Дамаске, Анания сказал: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Деяния, 22 глава, 16 стих. Иоанн писал: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Человечество, обремененное грехом, представляется нечистым и отчаянно нуждающимся в омытии и очищении от всей скверны. Тем очищающим средством, которое смывает наши грехи, является кровь Иисуса Христа. Но люди, чтобы очиститься, должны принять жертвенное искупление Иисуса в вере и послушании. Когда имеет место послушание Евангелию, Бог смывает наши грехи, тем самым очищая нас. Он омыл нас от грехов наших кровью Своею, читаем мы в книге Откровения, 1 глава, стих 5. Грешник, до обращения бывший, как запачканное платье, стоит теперь чистым и незапятнанным перед Богом. Как в Ветхом, так и в Новом Завете сказано, что, прощая, Бог и грехов их, и беззаконий не воспомянет более. Иезекииль в 18 главе, в 21 и 22 стихах говорил: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать он, жив будет.
Автор послания к евреям пишет: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более» — Евреям 10:17. А у Бога совершенная способность забывать. Если Бог не воспоминает их более, то это будет так, как если бы их и не совершалось вовсе. Благодаря Христову искуплению на кресте мы вступили в новый, лучший завет с Богом. Завет, который предполагает безвозмездное и полное прощение, дающее Богу возможность никогда более не вспоминать наших прегрешений. В то время как грехи и беззакония израильтян вспоминались из года в год, те, кого Бог прощает по новому завету, скрепленному кровью Иисуса, имеют обещание, что их грехи забыты. В книге Михея 7:19 пророк показывает две вещи, которые Бог делает с нашими грехами. «Ты снова смилуешься над нами, ты растопчешь наши грехи и отшвырнешь все наши беззакония в пучину морскую». В первой части этого стиха пророк представляет наши грехи и беззакония в виде стаи злобных зверей, рвущихся уничтожить нас. Но Бог хватает их и топчет ногами, пока не уничтожит. Во второй части стиха Бог показан низвергающим наши грехи в пучину моря. Легко представить себе, как Бог снимает все наши грехи, складывает их в мешок, надежно завязывает и швыряет его в самую глубокую часть моря, где он опускается все ниже и ниже, пока его уже больше будет невозможно найти. В обоих случаях Бог спасает нас от греховной погибели, перед лицом которой мы были совершенно беспомощны. Легко также представить себе первую иллюстрацию в виде армии, полной решимости захватить нас в плен, подобно тому, как армия фараона пыталась пленить израильтян, когда те бежали из египетского рабства, но Бог топчет врага ногами. Во второй иллюстрации можно видеть египетскую армию, погибающую в Красном море. Вот так Бог спасает свой народ от губительного воздействия греха. Псалмопевец образно показывает, как Бог расправляется с нашими грехами. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Псалом 102, стих 12. Трудно представить себе большее расстояние, чем расстояние между Востоком и Западом. Бог удаляет грехи так далеко, как только возможно. Божье прощение абсолютно. Адам Кларк дает прекрасный комментарий к этому стиху. Как Восток и Запад никогда не могут сойтись в одной точке и всегда будут на одном расстоянии друг от друга, так и наши грехи и законное за них наказание удаляются на недосягаемое расстояние Его милостью. Когда грешник отвечает на жертвенное искупление Христа на кресте верой и послушанием, Бог милует его. Слова «миловать», «помилование» и родственные им неоднократно встречаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Бог изображен в Библии Богом милующим. Но помилование не навязывается никому и никогда. Божье помилование грешники должны принять. В 1829 году во время президентства Эндрю Джексона обвинили в совершении преступления и приговорили к смертной казни некоего Джорджа Уильсона. Благодаря неимоверным усилиям друзей, подававшим прощение по делу Уильсона, он был помилован, и указ об этом был немедленно отправлен ему в тюрьму. Но Джордж Уильсон отказался от помилования. После продолжительных дискуссий суд издал декрет: «Помилование является действительным лишь в том случае, если принимается милующей стороной. Оно может быть отвергнуто, и в этом случае мы обнаружили, что суд не имеет полномочий, которые могли бы заставить принять его. Нельзя рассчитывать на то, что преступник, приговоренный к смерти, откажется от помилования, но если таковое произойдет, закон остается в силе». Бог издал для каждого из нас указ о помиловании, но оно является действительным лишь в том случае, если принимается нами. Мы просим вас прийти сегодня в простой бесхитростной вере, покаяться во грехах своих, которые вы совершили, и исповедовать вашу веру во Христа Иисуса. И Бог примет и помилует вас. Придите сейчас, ибо зачем вам погибнуть навеки только из-за того, что вы отвергли помилование, которое Бог уже предоставил вам?

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня героиней нашего рассказа будет Тавифа. История о ней, записанная в Деяниях апостолов, начинается словами: «В Иоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь». Имя Тавифа, как мы видим из процитированного выше текста, означает «серна». Это было не прозвище, а собственное имя, встречающееся у евреев и греков. По своей красоте, грациозности и выразительности глаз серна у восточных народов являлась символом женской красоты, одухотворенности и очарования, почему и введена в обиход как женское имя, подобное мужскому имени Лев. Это имя, скорее всего, отражало и внешний, и внутренний облик Тавифы, женщины, которая любила Господа. Тавифа не была просто членом поместной церкви, как Анания и Сапфира, о которых мы говорили в прошлой передаче, но она была ученицей. Можно годами посещать церковь и не быть учеником Господа. Кто же является учеником? Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И Тавифа, которая была знакома с учением Иисуса Христа, уверовала и приняла его в свое сердце, в помыслах и делах своих следовала за Господом. Вероятнее всего, Тавифа была незамужней женщиной, во всяком случае, в Библии ничего не сказано о ее семье. Многие одинокие женщины считают себя обиженными судьбой, никому не нужными, они часто плачут и жалуются. Но есть и другие, которые используют свободу одинокой жизни для служения Господу и людям. Несмотря на одиночество, они находят в себе силы ободрять других людей и помогать им. Тавифа была именно такой. О ней автор «Деяний апостолов» пишет: «Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь». Творить милостыни всегда считалось богоугодным делом, делом милосердия. Господь скажет в день суда тем, кто творил милостыни: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Кто следует за Иисусом, тот учится у Него любить. Можно считаться верующим, поддерживать и одобрять все догмы, учения церкви, и при этом быть холодным и мертвым, как камень. Апостол Павел сказал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
Нет мне в том никакой пользы. Тавифа была отзывчивой и великодушной, помогала бедным и нуждающимся, сама много работала. Она усердно шила, особенно для бедных вдов, которых так много было в приморском городе Иопии. В суровое время года рыбаки часто терпели кораблекрушение и тонули. Бог знает, как трудно вдовам на земле. Оставшись без мужей, они лишаются опоры, остаются беззащитными. Но Господь дает им обетование, что Сам будет заботиться о них. Тавифа, как ученица Христа, понимала, что она может прославить Господа заботой о тех, души которых особенно дороги Ему. И поэтому она трудится со старанием от всего сердца. В таких постоянных трудах во имя Господа Тавифа не ощущает своего одиночества. Вся ее жизнь заполнена делом полезным и нужным. Не надо всех былых времен, и новых знамений не надо. В тисках работы дух пленен здесь, на полях земного сада. Я выполняю твой урок, Бог многомилостивый, щедрый. Ты сам назначил долгий срок и углубил земные недры. Я верю, в дни, когда ты сам трудился здесь, как скромный плотник, тобой приближен к небесам был каждый брат, земной работник. Ты освещаешь ремесло трудящемуся тихо брату. И челн, и сети, и весло, саху, рубанок и лопату. Тавифа смогла построить свою жизнь так, чтобы жить для других. Своим шитьем она помогает тем, кто в большой нужде. Сама же довольствуется малым и мало имеет своих личных желаний, и потому всегда довольна и счастлива. Ведь именно недостигнутые, неудовлетворенные желания и зависть к преуспевающим часто делают человека несчастным. Но Тавифа не из таковых. Она видит, как нуждаются в ней бедные вдовы. Одинокие, оставленные, многими забытые, они приходят к ней и находят взаимопонимание и поддержку. Таков образ Тавифы, Серны, этой светлой, прекрасной женщины. Но случилось, что она заболела и умерла. Для всех, знавших ее, это была большая потеря, и они горько оплакивали ее. Кто-то вспомнил, что в Лидде на расстоянии 15 километров находится Петр. Зная, что Петр обладает даром исцеления, вдовы посылают двух мужчин, чтобы привести его. Разве не было больных, которые исцелялись, как только тень Петра осеняла их? Не исцелил ли он с Иоанном одного хромого? И вот Петр, на которого возложены все надежды, приходит. В горнице, где лежит Тавифа, его окружают плачущие женщины. Они показывают платья и рубашки, которые Тавифа сшила для них, и объясняют, какую потерю означает для них ее смерть. Об умерших часто говорят только хорошее, но здесь видно, что эта потеря была для оставшихся действительно большим лишением. Любовь Тавифы пробудила во многих сердцах ответную любовь, и это не могло быть иначе. Когда Петр увидел эту скорбь, он мог невольно вспомнить тот час, когда Господь вместе с ним, Иаковом и Иоанном, вошел в дом Иаира. Там было так же. Смерть ворвалась и причинила всем страшную боль.
О, если бы Господь поручил Петру сейчас возвратить умершую к жизни! Петр нуждается в тишине, чтобы получить от Господа ясность. Потому он поступает точно так же, как поступил сам Иисус Христос, высылает всех плачущих и причитающих. Потом он, преклонив колено, начал молиться. И во время молитвы получил откровение от Господа, что может вернуть жизнь в охладевшее тело. Он встает и обращается к телу. «Тавифа, встань!» И она открыла глаза и, увидевши Петра, села. В Деяниях апостолов написано: «Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою». Среди всех воскресших, о которых записано в Библии, Тавифа была единственной женщиной. Весть о ее воскрешении вытеснила все другие новости в Иоппии. Эта история становится главной темой для разговоров. «Вы слышали?» — обращаются люди друг к другу. «Тавифа опять живет! Петр воскресил ее!» Затем случается нечто удивительное. Люди начинают понимать: это чудо совершил Бог. Они прославляют не Тавифу или Петра, они славят Бога.

Хвалите Господа с небес! Хвалите все небесные силы! Хвалите все Его светилы, исполненные Его чудес!

Многие люди благодаря воскрешению Тавифы становятся верующими. В Деяниях апостолов написано: «Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа». Так эта добродетельная и скромная труженица, помимо своей воли, всколыхнула всех жителей города и разбудила у них желание принять Евангелие. Через Тавифу начинается служение, которое переступает границы ее города и страны. Чтобы иметь такое же благодатное влияние на людей, надо делать добро, практическое добро, как Тавифа.

Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. В программе прозвучали стихи Ипполита Богдановича и Елизаветы Кузьминой-Караваевой. Передачу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем беседу на тему «Отцовское сердце Бога», исходящее из следующих вопросов. Правда ли, что Бог нас так любит, как об этом говорит Библия? И неужели Бог проявляет к нам отцовскую, настоящую любовь? В предыдущих программах мы рассмотрели с вами 5 аспектов проявления Божьей любви к нам. Родительская власть, родительская верность, родительское великодушие, родительская привязанность и родительское внимание. Сегодня мы обратим внимание еще на 6-й аспект – проявление Божьей любви к нам в сравнении с родительским признанием.
1: Мы живем в обществе, ориентированном на успех. Признание в этом обществе всегда зависит от какого-либо успеха. Если тебе удалось попасть в сборную команду, если ты принес домой табель с хорошими отметками, если ты выглядишь симпатичным, если у тебя есть деньги, если ты продвигаешься по службе. Мы живем в обществе, ориентированном на успех. Царство мира сего отвергает неудачников, а Царство Божие – это царство безусловной любви. Конечно, исполнение его обетований зависит от определенных условий. Мы должны выполнять его требования, чтобы получить его благословение. Но любовь его безусловна. Не надо долго ждать, чтобы получить ее.
0: Этот вид любви даруется человеку независимо ни от чего. То есть ни за что, чем он обладает, и не за то, что является тем или иным. Человек может быть ужаснейшим уродом, жалким и недостойнейшим из людей. И все же он будет любим, если встретит в жизни того, кто будет любить его такой, ни от чего не зависящей любовью. От него не потребуется специально быть достойным этой ни от чего не зависящей любви или заслуживать ее путем доброты, привлекательности или богатства. Он просто будет любим, таким, какой он есть, несмотря на все его недостатки, невежество, плохие привычки или бесславную репутацию. Он может казаться совершенно никчемным человеком, и все же он будет любим так же, как если бы он был самым ценным существом в мире. Именно такой безусловной любви наши сердца бесконечно жаждут.
1: Приходите такими, как вы есть. Просто будьте честными с Господом во всем. Особенно, что касается ваших грехов. Помните, ведь для Него это радость простить вас. Многие из вас не способны почувствовать любовь Бога, Его одобрение ваших поступков. Это от того, что вы попали в ловушку рабских отношений с жестоким, суровым Богом, созданным вашим воображением. Но отношения, основанные на настоящей любви, включают в себя не только самоотдачу, но и получение любви в ответ. Некто вспоминал: «Я никогда не забуду тот вечер, когда я сделал предложение моей будущей жене. Я поцеловал ее и попросил стать моей женой. Что если бы она ответила мне что-нибудь такое в таком роде: «Хорошо, я буду стирать твои носки, буду мыть твою машину»? Неужели такой ответ принес бы мне радость? Я ждал ответа, созвучного моей любви к ней. Я хотел узнать, что и она испытывает ко мне такие же чувства».
0: Теперь вопрос к нам. Как мы отвечаем Богу, когда Он просто говорит, что любит нас, призывая: «Остановитесь и познайте, что Я Бог» – Псалом 45. Не бросайтесь же вы в неистовую деятельность, чтобы заслужить Его одобрение. Вспомните, какие чувства вызывает у вас вид ребенка, засыпающего на руках у матери после того, как она покормила его грудью. Какое умиротворение, какую радость излучает эта картина. Дитя больше не плачет, не требует ничего. Оно отдыхает в объятиях любящих рук. Глубокое, мягкое удовлетворение изливается в звуках колыбельной песни, которую матери напевают в такие минуты. Как похоже это на то чувство, которое, по словам пророка Сафонии, испытывает Бог. «Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Сафония 3:17.
1: Не суетитесь только в присутствии Бога. Не будьте такими неугомонными. Однажды Кори Тен Боум, вынесшая множество страданий от нацистов и вышедшая из этого испытания непобежденной, сказала такие слова: «Не мечитесь, не бейтесь, доверьтесь». Какая глубокая, хотя и простая истина. Бог уже любит вас. Вам не нужно завоевывать Его любовь. Всю жизнь вам приходилось добиваться чего-либо внимания и одобрения, с кем-нибудь состязаться. Даже когда вы были крошечным младенцем, вас сравнивали с другими младенцами. Говорили, что вы слишком толстый или слишком худой, что у вас его ноги или ее нос. Но для Бога вы всегда были и останетесь единственным на свете. И когда вы греетесь в лучах Его любви, Он, наконец, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Конечно, в вашей жизни не все гладко. Немало еще предстоит сделать, чтобы она принесла добрый плод. Придет день, и глубокое раскаяние озарит вашу душу. Бог откроет вам те стороны вашей жизни, которые нужно изменить, посвящая и подчиняя их Ему. Но не всегда Он требует изменений нашей жизни. Он знает наши возможности, и Он дает нам благодать и силы исполнять то, о чем Он нас просит. Он нежен и полон сострадания. Чаще всего Он просто говорит: «Я люблю тебя», и мягко добавляет: «Ваше имя».
0: Если вы чувствуете между вами и Богом какую-то преграду из-за того, что вам не хватает родительской любви, попросите Его помочь вам. Вам нужно постараться простить тех, кто вас обидел, иначе ваша обида в ожесточении истребит ваши собственные духовные силы и лишит вас примирения с Богом. К тому же, ведь вы не единственный, переживающий подобные страдания. Нам не приходилось встречать совершенного человека или родителей, которые не ошибались бы, воспитывая своих детей. Каждому пришлось испытать в жизни горе, не одно, так другое. Прощение могло бы принести облегчение вашей душе. Важно, чтобы вы познали Бога таким, каков Он на самом деле есть, а не таким, каким вы Его себе представляете. Он – совершенный родитель. Он всегда воспитывает с любовью. Он верен, великодушен, добр и справедлив. Он любит вас и стремится проводить с вами время. Он хочет, чтобы вы почувствовали Его любовь и узнали, что для Него вы особенный, единственный на свете. Хотелось бы вам пережить любовь и привязанность Бога. Вам дано открыть для себя мир заветных, сокровенных отношений с вашим Божественным Отцом. Он терпеливо ждет, когда же вы придете к Нему.
1: Мы молимся, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали Его любовь к вам и откликнулись на зов отцовского сердца Бога.

0: Почему человеческие существа должны приходить ко Христу, чтобы обогащаться этой Его любовью?
1: Дело в том, что каждый человек ограничен и несовершенен. Каждый в чем-то нуждается, чего-то желает, испытывает в чем-то недостаток. Каким бы старым он ни был, каким бы он ни был мудрым, зрелым, богатым, могущественным, он все равно нуждается в помощи со стороны, потому что сам по себе несовершенен. Только Бог ни в чем не нуждается, ибо воплощает в себе всю полноту и совершенство. Если бы это было не так, Бог не был бы Богом, а был бы таким же произведением или творением, как все остальные. Но Бог есть Творец, единственный в своем роде и совершенный индивидуум. У Бога нет ни в чем нужды. Он не нуждается в нас или нашей любви. Он единственный, кто может любить других совершенно бескорыстно и независимо от ничего. Он единственный, кто может бесконечно отдавать и не истощаться. Людям иногда может казаться, что они тоже любят других независимо ни от чего, то есть каким кто является. Но при этом сразу же выясняется, что они фактически ожидают что-то от своей любви и в действительности любят одних себя.
0: Эгоцентризм и корыстность принимают особо неразличимую форму в людях, которые претендуют на то, что могут любить независимой и необусловленной любовью. Человек всегда ищет признание своих усилий и желает быть как-то вознагражденным за свою любовь. Если же он не получает компенсации, его охватывает горькое разочарование, смущение, и он отрекается от прежней любви. Человеческая любовь не так уж чиста, как нам хотелось бы думать. Любовь же Бога, изливаемая на нас через Христа, единственная, истинная, постоянная и необусловленная.

0: Как должен человек выразить свое согласие Христу, чтобы войти в его любовь?
1: Согласие свое он может выразить простой молитвой, произнесенной устами сердца. Например, «Благодарю тебя, Боже! Я принимаю тебя и принимаю от тебя твою любовь, таким, какой я есть». Когда вы произнесете в себе эту молитву, вы, возможно, эмоционально даже не ощутите в себе какого-либо изменения. Или, напротив, испытаете совершеннейшее потрясение. Но не в этом дело. Эмоциональное переживание здесь несущественно. Оно второстепенно. Самое главное – это принять волевое решение. Решение, которое бы исходило от всего вашего существа, включая интеллект, эмоции и физическое тело. После произнесения этой молитвы будьте вполне уверены, что отныне вы любимы Господом, несмотря на то, что вы начнете строить свою дальнейшую жизнь на основе своей уверенности в полной и совершенной любви Божией.
0: Такое переустройство жизни на практике означает, что все наши повседневные дела мы начинаем выполнять без прежнего страха и колебаний, ибо постоянно храним в себе сознание того, что Бог принял нас и нас поддерживает. Мы находимся отныне в правильных отношениях с существом, которое в самом деле о нас заботится. Нам более нет необходимости угождать мнению толпы. Нам нет более необходимости вступать в свирепое соперничество с другими людьми и бороться с ними за место в этом мире. Постоянное напряжение не будет больше господствовать в наших душах, потому что нам не захочется отстаивать перед другими свои мирские права. Тревога о добыче средств к существованию не будет больше с утра до ночи мучить нас, потому что теперь мы в Божьих руках. Мы также не должны будем опасаться, что Бог может разлюбить нас, ведь Он полюбил нас не за заслуги. Перепоручив Богу наши заботы и думая больше о нуждах других людей, мы будем жить свободно, строя свои отношения с близкими, друзьями и обществом на основе безусловной любви.
1: Доказательством того, что мы в самом деле получим от Бога эту чистую, совершенную любовь, будет наша чудесная способность любить других, независимо от того, кто они. Будем любить, потому что Он прежде возлюбил нас, сказано в первом послании Иоанна, 4 главе. Мы сможем прощать тех, кого никогда не простили бы в прошлом, любить тех, кого ненавидели. И это не потому, что мы внезапно сделаемся добрыми людьми, но потому что Бог преисполнит нас своей собственной любовью. Мы станем проводниками Божьей любви. Даже ржавая труба способна донести воду жизни до цели, но зазнаваться у нее нет никаких оснований, ибо она не источник любви, а всего-навсего ее проводник. Такой любовный союз с Богом и любовное служение людям приводят нас к полноценной и совершенной жизни, которой всегда жаждало наше существо.
0: Если вы, друг, до сих пор сознательно по собственной воле не приняли безусловную любовь Бога, предложенную нам в Иисусе Христе, примите ее теперь и вознесите к Нему благодарственную молитву.
1: А если вы уже приняли Божию любовь, не желаете ли вы стать вестником этой любви? Не желаете ли вы во имя Иисуса Христа любить других и рассказать им о Божьей любви, независимо от того, кто эти люди? С человеком, которого вы знаете и любите, предстаньте перед Господом с тихой молитвой. Теперь же говорите другим об этой любви и культивируйте в себе самих эту любовь.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Церковь в служении человечеству. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофея, 3 глава, 14 и 15 стих. Двоим лучше, нежели одному. Несколько месяцев назад руководитель молодежи предложил игру, в которой двум участникам необходимо было встать с пола, прижимаясь спинами друг к другу, при этом не помогая себе руками. Это сложная, если не сказать невыполнимая задача, но с помощью третьего двое все же могут встать. Мы пытались сделать это втроем, а потом и вчетвером. Каждый раз, когда добавлялся еще один человек, задача облегчалась. Идея, которую надо было запомнить, была проста. Для того, чтобы упавший встал, ему нужна помощь. Мысль о том, что упавший нуждается в руке помощи, важна в любой точке мира, вне зависимости от того, почему человек упал. Бог очень высоко ценит единство, необходимое для того, чтобы помогать другим встать. В действительности Бог сам действует в единстве божественных личностей. Отец, Сын и Дух Святой трудятся совместно для достижения одной цели. Будучи на земле, Иисус молился о том, чтобы единство, которое было у Него с Отцом, проявило себя и среди Его последователей. И так как мы созданы по образу Божьему, мы должны отражать концепцию единства в том, как мы обращаемся с другими в церкви, особенно когда мы совместно трудимся в деле распространения благой вести и являем свет миру. Соломон признает тщетность всякого трудящегося в одиночку и восхваляет преимущество братства. Прочитайте Екклесиастам 4 глава 7 по 12 стих. «Есть преимущество в сотрудничестве с другими. Жизнь создана для совместных отношений, а не изоляции, для близкого общения, а не одиночества. Некоторые люди предпочитают изоляцию, считая, что они не могут никому доверять. Здесь, на земле, нам не следует угождать себе, но служить Богу и людям. Не изолируйте себя от людей, ищите компаньонов, учитесь трудиться в команде. Будучи братьями и сестрами во Христе, нам следует помогать собратьям, членам церкви и всем нуждающимся в нашей помощи. Изучая урок на этой неделе, помните о важности служения другим как в церкви, так и за ее пределами. А также помните, что, служа другим, мы показываем им Христа».

Звенья одной цепи. В Писании Бог постоянно призывает к единству в Церкви и среди ее членов. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 10 текст. Будучи учениками Иисуса Христа, мы призваны все отдавать Богу и быть в совершенном единении с Господом. Единство – это нечто целое или единое, состоящее из различных частей. Единство является одним из фундаментальных принципов, на которые мы, как Церковь, должны ориентироваться. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 21 по 23 тексты, Иисус сосредотачивает внимание на единстве между Отцом, Сыном и Духом Святым. В Евангелии от Иоанна, 2 главе, с 19 по 22 тексты, Иисус объясняет, какую силу и действие Святой Дух будет оказывать на них, когда Он вернется к Отцу. Единство Троицы будет направлять учеников и воздействовать на мир через их служение. Как мы, как Церковь, можем еще больше стремиться к единству и совместно трудиться для Бога? Апостолы были разными людьми, с разным жизненным опытом, но они объединились для достижения одной цели. Как у них получилось трудиться в единстве и выполнить поставленную Богом задачу? Бог послал Святого Духа, который вел их. Мы можем быть едины, потому что Иисус дал нам спасение. Неважно, где мы родились, ведь Иисус пришел в нашу жизнь и показал нам свою любовь. Более того, Бог дает нам все, в чем мы нуждаемся. Объединенные во Христе, мы пребываем в единстве не только благодаря нашим усилиям, но и Божьей силе. Когда мы ставим Бога на первое место и храним Его Слово глубоко в нашем сердце, мы едины. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, как мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Послание к Римлянам, 12 глава, 4 и 5 тексты. Вопросы. Как ваша местная церковь может совместно трудиться для Бога? Как научиться ставить Бога на первое место во всем, что вы делаете? –

наша цель и наша миссия. Когда люди слышат слово «церковь», они тут же представляют себе здание с витражами и крестом наверху, а внутри хорошо одетых людей, которые слушают проповедника. Но разве церковь только это? Вот такое определение слова «церковь» можно найти в словаре. Здание для проведения христианских богослужений. Богослужение или литургия в подобном здании. Эти два определения обобщают то, что представляют большинство людей, но есть и третье определение. Все общество христиан. Здесь церковь определяется как сообщество людей в противоположность зданию. Подобное определение должно нам помочь понять назначение церкви. В 1 Коринфянам 1 главе во 2 стихе Павел приветствует людей словами: «Церкви Божией, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». Здесь Павел не говорит о здании или еженедельном богослужении. Вместо этого он соотносит церковь с группой освященных во имя Иисуса людей. В Библии слово «церковь» всегда переводится с одного и того же греческого слова «экклесия», которое дословно означает «однажды призванные». Иисус, Павел, Петр, Иаков и все остальные никогда не говорили о месте поклонения, а о людях, которые были призваны. «Призванные откуда?» – спросите вы. «Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Какие будут приказания, капитан? Важно знать, что церковь – это на самом деле люди, а не какое-то здание. Также важно знать, в чем заключается наша работа и кто наш руководитель. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Да, Иисус Христос, наш Господин и Начальник, нам следует посвятить свою жизнь Ему. Обратите внимание, что после того, как Христос назван главой Церкви, Павел называет Церковь телом Христа. Эта аналогия часто встречается в посланиях Павла. Почему используется этот образ? Видите ли, до тех пор, пока в теле нет серьезных проблем, оно будет исполнять приказы и следовать воле разума. Таким же образом мы, будучи членами Христова тела, должны следовать Его воле. Нам следует брать с Него пример и исполнять Его миссию. Большая часть служения Христа на земле состояла в том, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Луки 4 глава, 18 стих. Он понял, что необходимо помогать людям в их нуждах. Бог любит помогать своим детям. Поэтому нам следует быть Его орудием, служа нуждам окружающих нас людей. В действительности Иисус послал Своих учеников в мир, чтобы исцелять больных, воскрешать умерших и изгонять демонов. Совершенно бесплатно. Ведь Бог дал им все безвозмездно, поэтому они должны были и другим помогать безвозмездно. В Гефсимане Иисус сказал, что совершил Божью миссию, используя две различных фразы. Он сказал, что Он прославил Бога на земле и открыл Божье имя людям. Иоанна 17 глава, с 4 по 6 стих. Что значит, что Он прославил Бога? Это важно знать, потому что в первой ангельской вести мы читаем, что экклесия должна прославить Бога. Встреча Моисея с Богом на горе Синай ясно показывает, что слава и имя являются синонимами характера. В великой борьбе сатана заявляет, что никто не может проявлять характер Бога, соблюдая его закон. Однако Иисус доказал, что это ложь. В силе Духа Святого мы должны быть светом в мире, затемненным грехом, показывая славу, имя и характер Бога другим не только в том, что мы проповедуем, но и в том, как мы живем. В Иакова 1 главе 27 стихе очень хорошо обобщается наша миссия.
Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Дискуссия. Когда вы представляете церковь как общину Божьих людей, а не здание, в котором они собираются для богослужения, какие изменения вам хочется произвести в вашем отношении к церкви? Вы, как члены Божьей церкви, также призваны. Как это относится лично к вам? С какими грехами вы боретесь? Попросите помощи у Бога не в общем, а конкретно о вашей проблеме. Найдите и выучите тексты из Библии, которые определенно говорят о вашей борьбе.

«Научитесь от меня». В мире, где нас учили быть уверенным в себе, первое, что мне не хочется делать, когда я встречаюсь с трудностями, так это идти к Богу. Я просто не знаю, как это отдать все Богу. Ниже предложены несколько решений, которые могут помочь нам, когда мы искушаемы быть самоуверенными. Почему же многие из нас так слабы и бездеятельны? Потому что мы смотрим на себя, изучаем свой темперамент и думаем о том, как бы найти место себе, своей индивидуальности, своим особенностям, и делаем это вместо того, чтобы постигать Христа и Его характер. Мы забываем обращаться к подателю всего, к Иисусу Христу. Через Него наше отражение видно четче. Когда мы изучаем свой темперамент, то наше внимание отвращается от Него. «Научитесь от Меня, — говорит Христос, — и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 текст. Почему мы не учимся у Спасителя каждый день? Почему мы не живем в постоянном общении с Ним, чтобы в наших отношениях друг с другом оставаться добрыми и любезными людьми? Почему мы не чтим Господа проявлением нежности и любви друг к другу? Если наши слова и дела находятся в согласии с небесными принципами, то, общаясь с нами, неверующие будут привлечены ко Христу. Мы не вправе сосредотачиваться на себе, на наших предпочтениях и капризах. Нам не надо так неоправданно отстаивать свои национальные особенности, свою личную индивидуальность, поскольку такая позиция возводит между нами и нашими соработниками стену разделения. Необходимо сохранять характер, но это должен быть характер Христа. Обладая Его характером, мы можем вместе продвигать дело Божье. Христос в нас встретится со Христом в наших братьях, и Дух Святой наделит нас единством сердец и действий, а все вместе засвидетельствует миру, что мы дети Божьи. Да поможет нам Господь умереть для себя и родиться вновь, чтобы Христос мог жить в нас, чтобы Он стал в нас живым, действующим принципом и той силой, которая будет сохранять нас в святости. Всем нам следует умертвить себя, чтобы Божье Слово и дело могли проявляться через нас.

Церковь во дни Павла не была собранием раз в неделю в красивом здании. Она представляла собой группу единомышленников, друзей, родственников, которые ходили по домам, палаткам и окрестностям, желая совместно возрастать в познании Христа. Мы вредим себе, когда наша христианская жизнь сводится к одному богослужению в неделю. И если мы начнем созидать нашу жизнь вокруг исполнения поручения Иисуса, мы сможем достигать обещанного нам единства. Вот несколько способов, которые помогут вам запомнить проповедь на всю неделю. Упрощайте весть. Возьмите с собой в церковь блокнот и записывайте ключевые фразы, произносимые проповедником, а также библейские тексты. Запишите проповедь в 2-3 предложениях, которые описывают ее. Записывайте то, что чувствуете. Самое важное в богослужении не всегда выражается в словах, но в том, как сказанное повлияло на жизнь, какие приняты решения. Подводите итоги по каждому пункту проповеди. Представьте, что это Бог проповедует вам. Перечитывайте записанное в блокноте в течение недели. Читайте блокнот на работе, в школе или во время молитвы. И если то, что вы услышали в церкви, нельзя использовать в понедельник утром, тогда, возможно, этого не стоило и говорить. Обсуждайте эти идеи с близкими друзьями. После богослужения или в течение недели задайте вопрос друг другу о том, какое влияние проповедь оказала на вашу жизнь или мысли –

Руки и ноги. Я рано понял, что все в этом мире имеет свою сущность. Позже я узнал, что то, что представляет собой предмет, называется его природой. Словарь Вебстера так определяет слово «природа» – неотъемлемая черта или основная составляющая человека или вещи – сущность. Это определение заставило меня задуматься о природе Божьей Церкви. На что похожа Церковь? Какова ее сущность? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я обратился к Писанию. Иисус сказал первым верующим: «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов, 1 глава, 8 текст. Церковь главным образом есть сообщество верующих, свидетельствующих о Христе. Может ли быть такое, что мое свидетельство было каким-либо образом связано с природой Церкви? На этот вопрос Библия отвечает определенно и утвердительно. Поразмышляйте о том факте, что Церковь представляет собой тело Христа. Члены, образующие Церковь, имеют определенные способности, таланты и жизненный опыт. Дух Святой дает каждому члену Церкви духовные дары, чтобы помочь ей исполнять миссию. У каждого есть уникальные дары и способности. Но если кто-то думает, что это приведет к замешательству, это не так. В Божьем плане все это приводит к гармонии и эффективности в совершении работы. В действительности, послание к Римлянам, 12 глава, 5 текст, говорит нам о том, что мы тело Христа. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы различны, но в нас трудится один и тот же Дух Святой, дающий нам возможность быть телом Христа. Поэтому, если Христос помогал другим, мы тоже должны. Мы Его руки, поэтому, если Его руки помогали нуждающимся, то и наши должны помогать. Мы Его уста, поэтому, если Христос ободрял грешников, говоря им о нежной любви Небесного Отца, то и наши уста должны повторять слова Христа о любви к павшему человечеству и радостно возвещать о возвращении Христа. Вот природа Церкви. Вопросы. Когда мы говорим о сущности Церкви, какой в ней видится ваша личная роль? Как действие Духа Святого помогает определить природу Церкви? Как вам, как христианам, удается соответствовать телу Христа? –

Вместе мы выстоим. Как церковь, состоящая из различных людей, может прийти к согласию по какому-либо вопросу или трудиться совместно над общим делом? Это возможно только тогда, когда у них одна направленность. Наше средоточие как христиан должно быть в Иисусе, в том, что Он для нас сделал и что поручил нам делать для Него. Чтобы обрести этот центр, мы должны отвергнуть нашу природную склонность к эгоцентричности и обратить в свой взгляд на Иисуса. Умереть для себя – не одномоментное явление, а принимаемое каждое мгновение решение идти по Божьему пути. Умерший для себя и живущий

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче прозвучит беседа с тем самым животным, благодаря которому жители Крайнего Севера обеспечены прекрасным видом транспорта. Догадались, кто это? Подсказываю. У этого северного животного есть ветвистые рога,

0: Здравствуй, северный олень.
1: Добрый день.
0: Что ты делал целый день?
1: Целый день я в снегу копался, ягелем питался.
0: Ягель — это такое растение?
1: Да, ягель — это лишайник.
0: Вроде мха?
1: Да, здесь в тундре его много растет. Целые пастбища ягеля.
0: И вы, олени, любите его есть?
1: Конечно. Зимой это почти единственная наша пища. А точнее, мы здесь, в Заполярье, 9 месяцев в году этим лишайником лишь питаемся.
0: Ах, вот как!
1: Да, без него мы, северные олени, не могли бы тут на севере жить. А он, ягель, без нас не мог бы тоже существовать.
0: Вы без него бы не смогли, а он без вас не сможет?
1: Ну да, поясню. Мы, олени, едим верхушки этого лишайника. Слой его на земле становится тоньше, и благодаря этому он и растет.
0: А если бы олени не ели ягеля, он покрыл бы землю толстым слоем?
1: Да. Но в таком случае ягель больше не растет, он отмирает, и его место занимает мох, который мы, олени, есть не можем.
0: Ах, вот оно что! Значит, поедая ягель, вы поддерживаете его жизнь?
1: Да, а он поддерживает нашу жизнь здесь, в Заполярье.
0: Здорово!
1: Да, такая взаимосвязь была предусмотрена Творцом природы.
0: Это верно.
1: Да, Создатель научил меня ягель зимой из-под снега добывать. Иногда приходится для этого почти метровую толщу снега раскопать. Сам при этом чуть не весь снег зарываюсь, а все же до пищи своей добираюсь. И при том знаю, где копать. Чутье мне особое дано. Зря я снег разрывать не стану.
0: Молодец, олень. А чем же ты копаешь?
1: Передними ногами. Слава Богу, он мне подходящий для этого копыта дал.
0: Подходящие копыта для рытья снега?
1: Да. Вот посмотри, какие они у меня широкие, с острыми краями и вогнутые, как совок.

0: Действительно, для копания в снегу копыта у тебя подходящие.
1: Да, и не только копыта.
0: А что еще?
1: Как ты думаешь, если бы, к примеру, корова стала у нас в тундре выгрызать ягель из-под снега, что бы с ней случилось?
0: Корова? Если бы она стала в снегу копаться, она бы нос отморозила.
1: Ха-ха, вот это верно. А я, северный олень, не боюсь нос отморозить. Видишь почему?
0: Потому что твой нос плотной волосяной подушкой покрыт.
1: Точно.
0: Наверное, мех у тебя теплый, северный олень.
1: А ты как думаешь? Я ведь не только летом, но и зимой все время свое провожу на свежем воздухе.
0: А разве для домашних северных оленей не устраивают стойла?
1: Нет, я ведь животное домашнее, но при этом бездомное.
0: Ты животное домашнее, но бездомное? Жалко тебя, северный олень.
1: Что поделаешь, заставили нас люди их возить. Запрягают, ездят на нас. Они дали нам ни укрытия от непогоды, ни запасов кормов, ни надежной защиты от волков.
0: Вот оно что!
1: Ну и ладно, не надо. Сами себя прокормим, да и к лютым полярным морозам мы привычны.
0: Скажи, олень, а какие у вас зимой в Заполярье морозы?
1: Какие? 50-градусные морозы бывают, да при этом еще злые ветры задувают.
0: Да, зимой в Заполярье трудно.
1: А нам и при такой погоде уютно.
0: Вам уютно? На морозе, на ветру?
1: Да, привычно. Я ведь и родился не в жару. Появился-то на свет я не в теплом коровнике, а в весеннем сугробе.
0: Правда?
1: Ну да. Олениха мама тщательно вылизала меня, новорожденного, чтоб я не заледенел, а на другой день я уже умел хорошо бегать по тундре.
0: Интересно. Северный олень, вот у тебя копыта широкие. Это, наверное, тебе помогает по снегу бегать и не проваливаться?
1: Конечно. Поэтому Творец и сделал мои копыта более широкими, чем у других оленей, не живущих в тундре.
0: А шубу твою сделал более теплой, чем у них?
1: Верно. Да, шуба у меня отличная, очень теплая. Если хочешь знать, волоски ее полые внутри.
0: Каждый волосок твоего меха внутри пустой?
1: Да, вернее, воздухом заполненный. А воздух очень хороший теплоизолятор.
0: Это точно. Да, разумно мех твоей шубы сделан.
1: Конечно, разумно. Притом зимой кончики волосков моей шубы как бы разбухают, утолщаются, и она становится непроницаемой для свирепых северных ветров.
0: И это предусмотрено?
1: Да, таким прекрасным мехом меня мой создатель снабдил. Специалисты говорят, что мех северных оленей раза в три теплее беличьего меха.
0: Ваш мех почти в три раза теплее беличьего? Интересно. Ну да, белка же в дупле зимой прячется. А вы, северные олени, всю зиму от морозов и ледяных ветров укрыва не имеете.
1: Правильно. Вот поэтому Творец нас в более теплую шубу и одел.
0: Скажи, северный олень, А твоя летняя одежда отличается от зимней?
1: Конечно! Летом мех мой намного короче и мягче.
0: А к зиме он отрастает?
1: Да, к зиме мой мех отрастает, становится длинным, в особенности на шее. Там вроде грива образуется, вниз свисающая.
0: Эта грива твою шею и грудь от холода защищает?
1: Конечно.
0: И все же удивляюсь я, северный олень, как это ты зимой не мерзнешь? Ведь твой организм охлаждается не только извне, морозным воздухом, но также изнутри, мороженой пищей, которую ты глотаешь.
1: А знаешь почему?
0: Почему?
1: А потому, что у меня не только снаружи, но и внутри специальная теплоизоляция есть.
0: Снаружи мех твой тебя от холода защищает, а внутри что?
1: А внутри жир. Слой жира окутывает мои почки и другие внутренние органы.
0: Ах, вот как! Да, жир тоже хороший теплоизолятор.
1: То-то и оно! Так что зимой я могу вполне спокойно заледенелым ягелем питаться.
0: Отлично!
1: Да, я в мороз мороженую пищу из-под снега добываю, килограмма эдак 2 съедаю, и притом не замерзаю.
0: Скажи, северный олень, а ноги у тебя тоже не мерзнут? Я вижу, на ногах-то у тебя мех очень коротенький.
1: Верно приметила. Ноги мои зимой охлаждаются до температуры по Цельсию ниже 10 градусов тепла.
0: Что? Температура твоих ног зимой бывает ниже плюс 10 градусов? Удивительно! Как ты только ноги при этом не протягиваешь?
1: А ты об этом спроси биохимиков. Они лучше тебе объяснят. Они говорят, секрет в химических свойствах моих живых тканей.
0: Интересно.
1: Да, и еще вот что интересно. У нас, у северных оленей, есть дополнительная третья доля легкого.
0: У вас есть дополнительная доля легкого? Да что ты говоришь?
1: Да, у других парнокопытных зверей 2 легких, а у нас вроде бы 3.
0: А зачем это? А, вы, северные олени, по снегу быстро бегаете. Это тяжело. И третье легкое вам, наверное, помогает?
1: Нет, совсем не в этом дело, девочка. Это вам, людям, нужно вдыхать в 10-14 раз больше кислорода, когда вы бежите.
0: А оленям?
1: А мы, северные олени, хотя бегаем быстрее людей, потребляем во время бега всего в 7 раз больше кислорода, чем в состоянии покоя.
0: Вот оно что! А с какой скоростью вы бегаете?
1: Это смотря на какое расстояние. В упряжке я пробегаю 1 километр за 1.5 минуты.
0: То есть тогда ты бежишь со скоростью 40 километров в час?
1: Да. Или вот, например, в упряжке с другим оленем мы возим ездока в санях на 8 километров. И мы пробегаем это расстояние за 14 минут.
0: В этом случае ваша скорость...
1: 34 километра в час.
0: Скорость эта неплохая, если учесть, что вы бежите по снегу, по мерзлому неровному грунту.
1: Верно говоришь. По такому грунту мы, северные олени, бегаем лучше лошадей и собак.

0: Молодцы! Выносливые вы, наверное, очень.
1: Да, выносливые. Сердцу оленему приходится большую работу выполнять.
0: Сердцу?
1: Да, недаром в сердце северного оленя находится кость.
0: Что-что? В сердце у тебя кость?
1: А как же? Творец предвидел, что моему сердцу придется выполнять огромную работу, и он поместил в него кость, дополнительную опору.
0: Надо же как! Кость для укрепления сердца.
1: Да, она там нужна.
0: Ну что ж, тогда хорошо. Самое главное, чтобы, как говорят, камень на сердце не лежал. Это не в прямом смысле, конечно.
1: А, то есть, чтобы горе печали не было.
0: Вот именно. Итак, насчет сердца твоего, мне все ясно, северный олень. А вот насчет легкого пока что...
1: Пока что не все понятно.
0: Нет, ты, северный олень, сказал, что у тебя дополнительная третья доля легкого имеется. Интересно, зачем она нужна?
1: Зачем нам, северным оленям, третье легкое? А оно нам дано создателем именно потому, что мы северные.
0: Потому что вы северные?
1: Конечно. Это дополнительная печка, согревающая нас изнутри. Ведь в легких млекопитающих при окислении жиров выделяется тепло.
0: Ага, теперь ясно. Ну а лишнее тепло вам, северным оленям, при 50 градусах морозе, конечно, не помешает.
1: Конечно. Тепло в зимнюю стужу очень даже нужно, в особенности, когда крыши над головой не имеешь.
0: Да, интересный ты зверь, северный олень. Необычный, от всех оленей отличный, к сильным морозам привычный. Большое спасибо тебе за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться.
1: Ну что ж, давай прощаться.
0: Давай. До свидания, северный олень. Счастливо тебе здесь в холодной тундре оставаться.
1: А тебе счастливо домой добраться.
0: Всего хорошего.

Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь северных оленей? Наверное, видели. Если не на воле, то хотя бы в зоопарке. А если не в зоопарке, то на фотографии или на рисунке. Помните, сказочного Деда Мороза часто изображают в санях, запряженных северными оленями. Но самое интересное то, что северный олень совсем не боится мороза. Не сказочного, а настоящего 50-градусного. Как мы только что слышали, именно такие суровые морозы бывают зимой в Заполярье, где северные олени обитают. Круглый год северные олени обходятся без жилища. Они бегают, спят и питаются на открытом воздухе, даже в самую свирепую стужу. И чувствуют себя при этом вполне хорошо, потому что их организм прекрасно приспособлен к северному полярному климату. Помните, в какую теплую шубу они одеты? Причем, как мы слышали, к зиме их мех отрастает, становится длиннее. Кончики волосков утолщаются, что делает их шубу более теплой и ветронепроницаемой. Для дополнительного обогрева северный олень также снабжен еще одной третьей долей легкого, которой нет у оленей других видов. А чтобы северный олень не замерз изнутри, питаясь мороженой пищей, некоторые его внутренние органы покрыты теплоизолирующим слоем жира. Слышали сегодня мы, что широкие копыта северного оленя как раз хороши для бега по заснеженной тундре и для выкапывания из-под снега обледеневшего лишайника. И чтобы оленей нос не замерз во время питания таким подножным кормом, его нос покрыт плотной волосяной подушкой. Только благодаря всему этому северный олень и может жить в условиях северного Заполярья, где многие другие животные погибли бы. Ученые-натуралисты говорят, что северный олень – олень своеобразный, что он сильно отличается от оленей других видов. И отличается он именно своей прекрасной приспособленностью к суровому морозному климату. Чем объясняется эта приспособленность? Теория эволюции учит, что северные олени приспособились к холодам Заполярья постепенно, на протяжении многих тысяч лет. Согласно их теории, случайные изменения в организмах оленей передавались по наследству и закреплялись в результате естественного отбора, при котором среди оленей, по каким-то причинам переселившихся на север, выживали более приспособленные к морозному климату. Таким образом, из поколения в поколение якобы накапливались в организмах оленей качества, необходимые для жизни на севере, и в конце концов превратились они в северных оленей, сильно отличающихся от оленей других видов. Но если такой эволюционный процесс на самом деле постепенно осуществлялся, в результате его должно было бы появиться большое число промежуточных видов оленей, то есть занимающих промежуточные ступени в развитии, от оленей более южных широт до северных оленей. Однако таких промежуточных видов не существует. Вот почему ученые и заявляют, что родственные связи северного оленя с другими оленями неясны. И вот почему объяснения теории эволюции нельзя считать удовлетворительными. Кто же так разумно, так рационально приспособил северного оленя к полярным условиям? Не говорит ли нам эта рациональность и разумность о его разумном создателе, о Боге-творце, который о нем позаботился?

0: В эфире еженедельная передача «В мире природы».
1: Дорогие друзья, в первой части сегодняшней программы говорилось о жизни северных оленей. В Заполярье люди используют северных оленей как домашних животных, навьючивают их, ездят на них верхом, запрягают в сани. Кроме того, из шкур северных оленей делают теплые шубы, меховые шапки, замшу. Северный олень дает людям мясо и молоко. В тундре во многих районах тайги это незаменимое животное. Еще менее 100 лет назад северный олень почти полностью обеспечивал существование человека на Крайнем Севере. Однако, как мы слышали, люди, научившись использовать северных оленей для своих благ, сами не дали им по существу ничего. Ни запасов кормов, ни жилищ для укрытия от ветра и стужи, ни надежной защиты от волков. К сожалению, примерно так же люди иногда относятся и к своим собратьям. В этом случае бывает справедливым древнее латинское изречение «Homo homini lupus est» — «Человек человеку волк». Не к таким отношениям между людьми призывает Евангелие Иисуса Христа. Христос учит человеколюбию, милосердию, справедливому отношению к людям. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, говорит Христос. Апостол Иаков также учит подлинному человеколюбию, призывает обеспечить одеждой и пропитанием тех, кто в них нуждается. Если брат или сестра, сказано у Иакова, наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Преображающая сила Христа удаляет из сердец наших ненависть к людям, помогает исполнять Его заповеди любви. Эту силу, это обновление сердца Христос дарует тем, кто искренне обращается к Нему с молитвой.

Не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности.

Летом 1989 года здоровье мамы стало ухудшаться, и я отправилась в Пенсильванию, чтобы провести с ней несколько недель. В один теплый солнечный вечер я вывела ее из дома. Мы прогуливались по заднему двору дома моей сестры и делились воспоминаниями о жизни. Я спросила ее: «Мама, что помогло тебе пережить все эти годы страданий, боли и разделения с отцом?» Мама немного подумала и затем ответила: «Надежда. С надеждой в сердце я жила ради своих детей». Затем она сказала своей любимой поговоркой: «Живи одним днем. Человек предполагает, а Бог располагает». Мы немного помолчали, и я вспомнила слова апостола Павла из послания к римлянам, 8 глава, и повторила их маме: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Какие прекрасные слова, доченька, и как это верно! «Это история нашей жизни», — подумала я. «Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как Бог постоянно был с нами, как Его рука покоилась над нашей жизнью. Когда я думаю об отце, я думаю о маленьком мальчике-сироте, который со своей несгибающейся ногой большую часть жизни подвергался преследованиям и сидел в заключении. Вот человек, совершенно незначительный с мирской точки зрения, но в глазах Бога весьма ценный. Он был так дорог для Бога, что Бог вывел его из Советского Союза и привел сюда, к нам, чтобы привлечь его к себе. Конечно же, у нас были трудные времена опасности и страданий, но ничто не могло повредить нам, пока Бог не исполнил всего предназначенного для нас».

«А сейчас статус Господом», — прошептала мама. «Да, мама, верно. Поразмыслив над всем тем, что нам пришлось пережить, я пришла к удивительному заключению. В своей жизни мне ничего бы не хотелось изменить сейчас и в прошлом. Все в руке Божией. Мое сердце переполнено благодарностью за всю его любовь и милосердие, которое он проявил к нам в минуты наших страданий». Я остановилась. Мама молчала. «Причина, по которой я не хотела бы ничего изменить, состоит в том, что Бог во всем содействует нашему благу. Даже тяжелые жизненные обстоятельства были скрашены Его добротой. Я вижу Его верность, Его любовь к каждому из нас и то, как мы любим друг друга. Это вселяет в нашу жизнь смысл, знание того, что Бог держит под своим контролем все события». Солнце заходило, а мы с мамой медленно прогуливались. Полуденный зной быстро таял, но свежий воздух с запахом листвы окутывал наш холм, и вся природа вокруг нас готовилась к отдыху. Несколько птичек щебетали над нашими головами, наверное, приготовляясь ко сну. По высокому дереву быстро вскарабкалась белка. Был еще один вопрос, который мне надо было задать. В глубине души я постоянно задумывалась о том, какие же чувства испытывает мама к отцу. Она никогда не говорила о своих чувствах. И в тот единственный раз, когда мама увидела отца, у них не было возможности открыто поговорить. С некоторым колебанием я спросила: «Мама, ты по-настоящему любила отца?» Не колеблясь, она нежно ответила: «Конечно, я любила его. Я очень, очень любила его».

Эпилог. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло более 16 лет после той знаменательной встречи. Когда я писала эту книгу, многие люди спрашивали меня, почему я так долго не решалась начать ее. Главная причина состояла в том, что я не хотела, чтобы мои родственники, оставшиеся в Советском Союзе, подверглись преследованиям. До 1990 года между Советским Союзом и США все еще бушевала холодная война, и коммунизм еще долго держал в своих цепких руках советских людей. Американцам очень сложно понять, как люди могли жить под тиранией коммунистического правления. Мой рассказ мог бы причинить немало неприятностей моему отцу, пока он был еще жив, и другим родственникам. Я молчала, так как не хотела, чтобы пострадали невинные люди. К несчастью, мама с отцом не дожили до чудесного падения железного занавеса. Подули другие политические ветры, и коммунизм был заменен новым, внушающим надежду руководством. Меня стали просить, чтобы я рассказала всем свою историю, чтобы ободрить и вселить надежду в тех, кто также прошел через все это и страдал от жизненных лишений и испытаний. В последний раз я приехала к маме в августе 1989 года. Когда я уже уезжала в Даллас, мама сказала мне: «Я ухожу, доченька». Сначала я не поняла ее: «Куда ты уходишь?» «Я ухожу, чтобы встретиться с Господом». Я знала, что больше не увижу ее здесь, на земле. Через 2 месяца она присоединилась к отцу на небесах, где они вечно будут жить в присутствии Божьем. В те первые дни, когда мы с Бобом отдали свои сердца Господу Иисусу и приняли Его жизнь, каждое утро мы просыпались от звуков нашего радиоприемника с таймером, настроенным на христианскую станцию. Боб нежно обнимал меня и держал в объятиях, пока мы слушали великие истины. Когда я смотрю на вереницу событий прошлого, я вижу, что Бог присутствовал в каждом из них, даже тогда, когда мы в семье еще не знали о живом Боге. Он видел, через какие трудности мы проходили. Он защищал нас. Он посылал друзей и, может быть, даже ангелов, когда мы находились среди врагов, и помогал нам во время нужды. Он сохранил нашу семью во время голода в Советском Союзе. Он защитил отца, сохранив ему несгибающуюся ногу, с которой он не смог работать в шахте в трудовом лагере, что означало бы неминуемую гибель. Он остановил руку смерти, которая пыталась заставить маму поверить в то, что она должна покончить жизнь самоубийством в минуту отчаяния. Он спас нас от бомб и обстрелов артиллерии, когда немцы напали на Советский Союз. Он вложил в сердце майора Ойлера мысль послать мою сестру в свой дом на помощь своей жене, дав тем самым нам возможность избежать смерти в концлагере. Он сохранил нам жизнь в невероятно сложных условиях концлагеря нацистской Германии. Он положил на сердце заведующей кухней в Рахенау мысль дать дополнительное питание к нашему скудному рациону. Он положил на сердце медсестре в Рахенау мысль позаботиться о ранах на моих руках, вызванных недоеданием. Он вложил мысль в сердца фрау Ойлер и семьи Ланг приютить нас после войны. Он дал мне специальное лечение, когда я заболела туберкулезом. Он ввел в нашу жизнь хороших людей, в том числе из американских военных и государственных учреждений, и позволил тем самым вырваться от преследований и смерти, которые бы ждали нас, если бы мы вернулись в Советский Союз. Когда смерть была обыденным явлением, он сохранил жизнь каждому члену нашей семьи. Затем он открыл каждому из нас по очереди своего сына. Да, он руководил нашей жизнью.
Почему? Потому что у него был план, вечный план, о котором не знал никто из нас. Когда я вспоминаю, каким образом Бог вмешивался в события моей жизни, я понимаю, что моя история — это собственная история не обо мне, и моя жизнь — это не поистине моя жизнь. Это его история и его жизнь, и остаток своей жизни я потрачу на то, чтобы возвестить эту истину всем, кто только пожелает слушать. Придет время, никто из нас не знает, когда смерть разлучит нас с нашими близкими. А теперь вопрос: будет ли это до свидания навсегда? Для тех, кто верою познал Христа, ответ будет нет, не навсегда. Без всякой тени сомнения, я знаю, что на небе будет чудесное воссоединение всей нашей семьи и тех ее членов, которые еще живут здесь, на земле. Я верю в то, что говорит Библия, что мы выйдем из тел и водворимся у Господа. Я верю, что в тот день, когда смерть прервет мою земную жизнь, я сразу же попаду на небо, где встречусь с Иисусом. Я знаю, что с одной стороны будет стоять мама, а с другой — отец. Они протянут ко мне руки и скажут: «Добро пожаловать домой, доченька». Апостол Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: „Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?“» Я не была бы до конца откровенной, если бы не сказала, что иногда я чувствую боль, вспоминаю о событиях прошлого. И мне очень не хватает мамы и отца. Но когда я думаю о том, что они сейчас находятся в присутствии Бога, и что когда-нибудь я присоединюсь к ним, то боль отступает, и ее заменяет радость. Как сказал апостол Павел: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Итак, вы видите, что окончательное воссоединение еще впереди. До свидания не значит прощай.

Личное обращение Эмми Джордж к читателям. В сердце каждого человека Бог поместил пустоту. И если после прочтения книги вы почувствовали эту пустоту, недостаток чего-то в вашей жизни, что вы никогда не принимали Божий дар спасения в Иисусе Христе, мы с Бобом предлагаем вам пригласить Его в вашу жизнь прямо сейчас. В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Во Христе полное прощение грехов, полное признание и жизнь вечная. Спасение – это свободный дар, который вы можете принять верой. Вас не спасет молитва, но молитва может стать способом выражения вашей веры во Христа. Вот как она может выглядеть. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты умер ради прощения моих грехов и что Ты предлагаешь мне свою праведность и воскресшую жизнь. Я верю и принимаю Твой дар спасения. Духом Твоим Святым научи меня своей любви, благодати и новой жизни, которую Ты мне даешь. Работай во мне и сделай меня таким, как бы Ты хотел меня видеть. Аминь». В этой молитве нет ничего магического. Не обязательно повторять ее буквально, слово в слово. Бог смотрит на сердце, которое верит в Него. Пусть Господь благословит вас глубоким личным пониманием и ощущением Его неизменной любви и благодати.

мы закончили слушать произведение Эми Джордж «До свидания не значит прощай». Читала ее для вас Юлия Абдувахидова.

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Кто есть Бог? Каков Его вид? Как можем мы быть уверенными, что Он существует? Когда Он стал быть? И можем ли мы знать Его? Каждый задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться Его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времени года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя-создателя. Мы называем его Богом. Это имя знакомо всему человечеству. С самого раннего детства это имя вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о котором мы говорим, Бог, которого мы славословим, Бог, от которого нисходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, и есть тот Бог, который создал этот мир и поселил нас в нем. Но кто Он, спросите вы? Где Он? Мы все знаем Его имя. Мы призываем Его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о Нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в Него, что Он не существует. И есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне Его, и, может быть, тогда я признаю Бога». Если это относится к вам, если вы всю вашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит вам Его, дабы вы могли поверить в Него и только в Него одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия. В настоящий критический момент всемирной истории каждый должен был бы искать ответа на вопрос «Каков Бог?». Каждый должен был бы задавать этот вопрос, и каждый должен быть совершенно уверен в ответе. Каждый должен был бы знать безо всякой тени сомнения, кто есть Бог и что Он способен совершить. Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему является основой всяческих проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является виной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому научимся всему тому, что нам возможно знать о Нем. Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто из нас может поведать нам истину? Разве мы все здесь непростые смертные? Разве Бог избрал кого-нибудь на земле говорить о нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный человек, который мог это сделать, жил 2000 лет тому назад, и мы распяли его. Как же мы можем это узнать? Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что вы можете узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небесном. Спросите философа, и он ответит вам, что Бог есть первоначальная, неизменная сила, стоящая над всем творением, что Он — тот источник энергии, который движет всем миром, что Он — сила, не имеющая ни начала, ни конца. Философ скажет, что все проявления жизни и красоты, которые мы видим, проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему. Спрашивайте дальше, и вы можете услышать, что Бог — все во всем, и что больше никто ничего о нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждая раса или народ, каждая семья, каждый индивидуум пытался определить высшее существо, двигающее миром. Люди во все времена старались познать Творца,
творение которого они видели, но которого не знали. Какое же из этих различных объяснений является правильным? Какую из этих многочисленных теорий нам принять? Кем из этих самозваных авторитетов должны мы руководиться? Как мы уже видели в предыдущей главе, Бог сам открыл себя в книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что имеем правильный ответ, что мы стоим на пути познания к пониманию истинной сущности Бога. Бог дает откровение о себе в Библии, и если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах. Бриллиант имеет множество граней, и откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать, ввиду ограниченности места, на четыре главных из них. Они имеют наибольшее значение, и нам следовало бы всегда их помнить. Первое. Библия называет Бога Духом. Иисус, говоря с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. Бог есть Дух. Что вы думаете, когда слышите слово «Дух»? Какая картина встает перед вашим духовным взором? Представляете ли вы себе туманное облако в небе? Или вы считаете, что Дух — это что-то вроде призрака, пугающего детей? Или Дух — это для вас бесформенное ничто? Думаете ли вы, что именно это подразумевал Христос, говоря «Бог есть Дух»? Для того, чтобы открыть, что такое Дух в действительности, и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию той сцены после воскресения Христа, где Он говорит «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Поэтому мы можем быть уверены, что дух бестелесен. Он прямая противоположность телу, однако он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся понять это нашим конечным, ограниченным плотским существом и чувствами. Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для своего творения, мы не можем понять славы и блеска того Духа, который находится так далеко за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «Дух», мы сразу же пытаемся сократить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающее благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную, грязную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение, ужасную безжалостность бури или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на грязную лужу, понять, о чем мы говорим? Какими словами можно убедительно передать ему величие могучего океана? Как заставить его поверить, что подобное чудо действительно существует? Насколько бесконечно труднее для нас понять, что подразумевал Христос под словами «Бог есть Дух». Иисус Христос знал это. Его разум не был ограничен так, как наш. Его взгляд не сосредотачивался на грязной луже жизни. Ему были полностью доступны бесконечные сферы Духа, и Он пришел, чтобы дать нам какое-то понятие о их чудесах, их благе, их мире. Мы знаем, что Дух — это нечто, не связанное с телом. Дух не изнашивается, как тело. Дух не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог есть такой Дух, что Он не ограничен телом. Он не ограничен формой. Он не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз, могущих различать только физические тела. Библия учит нас, что поскольку Он не имеет таких границ, Он может быть повсюду, одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Мы не можем этого, и поэтому пытаемся ограничить Бога по собственному, ограниченному образцу. Мы пытаемся отрицать за Богом силу делать те вещи, которых мы не можем сделать сами.
Мы пытаемся доказать, что раз мы сами не можем быть вездесущими, то и Бог тоже не может быть везде. Мы, скорее всего, похожи на человека, который, услышав об океане, собрался наконец пойти к нему и, придя на берег, зачерпнул в пригоршню несколько капель воды. «О!» — восклицает он. «Наконец-то океан принадлежит мне! Я держу его в руках! Он мой!» И в самом деле, часть океана принадлежит ему, но в ту же минуту другие люди на тысячи других берегов могут захватить в свои руки несколько капель океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, пусть они берут сколько им надо, но все-таки океан останется неизменным. Его могущество и сила останутся прежними. Жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит все потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах. Так же и с Богом. Он может быть повсюду, единовременно, принимая молитвы всех, кто призывает его во имя Христа, исполняя мир чудесами, удерживая звезды на своих местах, давая зародышу пробиться из семени ростком и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ, для мудрости Его нет границ, для силы Его нет границ, нет границ и для Его любви, нет границ и для милости Его. Если вы хотите ограничить Бога, остановитесь, не пытайтесь ограничить Его или Его творение каким-либо одним местом или сферой. Не будете же вы пытаться ограничить океан. У вас не хватит смелости изменить движение Луны или остановить Землю, вращающуюся вокруг своей оси. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего все и направляющего все эти чудеса. Я бесконечно благодарен моей матери за многое, но самым благотворным, что осталось мне на всю мою жизнь, было то, чему она научила меня уже в 10-летнем возрасте, что Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный. Это определение Бога сопутствовало мне всю мою жизнь. А когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть бесконечный, вечный и неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в его способности свершить все то, на что сам человек не способен. Некоторые, сомневающиеся в том, что Библия есть истинное Слово Божие, сомневаются в этом потому, что они не хотят приписать Богу ничего того, чего сами не в состоянии достичь. Если у вас возникает какая-либо неуверенность во вдохновленности Библии, перечитайте ее снова. Взгляните на нее глазами человека, всю свою жизнь смотревшего на грязную лужу и очутившегося теперь впервые перед видом на океан. Может быть, только тогда впервые вы увидите отблеск безграничного могущества Божия. Может быть, только тогда вы начнете понимать его таким, какой он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, о котором говорит Христос, то больше не возникает никаких вопросов о провидении, о всемогуществе Бога в людских делах, о вдохновении им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только вы поймете, кем и чем в действительности является Бог. Второе. Библия раскрывает его как личность. На протяжении всей Библии говорится: Бог любит, Бог говорит, Бог делает. Все, что мы приписываем личности, приписывается и Богу. Личность — это существо, которое чувствует, думает, хочет, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности. Здесь, на Земле, мы ограничиваем личность телом. Наш ограниченный разум не может представить себе личность, не выраженную посредством костей и плоти. Мы знаем, что наша собственная личность не навеки обличена тем телом, в котором она теперь обитает. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится по предназначенному ей пути. Мы знаем все это, и все-таки нам трудно это признать. Велико было бы откровение, если бы мы поняли, что личность не должна отождествляться с физическим существом. Бог не связан плотью, однако Он есть личность. Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся.
Третье. Библия утверждает, что Бог не только Дух и Личность, но Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Если бы мы только могли иметь действительное представление о величии Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь как отдельного человека, так и народов. Если бы мы могли дать себе раз отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, мир бы стал иным. Священное Писание называет его светом, в котором нет никакой тьмы, единственное высшее существо без тени и упрека. И это снова утверждение, которое трудно понять несовершенному человеку. Мы, чьи ошибки и слабости проявляются повсюду, едва можем представить себе преобладающую во всем святость Бога, но мы должны признать ее, если хотим понять Библию и извлечь из нее благотворную пользу. Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога, подчеркивается во всем Священном Писании. Мы видим это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это указывается в предписанной жертве, которая должна быть принесена, если грешник хочет приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что должны быть особые священнослужители, чтобы посредничать между Богом и людьми. На этом ставится ударение законами о нечистоте в книге Левит. Мы видим это во многих праздниках израильского народа, в изолированности Израиля в Палестине. Святость Бога определяет все остальные его основы. В Священном Писании говорится, что престол его покоится на его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась такая пропасть между Богом и нераскаянным грешником. Библия учит нас, что наши беззакония отделили нас от Бога, отделили настолько, что лик его сокрыт от нас, и он не слышит нас, если мы взываем к нему. Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь какую-либо связь с грехом. Прежде чем зло вселилось в людей, Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено, и потеряна всякая связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек сможет когда-нибудь восстановить свою связь с Богом. Человек сам по себе грешник. Он бессилен изменить свое положение, бессилен достичь чистого Божьего слуха своим собственным грешным языком. Человек погиб бы навеки вечные, если бы Бог в своей бесконечной милости не послал своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть. Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, святой Бог, справедливый Бог, и Он послал нам Своего Единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на неспосланную нам помощь от Него, если не повинуемся установленным им законам, то мы и не можем взывать к нему о милости, когда на нас падет заслуженное нами наказание. Четвертое. Бог есть любовь. Многие люди, не читающие Библии, не могут понять слово «Бог есть любовь», так же, как им непонятны и другие стороны божественного естества. Мы сами не всегда уверены, что хотим сказать, употребляя выражение «любовь». Это слово стало одним из наиболее злоупотребляющихся в нашем языке. Мы пользуемся словом «любовь» для обозначения как самого низменного, так и самого возвышенного человеческого отношения. Мы говорим, что любим путешествовать, любим сладкий пирог, любим наш новый автомобиль или обои на стенах нашей комнаты. Да, мы даже говорим, что любим наших ближних, но большинство из нас просто говорит так, не придавая этому никакого значения. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается в Библии,
когда говорится «Бог есть любовь». Не впадайте в ошибку, считая, что раз Бог есть любовь, то все должно быть хорошо, прекрасно, счастливо, и никто не будет наказан за свои грехи. Святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан, но любовь Бога нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести прощение и очищение. Любовь Божия послала Иисуса Христа на крест. Не сомневайтесь в величайшей божественной любви, ибо она также неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны ваши грехи, Бог любит вас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. Но Бог есть любовь, и Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, говорится в послании Римлянам в 5 главе 8 стихе. Обещание любви и прощение Бога настолько реальны, настолько положительны и надежны, насколько человеческие слова в состоянии выразить это. Но ни по какому описанию океана нельзя полностью понять все его красоты до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами, точно так же и с любовью Бога. До тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока вы на самом деле не испытаете ее, до тех пор, пока вы воистину не примирились с Богом, никто не в состоянии описать вам Его чудеса. Это не то, что вы можете постичь вашим разумом. Ваш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как божественная любовь. Ваш разум затруднится объяснить вам, почему черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко, но вы пьете это молоко и питаетесь им. Ваш разум не может проследить все эти сложные процессы, которые происходят, когда вы сажаете крохотное плоское зернышко, из которого вырастает длинный стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы. Но вы едите их и радуетесь им. Ваш разум не сможет объяснить вам, что такое электричество, которое дает вам свет. Быть может, и в данный момент, когда вы читаете эти строки, но вы знаете, что оно есть и что оно дает вам возможность читать книгу. Вы должны принять Бога верою, верой в Его Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа. А когда это случится, то у вас не останется больше места для сомнений. Тогда в вашем сердце не будет больше вопросов, есть ли Бог или нет, вы просто будете знать Его. Если кто-нибудь спрашивает меня, как я могу быть уверен в том, кем и чем является в самом деле Бог, мне вспоминается история о том, как один маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змеев, дул сильный ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем скрылся в облаках. «Что ты делаешь?» — спросил один человек мальчика. «Я пускаю воздушного змея», — ответил тот. «Вот как? Как же ты знаешь это? Ведь ты его не видишь». «Нет», — ответил мальчик, — «я не могу его видеть, но каждую минуту я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там». Не принимайте человеческого слова за слово Божие. Ищите его ради себя, и тогда загорится сердце ваше, и вы с полной уверенностью будете знать, что он есть».

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: Венерина мухоловка. Венерина мухоловка – одно из самых удивительных растений на Земле. Когда я учился в колледже, в комнате у меня росла венерина мухоловка, которую я регулярно подкармливал гамбургерами из столовой. Однажды мой однокурсник увидел, как я бережно заворачиваю в салфетку кусочек гамбургера и спросил, что я намерен с ним делать. Я объяснил, что хочу покормить свой цветок. Приятель рассмеялся. Он не поверил, что на свете бывают цветы, которые едят мясо, и решил, что я шучу. Каково же было его изумление, когда я положил кусочек мяса на листик растения, и тот, сомкнувшись, поглотил его. Увидев это, мой однокурсник в ужасе выскочил из комнаты. Вы когда-нибудь задумывались о том, как венерина мухоловка ухитряется так резво хватать добычу? Муху, например, или еще что-нибудь вкусненькое? Ученым не сразу удалось раскрыть этот секрет. Стоит прикоснуться к чувствительным волоскам растения, как клетки кожицы листа начинают расти с необычайной скоростью. Закрывающийся лист на самом деле результат поразительно быстрого роста клеток. Клетки внутренней части листа не поспевают за внешними и растут еще несколько дней. После этого лист медленно открывается. Стремительный рост внешних клеток листа венерины мухоловки стимулируется электрическим импульсом, возникающим при раздражении чувствительных клеток листа. Сложнейшее устройство венериной мухоловки трудно объяснить случайностью. Скорее, это еще один пример безграничной изобретательности Творца.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Афганистане местные талибы пока представляют власть. Там запретили женщинам публичные выступления, в том числе прелюдное пение, чтение слух. Также запретили прямо смотреть на мужчин, не являющихся родственниками женщин. Это уже далеко не первый запрет в отношении женского пола в этой стране после вывода оттуда американских войск. Что мы видим? Что талибы хотят всех заставить жить по закону шариата. Эти нормы диктуются шариатом. В Библии кто-нибудь видел подобные ограничения хоть раз? Чтобы женщин вот так ущемляли просто, как человека. В Библии нет. Потому что в Библии Бог создал Еву не для того, чтобы ее ущемляли. Она была ущемляема Адамом. Нет. Она создана была как помощница. Помощница помогает. А еще Бог сказал, и будут двое одной плотью. Что еще важно, что женщина — это мама. Что еще мы видим в Библии? Что женщина может быть пророчицей и диаконисой. Может быть женщина? Может. Это написано в Библии. Такие места. Бытие 2.28, 3.20, Исход 15.20, Луки 2.36, Римлянам 16.1. Давайте прочитаем Римлянам 16.1. Представляю вам этим письмом сестру нашу Фиву, диаконису церкви Кинхрейской. А Бытие, 15 глава, стих 20. Взяла после того сестра Аарона, пророчица Мариам бубен, все женщины вместе с ней, тоже с бубнами, радовались и танцевали. Большая роль женщины в Божьем Слове. Роль женщины в плане Бога настолько велика, что даже Христос по плоти был рожден от женщины. Мария, Илки 2.7. Христос не просто пришел из ниоткуда. И мы не знаем его происхождения. Мы знаем его происхождение. Он рожден от благословенной женщины, которую звали Мария. В общем, женщины, благодарите Бога, что ваша роль в христианстве не принижена, а очень большая. Мужчины, не будьте подражателями талибов. Они не знают Бога, но благодарите Создателя за прекрасных женщин рядом с вами. Во время недавнего визита в музей Гехта в городе Хайфа, Израиль, ребенок 5 лет случайно разбил древний кувшин возрастом 3500 лет. Кувшин датируется средним бронзовым веком или периоду между 2000 и 1500 годами до нашей эры, что означает, что он предшествовал правлению царя Давида и Соломона. Он был типичен для региона и использовался для хранения жидкости, таких как, например, оливковое масло. Инцидент случился, когда ребенок потянул кувшин, чтобы заглянуть внутрь, в результате чего он опрокинулся и разбился на куски. Мать схватила мальчика и быстро скрылась с места происшествия. Это объяснил директор музея Ривлин. Мать и малыш были сильно напуганы произошедшим. Также он добавил, у музея нет претензий к ребенку и его семье, потому что такие случаи, хоть и редки, но все-таки случаются. Кувшин восстановит с помощью реставрации, он вернется на свое место. О чем эта история? Эта история для нас не про кувшин. И даже не про ребенка, который по оплошности уронил. Это история про то, что любую вещь, даже такой кувшин старинный, можно отремонтировать и поставить на место в музей обратно. А что вот нельзя отремонтировать? Или что очень трудно отремонтировать? Человеческие отношения. Если их разобьешь, потом не соберешь. Берегите добрые отношения с своими близкими и вообще с людьми. Ведь это угодно Богу. Евреям 4 глава,
1: 12 стих. «Бо Слово Божие живо и действенно, острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные». Кристин Зената. Защитница природы, известная не своим бла-бла-бла про защиту климата, не своей пропагандой, которая обрушает экономики целых стран, а тем, что она своими делами действительно помогает природе. У нее какая-то необычайная связь с акулами, это удивительная женщина. Она начинала свой путь как драйвер-любитель, но в итоге поняла, что ее роль немного другая. За годы своей помощи акулам она освободила более 300 от рыболовных крючков. Конечно, акулы, которым она помогает, не такие большие, как, например, белые акулы. Однако и даже такие акулы – это далеко не обычные рыбки. Мировой океан сильно загрязнен. И это отражается на всем подводном мире. Подводные жители часто глотают железные предметы, оказавшиеся на дне. Часто это крючки или проволока. Все творение мучается и нуждается в помощи Римлянам 8:22-23. Иногда эта помощь приходит оттуда, откуда не ожидаешь. Кто бы мог подумать, что человек сможет акулам помогать? Никто. Но Бог благословил эту женщину. Зачем? Чтобы помогать. И Бог благословляет всех других людей, готовых помогать и помогающих. Помогайте другим. Помогайте. И будете благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.
2: Говорит радио «На пути».
3: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
4: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава с 13 по 14 стих. Таково желание апостола Павла, и такова воля Божья в жизни каждого верующего. Для достижения высшего звания Божия во Христе Иисусе апостол старается познать Христа, то есть испытать в своей личной жизни в большей степени благодатное действие Святого Духа, испытать самое близкое общение с Господом. Он также стремится познать силу воскресения Христа, то есть жить динамичной, активной духовной жизнью отождествления себя с воскресшим Христом, силою Божией, которая воскресила Христа. Галатам 2 глава, 20 стих. Обо всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня, продолжая тему о стремлении апостола Павла, прочитаем стих 10 из 3 главы послания к филиппийцам. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Третий путь, по которому стремится апостол, есть участие в страданиях Христа и сообразуясь смерти Его. Участие в страданиях Христа. Что это значит? Жизнь христианина – это жизнь испытания державной силы Божьей, как апостол и говорит. Познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам, 1 главе, с 19 по 20 стих, более ясно сказано об этом. Читаем. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Апостол, испытав и далее все более и более испытывая эту силу Святого Духа, говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4 глава 13 стих. Но кроме этого, в христианской жизни не исключено участие в страданиях Христа. А что такое страдание, объяснять не нужно. Совсем недавно я слышал одну проповедницу в кавычках, которая утверждала, что страдания христианина несовместимы с христианской жизнью, ибо Бог желает, чтобы все приходящие к Нему только радовались и веселились, улыбались и торжествовали. Жаль, что многие желают испытать силу воскресшего Христа, не участвуя в страданиях Его. Наоборот, апостол Павел стремится иметь участие в этих страданиях. Следует заметить, что к призвавшему по благодати Божией апостолу Павлу был послан Анания, которому Бог возвестил: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Находясь в заточении, апостол в послании к филиппийцам очень ясно подтверждает истину участия в страданиях Христа. Здесь он ясно говорит о том, что и в этом зиждется воля Божья. Читаем: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Не об этом ли говорит сам Господь Иисус Христос Своим ученикам: «Чашу мою будете пить» Матфея 20 глава 23 стих. Блаженное общение с Господом неотделимо связано со страданиями за Него, как и говорит апостол Петр в первом послании, 2 главе 21 стихе: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». А следы Его ведут нас не только к злачным пажитям, но и долиною смертной тени, Псалом 22, 4. Слова «дано» и «призваны» нас могут смутить. Почему это так должно быть? Дело в том, что Слово Божье не говорит нам о всевозможных страданиях в нашей жизни, в которых мы иногда сами виноваты, но о страданиях ради Христа. Например, страдания за Слово Божье, читаем: «Но если вы страдаете за правду, то вы блаженны» 1 Петра 3, 14. Страдания за добрые, с Божьей точки зрения, дела, как и написано. Но если

не должны нас смущать, ибо если верующий стремится отождествить себя со Христом, силою Божьей, если верующий в своей жизни все более и более идет путем испытания державной силы Божьей, дьявол, видя это, атакует христианина больше, чем до этого, ибо таковое явление в христианской жизни ему очень не нравится. Для него более приемлема личность, которая в своей жизни является не горячим и не холодным. Как уже было сказано, тот, что в страданиях за Христа зиждется воля Божья. Но эти страдания за Христа тоже имеют определенную цель. Они не даны, чтобы люди страдали для того, чтобы страдать. И вот на эту истину не всегда обращается внимание. Апостол же в послании к филиппийцам, 3 главе, 10 стихе, говорит о участии в страданиях Христа, сообразуясь смерти Его. Выражение «сообразуясь смерти Его» говорит нам о многом. Слово «сообразуясь» имеет значение «согласование с чем-то или с кем-то». Так о Христе сказано как о образе Божьем, филиппийцам 2 глава 6 стих. В Слове Божьем сказано о верующих как о тех, которых Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего, Римлянам 8 глава. Таким путем это отождествление со Христом должно быть не только в славе верующих, которую приготовил им Господь, но и в смерти, то есть, как и сказано, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его», Римлянам 6 глава 5 стих. Это значит, что образ жизни ветхого или греховного человека в жизни верующего распят с Господом, чтобы ему не быть более рабом греха, Римлянам 6 глава 6 стих. Но далее, таковой верующий призывается проявлять сораспятие с Господом в своей повседневной жизни, Колоссянам 3 глава с 8 по 14 стих. Итак, выражение «сообразуясь смерти Христа» значит, как Христос умер за грехи, так и верующий должен повседневно умирать для греха. Делать так силою Божьей, чтобы принципы мира сего, цели его, греховные склонности и похоти его были в жизни верующего мертвыми, распятыми, как и апостол Павел говорит: «Мир для меня распят, и я для мира». Галатам 6 глава, 14 стих. Конечно, таковой опыт духовной жизни нелегок, ибо он включает страдания и борьбу. Но для того, чтобы в жизни верующего в полной мере открылась жизнь Иисуса, таков путь необходим. И апостол, испытывая это, говорит: «Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем». 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Итак, о цели своего стремления апостол говорит: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава, 14 стих. А его стремление простирается к тому, чтобы познать Христа и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Проявляется ли и в нашей жизни подобного рода стремление? А ведь в этом, и именно в этом, зиждется воля Божия, святая, благая и совершенная.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Как-то в одной из наших программ мы уже упоминали, что наша студия расположена между библейской и миссионерской школами. И часто учащиеся школ посещают нашу студию для ознакомления с нашим трудом. И также некоторые члены редакции «Актуально насущно» входят в преподавательский состав этих школ. Таким образом, мы имеем хорошую возможность для знакомства со студентами. Иногда нас просто поражает, какое разнообразие жизненных фонов включает в себя контингент учащихся. Вникая в это разнообразие, твердо убеждаешься, что для Бога все возможно. Он готовит себе угодные сосуды, как из людей с разбитыми жизненными судьбами, так и из удачных и преуспевающих в жизни людей. Сегодня мы пригласили сюда к микрофону Маури Венемиас и Монику Метинен.

0: Моника, мы знаем, что человек не рождается в этот мир готовым продуктом, когда мы говорим о цели жизни, о судьбе человека. Ведь известно, что судьба не результат случайностей, а результат определенного образа жизни, которого человек придерживается, жизненной дороги, которую человек для себя выбирает. Расскажи нам, Моника, какой до этого времени была твоя жизненная дорога?
1: Synnyin rikkinäiseen kotiin, jossa mun isä oli istunut nuorisovankilassa jo ennen, kun minä synnyin, ja mun äiti oli henkisesti väsynyt, ja kun minä olin 4 vuotta...
2: Я родилась в разбитой семье. Уже раньше, до того, как я родилась, отец находился в лагере, в заключении. Мама моя была душевно надломленным человеком. Потом отец освободился. Когда мне исполнилось 4 года, родилась моя младшая сестренка. В это же время мой отец ушел от нас и больше никогда не возвратился. По-видимому, его уход был для меня решающим моментом, так как я очень любила своего отца, и мы были с ним очень много вместе. После ухода отца моя мама впала в полную апатию и была не в состоянии ухаживать за нами так, как следовало бы ухаживать за детьми. После окончания школы я поступила в училище, но вскоре меня отчислили. Я не могла удержаться, потому что уже подростком я начала пить и погрузилась в преступный мир. Сперва в компаниях иногда выпивали, это казалось интересным. У нас не было никакой цели в жизни, такой, которая интересовала бы нас.
0: Так что все началось с такой групповой выпивки, да?
1: Siitä se kehittyi sillä tavalla, koska mä huomasin, että siitä pääsi pakoon. Ei tarvinnut ottaa vastuuta mistään asioista.
2: Да, таким образом я заметила, что можно избежать, то есть не нужно брать на себя ответственности ни за какие свои поступки, ни за саму себя и вообще ни за что. Притом вначале чувствовалось такое волнение, и все это казалось интересным.
0: Ну, а в какой же период ты заметила, что это уже не игра?
1: Oikeastaan mä en huomannut sitä missään vaiheessa. Mä olin 17-vuotiaana rajussa autokolarissa ja mä loukkaannut vakavasti. Mä olin 4 vuotta...
2: Ну, правильнее будет сказать, что я вообще такого не заметила, ни в какой период. В 17-летнем возрасте я попала в страшную автомобильную катастрофу. Сильно пострадала. 4 года была 100% инвалидом, неспособным работать. Я бы погибла совершенно, если бы мне не сделали переливание крови и разных компонентов крови, которые и спасли мою жизнь. И вот только там, в больнице, я узнала о гигиене и о многом таком, что в нашей жизни совсем не соблюдалось. Тогда я поняла, что живу иначе, чем другие, и наша семья, мама и мы не такие, как все. Я поняла, что мы бедные и что у меня ничего нет. И там, в больнице, я решила... так как я уже была знакома с наркоманами, хотя сама еще и не употребляла наркотиков, а только алкоголь. Там, в больнице, я внутренне испытала желание стать наркоманкой. Я сознательно решила, раз у меня нет ничего лучшего в жизни. И с этого все началось. Я сознательно стала наркоманкой. Конечно, чтобы достать наркотики, мне пришлось идти на преступление. И колесо это крутилось в течение многих-многих лет.
1: Ja mä saan kiittää siitä taivaan isä, että mulla on 2 tervettä lasta, koska mä raskaasti käytin, rajusti käytin päihteitä silloin.
2: Сейчас я благодарна Отцу Небесному, что у меня 2 здоровых ребенка. Ведь находясь в положении, я в очень больших количествах употребляла наркотики. Так вот, ожидая 2-го ребенка, я попала в центральную больницу в городе Лахти. На 7-м месяце беременности появилась опасность преждевременных родов. Результат того, что я была беспечной и легкомысленной и вела такую жизнь, которая совсем не подходит беременной женщине. Там, в больнице, я почувствовала сильное сознание своей греховности. У меня же там не было наркотиков, поэтому голова прояснилась. Тогда я поняла, насколько я действительно павшая. Как неправильно я живу. В тот момент я не могла обвинять ни людей, ни своих родителей, но я поняла, что каждый человек — грешник. Я поняла, что я грешница пред Богом, и что если я не примирюсь теперь с Богом, то я попаду в ад.
1: Mulla oli kerääntynyt niistä tapahtumista, mitä vuosien varrella oli, niin synnin tunto, jota mä tukahdutin koko ajan tietysti käyttämällä päihteet ja syyllisyys siitä, että mä en ollut sellainen äiti.
2: Также я чувствовала угрызение совести из-за того, что я не такая мать, в какой дети нуждаются, несмотря на то, что стараюсь изо всех сил. Были случаи, когда вечером меня забирала полиция, и ребенка приходилось оставлять у соседей. Я находилась там сутками, не зная, что с ребенком. Много разного накопилось в душе. Иногда, находясь в одиночестве, голова моя прояснялась, и я видела, насколько я омерзительна. Мне ничего иного не оставалось, как воззвать о помощи к Богу. Помилуй меня и прости мне мои великие грехи.
1: Mä olin yhtenä päivänä oikein erikoisen ahdistunut. Ja mä kävin kirjastossa usein hakemassa sieltä kirjoja, just tällaisia, jotka jollain tavalla yrittää ohjata ihmistä.
2: Был день, когда я была особенно разбита внутренне. Я часто посещала больничную библиотеку, брала такие книги, в которых каким-то образом старались указать, как исправить свою жизнь. И вот однажды я опять бродила по коридору. Два раза пыталась позвонить к священнику больницы, но не получила ответа. Тогда я пошла в библиотеку. Она была уже закрыта. Я сильно стала стучать в дверь. Меня впустили. И я взяла просто так, случайно, одну книгу с полки. На обложке было написано «Предпосылки счастливой жизни». Стала читать. Читала помаленьку в течение дня. Тогда появилась мысль, что у Бога имеется план для каждого человека, и за это я ухватилась. Я поняла, что Бог поможет мне и желает сделать это. Потом я взяла из комнаты для посетителей Библию и начала читать.
1: Ja se oli valtava, että miten esimerkiksi värejä mä en ollut nähnyt moniin vuosiin näistä päihteistä johtuen.
2: Сердце мое исполнилось радостью. Было, например, захватывающим уже то, что я опять могла видеть цвета, которых я не различала из-за действия наркотиков в течение многих лет. Я начала плакать, благодарить Господа за окружающую красоту, за зеленые деревья и голубое небо, поняв, какая великая милость постигла меня. Я никогда сама не смогла бы так изменить свою жизнь.

0: Маури, а какие обстоятельства тебя привели к Богу?
1: Minä olen kodista, jossa minun isäni oli myöskin alkoholisti ja lapsuuteni oli onnellinen määrätyssä mielessä, koska äitini rakasti meitä paljon ja katsoi aina meidän parasta.
2: Я из семьи, где отец был алкоголиком. Детство мое в какой-то мере было счастливым. Мама нас очень любила и всегда заботилась о нашем благополучии. Об отце я помню мало. Он редко был дома. Я помню, что я все время испытывал страх, ожидая, когда папа придет и в каком состоянии он будет. Мама научила нас вечерней молитве. Когда же я подрос и пошел в школу, то и эта вечерняя молитва забылась. После окончания школы я уехал из дому на работу. У меня, как и у всех нормальных молодых людей, были свои мечты, что я есть в жизни и что буду делать, и к чему мне стремиться. Жизнь моя потекла обычно, как у всех молодых людей. Ходил на танцы, потом, когда стал совершеннолетним, стал посещать рестораны. Таким путем в мою жизнь постепенно вошел алкоголь. В ранней молодости спиртное вызывало во мне отвращение, но так как это относилось к манерам хорошего тона, я за столом вместе с другими стал опустошать рюмку вина.
1: Asiat meni hyvin monta vuotta, mutta alkoholi sai minun elämässäni yhä suuremman ja suuremman otteen. En tajunnut silloin, että se on...
2: Проходили года, и вино получало все большую и большую власть над моей жизнью. Я тогда не понимал, что это грех, который обвивает меня, и думал, что я имею власть над ним, что могу покончить с ним, когда пожелаю, и возьму стакан вина только тогда, когда захочу. Так я думал годами, но потом помаленьку начал замечать, что все же алкоголь имеет власть надо мной. Я заметил, что он уже мешает мне в работе и в отношениях с людьми. Моими друзьями стали люди, употребляющие много спиртного. Все это привело к неприятностям на работе. Я стал часто менять место работы.
1: Vaihdun paikkakuntaa, sen takia ajattelin, elämä alkaa uudelleen, kun menen vieraalle paikkakunnalle ja uusien ihmisten pariin, jotka ei tunne minua. Mulla on helppo aloittaa uusien...
2: Переехав на новое место жительства, я надеялся, что начну жить по-новому, так как на новом месте меня никто не знает, и что мне легко будет начать жить по-новому. Но мои привычки следовали за мною. Под конец дошло до того, что я только тем и занимался, что пил. Жил в разных компаниях, где много пили, и многие из моих друзей были преступниками. Я долго жил самообманом, внушая себе, что я могу владеть собою и своей жизнью. Но когда человек оказывается в пустоте и видит, что жизнь не соответствует тому, о чем он мечтал в юности, то он часто плачет в одиночестве, разочаровавшись в своей жизни и не получив того, чего ожидал от жизни в молодости.
1: Rahat on mennyt, ystävät on kaikonneet, ja olet yksin, ja ei ole työpaikkaa eikä asuntoa.
2: Деньги кончились, друзья оставили, и я оказался совершенно одинок, без работы и жилья. В этих обстоятельствах я начал серьезно размышлять, что делать, чтобы жизнь изменилась. Лечился в наркологическом отделении и получал временную помощь, но через некоторое время опять начинал пить. И так в течение 5 лет. Голосуя, ездил на попутных машинах. Иногда встречались верующие, которые рассказывали о Христе и свидетельствовали о том, как Христос изменил их жизнь. Я с насмешкой выслушивал их, говорил, что все это сказки, что Христос ни разу не помог и не открылся мне, хотя я и молился, когда было очень трудно. Но все равно в памяти остались эти свидетельства. Да иногда они и брошюры давали мне. Прочитав, я выбрасывал их.
1: Алкоголисты парантолоса ollessani viimeisen kerran, niin siellä kävi uskovaisia, jotka kertoivat Jeesuksesta, ja siellä nämä asiat rupesi eri lailla kiinnostamaan minua. Minun sydämessäni syttyi semmoinen kaipaus.
2: Потом в наркологическую больницу, где я лежал, опять пришли верующие. Они рассказали о Христе, и там эти вопросы заинтересовали меня. В сердце моем вспыхнуло желание, тоска. Я все средства уже перепробовал. Осталось еще одно – обращение к Богу. Этого я не пробовал. А вдруг оно поможет мне, изменит мою жизнь? Ведь все уже потеряно. Мне нечего больше терять. Что препятствует мне обратиться к Богу? И я воззвал к Нему.
0: Некоторые говорят, что вера – это только один из многих способов, с помощью которых можно изменить себя. Какого вы мнения об этом? Пожалуйста, Моника.
3: Niin, mä tiedän omasta kokemuksestani, että kyllä ihminen voi paranella itseään, mutta ei siitä kyllä koskaan kuitenkaan tule mitään todellista.
4: Да, я знаю из своего опыта, что человек может сам себя изменить, но никогда из этого не следует ничего правдивого, истинного. Конечно, наружно можно изменить свою жизнь, если у тебя такая сильная воля, но ты никогда не получишь того внутреннего покоя и мира, который дает только Бог через рождение свыше. Лишь этим путем можно получить ту силу и тот мир, который воистину принесет изменения во всех вопросах.
1: Naisihminen, nuori tyttö, hän kysyi, oliko vaikea vapautua viinasta.
2: Когда я рассказал о своей жизни одной молодой девушке на работе, она спросила, трудно было избавиться от водки? Я ответил, нет, когда Иисус освобождает, то легко. Иисус полностью изменил мою жизнь, освободил от грехов, в том числе и от водки. Девушка продолжила, нет, это должно быть трудно. Я знакома с одним человеком, который сейчас не пьет больше. Он сам покончил с водкой. Ему приходится постоянно бороться с этим. Я думал, что ответить. И внутренне молился про себя Богу. Дай мне нужные слова, чтобы ответить ей мудро. Ведь такая большая разница между человеком, освобождающимся своими силами, и человеком, которого Иисус освобождает. Пьяница – это как человек, находящийся в тюрьме и желающий освободиться. Он может, конечно, убежать, пролезть где-то через дыру или перелезть через стену. Он может убежать, но живя на свободе, он знает, что он заключенный. Но когда Иисус освобождает от алкоголизма, это подобно тому, как охранник открывает перед ним ворота лагеря и говорит, «Ты свободен». Есть великая разница между попытками человека освободиться своими силами от водки или других грехов и плохих привычек и тем, когда Иисус освобождает его. Христом дарованная свобода, полная и истинная. Зная, что ты свободен, не надо бояться прежней жизни, привычек, что они каким-то образом опять свяжут тебя.
1: Minä ainakin sen ymmärsin omalla kohdallani, että minulle ei auta, että minä rukoilen Jumalalle.
2: Я считаю, что это не поможет, если я только помолюсь, Господи, избавь меня от этих последствий греха, от того, что случилось, когда я напился. Ты видишь, я без квартиры, без друзей, без работы. Я не могу просить Бога, чтобы Он устранил все это и дал мне все, в чем я нуждаюсь. Мне нужно просить у Бога сил, чтобы расстаться с прежней жизнью. Сказать, я хочу с ней покончить. Я желаю жить для Тебя, Иисус. Желаю оставить выпивку, нечестный образ жизни. Мне нужно сказать, Иисус, я здесь. Я желаю оставить прежнюю жизнь и с этого момента жить для Тебя, Иисус. Возьми Ты меня и будь Ты властелином в моем сердце. Я желаю следовать за Тобой дай мне разумение поступать по твоей воле.
0: Если подумаем о вашей жизни, Моника и Маури, вы оба приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. И, несомненно, Бог простил вам все прошлое. Но смог ли Он исправить уже разбитое? Смог ли Он восстановить разрушенные мечты?
3: Joo, kyllä minun kohdalla Jumala on voinut korjata. Eihän kerrallaan voinut korjata täysin ehkä.
4: Лично в моей жизни Бог исправил, но Он не сделал этого моментально. И сейчас я еще не совершенна, да и вряд ли буду совсем совершенна, находясь на этой земле. Но я уверена в том, что Он сам во мне совершит начатое им дело. Чувство полного доверия, знание того, что все в любящих, заботливых руках Всевышнего дает полный покой. Господь и наружно во многом исправил мою жизнь. Мой муж уверовал примерно через год после меня. Он спасся еще из более глубокого рва, так как следовал по той же дороге, что и я. Мы вместе искали Бога и всей семьей излечились. Несомненно, Бог может изменить жизнь человека и желает изменить ее в лучшую сторону.
2: Как я уже говорил, в молодости у меня были мечты. Но теперь Господь дал мне новые мечты, многие из которых Господь уже исполнил. Раньше моя жизнь была бесцельной, бессмысленной. Я только искал эту цель. Но теперь, когда я прожил уже несколько лет верующим, я понимаю, для чего живу. Через Слово Божие я многому научился. Бог наполнил мой внутренний мир. Я понимаю свое назначение на земле. Откуда пришел и куда иду. Какое назначение имеет моя жизнь. Господь действительно помог мне.
1: Onnellinen perhe, kaksi ihanaa lasta. Lasta nekin on Jumala rukouksen kautta minulle antanut.
2: У меня чудесная семья, двое прекрасных детей. Их мне также по молитве дал Господь. Он дал мне желание трудиться. Раньше работа была для меня только обузой. Но прежде всего, Он дал мне спасение и радость.
1: Minun yksi Raamatun semmoisia lempipaikkoja, mitkä minulle on antanut hyvin paljon.
2: Одно из любимых мною мест – Евангелие от Иоанна, слова Иисуса. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, что кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я пришел к Иисусу, и Он наполнил меня, как и сказано, что из чрева потекут реки воды живой. Это исполнилось на мне. Я чувствую, как реки воды живой вытекают из меня, потому что Иисус дал ее мне, эту жизнь. Мы каждый однажды уйдем отсюда, будь мы алкоголиками или трезвенниками, министрами, президентами, великими мира сего или ничего не значащими, богатыми или бедными. Всем нам придется однажды умереть, и тогда ценность всех наших дел взвесит. Только вера в Бога, она единственная, доведет нас до жизни вечной.
0: Дорогой слушатель, эту новую жизнь, о которой только что рассказали Моника и Маури, вы тоже можете получить. Слово Божие, Библия, говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И воззовете ко Мне, и Я услышу вас, и взыщите Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим, и буду Я найден вами, говорит Господь».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Всем сердцем его искать». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на послании к Колоссянам, глава 1, стих 13. И сравнили это место Писания с Деянием апостолов, глава 26, стих 18. Но я еще раз прошу вас не путать эти две формулировки. Здесь, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, речь идет о том, что через новое творение, которое в нас родилось от нетленного Божьего семени и которое мы получаем в ответ на наше покаяние, в нас наступило изменение сферы власти. То есть, что через новое творение мы неотделимо связаны с Богом и вышли из власти тьмы в Божий свет. А новое творение, как и Бог, грешить не может. Поэтому Павел и говорит в послании Ефесянам, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Здесь, как видите, речь идет о смене положения при покаянии. В книге «Деяния апостолов», глава 26, акцент стоит на возрастании в хождении, выйти из области влияния сатаны и войти в область влияния Бога, войти в область Божьей воли. Итак, мы здесь видим, что полное приближение к Богу одновременно связано с возрастающим освобождением из власти сатаны. Об этом говорит также апостол Иаков. Он призывает верующих в послании Иакова, глава 4, стих 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Как видите, прежде всего следует покориться Богу, то есть войти в область Его воли. Эти два выражения обуславливаются полярно. С одной стороны к Богу, а с другой стороны от сатаны. Покорение Богу обуславливается тем, чтобы противостоять сатане. Отсюда вытекает логичное следствие. Кто не противостоит сатане, тот и не покоряется Богу. Естественно и неудивительно, что очень многие верующие находятся в этом вопросе в неведении, потому что они хотя и знают, что следует бежать от греха, но не знают, что сатане следует противостоять. Эти понятия зависят друг от друга, и они связаны между собой. А в стихе 8 этой же главы Иаков сообщает нам о том же еще более конкретном, как это происходит. «Приблизьтесь сначала к Богу, и тогда Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте или очистите сердца двоедушные». Резко, но очень метко сказал здесь Иаков. Снова мы имеем здесь движение, которое начинается в том же направлении. «И он приблизится к вам». И что потом? «Потом очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Очищение рук приводит нас к действию греха. Но не только то, что мы сделали греховное нашими руками, но и то, что мы сделали в мыслях и в словах. И от этого мы должны очищаться. И это очень важно. Среди верующих существует такое недоразумение. Многие верующие думают, если они покаялись и при этом признали Господу Иисусу три греха, то в отношении прошлой жизни они могут быть спокойными. Но, к сожалению, это не так. И в отношении этого нам следует молиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он дал нам свет, чтобы грехи нашей прошлой жизни вывести на свет и их упорядочить, чтобы мы не таскали их постоянно за собой, как тяжелое бремя. А что касается очищения сердец у двоедушных или двусердечных, то здесь речь идет об очищении сердца, чтобы они удалили из сердца все мотивы, которые не имеют в виду Бога. Это тоже относится к тому, чтобы искать Бога всем сердцем. Итак, мы видим, что при покаянии не все вопросы решены, как думают и учат верующие в некоторых кругах. Но при покаянии начинается именно самое главное, при этом возникает рекуперация некоторых областей жизни. Рекуперация из области, где человеком управляют грехи, в область Божьей воли и послушания. Коротко объясню слово «рекуперация». Когда электровоз идет с составом под уклон, то применяется торможение посредством рекуперации. Это значит, в таком режиме двигатели электровоза включаются в режим генераторов, которые при большой инерции состава выдают в контактную сеть электроэнергию. Доказательство, что это именно так, мы имеем в том, что мы, как дети Божии, и после покаяния еще грешим, и с некоторыми грехами имеем большие нужды в их преодолении. Иаков говорит: «Ибо все мы много согрешаем». Иакова, глава 3, стих 2. Поэтому мы имеем в нашем главном тексте этот призыв: «Всем сердцем ищите Бога». Поиск Бога от всего сердца возможен только при избавлении от других мотивов сердца, от собственных вещей, с переходом в новую жизнь. В противном случае мы останемся в области власти врага в этой мере, в какой мы не завершим очищение сердца. Но если мы от всего сердца ищем Бога и удалим из сердца все, что не значит Бога, тогда мы перейдем в Божью близость. А ничего лучшего не бывает, как пребывание в области Бога. По этому поводу читаем в Псалме 24, стих 14. «Тайна Господня, боящимся Его». Вместо слова «тайны» можно также сказать «связь» или «общение», то есть «близость». А если мы с кем-нибудь находимся в близких отношениях, то это значит, что мы его лучше познаем. Тогда мы знаем, что он имеет на сердце. Тогда Бог открывает нам тайны своего сердца. А в принципе, Бог до определенного времени скрывал или скрывает от нас определенные вещи. К примеру, мы читаем в Библии о тайне Христовой, через которую нам дана благодать. Эта тайна открыта нам в последние дни, то есть во время благодати, как читаем в послании Ефесянам в главе 3, стихи с 3 по 5. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». В принципе, Бог до определенного времени скрывает определенные вещи, чтобы свои тайны открыть тем, которые находятся для этого в соответствующем достоинстве, а именно тем, которые входят в его близость, которые стремятся исполнять для этого все условия, чтобы быть близко к нему. Впрочем, и люди утаивают вещи, как об этом читаем в книге пророка Исаии в главе 29, стих 15. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа. которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. При этом нам приходится затаить дыхание. Разве от Бога можно что-нибудь утаить? Ведь Бог все видит и знает все сердца. В формулировке этого стиха мы познаем, что здесь имеется в виду что-то другое, а именно тот факт, что мои пути, которыми я хожу, не преданы Богу, что эти пути я сохранил для себя как что-то собственное, чтобы ходить в собственной воле. А это значит «скрывать от Бога». На латинском языке слово «скрыто» означает «оккульт». И здесь мы снова видим взаимосвязь, видим, как мы приходим таким образом в контакт с врагом, во взаимосвязь. Своеволие сближает нас с врагом. Над Израилем был совершен суд, а при предъявлении вины, которую мы находим в 4 книге Царств, глава 17, стих 9, где эта вина открывается, мы видим, почему этот суд должен был прийти. «И стали делать сыны Израилевы тайно дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевых башен до укрепленных городов». Сыны Израилевы делали это скрыто, тайно, для себя. В этом мы наблюдаем определенную линию. Уже в начале данной проповеди мы отметили, что своеволие Библия характеризует как грех волшебства. Поэтому полная передача себя Богу очень важна. Этот поиск Бога от всего сердца необходим, чтобы выйти из скрытого состояния к Богу, в Божий свет, чтобы все Ему передать. Особенно следует принести Ему грехи, в которых мы, возможно, еще ходим, такие грехи, которые относятся к прошлому, которые мы еще не принесли и не признали перед Богом, или даже такие грехи, которые мы не видим. В отношении таких грехов мы должны быть озабочены и просить Иисуса, чтобы Он мог нам их показать. По отношению всего этого мы можем записать такое основополагающее предложение. Если мы таким образом откроемся Богу, тогда и Бог нам откроется. Именно при таких условиях для нас откроется доступ к Божьим тайнам, откроется взор в Его сердце. Поиск Бога от всего сердца приводит нас, в конечном счете, к сердцу Бога. Наше сердце полностью Ему, и таким образом следует Его искать, чтобы Бог мог нам подарить всю свою полноту. Именно об этом идет речь в послании Ефесянам, в главе 3, стихи с 16 по 19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». К этому мы стремимся в соответствии с нашими познаниями и в соответствии с общением с Богом. Но в данном случае не только познание ради познания, но чтобы одновременно находиться в общении с живым Богом, и все это в Его полноте. Это является целью Бога с нами, полностью к Нему, от всего сердца к Нему. Это является предпосылкой или условием, что наше сердце мы полностью приносим Ему. Но, увы, к сожалению, мы еще крепко держим греховные вещи. Почему? потому что мы просто не знаем, что предлагает нам Его полнота, ибо тогда, если бы мы это знали, то оставили бы эти греховные дела далеко позади нас. Мы еще не получили настоящего удовольствия в том, что означает общение с Богом, что содержит в себе пребывание в Его близости. Об этом псалмопевец пишет очень важные слова в Псалме 15, стих 11. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек, в деснице Твоей, то есть в правой руке». А в Божьей деснице мы всегда видим Его Сына, Иисуса Христа. Следовательно, блаженство Бог дал нам в Своем Сыне. А теперь мы себя спросим, знаем ли мы полноту радости, которая связана с поиском Божьего лица? Знаем ли мы это соучастие в Божьей радости? По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 25, стихи с 20 по 23. «И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб». В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Полнота, которая находится в Боге, находится в Иисусе, и мы можем испытать или стать соучастниками этой полноты, если мы находимся в Его близости, в Его общении. Это является Божьим обетованием. Но если мы это не познали, то мы еще не совсем приблизились к Богу. Тогда мы удерживаем еще такие вещи, которые Богу не угодны. И если в Псалме 15, стих 11 говорится о блаженстве в правой руке Бога, то из послания Галатам 2, стих 9 мы знаем, что правая рука Бога указывает на общение через Его Сына Иисуса. Тогда обетование Бога гласит, если ты находишься в глубоком общении с живым Богом, то по-настоящему испытаешь, как Он тебя любит. И если ты в темную ночь выйдешь на улицу и взглянешь на звездное небо и увидишь его бесконечный размах, то поймешь, тот, который это сделал, это скрытая величайшая сила, которая только бывает, Творец всего этого любит тебя. Сознание этого не теоретическое познание, но это написано в Библии. Весь смысл заключается в том, чтобы жить в этом сознании, в этом опыте. Дорогие братья и сестры, если мы это испытаем, если переживем это сознание, то в наше время характерное отсутствие мира испытаем в наших сердцах мощный и глубокий мир. Позволим же на основании этого нас побудить и ободрить в том, чтобы всем сердцем приблизиться к Богу. В Ветхом Завете псалмопевец пишет в Псалме 83, стих 10, «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Всего лишь один день во дворах твоих лучше тысячи. Дальше этого ветхозаветники не могли тогда проникнуть. Они не имели доступа во святилище. А кроме того, ветхозаветники не были благословлены всяким духовным благословением в небесах, как сказано о церкви Иисуса в послании Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И если кто-то из ветхозаветников, который в плоти служил Богу, мог сказать «один день во дворах твоих лучше тысячи», то мы, все дети Божьи, можем достичь гораздо большего, если войдем в небесное святилище. А это нам доступно сегодня при служении Богу в Духе, как читаем в послании евреям в главе 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу скинии, то есть плоть свою, советую об этом хорошо поразмыслить». А теперь обратимся еще к Псалму 16, стих 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Возможно, что на первый взгляд эти слова кажутся немного загадочными, но в праведности взирать на лицо Бога мы вполне сегодня можем. Мы оправданные жертвою Господа Иисуса. В праведности мы можем смотреть лицо Бога, но в выражении «пробудившись» содержится тот смысл, что мы совоскресли со Христом и в духе восседаем со Христом на небесах, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стих 6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». А теперь мы себя спрашиваем,

Подня духа. Обетование, которое нам в этом тексте дано, очень мощно, и едва ли его можно переоценить. Но как мало дети Божьи испытывают это обетование в своей жизни. Некоторые верующие пугаются последствий. Они говорят: «Могу ли я это еще делать? Могу ли я еще ходить в кино? Могу ли я это и то еще?» Я не хочу перечислять, какие желания имеют верующие еще в этом мире. Кто из верующих так спрашивает, тот может от Господа Иисуса получить ответ. Ты можешь это, потому что оно соответствует твоему мышлению. Но это не является мышлением Бога – искать Его от всего сердца. И если Бога вы будете искать от всего сердца, то не будете больше иметь нужды во всех этих вещах мира сего. Но если вы, тем не менее, еще любите вещи мира сего, то вы пожалеете, что ради этих вещей вы пренебрегли близость с Богом. Если вы не полностью приблизитесь к Богу, то в этом будете иметь большой ущерб. Апостол Иаков говорит по этому поводу в главе 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». А апостол Павел пишет в послании филиппийцам, что ради этой близости с Господом Иисусом он все почитает за сор, как читаем в послании филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. «Но, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел потерей». Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». А мы с вами желаем, чтобы Бог открыл нам свое сердце. Не так ли? Мы желаем стать соучастниками того, что Его волнует или что двигает Его сердце. Для этого Он призвал нас в свое общение. И как все же ошибочны представления верующих о том, что в конечном счете волнует или трогает Бога. По этому поводу существует много тем. Что Бога волнует, является центральным сообщением Библии. Отец любит Сына. Поэтому мы знаем тему, согласно которой Бог постоянно желает возвеличивать Сына перед Своим троном. А именно тот факт, что вследствие совершенного Иисусом делом на Голгофе, Сын восседает теперь со Своим Отцом на троне. Что вследствие этого Отец мог возвысить Сына, и этим самым известным образом Он мог выразить Сыну свою склонность и любовь. Поэтому Святой Дух и призывает всех детей Божиих в Евангелии от Иоанна в главе 5 стихи 22 и 23. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Поэтому мы знаем, что в принципе верно, чтобы наши молитвы мы направляли к Господу Иисусу. Почему? Потому что таким образом наш Небесный Отец радуется в своем сердце. Необходимость обращаться к Небесному Отцу через Господа Иисуса Святой Дух подтверждает также в послании к Колоссянам в главе 3 стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Хотя по существу не ошибочно молиться непосредственно к Небесному Отцу,
Но так как желание сердца Отца заключается

0: нуждается в том, чтобы возвысить своего сына, то сердце отца будет обрадовано, если мы примем участие в этом желании отца, потому что в конечном счете сын должен быть возвышен. И если мышлением отца является тот факт, что его сердце радуется, если сын будет прославлен, тогда и для себя мы будем иметь масштаб, насколько глубоко мы продвинулись в общении с Богом, насколько мы стали похожими на Него. В этом деле мы можем себя проверить. Можешь ли ты, дорогой брат или сестра, радоваться, если другому брату или сестре Бог подарит в духовных вещах больше успеха, чем тебе? Можешь ли ты в таком случае от всего сердца радоваться? Если да, то ты имеешь масштаб в том, что в твоем мышлении ты стал более похожим на Небесного Отца. В общении с Богом мы познаем Его, кем Он в действительности является и как Он велик. А это есть великое и удивительное дело в такое возбужденное время, как сегодня. Поэтому Святой Дух призывает всех вас всем сердцем стремиться к Богу. В душепастырском служении мы часто встречаемся с такими случаями, что верующие имеют страх. Великий страх, великие заботы. Но что является причиной того, что верующие имеют страх? Причиной такого состояния является недостаток в передаче своей жизни живому Богу. Это является ущербом в собственных представлениях. Иов говорит по этому поводу в книге Иова 17 стих 11. «Дни мои прошли, думы мои». Собственность или достояние сердца моего разбиты, но дело заключается именно в том, чтобы прийти в полный покой в Боге. Тогда на нас не нагрянет ничего чужого, ничего враждебного. И апостол Петр говорит, что гонения, которые испытывали получатели его посланий, они не должны считать, как что-то для них чужое. Читаю этот текст в первом послании Петра, глава 4, стих 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас чужого или странного. Нет, и сегодня в это злое время действительно то слово, с которым Иисус обращался к своим ученикам, когда Он шел на воде. Но Он сказал им, «Это Я, не бойтесь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 20. «Живой Бог, который о себе говорит, «Я есть сущий», живой Бог, Он на нашей стороне, поэтому нет основания бояться». И в послании Римлянам, глава 8, стих 31, читаем о том же. «Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас?» В конечном счете, только Бог встречает нас во всем, и в Нем нет ничего вражеского. Предпосылкой к этому является сообщение Святого Духа в послании Римлянам, глава 8, стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». А этими любящими Бога являются именно те, которые всем сердцем ищут Его. Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: В эфире радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви «Благодать» евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит шестая часть этой истории.
1: До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которую хотели таким легким способом вернуть в лоно Святой Церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита? Как все хорошо, что будущее наше нам неведомо. Примерно в то самое время, когда пан Орловский заметил наступление непогоды и распорядился об ужине, на станции Подград остановился скорый поезд. Маргита Орловская быстро вышла из вагона и стала искать извозчика. Так как она приехала в Орлов без предупреждения, дедушка не послал за ней, как обычно. Сегодня по почте она получила письмо. И какое! «Дорогая, любимая Маргита, я не могу уехать, не простившись с тобой хотя бы письменно, незнакомая моя сестра. Как бы мне хотелось увидеть тебя! Если бы вы, отец и ты, знали, как я тосковал, вы бы не боялись расстроить меня, и ты пришла бы ко мне. А теперь уже поздно. Завтра утром мы уезжаем. Но я верю, что желание моего сердца исполнится. А пока всего доброго желает тебе, любимая моя сестра, твой Николай». Какое письмо! Некоторое время Маргита стояла совершенно потрясенная. Зачем она добровольно отказалась от радости увидеть брата перед отъездом, опасаясь навредить ему? А он тосковал по ней. Каким-то образом он узнал, что отец ее посетил, что они примирились. Может быть, сам отец сказал ему об этом? А теперь действительно было поздно. Завтра он должен будет уехать с неисполненным желанием. И пройдут недели, пока он вернется. Что делать? Писать или телеграфировать? Выйдет слишком холодно. Но ведь сейчас только первый час, а скорый поезд будет в 5. Но он в Подолине, на последней станции до Боровцев, не останавливается, а до М 3 часа езды. Превозмогая свое волнение, молодая женщина пошла к пане Боровской, от которой узнала, что теперь при хорошем санном пути из горки в М можно доехать за 2,5 часа. Маргита написала учителю Галю, что ей необходимо уехать и что сегодня занятий не будет. Затем она сделала некоторые распоряжения и переоделась. За это время запрягли лошадей, и добрые кони повезли ее в М. Прибыв на станцию, она едва успела купить билет. И вот она уже почти у цели. Наконец коляска остановилась. Она расплатилась с кучером и поспешила к освещенному входу аптеки. Сердце сильно забилось в ожидании увидеть любимого брата и отца перед их отъездом, а также от того, что она теперь могла войти в этот дом. Да, она шла к своим, которые ее любили, тосковали по ней. Она шла домой. Домой. Волнение ее было слишком сильным. Ей пришлось остановиться, чтобы овладеть собой. В таком возбуждении ей нельзя было войти. Ее неожиданное появление испугало бы всех. «Дома ли пан Каримский? И чем он занят?» Приветливо спросила Маргита, вышедшего ей навстречу слугу. Как пригодилось ей сейчас знание словацкого языка. «Они с паном доктором упаковывают вещи», — доложил слуга. «А пан Николай?» «Он у пана провизора». «Благодарю». Она ласково кивнула ему и поспешила дальше. В тот раз Урзин показал ей дверь его комнаты, так что она теперь знала, куда идти. Как хорошо, что Николай был как раз там, и они могли встретиться не при отце. Для него эта встреча после стольких лет могла бы быть очень тяжелой. Девушка тихо открыла дверь и также тихо прикрыла ее за собой. Ее обдало приятным теплом. Она была слишком возбуждена, чтобы заметить холод на улице. Только теперь она почувствовала, как она продрогла. В комнате свет не горел, но было достаточно светло. Огонь из камина освещал картину, запомнившуюся ей навсегда. В глубоком удобном кресле сидел, поставив ноги на широкую низенькую скамеечку, ее бледный, но красивый брат, а его прозрачная рука лежала на густых волосах сидевшего у его ног молодого человека. Маргита загляделась на них. Ей показалось, что и ее место там, около молодого провизора. «Видите, Мирослав», — сказал Николай, «с вами мне всегда так хорошо. У вас есть что-то такое, что душу мою словно завораживает. Я был так возбужден, что весь дрожал. Знал бы это Аурели, он бы меня уложил в постель и дал бы что-нибудь успокаивающее. А здесь я и без порошков успокоился». «Это понятно, дорогой мой», — улыбнулся Урзин. Его голос, полный любви, тронул сердце Маргиты. Она хоть немного хотела их послушать. «Понятно? Почему же?» — спросил Николай. «Господь, которому я принадлежу и служу, который сказал мне: „Я с тобой“, является князем мира. Не моя, а его близость успокаивает вас. Вы разве не знаете, что один Иисус Христос может успокоить все бури и вылечить все раны?» Маргита, широко раскрыв глаза, удивленно смотрела на говорящего. «Значит, он верил, что Иисус Христос с ним здесь? Он верил так же, как те испанские герои, мученики? Они в тюрьме, умирая, утешались его присутствием. Мирослав, разве вы всегда думаете о нем? Как это возможно?» «Очень просто. У меня ведь кроме него никого нет». Странное чувство овладело Маргитой. Ей показалось, что это должно быть большим богатством иметь только его одного и притом жить в таком свете и мире, как этот молодой провизор. Она непроизвольно шагнула вперед и нечаянно что-то задела. Урзин обернулся и увидел ее. Его лицо просияло. «А мы не заметили, что у нас такой долгожданный гость!» Николай тоже обернулся. «Маргита!» «Сердце не обманешь!» Николай сразу узнал стоявшую у дверях. В слезах она протянула к нему руки и бросилась в его объятия.
2: «Никуша, родной мой!»
1: «Маргита, ты пришла ко мне?
2: О, как чудно! Ну как же мне было не приехать, когда ты так тосковал по мне, А я и не знала!»
1: Обнявшись, Маргита и Николай плакали. Они и не заметили, как Урзин оставил их, и как он еще раз посмотрел на них, обернувшись в дверях. Его взгляд выражал и любовь, и боль одновременно. Они и не увидели, как он в коридоре, обессилев, прислонился к холодной стене и прижал обе руки сначала к груди, а потом к лицу. Постояв так немного, он побежал вверх по лестнице и вошел в зал. С его лица исчезла бледность, утихла боль, от которой на этой земле нет лекарств. Ничего не оставалось в его благородном лице, кроме глубокой печали во взгляде. «В чем дело, Урзин?» — с удивлением спросил аптекарь, закрывавший большой чемодан. «Николаю что-нибудь нужно?» «Нет, пан Каримский», — молодой человек улыбнулся. «Для этого он теперь слишком счастлив. Пришла пани Орловская».
3: «Маргита?»
1: Каримский опустил крышку чемодана и поднялся. «Она пришла сегодня в такую непогоду? Когда?»
2: «Только что. И я думаю, что она приехала прямо из горки. Я пришел сообщить вам об этом, потому что нужно позаботиться о горячем ужине и о спальне. Если позволите, я это сделаю за вас, пан Каримский».
1: Ответом был кивок головой и благодарный взгляд его гордых глаз. Провизор удалился. Вскоре узнали пани Прибовская и все люди в доме, какая дорогая гостья к ним явилась. Женщины плакали от умиления, совсем потеряв голову. Хорошо еще, что провизор сохранил самообладание и позаботился обо всем. Он велел принести из кондитерской и ресторана все необходимое к ужину, и он сам проветрил и протопил комнату для гостей. Затем они со слугой вынесли чемоданы из зала, навели порядок и зажгли свет, чтобы все было готово, когда господа спустятся вниз. Если бы кто-нибудь сказал Каримскому, что самый счастливый момент его жизни будет в комнате его провизора, он бы не поверил. А на стене светились незамеченные им до сих пор слова: «Прощайте, и прощены будете». Доктор Лермонтов занимался составлением маршрута путешествия, когда кто-то тихо коснулся его плеча.
2: «Вы как дух, Урзин. Где вы оставили Никушу?»
1: «У себя».
2: «Вы пришли за мной?»
1: «Нет, я хочу вам что-то сказать. Приехала пани Орловская проститься с братом. Я считаю, в ответ на письмо, которое он ей написал».
2: «Что? Маргита Орловская здесь? Вы присутствовали при их встрече? Никуша не повредила волнение?»
1: «Счастье и любовь никогда не вредят».
2: «Хорошая логика. А что они говорили друг другу?»
1: «Почти ничего. Они оба плакали».
2: «Бедные».
1: Доктор опустил голову. «Теперь и пан Каримский там. Если позволите, я закончу за вас маршрут путешествия. Друзья всегда рады поделиться счастьем. Идите, пан доктор, к пану Николаю».
2: «Вы очень добры, что избавляете меня от этого скучного дела. У меня и так не хватило бы терпения, а теперь и подавно. Но надо составить такой маршрут, чтобы не утомлять Николая частыми пересадками и долгим ожиданием. Вот здесь я остановился. Однако я лишь поприветствую пани Орловскую и сразу вернусь». Конечно же, он не вернулся. Застав господ уже в салоне, доктор стал свидетелем и еще одним желанным участником семейной идиллии. «Маргита, это Аурелий, мой единственный друг по университету, а теперь брат и благодетель. Представил его Николай. и глаза молодой женщины тепло взглянули на него.
1: «Я от всего сердца благодарю вас, пан доктор, за все, что вы сделали для моего брата и отца», — сказала она, протянув ему руку.
2: «Да, Маргита, мы доктору Лермонтову многим обязаны», — сказал пан Каримский. «Он и теперь, не считаясь неудобствами, отправится с нами в путешествие». «Не верьте этому, пани», — возразил молодой человек. «Я это делаю с удовольствием. А то, что я делал до сих пор, Никуша на моем месте сделал бы тоже, и даже больше».
1: «Этому я верю, однако это не умаляет ваших заслуг и нашего долга перед вами».
2: «Так когда вы завтра отъезжаете?» — спросила Маргита.
1: «Примерно в 10 часов».
2: «Тогда мы завтра еще увидимся».
1: «Ты придешь?» — удивился Николай.
2: «Неужели ты думаешь, Маргита, что мы тебя сегодня еще отпустим домой?» — заметил Каримский.
1: «И даже если бы все разрешили, я, как врач, не позволил бы вам ехать в такую непогоду», — вмешался Аурелий. И его веселое настроение разрядило обстановку.
2: «О, если вы меня приглашаете, я охотно останусь!» — воскликнула Маргита и рассказала о своем поспешном отъезде из горки. Причем так остроумно, что веселое настроение не покидало всех и во время ужина, к которому и Урзин был приглашен. Когда после ужина он хотел удалиться, Николай задержал его. «Последний вечер вы проведете с нами, Мирослав. Не правда ли, отец?»
1: «Да, сын мой, если пан Урзин согласен».
2: «Оставайтесь, пожалуйста», — присоединилась к ним Маргита. И Урзин остался. А в это самое время старый пан Николай беспокоился о том, что Маргите в горке будет скучно. «О, еще никогда ей не было так весело. Она играла для брата на пианино, иногда в 4 руки с доктором Лермонтовым. Затем она аккомпанировала доктору, воспевавшему красоту весны. Впервые в жизни она была счастлива».
1: «Мирослав, а ведь вы мне должны», — сказал вдруг Николай.
2: «Я? Пан Каримский? А вы забыли, что обещали спеть мне перед отъездом? Спойте теперь, пожалуйста. Завтра уже не будет времени на это».
1: «Если вы желаете, и если остальные господа не будут против, я охотно спою».
2: «Мы просим вас», — сказала Маргита. Молодой человек после краткого раздумья, прислонившись к фортепиано, запел. «Превыше разума любовь твоя, Господь, Спаситель мой! Но жажду я любви твоей всю полноту познать, и в ней всю силу, высоту, блаженство созерцать». Врач не мог оторваться от лица певца. Что его так поразило? Красота голоса? Глубина чувства? Или сама песня? Маргита крепко держала руку брата. Она текст песни не совсем понимала, но тем более трогали ее мелодия и нежность голоса. Николай закрыл глаза. Пан Каримский же впервые внимательно смотрел в благородное, загадочное лицо своего провизора, который продолжал петь. «Превыше слов, Господь, любовь Твоя, но жаждет слов живых душа моя, чтоб грешникам погибшим возвещать любовь, могущую спасти и все грехи прощать. Любовь превыше всей хвалы земной, но жаждет сердце петь, Спаситель мой, хвалу любви, нисшедшей до меня, из тьмы греха, призвавшей в чудное сияние дня».
1: Голова Каримского опустилась. Лицо его стало бледным и печальным. Ах, было время, когда родная мать пела сыну своему об этом Иисусе и учила его молиться. Уста ее замолкли в могиле. Мальчик вырос и забыл о Христе. Он позабыл и данное когда-то им обещание жить только для него, как жила его мать. А теперь обо всем этом напомнила ему песня Урзина. А тот пел дальше с еще большим воодушевлением. «Зажги, Господь, любовь моей груди, к источнику ты сам меня веди. Дай верою мне жажду утолить и от земных источников все сердце отвратить. Когда ж лицом к лицу увижу я тебя, Спаситель мой, то песнь моя любви твоей прославит широту и высоту и беспредельную всю глубину». Песня закончилась, но аплодисментов не последовало. Лишь короткое «благодарю» услышал Урзин. Он и этого не ожидал. Немного смущенный, пожелав всем спокойной ночи, он удалился. Никто из оставшихся ни слова не сказал о его песне. Слишком глубоко затронула она их сердца. Наступила ночь. Успокоенная сознанием, что она снова дома, наконец, в отцовском доме, Маргита спала сладким сном младенца. Николай от возбуждения немного устал. Аптекарь же почти до утра ходил по своей комнате. Также и доктор не притронулся к своей постели. Он стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Прости меня, матушка», — думал Каримский. «Если бы ты была жива и руководила мной, то я свое обещание сдержал бы. А так мир полон зла, и веры в нем нет, все опровергается, и я не сдержал обещания своего, а возобновить его невозможно. Я не любил его и не служил ему, потому что веру в него потерял. Ах, кто бы вернул мне то время, когда я верил? В той вере было столько счастья, столько уверенности. А теперь ничего нет надо мной. И душа моя пуста. Прости меня. Прости недостойного сына твоего.

На другой день в Подграде стало известно, что Каримский со своим сыном в сопровождении доктора Лермонтова отправился куда-то на юг. Говорили, что на вокзале была и Маргита Орловская, и что она долго и сердечно прощалась с братом и отцом. А когда поезд умчался, она направилась прямо в Орлов. Немало удивился пан Николай, когда его любимая внучка вдруг появилась перед ним. И как бы он удивился, если бы узнал, где она провела прошлую ночь. Но об этом люди не говорили, потому что они этого не знали. Маргита видела, как дедушка вздохнул, когда узнал, что она примирилась с отцом. Она поняла, что он рад, и этого ей было достаточно. –

0: И снова наступил вечер. На дворе было так холодно, что казалось, будто даже звезды на небе застыли. Но в библиотеке Орловских было тепло и уютно. Красноватое пламя камина освещало пол, покрытый коврами, и разрисованный потолок, деревянные стеллажи с книгами, этажерки, уставленные арабесками, различными фигурками и кристаллами, большие бронзовые вазы и искусственные букеты. Отсвет пламени отражался в большом зеркале, ласкал темные, удобные кресла и диваны, и дорогие альбомы на одном из столов. Но основной отсвет падал на длинный шезлонг пана Николая вблизи камина, на котором в глубоком раздумье покоилась Маргита Орловская. Молодой женщине было о чем подумать. Из Подолина директор Зарканы передал дедушке, что князь Се просит посетить его еще сегодня для обсуждения купли-продажи замка. Дедушке пришлось уехать, а вернуться он сможет только завтра. Ему было неприятно оставлять только что приехавшую внучку одну, но изменить он ничего не мог. Покупка замка и то обстоятельство, что египетский вельможа поселится по соседству, ее очень заинтересовали. Но так как посредником в этом деле был Адам Орловский, она и слышать ни о чем не желала. Она хотела помогать своему дедушке, когда он нуждался в ее помощи. Но только дедушке и больше никому. И сейчас она не думала о Подолине. Ее мысли были с теми, кто все дальше удалялся от нее. Она беспокоилась о своем брате. Не утомила бы его дорожная суета. Ах, как бы она хотела быть рядом с любимым отцом и братом. В своих раздумьях она вдруг вспомнила свой уход из Эй и свое путешествие сюда. Как она в тот день проехала несколько станций в сопровождении своей матери. Необходимости в этом не было, однако мать хотела проводить ее хотя бы немного на ее новом жизненном пути. Перед внутренним взором Маргиты стояла женщина, ее мать, горячо любимая мужем, но не любящая родную дочь. И все же Маргите удалось обрести ее любовь. В этом Маргита убедилась по глазам матери в последние часы перед расставанием. Маргита чувствовала это и теперь. В ушах ее звучал необычно нежный родной голос, сказавший ей на прощание: «Маргита, будь пану Орловскому хорошей внучкой. Он очень благородный человек. Он этого стоит». Тогда она не верила ей. Теперь, когда Маргита снова обрела родного отца и знала дедушку, она лучше понимала мать. Ведь мать была дочерью деда, и, наверное, они когда-то очень друг друга любили. Однако они были разлучены навсегда, и мать, должно быть, очень страдала, хотя она этого никогда не показывала. Что она переживала, когда поезд тронулся и увез дочь к месту ее счастливого детства? Теперь Маргита жалела свою мать, вспомнив, как она стояла на перроне и с тоской смотрела вслед уходившему поезду, как ей, наверное, хотелось в тот момент вместе с ней поехать к отцу. Но почему только к отцу? Здесь был любимый сын, которого она тоже потеряла. Ах, Никуша! О, если бы мать знала, что с ним случилось! Он, ее златокудрый любимец, мог в мучениях умереть. Его давно покрыла бы черная земля. А она, родная мать, ничего об этом не знала. В душе Маргита теперь просила прощения у своего брата за то, что когда-то она завидовала ему и ревновала к нему мать. Он заслуживал этой любви. Теперь она не удивлялась, что мать так оплакивала его, ведь для нее он был потерян навсегда. Дом Манфреда Каримского был навсегда закрыт для Натальи Райнер. Даже поплакать над своим умершим первенцем ее бы не допустили. Как это ужасно! В этом тихом одиночестве ее охватило непреодолимое желание быть рядом с матерью, подойти к ней, обвить ее шею руками и поплакать вместе с ней. Ах, какие-то были глупые, бесполезные мысли. Мать сейчас, конечно же, окружала блестящее общество, и навряд ли она скучала. А сегодня у нее день рождения. Он всегда очень торжественно отмечался в доме Райнера. Инженер делал матери такие подарки, какие только мог придумать, потому что он действительно очень любил ее. Общество боготворило ее. И она вряд ли вспоминала Орлов или Подград. Тем более, что Маргита немного опоздала с поздравлением, и она его получит только завтра. Если бы все осталось как прежде, то Маргита в этом обществе была бы лишней. Маргита вдруг почувствовала себя рабыней, которая сбросила свои оковы. К этому чувству добавлялись горечь и обида из-за того, что при жизни родного отца она вынуждена была жить с отчимом. Ощущение свободы полностью вытеснило ее тоску. С этим раз и навсегда было покончено. И теперь, когда несправедливо обиженный отец все ей объяснил, между ней и матерью образовалась непреодолимая пропасть. Разлука с матерью была печальна, но помочь Маргита ей не могла, потому что та сама разрушила священные узы, которые должны быть вечными. Она принесла несчастье людям, которые любили ее и сегодня. Ах, лучше об этом не думать. Маргите захотелось вскочить, зажечь свет и приняться за какую-нибудь работу. Но вдруг она вспомнила, какое предстоит ей дело. Дело в том, что после того, как дедушка ушел, и она вернулась с короткой прогулки из парка, пан декан Юрецкий ждал ее в библиотеке. Она поприветствовала гостя и сообщила ему об отсутствии дедушки. «Это не имеет значения, милейшая. Я пришел к вам».
1: «Ко мне?» — спросила она удивленно. «Чем могу быть полезна?»
0: «Мы вчера говорили с уважаемым паном Орловским о том, о чем ему, отцу пани Натальи, очень трудно говорить с вами. Однако говорить об этом необходимо, ради порядка и особенно ради спасения вашей души. Узнав об отсутствии пани Орловского, я сам решил уладить это деликатное дело».
1: Маргита пристально смотрела в лицо декану, стараясь угадать, что у него на уме.
0: «Вы позволите мне, служителю Святой Церкви, несколько вопросов?»
1: «Пожалуйста».
0: «Часто ли вы ходили на причастие?»
1: «Я? Ваше священство? Никогда!»
0: Душа Маргиты возмутилась. Она вспомнила слова. «Католическая церковь имеет право на тебя».
1: «Как я могла ходить на причастие, если я воспитана не в католической вере?»
0: «А в какой вере вы воспитаны?»
1: «Учителя мои были лютеранами. В пансионате Эй религию мне преподавал лютеранский пастор».
0: «Ах, это большая ошибка», — сказал декан. «Дочь католической церкви в таком заблуждении».
1: «Да, ошибка, ваше священство». Глаза Маргиты горели. Если я дочь католической церкви, то эта церковь должна была позаботиться о моем религиозном воспитании, прежде чем у меня сложились мои собственные взгляды и убеждения.
0: Глаза господина декана округлились и уставились на Маргиту. Твердую непреклонность выражали ее черные глаза. По плотно сжатым губам было видно, что она отвергает католическую церковь. В порыве гнева декан едва удержался от резкого ответа, но вовремя спохватился и смиренно склонил голову.
2: «Признаю», — произнес он с сожалением. «С нашей стороны произошла ошибка. Вы вправе обвинять нас. Нашу вину смягчает лишь то, что церковь насильственно не может вмешиваться в дела семьи». Эти слова сначала подействовали на молодую женщину. Он был прав. Но вдруг словно кто-то шепнул ей: «А испанская инквизиция? Разве она не врывалась в семьи и не вырывала лучшее, чтобы уничтожить?»
3: «Позвольте нам, милейшая, хоть что-нибудь исправить. Вчера мы говорили с паном Николаем, для которого это положение очень мучительно. Он попросил меня приставить к вам каплана Ланга, чтобы он преподал вам учение нашей церкви».
0: Она возмутилась и уже готова была прокричать: «Зачем мне ваше учение? Я никогда не стану католичкой! Я хочу принадлежать церкви моего отца!» Но тут же вспомнила дедушку. Слова «для него это положение очень мучительно» удержали ее. Она не могла сквернить то, что для него было свято, только потому, что ей в этом отношении не было уделено должного внимания. Честнее было бы познакомиться с этой религией и затем объяснить, почему она не может принять ее.
3: «Каков будет ваш ответ?» — спросил декан добродушно.
1: «Я готова проверить учение вашей церкви, ваше священство». Она открыто посмотрела ему в лицо. «Позаботьтесь, пожалуйста, о книгах для меня. Я обещаю стать внимательной ученицей пана Каплана».
3: «О, конечно!»
0: — ответил одобрительно декан.
3: «Вы станете не только внимательной ученицей, но и хорошей дочерью своей церкви».
1: «Да, пан декан, для церкви, которой будет принадлежать моя душа, я стану хорошей и послушной дочерью».
0: Маргита оставила для себя путь для отступления. Но его священство, декан Юрецкий, не понял ее и покинул Орлов в убеждении, что он наткнулся на неожиданное препятствие и что пану Каплану придется эту молодую даму научить большему, чем креститься и перебирать четки. Где ему взять подходящие книги для нее? Теперь это не казалось ему таким простым, как вчера. Несмотря на это, он не сомневался, что они вскоре вернут эту заблудшую овечку в лоно правоверной церкви, откуда ей уже не удастся сбежать. К счастью, Маргите мысли и чувства пана Юрецкого не были известны. Она почувствовала себя очень одинокой, когда вспомнила его посещение. Как ей сейчас недоставало человека, с которым она могла бы посоветоваться. Отец не настаивал на переходе в его церковь. Наверное, он прав. То, что было возможно в Средневековье, сегодня уже невозможно. В наш просвещенный век заблуждения католической церкви исчезли сами по себе. Может быть, нет уже других различий между протестантами и католиками, кроме как в церемониях. В обществе их, по крайней мере, незаметно. Стоит ли начинать борьбу из-за незначительных отступлений или различий в церемониях. Стоит ли оскорблять доброго дедушку? Чего она достигнет? Ах, почему она ни с кем не может посоветоваться? Боже мой, вздохнула Маргита. Помоги мне. Ты видишь, как я одинока. Она встала, чтобы зажечь свет и принести книги, по которым в Эй училась религии. Они очень мало прошли по этим книгам, и теперь она решила проработать все сначала до конца. Внимание ее отвлекли шаги в коридоре и стук в дверь. «Войдите!» Занавес на двери отодвинулась. «Пан Урзин!» — воскликнула Маргита, приятно удивленная этим неожиданным посещением. «Добро пожаловать!» Она протянула ему обе руки. «Простите меня за смелость, пани!» — извинился молодой провизор. «Но я подумал, что вы, наверное, с тоской ждете известий от ваших милых путешественников. И вот принес». «О, не извиняйтесь, пан Урзин! Мне ваше посещение и так было бы приятно, а тем более с таким дорогим известием!» — сказала она приветливо. «Я совсем одна, дедушка в Подолине. Надеюсь, вы проведете часок со мной, не правда ли?» Он поклонился, снял верхнюю одежду и, заняв предложенное кресло у камина, передал Маргите телеграмму. Она наклонилась к огню и прочла. «Все в порядке, самочувствие хорошее. Привет, Маргите, Николай». Она поцеловала телеграмму и села в кресло. Она совсем забыла велеть принести лампу. В помещении и так было достаточно светло. Теперь она могла с кем-то поговорить о Никуше и о своем отце. Время за беседой шло быстро. Внезапно Маргита умолкла. Ее вдруг осенила мысль. «Он мне посоветует, как быть». Рядом с Урзиным она почувствовала себя спокойно и уверенно. «Пан Урзин, вы евангелической веры?» — прервала она молчание. Он оторвал взгляд от огня и посмотрел на нее. «Да, пани». «Вы твердо придерживаетесь учения своей церкви, не правда ли?» «Я придерживаюсь учения Иисуса Христа». «А вы с вашими убеждениями могли бы принять католическую веру?» «Католическую?» Он улыбнулся. «Как соединить свет и тьму? Чтобы стать католиком, мне пришлось бы сначала оставить Иисуса Христа». «Христа? Но католическая церковь тоже проповедует его учения?» «Да, она учит о нем, но он для них недосягаем, недоступен. Он для них не является ни заступником нашим перед Отцом, ни путем к нему, ни посредником. На его место они ставят Марию и святых. Они считают, что заступничество Марии достигает благодати и что святые помогают получить прощение грехов. Добрыми делами можно, по их мнению, добыть место в раю, поэтому кровь Иисуса Христа им не нужна».
4: «Значит, вы никогда бы не могли стать католиком? Вы их учение считаете неверным?»
0: «Да, пани».
4: «А от меня требуют, чтобы я стала католичкой».
0: Он выпрямился. «От вас?» Она кивнула.
4: «Видите ли, — сказала она печально, — у меня нет никого, с кем бы я могла посоветоваться, но у меня нет также и достаточных знаний и евангелического учения. Однако внутренний голос мне говорит, чтобы я не соглашалась».
0: Не поднимая головы, она вкратце сообщила ему все,
2: о своем отношении к обеим религиям, о разговоре с деканом и о своих мыслях и сомнениях.
4: «Посоветуйте мне, правильно ли я поступила, согласившись на занятия?»
2: «Очень правильно, пани. Пусть изложат вам все учение католической церкви. Читайте притом ежедневно Библию. Сначала Новый Завет, затем книги Моисея, пророков и псалмы. Просите у Господа Иисуса Христа познания истины. Скажите Ему, что вы хотите отличить истину от заблуждения. Он услышит вас и поможет вам. Затем сравните учение Иисуса Христа и апостолов с учением пана Каплана Ланга. Если вы решите следовать воле Божией, то узнаете путь, по которому вам идти. Ибо Иисус Христос говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно».
4: «Благодарю вас, пан Урзин! Считаете ли вы, что я Библию пойму и без богословских книг?»
2: «Конечно, ведь эта книга написана для детей».
4: «Для детей?»
2: «Да, Иисус Христос сказал: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто верит Библии на слово, тот поймет ее. Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам», говорит Иисус Христос. «Если бы только богословы и образованные люди могли понять Библию, то для нас, простых людей, не было бы утешения на земле. Но, слава Богу, мы видим обратное. Самарянка, Мария Магдалина, Мария и Марфа из Вифании, простые рыбаки, Петр, Иаков, Иоанн, мытарь Матфей и другие. Все они понимали слова и речи Иисуса Христа, потому что они Ему верили. А книжники, священники и фарисеи не могли Его понять. Если вы верите Слову Божьему, то вам все станет ясно». Глаза молодой женщины светились благодарностью. Молча она протянула молодому провизору руку.
4: «Не уходите», — попросила она его, когда заметила, что он собирается встать. «Мне необходимо с вами еще поговорить».
2: «Если позволите, пани, я охотно останусь. Я только хотел достать свой Новый Завет. Однако вы его не поймете, он написан на чешском языке».
4: «Ах, я вас прошу, не называйте меня все время пани. Это звучит так высокопарно. Если иначе никак нельзя, то называйте меня просто Маргитой. Или вы».
2: Лицо его осветилось. «Когда мы с вами

0: польском. Немецким я лучше владею, но, может быть, и польское пригодится. Всегда полезно читать на двух языках и сравнивать прочитанное, поэтому я закажу вам обе. А до тех пор, если позволите, и я пошлю вам свой Новый Завет. О, я была бы вам очень благодарна! Но как мне приступить к чтению? Начните читать Новый Завет с самого начала. Ежедневно одну-две главы. Но перед чтением всегда нужно помолиться. Ибо чтение Слова Божия без молитвы приносит мало пользы для души. Я учту ваш совет. Однако двумя главами я не удовлетворюсь. Когда мы вчера вечером сидели в вашей комнате, я увидела там две немецкие книги. У одной из них на переплете были крест и венец. Что это за книги? Книга с крестом называется «Без креста нет венца». А другая – «Испанские братья». Если желаете, я пришлю их вам для чтения. Это христианские повести, и я уверен, что они принесут вам благословение. Я благодарю вас заранее, и сегодня еще пошлю к вам за ними и за Новым Заветом. Однако, извините меня, я совсем не заметила, что мы сидели в темноте. Сейчас я велю принести лампу. О, пожалуйста, из-за меня не надо. Мне уже пора уходить. Мне всегда приятно в сумерках посидеть. Они успокаивают сердце и душу. Верно. Я тоже люблю посумерничать. Но зачем вам сейчас уходить? Ведь аптека уже закрыта. Это так, но мне еще нужно побывать в другом месте. И где же, если не секрет? В тихом переулке, в одном доме, где ваше появление подействовало бы как луч солнца. Мое появление? Я еще плохо знаю по-словацки, и мне трудно было бы говорить с людьми. Больная женщина, которую я хочу навестить, собственно, полька. Но она говорит и по-немецки. Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж. А теперь, после смерти мужа, дочери и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу, а эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало.
1: Сегодня вы прослушали чтение шестой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. Наши передачи мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Нюрнберг – человеческая сущность. Когда мы говорим о Нюрнберге, мы не говорим о городе Нюрнберг, хотя такой есть известный древний город. Прежде всего, когда мы говорим по-русски Нюрнберг, сразу возникает ассоциация с Нюрнбергским процессом. Нюрнбергский процесс, который происходил сразу после Второй мировой войны с 1945 по 1949 год, через который прошло множество людей, кто-то был объявлен военнопреступником, кто-то был повешен, кто-то удавился сам. Кого там судили? Судили верхушку Третьего рейха нацистской Германии. Судили каких-то командиров садов войск и множество других людей, причастных к нацистскому режиму. Какие основные пункты обвинения выдвигались? Заговор в целях совершения преступлений против мира, военных преступлений, преступлений против человечности. То есть главное обвинение – это преступление против мира, военные преступления и преступления против человечности. Почему мы поднимаем тему Нюрнберга и говорим о том, что это человеческая сущность? Потому что Нюрнбергский процесс не стал окончанием последствий Второй мировой войны. Если бы он прошел на этом все, это была бы одна история. Но нет. После войны еще война-то на самом деле не закончилась. Она формально закончилась. Но она продолжилась в другом. Последствия войны еще на долгие годы, и я сейчас говорю не о разрушенной территории Европы. Многие города, которые лежали в руинах, я говорю о людях. О людях, которые погибли в огромном количестве с конца Второй мировой войны и уже тогда, когда она была официально закончена. Человеческая сущность. Мы говорим о той сущности, что всякий человек грешен. Римлянам 5 глава, 12 стих. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Вот основной базис человеческой сущности. В нем все согрешили. Почему после завершения войны люди, которые сами обвиняли других в совершении военных преступлений и по многим другим пунктам, сами же стали прибегать к таким же методам? Это после войны уже случилось. А что было во время войны? То же самое. То же самое. Насилие по отношению к гражданскому населению. Человеческая сущность. Судили одних преступников, а другие остались во многом безнаказанны. Может быть, они не считались преступниками по закону тех стран. Но за то, что они делали, какие приказы издавали, это, безусловно, преступники. Мы сейчас не смотрим на события Второй мировой после нее политически. Мы смотрим через слово истинного Бога, Библию. Что сказал Иисус Христос? Блаженны миротворцы. Они будут названы сынами Всевышнего. Иисус Христос, который принес новое учение. Новое, обновив то, что было в Ветхом Завете. Где было око за око, зуб за зуб. Новое мирное учение. И вроде бы страны, которые называются христианскими, жили по этому учению. Но говорить о том, что мы христиане, это одно. На практике все показывают наши дела. Вот и наша тема, о чем мы говорим сегодня, Нюрнберг, человеческая сущность, показала на практике, кто есть кто. Во время отступления армии нацистской Германии с территорий, которые сегодня входят в состав Российской Федерации, Польши, многие люди подверглись насилию, убийствам, женщин изнасилованиям, похищениям и так далее. Это было во время войны, при отступлении немецкой армии. А российские немцы в Советском Союзе были депортированы из мест постоянного проживания на Волге, на территории современной Украины. А в Америке делались концлагеря для японцев. Этот процесс назван интернирование японцев в США. Насильственное перемещение около 120 тысяч японцев, из которых 62% имели американское гражданство, с западного побережья США во время Второй мировой войны в специальные лагеря. Во многих публикациях эти лагеря названы концлагерями. Видите, Советский Союз, Америка использовали те же методы по отношению к обычным людям, что и нацистская Германия. Нацисты тоже переселяли кого, прежде всего? Евреев. Кого депортировали? Прежде всего, конечно, евреев. Нацистская Германия, которая была осуждена, которая верхушка была судимой, многие другие люди на Нюрнбергском процессе. А что делали в это время страны-союзники? Пати гитлерской коалиции. А они действовали теми же методами во время войны. Но и после войны все не закончилось. Возникла Чехословацкая республика. Так вот там, на территории современной Чехии, на границе с Германией, жили подавляющее большинство немцы, названные судетскими немцами. Когда Чехословакия обрела независимость, чехословацкий лидер Бенеш подписал директиву о лишении немцев и венгров гражданстве и их депортации с этой территории. Это событие известно как депортация немцев из Чехословакии, связанные темы декрета Бениша. События, происходившие в июне-октябре внимание, 1945 года. Уже война была закончена. Весной-летом 1945 года к немцам Чехословакии применялись следующие дискриминационные меры. Они были обязаны регулярно отмечаться в полиции, им запрещалось покидать место жительства. Обязаны были носить нашивки с буквой «Н» или повязку со свастикой. У них были конфискованы автомобили, мотоциклы, велосипеды. Им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать публичные места, ходить по тротуарам, иметь радио, телефон, использовать их. Запрещалось в публичных местах говорить по-немецки. Они были обязаны посещать магазины только в определенное время и так далее. В результате депортации судетских немцев из Чехословакии в 1945-46 годах было депортировано более 3 миллионов человек. Но депортировать, изгнать — это еще одно. Это еще не самое страшное. Самое страшное, когда человек, личность, сталкивается с насилием. О том, что делали нацисты на оккупированных территориях, сказано много. А что делали союзники? Вот, в частности, вот этот союзник Чехословакия. Что она сделала уже после войны, правительство этой страны? Человеческая сущность, Адамова природа. Она не позволила людям простить других людей. Эта природа, наоборот, озлобила. И чувство безнаказанности. Это правительство совершило такие преступления. Во время депортации погибло более 18 тысяч немцев. Из них более 5,5 тысяч были убиты. Более 3400 совершили самоубийство. 6615 умерло в концлагерях. Почти 1500 погибло при транспортировке. Множество женщин было изнасиловано. Наиболее известные массовые казни немецкого населения. Судет. Брюнский марш смерти. Сегодня, когда провели исследования в 90-х годах, говорят о более 5000 жертв. Устинский расстрел. Прошеровский расстрел. Домажлицы. Это наиболее известные массовые казни. Этот список огромен. О чем мы говорим? Мы не обеляем никого. Мы говорим о фактах. О том факте, что грех в человеке не позволил последовать учению Христа. Грех только усилил вражду. И применение союзниками тех же методов, какие применяли нацисты на оккупированных территориях. Насилие, убийство, изгнание. Нюрнберг – человеческая сущность. В Нюрнберге судили победителя побежденных. И это официальная история, а неофициальная такова, что победители от побежденных по методам обращения с гражданским населением не отличались ничем. Те же самые методы проявления греховной природы, совершения преступлений против человечности. Именно так это называется. Это мы еще не о всех сказали. В Польше немцы выселялись из Силезии, из Дацига, в Советском Союзе, из современной Калининградской области, из части Литвы, Югославии, из регионов Банат, также Словении, Хорватии, Белграда и так далее. Человеческая сущность, когда она вне Бога, она творит самые дикие вещи по отношению к своим ближним. Дикие вещи, для которых нет никакой необходимости. Ну какая необходимость издеваться над мирными людьми? Убивать стариков и так далее. Детей. О фактах говорить даже страшно, не то что представлять. Человеческая сущность. Это не официальная история. Это те факты, которые не только проявились во Второй мировой после нее, но и вообще на протяжении всей человеческой истории. Звериная жестокость людей друг к другу. Просто при Нюрнбергском процессе было это оформлено официально. Все эти обвинения. Конечно же, про преступления союзников никто там официально не говорил. Неофициально, конечно, говорили. Официально нет. Сейчас вы услышали не урок, а очередную историю. Вы услышали то, чем является человек без Бога. В кого он превращается от безнаказанности. От злобы, от потакания другими человек на человека становится непохожим. На человека, который создан по образу подобию Божьему, для которого пришел Иисус и дал новое учение. Но люди возлюбили более тьму. Поэтому, как совершали преступления безнаказанно против обычных людей, так и продолжают делать это сегодня. У нас на этом все. Мы благодарим вас за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Церковь в служении человечеству.
2: Библейские тексты для исследования. Послание к римлянам, глава 16, стих 5. Первое послание к коринфянам, глава 1, стих 2. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 21-22. Книга Деяний апостолов, глава 15, стихи с 1 по 29.
1: Памятный стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание к Тимофею, 3 глава, стихи 14-15.
2: Ключевая мысль. Нам следует помнить, что Церковь, какой бы немощной и немногочисленной она ни была, является единственным на земле объектом наивысшего внимания со стороны Христа.
1: Многие люди считают, что сегодня Церковь уже не та, что была раньше. Некоторые даже поговаривают о христианстве вне Церкви, противоречивой в своей сущности концепции. Другие выступают против организованной религии, как будто неорганизованная религия лучше. Библия прямо говорит о важности Церкви. Это не альтернатива, а важнейший компонент в плане спасения. Поэтому неудивительно, что по мере развития великой борьбы сатана так усиленно противодействует Церкви, ведь благодаря ей грешники соприкасаются с Божьим даром спасения. Павел писал, что Церковь – это Дом Божий, и даже больше – столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Церковь – не человеческое изобретение. Она была создана Богом с целью приводить заблудших грешников к спасительным взаимоотношениям с Ним.
2: Природа Церкви, часть первая.
1: Стремясь постичь природу какого-то явления или предмета, мы обычно интересуемся вопросами их происхождения, функционирования цели. Помимо некоторых образов, помогающих понять природу Церкви, Библия использует по отношению к ней особое слово «экклесия», что значит «вызванные из» или «вызванные для». В повседневной жизни это греческое слово использовалось главным образом для обозначения группы граждан, приглашенных в общественное место для собрания. Новый Завет использует это слово в таком же общем смысле.
2: В Септуагинте перевод Ветхого Завета на греческий язык «собрание Израиля», особенно когда народ собирался перед Господом для религиозных целей, переводится словом «экклесия».
1: Иудеи были вызваны, чтобы представлять собой особый Божий народ. В таком же смысле первые христиане использовали это слово, указывая на иудеев и язычников, получивших Божью благодать и призыв стать свидетелями Христа. В Новом Завете Церковь – это общество верующих людей по всему миру. Важно заметить, что слово «экклесия» никогда не использовалось по отношению к зданию, в котором проходит богослужение. Следует отметить, что слово «синагога» также обозначало собрание людей для особой цели, но христиане предпочли использовать слово «экклесия». Тем не менее, оба слова указывают на то, что новозаветная церковь была исторически связана с ветхозаветной церковью, собранием Израиля. Книга Деяний апостолов, 7 глава, 38 стих.
2: Слово «экклесия» в общем смысле указывает на группу людей, вызванных по инициативе Бога. Как такое значение слова объясняет то, что Павел использует его на трех разных уровнях? Первый. Церковь на обширных географических территориях. Книга Деяний апостолов, глава 9, стих 31. Второе. Церковь в конкретных городах. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 2. Послание к Галатам, глава 1, стих 2. Третье. Церковь в частных домах. Послание к римлянам, глава 16, стих 4. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 19, которое, тем не менее, являлось частью всего тела Церкви Христовой.
1: «Экклесия» означает группу людей, собранных вместе и разделяющих спасительные взаимоотношения с Христом. Церковь одна во всем мире, и в то же время она представлена в поместных общинах.
2: Подумайте о вашей общине, которая функционирует как представитель всей церкви. Какую ответственность это налагает на вас, как члена тела церкви и на поместную общину?
1: Природа церкви, часть вторая.
2: Помимо слова «экклесия», Новый Завет изображает церковь некоторыми образами, которые глубже объясняют ее природу и назначение. Сегодня мы рассмотрим только две важные концепции относительно церкви – церковь как народ Божий и церковь как тело Христа.
1: Первое. Народ Божий как концепция используется в Библии по отношению к детям Израиля. Книга Второзакония, 14 глава, 2 стих. Прочитайте первое послание Петра, 2 главу, 9 стих, где эта концепция применяется по отношению к христианам.
3: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
1: Что это значит для нас сегодня?
2: Заметьте, что даже как концепция, применяемая к христианам, она по-прежнему используется для описания народа израильского. Евангелие от Луки, глава 1, стих 68. Послание к римлянам, глава 11, стихи 1, 2. Очевидно, что Новый Завет применяет данную концепцию к церкви, предполагая целостность церкви и осуществление ее конечной цели. Послание к Галатам, глава 3, стих 29.
1: Вторая. Выражение «тело Христово», смотрите, послание к римлянам, 12 глава, 5 стих.
4: «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого — члены».
1: Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 27 стих.
4: «И вы — тело Христово, а порознь — члены».
1: И послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 22-23.
4: «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем».
1: Изображает церковь как тело Христа. Как эти тексты помогают нам лучше понимать ее природу и назначение?
2: Из этих текстов можно почерпнуть ряд идей, и, возможно, самый очевидный из них – единство церкви. Смотрите урок за среду. Эта идея прослеживается и в других местах Нового Завета, особенно в первом послании к Коринфянам, 12 главе, где Павел пишет: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?» Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 12 по 17.
1: Некоторые люди страдают от так называемых аутоиммунных болезней. Их иммунная система, которая должна защищать организм, наоборот, атакует его. Подумайте, как нечто подобное может происходить в теле Христа.
2: Миссия церкви.
1: Если церковь – это тело Христово, значит, она должна делать то, что делал бы Христос, если бы по-прежнему телесно пребывал на земле. Именно для этого и была создана церковь как собрание. У церкви не просто есть миссия, сама церковь – это миссия.
2: Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 28, стихи 19-20.
3: «Итак, идите, научите все народы, крестя их, во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
2: Как этот призыв отражает миссию церкви?
1: Миссия включает в себя необходимость посылать людей, чтобы они говорили о Боге. Это делал сам Бог, посылая на служение израильских пророков. книга пророка Иеремии, 7 глава, 25 стих, и апостолов, Евангелие от Луки, 9 глава, 1 и 2 стихи, 10 глава, стихи 1, 9. Иисус послал своих учеников, как и Отец послал Его, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Сегодня церковь может делать не меньше и оставаться верной своему призванию.
2: Что говорят нам приведенные тексты о миссии церкви? Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13.
4: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
2: Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 5 по 8.
5: «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
6: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания».
2: Послание Иакова, глава 1, стих 27.
7: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
2: Первое послание Петра, глава 2, стих 9.
8: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
1: Совершенно ясно, что евангелизм занимает центральное место в миссии церкви. Церковь существует также для назидания верующих, осуществления истинного поклонения и участия в заботе о социальных нуждах.
2: Хотя церковь сталкивается с разными проблемами, одна из самых сложных – поддержание правильного баланса в понимании своей миссии. С одной стороны, было бы так просто полностью посвятить себя социальной реформе, работе по улучшению состояния общества и решению его проблем. Хотя эта работа сама по себе важна, она никогда не должна поглотить главную миссию церкви, которая состоит в том, чтобы вести погибающих к Иисусу и готовить людей к его возвращению. В то же время нам следует избегать крайностей, считая, будто конец света уже наступил, и из-за этого пренебрегать основными обязанностями повседневной жизни. Нам нужна божественная мудрость, чтобы знать, как поддерживать правильный баланс.
1: Каким образом вы участвуете в миссии церкви? Каким образом вы можете делать больше того, что уже делаете? Почему участие в исполнении миссии церкви важно для вашего духовного возрастания?
2: Единство церкви.
1: Церковь, представленная в таких образах, как вызванные Богом, народ Божий, тело Христово, храм Святого Духа, имеет все необходимое для выполнения служения или миссии. Единство очень важно для церкви, ибо в противном случае она не может успешно выполнять свою миссию. Неудивительно, что вопрос единства волновал Христа, когда его земное служение приближалось к концу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 21-22.
2: Иисус молился о единстве церкви. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 21-22.
9: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино».
2: Павел также призывал верующих к единству. Послание к Римлянам, глава 15, стихи 5 и 6.
4: Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа».
2: Как мы должны понимать единство, основываясь на приведенных текстах? Что подразумевает это единство?
1: Единство, о котором молился Христос и к которому призывал верующих Павел, включает в себя единение в чувствах, мыслях, действиях и многое другое. Такой гармонии невозможно достичь с помощью выстраивания социальных отношений, дипломатии или политических ухищрений. Это дар, изливаемый на верующих, пребывающим в них Христом. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 22-23. И сохраняемый силой Бога Отца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих.
2: Прочитайте первое послание к Коринфянам, главу 1, стих 10.
4: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».
2: И второе послание к Коринфянам, главу 13, стих 11.
4: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами».
2: Как мы можем достичь такого единства, к которому призывает Павел?
1: Понятно, что все мы разные. У нас разные взгляды на многие вопросы. Поэтому временами нам трудно прийти к единству, хотя стрессы и некоторая напряженность в отношениях порой неизбежны на любом уровне церковных взаимоотношений. Нам всем необходимо взращивать в себе смирение, самоотречение и стремление к взаимопониманию, которое должно преобладать над нашими собственными интересами. Столь многие разделения возникают из-за эгоизма, гордости, желания превознести себя и свои взгляды над другими. Никто из нас не совершенен. Никто не понимает все досконально. Какие бы разногласия ни возникали между нами, мы все должны ежедневно брать и нести свой крест, умирать для собственного «я», искать добра не только для себя, но также для окружающих и всей церкви. Тогда многие проблемы, с которыми мы боремся и которые затрудняют дело Божье, исчезнут.
2: Обобщая все сказанное, можно сделать такой вывод. Единство начинается с каждого лично. Мы должны не просто называться последователями Христа, но жить жизнью самопожертвования, жизнью, посвященной великой цели добродетели, а эта цель выше нас самих.
1: Руководство церкви.
2: Управление необходимо для того, чтобы все работало. Это относится как к обычной общественной, так и к церковной жизни. Управление включает в себя организацию, то есть необходимость организовать все таким образом, чтобы обеспечить необходимое функционирование, соответствующее правилам, нормам и структурам, созданным для содействия выполнению поставленной задачи. Вопросы полномочий также имеют большое значение в управлении. На уровне практики церковной жизни это такие вопросы. Кто имеет право санкционировать те или иные действия, и кто может быть уполномочен выполнять их? Разные ответы на эти вопросы привели к разным формам церковного руководства. Прочитайте «Деяния апостолов», главу 15, стихи с 1 по 29.
10: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз двери веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
11: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
10: Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
7: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое“, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
10: Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
7: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
2: Что мы узнаем из этих стихов о некоторых ключевых принципах церковной организации и руководства?
1: Что бы мы ни усвоили из этих стихов относительно церковного управления, одно должно быть четко определено. В центре внимания к церковной организации должно быть распространение Евангелия. С библейской перспективы церковное управление успешно настолько, насколько осуществляется миссия церкви – проповедь Евангелия.
2: Нам также нужно помнить, хотя Христос осуществляет свою власть через церковь и ее руководителей, Он никогда не передает им свои полномочия. Он остается главой церкви. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 22. Ранняя церковь сознавала, что не может осуществлять власть независимо от Христа и Его Слова. В тексте «Деяния апостолов», глава 15, стих 28, подчеркивается: «Для собрания было важно, что их решение угодно Святому Духу, истинному представителю Христа. Сегодня как руководители церкви, так и ее рядовые члены не могут действовать иначе».
1: Проанализируйте Евангелие от Матфея, 20 главу, стихи с 24 по 28.
5: «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
6: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: И 23 главу, 8 стих.
6: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья».
1: Что здесь говорится об осуществлении власти на всех уровнях церковной жизни?
2: Желаете ли вы служить окружающим? Глубоко задумайтесь над мотивами вашего служения в церкви. Каковы же ваши мотивы, и как вы можете привести их к большей гармонии с принципами, открытыми в Слове?
1: Для дальнейшего изучения. Если человек уверен в своей власти и стремится управлять собратьями, чувствуя, что ему дано право считать свою волю обязательной для всех, тогда лучше всего и надежнее всего сместить его с должности, чтобы он не причинил вреда, не потерял свою душу и не подверг опасности души других. Стремление господствовать над наследием Божьим вызовет противодействие, если подобного рода вожди не изменятся. Положение, которое занимает человек, ни в малейшей степени не делает его значительнее в Божьих очах. Бог ценит только характер.
2: Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы спасать погибающих грешников. Она должна возвещать людям о любви Бога к ним и приобретать их для Христа действительностью этой любви. Истина для настоящего времени должна быть донесена в самые отдаленные уголки земли, и эту работу надо начинать с собственного дома.
1: Вопросы для обсуждения. Первый. Всем известно, что в церкви есть свои проблемы. Иисус объяснил это следующим образом. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 24-25. Прочитайте эту притчу до конца. Как мы применяем слова Иисуса в нашей церкви и как решаем вопросы с теми, кто создает проблемы? Говорит ли эта притча о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя исключать человека из церкви? Смотрите, например, Евангелие от Матфея, 18 главу, 17 стих, 2 послание к Фессалоникийцам, 3 главу, 6 и 14 стихи, послание к Титу, 3 главу, стихи 10 и 11, и послание к Римлянам, 16 главу, 17 стих.
2: Второй. Что бы вы сказали человеку, который считает, что церковь утратила чистоту, поэтому он решает оставить тело Христово и продолжать свой путь в одиночку?
1: Третий. Наша церковь верит в священство всех верующих. Что включает в себя эта идея? Какую ответственность она налагает на нас?
2: Четвертый. Обсудите в классе некоторые потенциальные опасности, угрожающие нашему церковному единству. Какие причины послужили разделению церкви в древности? Чему мы можем научиться у прошлого, чтобы не допустить подобного в будущем?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Разумный гриб. Поздно ночью в миллионах домов зажигаются голубые экраны телевизоров, и люди смотрят все подряд, в том числе и разнообразнейшие фильмы ужасов. В этих фильмах призрачные, да и не такие уже призрачные, чудовища нападают на несчастные жертвы, захватывают их в плен или, того хуже, вселяются в них. Эти киноистории вымышлены, однако в реальной жизни существует чудовище, которое проделывает то, что мы видим на экране, и это чудовище — гриб. Такие грибы растут на насекомых и внутри них. Действие гриба начинается с одной единственной споры, которая попадает на тело насекомого. Эта спора находит слабое место в оболочке насекомого и начинает размножаться, запуская туда тончайшие волокна, по виду напоминающие нити. Попав внутрь насекомого, эти нити врастают в его нервную систему. Ученые были потрясены тем очевидным фактом, что гриб завладевает насекомым и контролирует каждое его движение. Гриб подталкивает насекомое к определенному растению и велит ему забраться на высоту, достаточную для того, чтобы спорам нового поколения удобнее было приземляться на другое, ни о чем не подозревающее насекомое. Там, на этом растении, пораженное грибом насекомое и умирает, а гриб благополучно размножается. С точки зрения эволюциониста, способность столь низкой формы жизни захватывать более развитый организм и управлять им не находит никакого объяснения. Но для тех из нас, кто верит в сотворение мира, разум никак не связан с эволюцией. Разум — это дар Создателя, в котором заключена вся мудрость. Его творческой изобретательности нет предела, и каждая тварь, созданная, славит своего Создателя.
1: Передачу вел Эдуард Галеев.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Прочтем Ефесянам 3 главу, в 3 главе стихи 1 и 2. Они звучат так. «Для того я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Друзья, нам приходится удивляться, как апостол Павел был чудесно использован Духом Святым для провозглашения истины даже из тюремных стен, будучи прикованным цепью в римской тюрьме. Узник Иисуса Христа. Это стало для апостола Павла не позором, а его привилегией пострадать за истину. Удивительно, что тюрьма нисколько не угасила его желание возвещать благую весть язычникам и даже, вероятно, тем солдатам, которые его охраняли. Сегодня мы должны остановиться на нескольких особо важных моментах. Апостол Павел, апостол язычников, то есть апостол всех народов, как он пишет в послании Римлянам 1 главе 5 стих, чтобы покорить, веря, все народы. Господь призвал его на это служение чудесным образом, о чем мы уже говорили в предыдущих беседах. Мы видим, как через Иисуса Христа Бог вступил в прямое общение с язычниками, что послужило первым соблазном для иудеев, которые не могли себе представить, как это мог Мессия иудеев пройти мимо их и обратиться к язычникам. Бог направил к язычникам своего посланника для проповеди Евангелия. Это возбудило ненависть к Павлу со стороны иудеев. По этой причине апостол Павел и был в данный момент узником. Проповедь Евангелия всегда являлась и является исполнением воли Божией. Так было во времена апостолов, так есть и теперь. Есть

0: И апостолу Павлу Бог давал в трудностях силу с радостью свидетельствовать о Христе, то эту же радость и эту же силу испытывают в наше время свидетели Христа. Бог не убирает трудности и камни с пути благовестника, но дает ему силу, дает ему мужество все преодолевать и, умирая, сохранить веру. Ссылаясь на свой путь страданий, апостол Павел употребляет слово «узник». Это слово можно понимать и в прямом, и в переносном смысле. Апостол Павел был не только узником в тюрьме Рима, но любовь Христа покорила его сердце полностью, безраздельно, сделала его, можно сказать, слугой, рабом Иисуса Христа. И это слово «раб» стало любимым словом апостола Павла. Сегодня, друзья мои, Господь нуждается именно в таких служителях, которые бы даже в страданиях дерзновенно уповали бы на Бога. Бывают случаи, когда верующие начинают сомневаться в любви Божьей после больших испытаний, воспринимая их как наказание Божие. Это, друзья мои, большая ошибка. Бог не всегда посылает переживания как наказание. Бывает, посылает, допускает как испытание. Любовь Божия никогда не угасает. А испытания часто нужны нам для духовного возрастания, для духовного роста. Служение истине, служение Господу. Часто бывают такие положения, что, кажется, Бог уже отрекся от служителя, но те, кто продолжает взирать на Христа, вскоре убедятся, что дело обстоит не так. На смену тучам приходит солнце, и все свое время испытание верности – вот одна из причин, почему Бог допускает трудности. Невзирающие на Христа, от которого исходит сила, при приближении опасности готовы на все махнуть рукой и бежать. Подальше от трудностей. А труд благовестника – это не наш труд, труд Христа. Мы люди, только Его сотрудники. Поэтому, что Ему угодно, то и для нас должно быть хорошо. В послании к Коринфянам апостол Павел писал так. 2 Коринфянам, 9 глава, стих 8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Благодать Божия проявлялась в апостоле Павле могущественно, как он сам писал об этом. И это потому, что апостол не уронил знамя Христа. Несмотря на великие его переживания, гонения того времени на христиан ни в коей мере не сравнимы с теми переживаниями, какие имеют христиане в некоторых странах сегодня. Христиане же не должны страшиться переживаний, потому что обетования Божьи продолжают действовать в самых тяжелых обстоятельствах. Друг, радиослушатель, пусть не пугают вас трудности христианской жизни, трудности христианского хождения и служения истине. Бог гарантирует вам победу, и больше, Бог гарантирует вам великую награду за всякое доброе дело во имя Его соделанное. Беседу вел Николай Водневский. Дорогие друзья, да благословит вас Господь. Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

«Пойте Господу радостно, праведные, восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах, воспевайте Его в гимнах, под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу новую песнь, пусть игра ваша будет мастерской. Потому что Его слово – истина, потому что в делах Он искренен. Любит Он справедливость и праведность, мир любви Его истинный полон. Словом Господа небо создано, звезды чистым Его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном. Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось. Отменяет Господь нации замыслы. Может Он расстроить их замыслы? Вечен только замысел Господа. Его цели живут в поколениях. Будет благословен только тот народ, кого Он избрал для наследия. С неба видит Господь человечество, за живущим всем наблюдает Он. Создал Он разум каждого, потому все поступки ясны Ему. Нет царя, кто бы спасся властью своей, нет солдата, чья сила спасла бы его. Кони вовсе войну не выигрывают, сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь Его надеется. Бог спасает народ свой от смерти. Силу им дает, когда голодны они. Мы с надеждой ждем Господа. Он и щит наш, и наше спасение. В Его имя святое мы веруем, и находит сердца наши радость в Нем. Да хранит нас любовь Твоя верная. Мы Тебе доверяемся, Господи.

Словом Господа небо создано, звезды чистым его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном.

«Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось».

отменяет Господь наций замыслы, может Он расстроить их замыслы. Вечен только замысел Господа, Его цели живут в поколениях.

кони вовсе войну не выигрывают. Сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь его надеется.

Пойте Господу радостно, праведные. Восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах. Воспевайте Его в гимнах под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу песню новую. Пусть игра ваша будет мастерской. Потому что Его слово — истина. Потому что в делах Он искренен. Любит Он справедливость и праведность. Мир любви Его истинной полон. Словом Господа небо создано. Звезды чистым Его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном. Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось. Отменяет Господь нации замыслы, может Он расстроить их замыслы. Вечен только замысел Господа. Его цели живут в поколениях. Будет благословен только тот народ, кого Он избрал для наследия. С неба видит Господь человечество, за живущим всем наблюдает Он. Создал Он разум каждого, поэтому все поступки ясны Ему. Нет царя, кто бы спасся властью своей. Нет солдата, чья сила спасла бы его. Кони вовсе войну не выигрывают. Сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь его надеется. Бог спасает народ свой от смерти. Силу им дает, когда голодны они. Мы с надеждой ждем Господа. Он и щит наш, и наше спасение. В Его имя святое мы веруем, и находит сердца наши радость в Нем. Да хранит нас любовь Твоя верная, мы Тебе доверяемся, Господи.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

0: Дорогие братья и сестры, а также друзья, сегодня мы будем читать из двух мест Священного Писания. Первое место – это книга пророка Иеремии, 12 глава, стих 1 и 2. Читаем. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли, приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». И второе место – это книга пророка Исаия, 55 глава, 8 и 9 стих, как бы ответ на вопрос пророка Иеремии. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Первое место, где мы с вами прочитали, где пророк Иеремия говорит Господу: «Господи, я знаю, что ты будешь прав, но все же я хочу судиться с тобою. Я хочу спросить, ну почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Знаете, дорогие друзья, этот вопрос задавали не только пророк Иеремия, но и другие великие праведники и мужи веры, такие как Иов. Это такой человек, о котором Бог говорит: «Нет такого, как он, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла». И тот говорит: «О, если бы я знал, где найти тебя, я подошел бы к престолу твоему и сказал бы: почему ты поступаешь со мной так, Господи? Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепкие? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Да мы их безопасности от страха, и нет же зла Божия на них. Как стадо он выпускает малюток своих, и дети их прыгают, проводят дни свои в счастье, а между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что такое Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Так многие люди, не знающие Бога, и не только не знающие Бога, но даже и многие, которые хорошо знают Бога, но когда смотрят на то, что происходит с ними или вокруг их, то им кажется, что Бог поступает неправильно с ними. Даже порой жестоко, даже вопреки здравому смыслу. Ведь мы, как люди, считаем справедливым поощрять тех, кто послушен, кто исполнителен и поступающий по правде. И человек думает: раз человек так должен поступать правильно, то тем паче Бог, который справедливый и воздает каждому по делам его. У кого нет лицеприятия? И когда мы видим, что доброго, хорошего человека постигает беда, трагедия, скорбь, болезнь, смерть, и мы не задаем такой вопрос: «Господи, ну почему ты так поступаешь? Ведь это несправедливо. Мы считаем, если беззаконников Бог наказывает, нам кажется, это справедливо. Но если праведника постигает горе или скорбь, то, конечно, у нас возникает вопрос: почему, Господи?» Братья и сестры, я особенно не буду много приводить примеров, потому что вы сами достоверно знаете много таких случаев, когда хороших христиан или добрых людей, или нужных людей, которых бы Богу нужно благословить, а их постигает трагедия. Я, да и вы много знаете трагических случаев, когда Бог посылает, или вернее сказать, допускает несчастные случаи и даже смертельный исход, забирает у нас самых хороших, молодых, способных, нужных нам и нашей церкви братьев, служителей, проповедников, певцов, многодетных отцов и матерей, и дети становятся сиротами. И вот тогда мы смотрим друг на друга и задаем такой же исконный вопрос. Господи, мы знаем, что это от Тебя, но почему? Почему Ты так поступаешь? Он или она, ведь они были лучшими христианами. Они ходили на собрания, они трудились в церкви и столько могли еще сделать для церкви. Я хочу рассказать вам один пример, братья и сестры, который в жизни моей произошел, да вы его хорошо знаете. Это брат Валера из Кривого Рога. Это был молодой, очень способный брат, пел, проповедовал, был регентом. Позже его пригласили пресвитером в Новомосковск. И пришла телеграмма из Киева или из Москвы, я уже не помню, чтобы они приехали и получили духовную литературу, Библии, Евангелие и другие книги. И он поехал, и с ним поехал регент. Поехали они на Волге. И когда ехали обратно, и, видно, задремали, и врезались во встречный КамАЗ, и сразу насмерть. И все задавали такой вопрос: почему Господь допустил такую трагедию? Погибли сразу два замечательных брата. Они были так нужны церкви, они были нужны семье и людям. Ведь как много таких, которые только называют себя христианами, а сами суть не таковы. Их часто не бывает на собрании. Они не хотят трудиться в церкви. Они ведут себя не по-христиански. Да и живут они не только для себя. А сколько тех нечестивых, которые живут, достигают старости, да и силами крепкие, дети их с ними, внуки пред глазами их. Они говорят: а как узнает Господь, и есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти-то нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. И Асав говорит: так не напрасно ли я очищал сердце свое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? И думал я, как бы мне уразуметь это, но это было трудно в очах моих. Вот почему многие люди, и мы в том числе, задаем Богу такие вопросы: Господи, ну почему? Почему Ты так поступаешь? Ведь это несправедливо, это вопреки здравому смыслу. А неверующие часто обвиняют Бога в жестокости и говорят: вот какой ваш Бог, разве это правильно? Вы говорите, судья всей земли поступит ли неправосудно? Как же тогда это понимать? Как-то я беседовал с одной женщиной, которая задавала мне подобные вопросы, и вот пришло несколько времени, у ней скоропостижно скончался муж. Я пришел к ним, ее муж работал на одном предприятии со мной. Она очень переживала эту утрату. Он был действительно хорошим человеком, хорошим отцом четырех детей и хорошим мужем. Я, конечно, соболезновал ей, утешал, как мог. Так прошло месяцев шесть. И вот нам сообщили, что ее старший сын ехал с работы с района и столкнулся со встречной машиной, которая, нарушая правила дорожного движения, при обгоне врезалась в «Москвич», где был сын этой женщины. Вы, братья и сестры, представляете ее горе. Притом он был очень хороший молодой человек. Была назначена свадьба, и он один погиб. Я долго думал, пойти ли мне на похороны или нет. Я боялся, я знал, что никакие мои жалкие утешения ее не утешат. Но не пойти я не мог. Когда я зашел во двор, она пошла мне навстречу и, рыдая, сказала: «Василий Антонович, где же ваш справедливый Бог? Почему он лишил меня мужа, а вот теперь сын?» Я не знал, что мне ответить в это время. Она бы меня не поняла. Конечно, потом я через время беседовал с ней и приводил ей соответствующие примеры с Библии и с нашей жизни. Но это мало что помогло. Человеку кажется, что если бы он был Богом, то он поступил бы так или иначе в том или другом случае. И Богу не раз приходилось слушать такие вопросы: «Почему, Господи, ты так поступаешь?» Поэтому Господь говорит через пророка Исаию: «Мои мысли не ваши мысли, пути мои, пути не ваши, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот такая большая разница между нашими путями и путями Божьими, между нашими мыслями и мыслями Божьими. Вы помните, братья и сестры, того богача, который собрал богатый урожай, и ему некуда было сложить его. И он долго думал, что же делать. Думал, думал и придумал. Вот что сделаю. Сломаю старые житницы, построю новые, сложу туда весь урожай свой и скажу душе своей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись». Но Господь сказал ему: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут. Кому это все достанется, что ты заготовил?» Он думал долго прожить, что у него много добра на многие годы. А Господь сказал: «Безумец, всю ночь душу твою возьмут. У тебя кому все это достанется, что ты заготовил?» Апостол Иаков пишет в своем послании: «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и поживем там год, и будем торговать, и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что будет с вами завтра, ибо жизнь человека, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающая». Ах, как часто мы начинаем какое-нибудь дело или, как здесь говорят, заниматься бизнесом, будем торговать, откроем свое дело, будем получать прибыль, купим дом, машину хорошую, поедем куда-нибудь отдыхать или на родину. Так мы иногда думаем и мыслим. А Господь хочет сказать: «Мысли мои не ваши мысли, пути мои, пути не ваши, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Христос перед своими страданиями говорил ученикам, что скоро он будет предан в руки человеческие, и его возьмут, умертвят его и предадут его на распятие. А Петр подошел, он подумал, что не надо этого делать, и говорит ему: «Да не будет с тобой, Господи, этого». А он ему сказал: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое». Посмотрите, как далеки мысли Божьи от мыслей человека. Бог помышлял, как бы спасти все человечество, а Петр хотел спасти одного Христа, и то советом. А посмотрите, как часто мы ропщим, когда Бог посылает нам трудности, или скорби, и мы начинаем молиться, как молился Моисей. Для чего ты, Господи, мучишь раба твоего? Что ты возложил на меня бремя всего народа? Разве я носил его в чреве моем? Разве я родил его, что ты говоришь? Носи его, как нянька носит на руках своих». А Господь хочет сказать и нам, когда мы начинаем говорить Господу, почему ты так поступаешь, а Он говорит, что я делаю теперь, ты не знаешь и не разумеешь, уразумеешь после. Иосиф, наверное, ни разу молился Господу и говорил, Господи, почему ты со мной так поступаешь? Там братья меня продали в рабство, потом его бросили в темницу, а он ничего плохого не сделал. Потом виночерпий забыл про него. И Господь, наверное, говорил Иосифу, Иосиф, что я делаю теперь? С тобой ты не знаешь, а уразумеешь после, и вы знаете конец онного, как чудно Господь спас не только его, но и все, и всех его родных. Петр хотел дать, не хотел дать умыть ноги своих Христу, и он знал, он не знал мыслей, что хочет этим сказать Христос. Он дал пример в веках, чтобы мы почитали друг друга выше себя. У нас бывают скорби, несчастные случаи и трагедии, и часто смотрим на окружающих нас, и многие из нас поступают беззаконно, нечестиво, и они благоденствуют, умножают богатство, и домы их в безопасности от страха. И нет же зла Божия на них. И Асав также, псалмопевец, восклицает, «Едва не пошатнулись ноги мои, не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, и бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету и говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, и говорят, а как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего, и вот эти-то нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. Я уже говорил это раньше. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинность руки мои и подвергал себя ударам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они к разорению, исчезли, погибли, как от ужасов». На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим и будем надеяться на Господа. Предадим путь наш в руки Его, и да благословит Он нас за все Ему вечная слава. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95 841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Я хочу прочитать Псалом номер один. Псалом номер один. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Братья и сестры, как и во многих псалмах Давида, и не только Давида, в этом псалме проводится четкая линия между двумя категориями людей, между праведными и нечестивыми. Друзья, эта линия прослеживается в очень многих псалмах. И чаще всего в каждом псалме открывается какая-то из сторон или праведного, или нечестивого человека. Мы с вами, когда говорили о 31-м псалме, который начинается «Блажен, кому не вменит Господь греха и чьи беззакония прощены», мы говорили о том, что в том псалме нечестивым называется не человек, который делает плохо, а праведным человек, который делает хорошо. А мы говорили о том, что нечестивым там называется человек, который не открывает греха своего Богу и не позволяет Богу простить его грех и сделать его праведным. И, друзья, если внимательно рассматривать каждый псалом, то мы увидим, в чем именно отличие данного псалма перед другими вот в этом разделе «нечестивый и праведный». В псалме номер один тоже есть вот это разделение «нечестивцы и праведные». Но кто это за люди? В чем праведность праведного и в чем нечестие нечестивого? Друзья, если мы спросим этот вопрос, то, может быть, кто-то скажет: «Ну, это понятно. Праведный творит правду, нечестивый делает скверну». Друзья, ну а кто из нас не делает скверну? Или кто творит правду всегда? Ну, таких людей нет. По крайней мере, я не знаю. Может быть, есть такие. Можете руку поднять. Друзья, я хотел бы ответить на этот вопрос, о каком нечестивом человеке идет здесь речь, ближе к концу своей проповеди. А вначале сказать о том, что вот у этих людей, у нечестивых и праведников, у них разный конец. И опять-таки в разных псалмах, друзья, если говорить о псалмах, каждый раз, говоря о конце праведников и каждый раз, говоря о конце нечестивых, дается своя, какой-то свой нюанс, своя характеристика этого конца. Вот здесь, о чем говорится здесь? Друзья, здесь говорится о двух интересных моментах. Давайте мы с вами почитаем. Итак, «и будет». Вот что же будет с человеком праведным и что же будет с человеком нечестивым? «И будет». Кто будет? Праведник. «Как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах». Друзья, это так называемый параллелизм, когда в поэзии еврейской показываются два противоположных состояния. Дерево, посаженное при потоках вод, и прах. Друзья, в чем же здесь сравнение? Если мы углубимся вот в историю культуры еврейского народа, мы с вами увидим, что дерево, посаженное при потоках вод, это символ полноты и счастья, символ какого-то, может быть, изобилия и внутреннего богатства. Человек, как дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, которое ни в чем не имеет нужды, которое само себя питает и еще и приносит плод, чтобы питать других. Друзья, Израиль — это такая, часто пустынные места есть, хотя там были плодородные места, но вот в пустыне есть такое дерево, которое, интересно, оно растет почти в пустыне, ничего нет вокруг, одни там, может быть, пески или такая твердая земля, и вдруг растет дерево, и вокруг него зеленеет маленькая травка. Друзья, мы знаем, что у травки очень маленькие корни, они не могут, она не может расти в пустыне, потому что ей неоткуда воду брать, понимаете, да? Если мощное дерево, оно может питаться из глубины, а у травы нет таких возможностей, у нее маленькие очень корни. И, друзья, и вот откуда бы в пустыне взялась маленькая травка? Оказывается, это дерево мощным потоком впирает воду из земли, у него очень мощный корневой стержень, и она через листья часть воды орошает на окружающую землю. И за счет этого растет маленькая травка. Друзья, вот дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, имеющее силы не только жить самостоятельно, не только питать самого себя, не только сочные, плодовитые листья, мясистые такие, понимаете, не желтые, никакие там без тли и все такое, да? Но они еще и готовы тень давать, и еще и плоды для других. Это полнота жизни человека здесь вот символизируется. Друзья, а прах? Что за прах имеется в виду? Друзья, здесь имеется в виду прах от того дерева, которое не растет при потоках вод. Оно засохло, оно стало никчемным, оно в конечном итоге разрушилось, превратилось в труху, и его разметает прах. Вот его и нет. Все, вот это дерево, которого нет. Друзья, и вот с этим вторым состоянием сравниваются нечестивые люди. Вот они вот такие будут. Обратите внимание на это слово «будет». Это не идет речь о том, что это сейчас так будет. Друзья, кто-то посмотрит на праведника и не увидит, что этот праведник – человек, как мы сейчас описали, богатый, в смысле богатый полнотой духовной жизни. Мы не видим этого. Мы не видим, что это нечестивый, он как прах, возметаемый ветром. Мы этого тоже сейчас не видим. Но мы говорим о том, что это будет. Написано «и будет так». Здесь показывается конец этого пути. Определенное завершение, определенный финиш той жизни, которую избрал человек. Друзья, вы знаете, интересно, вот у евреев древних, вот, у них понятие о загробном мире, оно имелось в таком, как бы такое было слово «шеол». Вы слышали, наверное, да, слово «шеол»? Это мир, куда попадают люди после смерти, вот именно нечестивые такие люди. Там есть такая часть для нечестивых людей. И вот интересно, недавно я читал одно толкование, и не толкование, точнее, а вот именно свидетельство, как верили древние. Они говорили о том, что в шеоле не находятся люди, а в шеоле, вот в этом мире, куда человек попадает после смерти, нечестивый, там находятся тени людей. Или точнее их, ну, как бы сказать, то, что от них осталось. То есть человек настолько в этой жизни теряет свою сущность, что попадая туда, в загробный мир, от него уже ничего не остается. Остается просто какая-то тень. Друзья, вы знаете, эта мысль меня очень сильно поразила. Вот действительно так. Нечестивый человек идет по пути опустошения. Он теряет все в своей жизни. Он, ему кажется, что он приобретает радость удовольствий, но в его душе опустошение. Ему кажется, что у него появляется много друзей, но он остается одиноким. Ему кажется, что он наслаждается радостями там, плотской любви, но в конечном итоге ситуации его семья разрушается. Ему кажется, что он, может быть, наслаждается там, вот этим, вот этим, вот этим, но в конечном итоге он приходит в состояние крайней степени опустошения. У него ничего не остается. Он не может ни напитать себя, ни кому-то ничего дать. Друзья, и вот древние евреи говорили о том, что когда человек идет по этому пути, то он перестает быть человеком в полном смысле этого слова, а превращается в какое-то просто обличие человека или вот тень человека, который ничего собой не представляет и другим ничего не может дать. И вот когда человек доходит до крайней степени вот этого истощения, он попадает в ад. И в аду нет людей, там есть то, что осталось от людей. Друзья, удивительно глубокая мысль. И противоположно этому, праведник, он насыщается, он с годом от года становится сильнее, его душа наполняется, он и в старости, они какие? Сочные, плодовитые, да? Они и в старости готовы не только самого себя поддерживать, они не только сами живут, они не только, но они готовы других содержать. Я имею в виду не физически, я имею в виду, конечно, духовно. Они не только не требуют подкрепления самим себе, чтобы вокруг не ходили, как вокруг маленьких детей, и потакали всем их слабостям, но они готовы и других еще. Друзья, вот она путь праведника. Друзья, и когда полнота вот этого духовного наполнения наполняет этого праведника, друзья, и он умирает, он переходит в вечную жизнь, и там открывается эта полнота во всей его великолепии, он становится, как Иисус Христос написано, увидим его, станем, будем подобны ему, как он есть. Друзья, удивительный конец нечестивого, опустошение. Это, еще раз скажу, не только там в будущем, оно здесь на земле уже виден процесс. Мы видим этих людей, которые вот они живут, и они фактически уже тени людей. И мы видим праведника, человека, который идет по пути наполнения, человека, который идет по пути, вот, по которому Христос сказал, я пришел вам дать жизнь, и помните, как он сказал, и дать ее с избытком. Человек наполняется этой жизнью Божией, и он радуется в этой жизни, он живет этой жизнью, и он подобен дереву могучему, несломаемому дереву, несломимому, да, то есть ураганы, бури, все что угодно, оно не может потревожить, и более того, в самый, может быть, нужный момент стражник, странник приходит к этому дереву, находит там тень и находит плоды, которые могут его утолить жажду или голод. Итак, друзья, два вот таких вот, ну, конца, да, два таких финиша или результата жизни человека. Полнота и никчемность, да, такая пустота. Кстати, интересно, вот это слово «прах», это слово «прах» в некоторых древних манускриптах переводится как «шелуха» или «пустая скорлупа». То есть ничего не осталось, все съедено. Осталась одна скорлупа, которая может быть сверху красивая, но она ничего. Или шелуха, то есть внутри нет уже плода. Человек истощился в своей нечестии. Друзья, второй момент, который я хотел отметить, прежде чем ответить на вопрос, кто же такие нечестивые праведники, второй момент, который я хотел отметить, это что вот этот процесс занимает определенное время. Здесь описывается путь. Друзья, здесь говорится о том, что эти люди, я уже сказал, будет таким и будет таким. Здесь не написано, что они изначально такие сразу, они только будут. Друзья, и что же это за путь? Интересно, что путь нечестивого описан при помощи физических действий. Путь праведника описан при помощи его духовных действий. Вот давайте мы прочитаем, и вам будет более понятно. Итак, путь нечестивого. Смотрите. Он ходит. Ну, здесь такой момент интересный, что путь нечестивого описан как отрицание пути праведного. Ну, не можете не вникать в это, что означает. Значит, что такое нечестивый? Он ходит на совет нечестивых, он стоит на пути грешных, и он сидит в собрании развратителей. Вы обратили внимание на определенную последовательность развития? Что происходит? Ходит на совет, стоит на пути, сидит в собрании. То есть, что значит человек ходит на совет? Он живет дома, он живет еще в кругу своей семьи и иногда ходит на совет куда-то. Он сходил и он вернулся. Да? Большую часть времени он еще проводит в кругу тех людей, где он живет. Но у него уже появились советчики там или там. И вот он иногда к ним ходит, там раз в неделю, раз в месяц, или иногда туда посещает. Через какое-то время вот это посещение этих людей, оно перестает быть временным и превращается в постоянное. Он уже утвердился на их путях и там стоит. То есть нечестивые идут, а он же стоит на их пути, и он встречает их. То есть, друзья, это уже более вторая стадия вот этого движения к этому направлению. Человек уже там не в гостях. Человек там уже не просто пришел посмотреть, и ему интересно. Человек там уже как свой. Он уже знает, где какие места, он уже знает людей, он уже здоровается с кем-то за руку, он уже там утвердился и установился на этом пути нечестия. И третий путь. Что там происходит? Он сидит там. Это что означает? Все, у него там уже есть место, у него уже там есть стул, стол, и он там уже сидит, он там уже свой человек, и уже к нему приходят новые люди за советом. Очень похожая ситуация была с Лотом. Лот сначала посмотрел, потом туда пошел, потом там утвердился, а потом, вы помните, где находим у Лота? Сидит у ворот. Он уже сидит. Друзья, вот нечестие, оно всегда распространяется по этому пути. Всегда. Человек сначала где-то что-то посмотрел. Сходил, может быть, на 5 минут. Иногда говорят так, а что особенного, я пойду посмотрю. А что особенно, если я несколько раз, ну, я 2 раза там был или 3 раза был. Друзья, я специально не конкретизирую, о каком именно нечестии идет речь, потому что под этот как бы алгоритм подпадает абсолютно любого рода грех или любого рода нечестие. Даже самый образ жизни подпадает под это дело. Человек сначала заинтересовался чем-то там, он сходил туда раз, сходил 2, потом он там уже стал своим, он там утвердился, а потом он там сел и сидит. Друзья, очень похоже развивается и путь праведника. Только путь праведника здесь описан не категориями физических действий. Пошел, стал и сидит. А категориями духовных. Смотрите, пожелал. Но в законе Господа воля Его. Это очень глубокий, глубокий смысл, друзья, здесь заложен. В законе Господа не желание Его, в законе Господа Его воля. Друзья, очень часто человек обращается к закону Божьему тогда, когда у него в этом есть нужда. Вот у него есть нужда, он обратился к закону Божьему, у него есть какая-то потребность, он пошел туда. Друзья, когда человек помещает в закон Божий свою волю, то есть именно то, что побуждает его к действию, любой поступок моей жизни, волевой поступок, мое любое решение, оно погружено в закон Божий, вот здесь об этом идет речь. Человек говорит, я свою волю отдаю в распоряжение Божьему закону. Друзья, смотрите, то есть сначала воля, я желаю этого, я хочу, чтобы все мои решения принимались только в законе Божьем. Дальше потом что? Размышление об этом, то есть сначала направление, желание, потом об этом размышление, и потом уже человек посажен у потоков вод. Друзья, путь нечестивого пошел, утвердился, остался. Путь праведника пошел, то есть пожелал, утвердился, то есть размышлял об этом, день и ночь постоянно остался там, в этом пути. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь наполнялась вот именно тем, той полнотой, которая здесь написана, как дерево, посаженное при потоках вод, если мы хотим, чтобы наша жизнь была с каждым годом полнее, а не беднее, чтобы наше духовное состояние не истощалось, и наша сущность человеческая не истощалась, а наоборот укреплялась, и мы становились именно людьми, друзья, я еще раз обращу на это внимание, потому что это, я считаю, что важно, здесь молодежь собрана, не только наша, но и белореченская. Друзья, это очень важно понять самого молодежного возраста. Мы смотрим, идет человек, да, и к нему очень подходит, как Пушкин писал, золотая цепь над дубитом. Друзья, то есть человек фактически не представляет собой человека. Он представляет собой что угодно. Средство для украшения, он может быть сила, это какое-то мясо, например, или это может быть какое-то, что угодно, друзья. Но как человека его уже давно нет. И он думает о себе, что он человек, но в тем, чего человеческого нет. Друзья, это закладывается с детства, это направление. Я хотел об этом сказать чуть-чуть раньше, но повторился, да? Итак, друзья, если мы хотим, чтобы наш путь удалялся вот от этого состояния пустоты и приближался к состоянию полноты, то смотрите, какой у нас здесь путь описан. В законе Господа воли его. О законе размышляет он день и ночь. Он посажен при потоках вод. Вот он путь. Другого пути нет. И эти потоки небесных вод наполняют нас, и мы становимся исполненными полноты. Христос говорит такие слова. Кто будет пить воду, которую я ему дам, тот сам станет источником воды, текущим в жизнь вечную. У того из чрева потекут реки воды живой. Друзья, когда мы, грубо говоря, современным языком подключаемся к источнику вод, мы переполняемся им, и они исходят от нас. Когда мы удаляемся от источника вод, мы в пустыне этого мира иссушаемся и превращаемся в прах. Друзья, и люди, сейчас очень большая категория людей, которые вот находятся в этом собрании, они находятся около источника вод, они знают Священное Писание, но у них другой путь. Совет нечестивых, укрепление на пути, там стоят и в конечном итоге там садятся и приходят к очень печальному состоянию. Итак, друзья, мы с вами посмотрели конец пути, мы посмотрели путь этого путь, к которому приводит конец, да? Точнее, путь, который увенчивается этим концом, да? И теперь, друзья, самый важный вопрос, или точнее вопрос, который я вначале задал. Что за праведник здесь имеется в виду, и что же имеется в виду за нечестивый? Кто вот эти люди, которые уходят от источника, вот и иссушаются? В чем основная их, проблема? В чем у них изъян души? Почему они идут по этому пути? Вы знаете, для меня это было целое откровение. Я буквально недавно слушал лекции одного такого ученого человека, который по древнему еврейскому языку давал комментарии по книге Псалмы, вот именно с точки зрения древнееврейского языка. И он сказал, что вот слово «нечестивый», которое в русском синодальном языке переведено как «нечестивый», в еврейском языке оно имеет такое значение слова «циник». То есть, смотрите, блажен муж, который не ходит на совет циников. Кто такой циник? Вы знаете, какой циник человек? Друзья, интересно, когда я рассуждал об этой теме, то аналогия с циником – это состояние Лаодикийской церкви. Ты не холоден и не горячий. Друзья, интересно смотреть, обратить внимание. Он говорит, о, если бы ты был холоден, о, если бы ты был горячий. То есть Бог, рассуждая о Лаодикийской церкви, выражает желание, чтобы он был горячий. Но мы хотим, чтобы наши дети были горячие или не хотим? Мы хотим, чтобы наша церковь была горячая или не хотим? Представьте пресвитера, который сказал, я хочу, чтобы вы все были горячие. О, если бы вы были горячие, вы бы поняли желание пресвитера этой церкви или нет? Поняли. А представьте, выходит пресвитер и говорит, о, если бы вы были холодны. О, если бы вы остыли. Как бы я хотел этого. Понятно желание или нет этого человека? Непонятно. Странно. Что за пресвитер, который мечтает о том, чтобы церковь была холодна. Но Бог говорит, о, если бы ты был или холоден, или горяч. То есть, ну хотя бы холоден. Друзья, то есть то состояние, в котором ты сейчас находишься, оно даже хуже холодного состояния. Я бы даже хотел, чтобы ты был холодный. Друзья, так вот, слово циник, возвращаемся к нему, потом вернемся к Лаодикийской церкви и будем заканчивать. Друзья, слово циник означает вот что. Откровенно вызывающее пренебрежение, презрительное отношение к любым уставам и нормам. Но в данном случае человек, который не отвергает и не принимает, а человек, которому все равно. Цинизм проявляется в готовности прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей. Человек, который готов быть верующим, когда это выгодно, готов отказаться от своей веры, когда это невыгодно, готов быть вежливым, когда люди рядом властимеющие, потому что вежливым быть выгодно в данном случае, готовы быть наглыми и, может быть, неуважительными, когда рядом кто-то, в общем, не заслужит его внимания. Для когда человек ради достижения своей цели, он и выбирает себе средства. Вот есть ли что-то в законе Божьем, которое мне нравится? Есть, я это возьму. Есть ли что-то в законе Божьем, что мне мешает? Есть. Ну, посмеемся над этим. Друзья, человек не спорит с этим. Человек не согласен. Человек не отстаивает свое неверие. Он не идейный, не верующий. А он циник, ему все равно. Друзья, вот именно вот этого человека называет Библия нечестивым. Именно в этом псалме, вот именно в этом псалме. Человек, который не принимает всерьез Божьих заповедей. Который слушает Божьи заповеди, и он слушает их с такой легкой ухмылкой и думает, ну интересно говорит. Как один человек сказал, как сладкоголосый певец Израиля. Помните про такого, да? Вот говорит. Друзья, про этих людей Иисус Христос сказал такие слова. Вы хотите, вот чтобы вам, вы говорите так, мы пели вам печальные песни, и вы не плакали, мы пели вам веселые песни, вы не плясали. То есть они хотят, чтобы люди все делали то, что они говорят. Вот как им нравится, какое у них настроение на данный момент. Для них нет никакого авторитета, никакого-то стержня нет. Они живут по эмоциям сегодняшнего своего состояния, как им нравится. Друзья, этот человек никогда не скажет, у меня сегодня очень плохое настроение, я сегодня зол на весь мир, но я все равно не буду так делать, потому что Бог сказал, так нельзя. Этот человек так никогда не скажет. Он скажет, да, Бог сказал, но сейчас у меня другие обстоятельства, сейчас я бедный, сейчас у меня нет денег, и поэтому я буду вот так себя вести. Друзья, именно эти люди идут по пути, который приведет к тому, что их прах возметается ветром и унесется, и его нет, этого человека. Ему кажется, что он утверждает свою жизнь, потому что кто же, знаете, люди говорят такие слова, если не я за себя постою, то кто же за меня постоит? И он думает, что я вот сам себе создам какое-то счастье там или жизнь свою устрою. А на самом деле проходит время, прах возметался, и вот этого человека нет, все, он исчез. И дальше, друзья, у нас нет времени об этом говорить, но когда-нибудь мы об этом еще скажем, эти люди не устоят на суде. Друзья, суд – это встреча Бога с человеком. Это вскрытие его всех глубинных мотивов. Это его открытие его внутреннего состояния. Друзья, этот суды часто происходят здесь на земле. Очень часто наедине с Богом, Бог не хочет, чтобы эти суды были очевидны для всех. Но очень часто это происходит, друзья, и очевидно для всех, как и у Иуды, например. Но, друзья, но будет самый главный суд, это суд у Вечного Престола. Как один поэт написал, ну, есть Божий суд, приспешники разврата, да? Вот, друзья, есть этот суд, на котором вскроется все внутренние мотивы человека. И написано, эти люди не смогут устоять там на этом суде. Почему? Потому что у них внутри нет утверждения Божьего. Итак, друзья, нечестивые люди – это люди, которые относятся к Богу или к Божьему закону, к Божьим заповедям таким образом, как я сейчас объяснил. И здесь еще одно слово, на него тоже обращу внимание – развратители. Что это за люди? Эти люди очень похожи на нечестивых. Друзья, вот в еврейском, древнееврейском нечестивые и развратители – это почти синонимы именно в этом тексте. И под словом «развратители» можно было бы поставить то еврейское слово, которое там было написано, слово «легкомысленные». То есть циники и легкомысленные. Легкомысленный в плохом значении этого слова. Человек, который не придает значения, для него все легко. Он не обращает ни на что внимания. Ему все равно, что говорит Бог. Он не слушает это, не воспринимает это как твердый закон для своей души. Братья и сестры, заканчивая свою проповедь, которая, ну, является как бы истолкованием первого псалма, я хотел бы показать, друзья, что нам, может быть, не стоит прилагать усилия к тому, чтобы идти по пути праведника. Друзья, нам нужно быть праведниками, и тогда мы пойдем по его пути. Человек, который скажет, о, я теперь буду в законе Господа волю хранить, я теперь буду размышлять день и ночь, он знаете, к чему придет? Он придет к тому, что через 2 дня он поймет, что у него этого не получается. Потому что его внутренность не изменилась. Нельзя заставить кошку лаять. Друзья, нужно менять свою суть. А сама суть заключается в моем отношении. Что для меня является Бог? Или кто для меня является Бог? Что для меня является его учение? Чем для меня является его слово? Что оно для меня? Если я оцениваю его, если я избираю, если оно как бы зависит от моего настроения, от моих условий жизни, друзья, то желаю я этого или нет, я пойду по этому пути, пути истощения, и в конечном итоге превращусь в прах. Если для меня Слово Божие ценно, если для меня Бог сам является непререкаемым авторитетом, который для моей жизни самым главным и центром моей жизни является, и у меня к нему такое отношение, то вот это само отношение поведет меня по другому пути. И мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, и написано, устоим на пути, на суде точнее, потому что Господь знает нас. Друзья, хотелось бы призвать нас всех во всеобщей молитве. После молитвы еще молодежь Белореченска споет гимн. Друзья, и во время молитвы давайте мы зададим сами себе вопрос, вот это, о котором мы рассуждали, попросим Бога, чтобы нам переосмыслить свое отношение к Богу самому, к Его личности, к Его заповедям, к Его закону, чтобы нам быть человеком, про которого могут сказать блажен муж, человек, который будет исполнен полнотою Божьей силы. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передач этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: «Мама, пожалуйста, приходи домой». Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту, провожая глазами огни проезжающих машин. Потом я уселась на коричневый табурет и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. Прошли часы. Наконец я заметила темный силуэт мамы, появившийся из-за угла и приближающийся по дорожке. Пока она поднималась в нашу квартиру, расположенную на втором этаже, я на ощупь пересекла темную комнату, чтобы встретить ее. Надеюсь, она будет рада увидеть меня. Но, как обычно, она прошла мимо и обняла мою сестру Марию. «Дорогая, как дела?» – проворковала она. Я стояла, сунув руки в карманы своего застиранного комбинезона, ожидая, когда она приласкает меня. Но она оттолкнула меня. «Чего тебе?» – резко спросила она.
2: «Ты не обнимешь меня?»
1: – робко спросила я. «Убирайся отсюда!» – грубо ответила она. Мне было всего 6 лет, но сцены, разыгрывавшиеся в той квартире, навсегда остались в моей памяти. У меня нет ярких детских воспоминаний. Темные деревянные украшения на тускло-коричневых стенах, коричневый, видавший виды стол, скамейка, небольшой коврик – вот вся обстановка гостиной. Другая комната была пуста, если не считать кровати, которую мы делили с Марией. Она выдвигалась из шкафа. Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась поздно вечером. Я и сейчас будто вижу ее. Черные, как смоль, волосы обрамляют идеально овальное лицо. Карие глаза становились ледяными, когда она кричала мне: «Дорис, хорошенько присматривай за сестрой и не смей включать свет!» Мария была на год младше меня, и мама старалась, чтобы я усвоила одну вещь. Если с Марией что-то случится, виновата буду я. Вся ответственность лежала на мне. Мы с Марией целые дни проводили в квартире одни. С нетерпением мы ждали выходных, когда мама приготовит что-нибудь поесть. В такие дни она спала дольше обычного, а затем мы трое завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из единственного блюда, которое может приготовить 6-летний ребенок – бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Я могла достать банку из буфета. Зажав ее между коленями, ножом я перемешивала растительное и арахисовое масло. «Не пролей растительное масло», – предупреждала мама. Если такое случалось, я поспешно вытирала его туалетной бумагой. Я намазывала масло, заполняя дырочки в хлебе. Если варенья не было, то мы проглатывали бутерброды с трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Жестяной посуды не было, только стеклянные стаканы. Получив порку за то, что разбила один из них, я стала аккуратней. Я пододвигала стул к раковине, ставила стакан под кран, затем включала воду. Двумя руками я передавала стакан Марии, после этого слезала со стула. Животы у нас часто урчали от голода. Однажды я осмелилась пойти в магазин, надеясь, что продавец даст мне какой-нибудь еды. Когда он сказал «нет», я пообещала, что мама заплатит на следующий день. Но он все-таки ничего не дал мне, и я поняла, что получать еду могут лишь те, у кого есть деньги. Мне пришлось возвращаться домой голодной и с пустыми руками. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной, лежащей на мне ответственностью. Я боялась, что может случиться что-нибудь страшное со мной или с моей сестрой. Темнота нашей мрачной квартиры подогревала мое детское воображение. А вдруг мама не придет домой? Однажды вечером мы услышали, как хлопнула дверь на первом этаже нашего многоквартирного дома. Я схватила кухонный нож, открыла дверь квартиры и увидела внизу двух пьяных мужчин. Сжав нож так сильно, что косточки пальцев побелели, я закричала: «Убирайтесь! У меня нож!» Стараясь, чтобы голос звучал грозно, Мария спряталась за моей спиной. Мужчины засмеялись и через несколько минут ушли. Когда я рассказала эту страшную историю маме, она пожала плечами. «Ну и что? Ведь они же не вошли в квартиру». Потом она задала единственный волновавший ее вопрос. «Свет был включен?» Вот почему я ставила стул к окну. Огни машин, проезжавших по 34-й улице Окленда, штат Калифорния, были более приветливы, чем пугающая темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Иногда Мария вскрикивала, напуганная странными звуками. Я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом же деле я сама очень боялась. Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, что сделает со мной мама, если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится. Когда поздно вечером мама возвращалась домой, она не разговаривала со мной, а шла к Марии, которая обычно засыпала на диване. «Мария – красивая девочка, не то что ты», – часто говорила мама. Она относила Марию в постель и целовала на ночь. Я плелась следом. Не переодеваясь, у меня не было пижамы, я забиралась под одеяло рядом с сестрой. Меня мама никогда не обнимала и не позволяла садиться к себе на колени. Иногда мама приносила подарки для Марии, но никогда для меня. Одежду нам давали друзья, живущие по соседству. Платья всегда были или слишком малы, или велики. Брюки вытерты на коленях, туфли жали. Все более-менее новое доставалось Марии. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась за диван, где могла украдкой поплакать. Иногда, когда у меня болел живот, я, согнувшись, садилась на пол. Если мама находила меня плачущей, то награждала шлепком. Однажды я проснулась поздно вечером и не увидела рядом с собой Марии. Я позвала маму, которая уже вернулась домой, но не получила ответа. В ужасе я обыскала всю нашу квартиру и, думая, что меня бросили, начала рыдать, забившись в угол. Прошло около часа. Вдруг я услышала шаги на лестнице и увидела в дверях маму, а у нее на руках Марию. Она ушла, не предупредив меня, и так и не объяснила свое отсутствие. Однажды мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а женщина восхищалась ее красивым личиком. Взглянув на меня, она добавила, не очень-то смущаясь: «Зато это просто ужас». «Что во мне не так? Почему я такая страшная? Неужели никто не может любить меня?» Расстроенная, я соскользнула со стула и забилась в угол. Печаль охватила меня. Никто не разговаривал со мной, да и мне не хотелось говорить. Даже эта женщина как будто жалела о том, что я родилась. «Возможно, я могу сделать так, чтобы мама полюбила меня», — думала я. Но когда я хотела обнять ее, мама отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как дружелюбную, но надоевшую собаку. «Не делай этого», — ворчала она, а потом добавляла: «И не называй меня мамой, зови меня Лаурой». 6 лет я уже понимала, что нежеланна. Несчастье, бремя, помеха, я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. Я некрасива, и это моя вина. Если бы только я могла это исправить. Однообразные, без проблеска надежды дни сменяли друг друга. Мария и я редко смеялись. В основном мы просто сидели и рассуждали, что же в мире не так. В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь, где мы с сестрой играли. Игрушек у нас не было, и мы пользовались самыми разными предметами: камнями, палками, которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение. Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны, но мы не могли радоваться жизни. И даже время игр не стирало нашу боль. Что-то было не так у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам 3 или 4 раза. Я плохо запомнила его. Помню только, как он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была и его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу улицы. Я ходила туда так часто, как только решалась. «Привет, Клара Боу!» — приветствовал меня аптекарь, награждая прозвищем. «Хочешь лимонада?» Я хотела сказать «нет», ведь у меня не было денег. Но его глаза светились добротой, когда он сажал меня на крутящийся стул и угощал клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмотья. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя он не мог этого видеть, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее. Наша жизнь вместе в той квартире закончилась. Детский дом. «Дети, папа и я не можем о вас заботиться, поэтому вы поедете в дом, где вам понравится», — говорила нам мама, когда она и ее подруга сажали Марию и меня в трамвай. Мы ехали, потом шли. Мама держала нас за руки. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было. Пока мы шли, я увидела большое здание со сверкавшей на солнце крышей. Двухэтажное в форме буквы «П», оно показалось мне огромным. Во дворе росла пальма, окруженная геранью. За забором я увидела играющих мальчиков. «Должно быть, это школа», — подумала я. «До свидания», — сказала мама. Она не плакала. «До скорой встречи», но не уточнила, когда она состоится. Обе женщины пошли к выходу. Грустное лицо соседки говорило о том, что она беспокоится о нас. Втайне я надеялась, что когда-нибудь она навестит нас, но она так и не пришла. Мама помедлила, задержав руку на ручке двери. «Может быть, вам недолго придется здесь жить?» Потом дверь закрылась, и мы остались одни. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними. Мы приехали перед обедом, поэтому нас отвели в столовую, где за длинными столами сидели около 60 ребят. «Дорис», — сказала воспитательница, — «ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать. Если тебе что-то нужно, подними руку». На первый обед нам дали свеклу. «Я не люблю свеклу», — сказала я воспитательнице. «Придется полюбить», — ответила она. «Тебя в ней выпустят из-за стола, пока все не съешь». Но я убедилась, что не могу проглотить ни кусочка, поэтому я сидела, не дотрагиваясь до свеклы. «Дорис, ешь свеклу», — повторяла воспитательница. Я не отвечала и не ела. Наконец, всех детей выпустили из-за стола. Я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали, ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до 9 часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что победила, но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я никогда не забуду. Меня проводили наверх и показали гардеробную. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды. Там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Все дети уже были в кроватях, поэтому я переодевалась в одиночестве. Воспитательница показала мою кровать, одну из 20 в этой комнате. Ковриков у кровати не было, лишь дорожка в проходе. Я начала понимать, что это какая-то странная школа.
2: «А моя мама вернется?» – спросила я.
1: «Она придет навестить тебя», – ответила воспитательница, но очень неопределенно. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении 7 лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я начала знакомиться с другими детьми.
2: «Как называется это место?»
3: «Это детский дом», — отвечали они.
1: «Детский дом?» — большая девочка с темными волосами важно сказала мне.
3: «Это место, куда попадаешь тогда, когда ты никому не нужна».
1: Наша мама не обременяла себя посещениями детского дома. Мисс Уорд, полная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, познакомила нас с воспитательницей мисс Габриэль. Мисс Габриэль показала нам комнату для игр, где было много общих для всех игрушек. Вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками, где каждый ребенок мог хранить собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было положить в ящик. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешение положить игрушку в свой ящик, но они говорили: «Нет, это мое». Я стала собирать себе вещи. Если я находила несломанный карандаш, то потихоньку клала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, то тоже клала в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы, наверное, не будем жить здесь долго. Мы можем уехать в любую минуту, думала я. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь взад и вперед и размышляя, как отсюда выбраться. Я не доставала ногами до пола. Я подсовывала руки под колени, точно так же, как у окна в нашей квартире. Когда же вернется мама? Как я хотела вернуться в знакомую квартиру. Дети звали меня играть, но я отказывалась. «Я здесь ненадолго», — уверяла я себя. Когда мы еще жили с мамой, мне подарили красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы. Мисс Габриэль с трудом удавалось снять ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем, что я считала домом. Проходили дни и недели, а мама все не возвращалась. Постепенно я смирялась с тем, что она не собирается выполнять свое обещание и что нам придется остаться здесь. Я стала думать, что мы с Марией проведем здесь всю жизнь. Понемногу я начала привыкать к однообразной жизни. «Я смогу выжить, если буду сильной», — поняла я. Я приставала к другим детям. Я никогда не была ласковой. Я пихала их и толкала. Я дралась. Если кто-то из детей не давал мне игрушку, я отнимала ее. Другие не трогали меня, а я била их и не раскаивалась. Я не была ни больше, ни сильнее других, но должна была выглядеть сильной. Жизнь шла по распорядку и была однообразной. По утрам нас будил звонок, и мы строились, чтобы идти на завтрак. Каждый день нам давали густую вязкую кашу с комочками. Я напрягала всю свою изобретательность и придумала способ, как не глотать эту слизь. Сначала я набивала ее в рот, отчего мои пухлые щеки становились еще больше. Потом поднимала руку, прося разрешения выйти в туалет, где выплевывала все в раковину. Это я проделывала каждое утро.
2: Во время одного такого похода в туалет я вдруг почувствовала на плече руку воспитательницы. «Иди сюда, Дорис!» — приказала она, и все головы повернулись в мою сторону. Она провела меня к умывальнику, и я выплюнула кашу в раковину, стремясь попасть в сток. Потом она взяла мыло и намылила мне язык. На следующий день каша оказалась уже менее противной. С тех пор я стала ее есть. Каждый вторник и четверг нам давали пахту. Я терпеть не могла эту белую, створожившуюся жидкость, поэтому заставляла других девочек пить мою порцию. Они тоже ее не любили, но как можно скорее старались пройти это испытание. Когда воспитательница отворачивалась, я быстро меняла стаканы местами. «Если ты не выпьешь, я поколочу тебя в саду», — запугивала я их. Моя плохая репутация заставляла их повиноваться. Мария и я редко играли вместе. Она находилась в другой части здания с 5-летними детьми. Я же была с 6- и 8-летними. В детском доме не поощрялись близкие отношения между родственниками и привязанность детей друг к другу. Причину я поняла позже. Если дружба крепка, то когда одного ребенка усыновляют, другие очень страдают. Я подружилась с Эстер, дружелюбной белокурой девочкой, чья кровать стояла рядом с моей. Потом внезапно она исчезла. Ее удочерили. Администрация организовала ее отъезд, когда все дети были в школе, для того, чтобы избежать прощаний. В тот вечер, когда я поняла, что Эстер ушла, я упала поперек кровати и горько плакала. Я знала, что никогда больше не увижу ее. Воспитательница предупреждала нас: «Не становитесь очень близкими друзьями, а то будете страдать». Мисс Габриэль, которую мы прозвали «Ангел Гавриил», хотя все ангельские качества у нее отсутствовали, обращалась с нами со строгостью армейского капрала. Черные, как смоль, волосы она укладывала в 2 узла, что напоминало 2 сахарные трубочки для мороженого. У нее был крючковатый нос и черные глаза. «Я вижу вас насквозь», — уверяла она, глядя на нас. Мы верили ей. Она считала, что болезнь — это последствия греха, особенно непослушание ей. Когда кто-то заболевал, она рассматривала болезнь с теологической точки зрения. «Это Господь. Он наказывает тебя», — резко говорила она. «Если бы ты меньше шалила, то не заболела бы». Мы принимали эту теорию наказаний Божьих, стараясь точно выяснить, за какой грех мы получаем простуду, грипп и даже за что чихаем. Но однажды богословие ангела Гавриила рухнуло. Она сама заболела свинкой.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Добрый вечер, дорогие женщины! Завтра один из замечательных праздников – день 8 марта. И хотя он родился с политическим оттенком, в итоге он перерос в простой женский праздник, когда женщины чувствуют и видят любовь к себе со стороны мужчин. Ибо в этот день мы, мужчины, говорим вам, нашим дорогим бабушкам, мамам, женам, дочерям, сестрам и внучкам, самые теплые и нежные слова любви и благодарности, так как они исходят от самого сердца нашего. И желаем, пусть этот праздник продлится всю весну, а мы каждый день будем повторять эти слова. Мы, мужчины, благодарим вас за любовь, за доброту и заботу, за поддержку и понимание. Как в народе говорится, без вас мы никуда, а с вами хоть куда. Сегодняшняя программа посвящена женщине. И вначале мы не будем молиться молитвой в прозе, а послушаем молитву в стихах, написанную Духом Святым. Такую молитву написала нам Елена Мельничук.
2: Благодарю, Господь, что я живу, что вижу небо это голубое, и облака, что с легкостью плывут, чуть притеняя солнышко собою. И чудо жизни эти все цветы, и всех растений мир неповторимый, и все, в чем виден очень ярко ты, могущественный, славный и незримый. Ты дал мне жизнь, я этим дорожу, хоть и трудна она, но не напрасно. К тому же я тебе, Господь, служу, с тобою все особенно прекрасно. Благодарю, Господь, что я живу, живу, имея смысл и надежду, и что тебя отцом своим зову, крови Христа, омыв свои одежды. Благодарю, Господь, за этот дар, возвышенный, святой и бесконечный, которым я живу с тобой всегда, вчера, сегодня, завтра и навечно, что ты ведешь меня по жизни сам через испытания, трудности, печали, что я иду к нетленным небесам, где ожидаешь ты меня сначала.
1: Много прекрасных слов говорят женщины в этот день. Много хороших пожеланий. А сколько дарят цветов. Но мало говорят о женщине с позиции веры. О том, что она верит, верит в Бога, исполняется Духом Святым, имеет Божью любовь и благодать. Сотворив на земле первого человека Адама, Бог имел желание дать ему жену, друга и помощницу. Из ребра Адама сотворил Бог женщину, первую на земле. Посмотрев на Еву, Бог был доволен весьма, ибо Ева была прекрасна. Господь, творя ее, вложил в первую женщину способность любить. Не пожалел и сострадания, чуткости, одарил даром фантазии и творчества. И все это приправил чистотой сердца. То есть создал облик христианки. Послушайте стихотворение Виктории Мажаровой.
2: «Чужой беде открыто сердце, чужим печалям внемлет слух, и ближнему любовью светит твой мудрый, терпеливый дух. К тебе приносим все невзгоды, озарены твоим теплом. И в ночь тоски и непогоды для нас горит твое окно. Ни похвала, ни осужденье не страшны для души твоей. Для высшей цели вдохновенье находишь ты средь серых дней. Всегда молитвою незримой и верой жизнь твоя горит, и к людям пламенным призывом спасенья истина звучит. Как много сил неоценимых тебе Спаситель даровал, его заботою хранимо неси священный идеал.
1: Бог творил первую женщину, Еву, с такой любовью, как талантливый художник с вдохновением трудится над любимой картиной, не желая самых нежных красок. Как лента алая губы твои, как половинки гранатового яблока ланиты твои, то есть щеки. Глаза твои озерки весевольские, как ты прекрасна, как привлекательно разлюбленная твоей миловидностью, читаемой в книге «Песни песней Соломона» в 7 главе. Такова была и Суловим в Библии. Женщина была сотворена Богом как воплощение самой красоты, всего доброго и светлого. В этой же книге «Песни песни Соломона» в 6 главе мы читаем: «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамениями?» Бог наделил ее тонкими гранями сострадания, жалости и чуткости. Грозная, как полки со знамениями. Точнее, со знаменами. Видимо, так правильно сказать. То есть не сердится, не ворчливая, а твердая в вопросах верности Господу, верности семье, мужу и непримиримая в вопросах греха. Вот такую женщину мы и любим. Помощница так назвала свое стихотворение Вера Кушнир.
2: Мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены, верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски, женою начинают дорожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена, от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им?
1: Это жена, это женщина, сотворенная для Господа, чтобы славить Его, чтобы благодарить, трудиться для Него, неустанно молиться, быть сосудом чистоты и верности, хранительницей Слова Божьего, а для мужа — хранительница домашнего очага. После грехопадения Евы женщина утратила ту первозданную красоту и чистоту души, то, что было подарено ей любящим Творцом. И на смену им пришли другие качества: ложь, притворство, грубость. Утратив дар Божий верность, проявилось желание прелюбодействовать. Она стала отрицать Бога, надеясь на себя, на свои слабые женские силы, потерпела поражение. И терпит по сей день, не понимая, откуда это происходит. Послушайте стихотворение Галины Тарасовой.
2: Диалог с сестрой. Он возлюбил, сестра, тебя. Тебя, любовью своей вечной. Зачем же ропщешь ты в скорбях, а в радостях, увы, беспечно? Любовью вечной? Может быть, всего лишь на мгновенье? Ведь мне бывает тяжко жить, сплошные огорчения. И где же ласка добрых рук, объятья позабытые? Они сейчас на древе мук, тобою вновь прибитые, но рвутся с нежностью обнять, превозмогая муки, чтобы тебя, сестра, объять. Истерзанные руки, освободи, освободи, их держит там неверье. Они прижмут тебя к груди, сестра моя, поверь мне.
1: Но Бог не перестал миловать женщину, любимое свое творение. Когда женщина обращается к Богу с покаянием, то Он, любя ее, с радостью прощает и вновь являет ей свою Божью любовь. И она, прощенная и преображенная, вновь становится похожа на ту прекрасную Еву, которая любила Бога еще до грехопадения. В Библии показан портрет женщины-жены, читаемый в книге «Притч Соломонова». Этот портрет отражен в 31 главе с 10 по 31 стих и является самым совершенным описанием идеальной женщины. Самым совершенным во всей существующей в мире литературе. Ее чистота, ее благочестие, ее скромность, ее трудолюбие, ее заботливость и любовь к мужу и детям. 22 библейских стиха. Их часто называют азбукой жены. Это своего рода зеркало, в которое может заглянуть каждая женщина и проверить, насколько она схожа с отражением. Многие ли смогут обнаружить полное сходство? Дорогие сестры, в преддверии праздника давайте посмотрим еще раз в это зеркало. И послушайте стихотворение Нелли Логовской, в котором она говорит о себе.
2: «Я омыта пречистою кровью. Я так долго блуждала во мгле, забывая к блаженству дорогу. Я такая, как все на земле, погибала без милости Бога, утопала в болотистом рву по гордыне своей и по воле. Но целительный луч наяву осветил мою мрачную долю. В грязной рваной одежде была, и мне нравилась эта картина. В ад упорно, сознательно шла, позабыв все прощения сына и любовь всеблагого отца, закрывая душевные уши. Но терпение Бога-творца растопило сердечную стужу. Я пришла к всеисточнику благ и припала к живительной влаге. Получила спасительный знак я воочию, не на бумаге. То свидетельство Бога во мне. Я омыта пречистою кровью, переплавлена в Божьем огне для победной и радостной нови. Прелесть мира есть сор для меня, пустота и такая ничтожность. Бог любовью своей осеня дал подняться над прахом возможность воцарить над неправдой людской, восторгаться его благодатью, обрести тишину и покой в милосердных и дивных объятиях. Это счастье нельзя оценить. В нем надежда моя и опора. Бог желает любого простить без злопамятства да и укора. Во Христе все богатства мои. И я знаю, что в час переправы Он поддержит небесный жених в ожидании бессмертия и славы.
1: Господь одарил женщину великой радостью, даровав ей счастье материнства. Может быть, поэтому дитя — это самое дорогое у матери. «Награда от Господа, дети», — говорит Слово Божье. А сколько стихов посвящено этому? Кто-то сказал: «Становясь матерью, ты добровольно обрекаешь себя на то, что отныне твое сердце будет расхаживать вне твоего тела». Как мудро подметили эти слова, суть материнства. Отныне и навсегда. Дыхание ребенка важнее своего, его здоровье — приоритет в ее интересах, а его счастье и благополучие — ее первая и главная молитва. Господи, сохрани его от зла, защити, сбереги. Любовь материнская, любовь женская, любовь к Богу, но порой любовь к детям затмевает все. Даже Бог сравнивает свое сердце с сердцем матери, читаем мы в книге пророка Исаии в 49 главе. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалела сына чрева своего? Но если бы и она и забыла, то я не забуду тебя». Любой ребенок — это частица ее сердца. И ждет, и верит, и надеется, и желает представить себе, каким он будет, что его ждет. В мольбе о сыне, о дочери Господу материнская молитва — самая сильная молитва, творящая чудеса. Послушайте стихотворение «Молитва матери».
2: У матерей святая должность в мире — молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей другая, ночь сменит день, и вновь наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться, к Богу вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать. Как тихо! Во дворе умолкли птицы, давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная, любящая мать.
1: Женщина действительно создана Господом для счастья и радости. Она счастлива, когда уверена в муже. Счастлива, когда дети ее здоровы и любят ее. Но самая счастливая из всех женщин — это христианка, которая постоянно видит руку Божью над собой и готова исполнить волю Божью всегда, во всякое время. Она твердо знает, что Бог хранит ее семью и помогает ей. Помогает ей во всем. Она уверенно смотрит в будущее и знает, что ее ждет награда. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной. Мы во Христе теперь бессмертны. На небесах нас, наш отчий дом. Иисус воскрес один из первых, а мы во след за ним идем. На зов трубы в последний час восстанут все, на суд явившись. Но Божий суд минует нас, прошедший путь не оступившись. Господь разделит свой народ, кто грешен в ад, святые в рай. И реши сегодня наперед, куда идти, ты выбирай. В рай тропка узкая ведет, и будут пропасти, преграды. Не отступи, иди вперед, всех претерпевших ждет награда. На этой оптимистической праздничной ноте мы закончим нашу передачу. С праздником, дорогие женщины! До свидания!
2: С праздником!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Хорошо, итак, всем привет. И надеюсь, что у вас есть еще силы где-то полтора часа выслушать мою проповедь. Мне есть что сегодня сказать, на самом деле. Ну, серия проповедей наша называется «Песни неба», потому что это песни, и потому что они о Боге, о небесах. Люди, живя на земле, не могут сходить посмотреть на небо. Но когда ты поешь о небе, то, в принципе, что-то и происходит, как будто ты там был. И сегодня по второму псалму проповедь будет называться, вот так, так она будет называться, «Целуйте сына». Кто-то знает, о чем речь, кто-то узнает, о чем речь. Кто-то, если кто-то не посмотрит видео и не узнает, о чем речь, ну, когда-нибудь и посмотрит это видео. Привет вам в будущем. Давайте выслушаем Слово Божие, вставшее псалом номер 2, псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, и я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, вот такой псалом. Не знаю, как мы будем с вами читать 118-й псалом. Вот, ну как-нибудь прочитаем. Итак, по порядку. Несколько. Я бы разбил этот псалом на три отрывка. Первый отрывок вот такой вот. Первый я бы даже сделал три стиха. Ну вот так вот вы поймете, почему я сделал здесь четыре. Итак, первый отрывок говорит о народах. Какой синоним слову «народы» в Библии, в Ветхом Завете? Племена здесь есть, да. Народы, племена. Но какой настоящий синоним слова специфическое, которое употребляет Библия? И это на самом деле есть... А? Нет, нет, именно говорится прямое значение этого слова, необразное. Но означает «народы». Еще на старом славянском языке оно так звучит. Говорят, притча во языцах. О чем это? Языки или язычники, да. То есть здесь говорится, зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно, имеется в виду русское слово «язычники». Но под русским словом «язычники» давайте вернемся обратно, вернем ему смысл. Понимаются народы. В принципе, все народы, кроме избранного Божьего народа. Все народы – народы. И по-русски это язычники. Если ты не являешься Божьим человеком, то ты просто язычник, независимо от твоей религии, там, культуры и так далее. Но здесь в этом отрывке мы видим очень интересную вещь. Они все встали. Вот Сергей перед этим проповедовал, что люди все время борются, воюют друг с другом. В 21 веке тоже люди воюют. Народ на народ, царство на царство. Но здесь они все встали, собрались и что делают? Они совещаются, они договариваются, у них получается, они хотят восстать против Бога. Почему они хотят восстать против Бога? Потому что они чувствуют Бога как гнет. Они говорят, восстанем, сбросим что? Оковы. Оковы это что? Дима, это похоже на чупа-чупс? На что оковы похожи? на наручники, да, только серьезные такие оковы, более серьезные. То есть, когда ты в рабстве, когда ты в кандалах, и вот когда человек думает о Боге, можно этот серьезный человек не будет трогать сокровищницу? Еще один ребенок попался в это. Хорошо. Итак, когда люди думают о Боге, им сразу становится некомфортно. И они готовы друг с другом договариваться. А простой пример. Я приводил этот пример. В Варшаве, наше русское, как бы в Польше, русское наше сообщество, церковь баптистская, решила сделать в центре города благовестие, рассказать об Иисусе. Для этого нужно прийти на общественный совет города. То есть не к мэру, да, а вот именно совет общественных организаций города. И высказать, что ты хочешь сделать. И они говорят, мы хотим рассказать об Иисусе в центре города. И против них тут же ополчились две группы, две сильные группы этого города. Первая группа — это геи, ЛГБТ. А вторая группа — это мусульмане. И они собрались вместе, договорились и начали противодействовать вот этому благовестию. Это люди, которые друг друга, ну, близко друг к себе не подпускают, да, ни на дух не переносят эти другие. Но когда услышали про Иисуса, они объединились и встали против, начали кричать. Это вот было буквально пару лет назад. Но все равно, слава Богу, разрешили, городской совет принял решение, почему бы нет, давайте сделаем, сделайте, и все. Суть не в церкви конкретной или еще в ком-то, суть в имени Иисуса. Имя Иисуса заставляет людей чувствовать себя так неуютно, что они готовы объединиться хоть с чертом лысым, как говорят. Лишь бы против Иисуса. Это в генах у людей. Следующая часть показывает роль Господа. Вы видите, там есть и 4 стих, просто вот он, живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. Просто он сюда уже не влезет, и так много. Скажет Господь, что я в гневе на вас. Но что мы видим? Бог в гневе на людей, но он действует на земле не сам. Нет такого, Бог пришел и говорит, люди, что вы тут собрались? Что Бог говорит, когда люди собрались против него? Он говорит, я поставил на земле своего кого? Помазанника. Видите слово помазанник? Я забыл, на какую кнопочку здесь лазер?
2: На нижнюю, по-моему.
1: Да. Я помазал царя моего. Помазал царя моего. То есть Бог поставил своего царя. Итак, этот псалом не о каком-то конкретном времени, может быть, 3000 лет назад. Это псалом о том, как Бог действует в этом мире. Как люди действуют в этом мире. В этом мире, итак, первый вывод. В этом мире люди все время собираются вместе против Иисуса. Нет, если Иисус — это статуэтка или картинка, нет проблем. Особенно, если рядом еще больше статуэтка чья? Марии, да, Девы Марии. Или на картинке Иисус маленький, а Мария такая большая, держит его на ручке. Нормально, пусть будет. Но если Иисус настоящий, люди сразу собираются, чувствуют угрозу, начинают восставать. Что Бог делает? Он ставит над ними своего человека. Бог хочет, чтобы этот человек просил у него, смотрите, проси у меня и дам народы в наследие. Проси у меня, Бог говорит. Не просто один, а Бог хочет, чтобы его человек просил себе больше власти. Вот такая вот ситуация. Еще раз, повторение, мачеха забывания. Итак, люди при имени Иисуса начинают сговариваться против него. Бог, видя это, ставит над ними человека. И Бог, своего человека. И Бог хочет, чтобы этот человек просил себе больше власти. Вот такая пока вещь в этом псалме. И что Бог говорит этим людям? Он говорит, люди, спокойно, стопе, вразумитесь, научитесь, вы цари, вы судьи земли. Вы знаете, что в Ветхом Завете слово «судьи» звучит как «элогим», «боги». То есть люди, которые выносили решения в народе, они назывались наравне с Господом «боги». И Он говорит: ребята, научитесь вы, боги, служите Господу со страхом. И что они должны сделать, чтобы признать над собой власть Бога? Вот люди только что ненавидели Иисуса. Как теперь они могут смириться перед Ним? Выйти на площадь там, Ленина, например, поднять голову вверх и закричать: Иисус, мы сейчас будем тебя слушаться. Что предлагает Господь? Какую схему? Как они могут начать служить Господу? Нет, что конкретно они могут сделать, чтобы начать служить Господу? Они могут почтить вот этого самого помазанника, сына. Человека, которого поставил над ними Бог, они могут почтить. Здесь очень интересно написано, в оригинале написано: «целуйте сына». Один переводчик в одном из современных переводов написал уже: «целуйте ему ноги». Ну, в данном случае просто слово «целуйте сына». То есть из почтения, из уважения там, каким-то образом проявите свою покорность ему, поцелуйте его. Вот такая вот культурная особенность языка и того времени. Чтобы он не прогневался. То есть представьте себе, вы можете себе нарисовать картинку, что приходят эти мужички все и начинают его целовать, чтобы он не прогневался. Как они его целуют, чтобы он не начал гневаться? Что они делают? Кто-нибудь себе представил, как это может выглядеть? Но представьте себе восточную культуру. Я сам лично наблюдал где-то, может быть, год назад, как человек, я думаю, по виду он может быть похож на, не знаю, на азербайджанца он может похож. Такой восточной культуры, но он не узбек, не туркмен, там, не таджик даже. Вот такой он больше внешности, ближе к азербайджану. Вот он идет, выходит из какого-то помещения и плачет, мужик плачет. Громко. Я подумал, что если бы у меня не было знания Библии, я бы просто был бы в шоке, чего такое происходит. Но я знаю, что восточные люди так делают. Он идет просто вот так вот, просто плачет, как пацан, которого обидели. И для него это нормально. То есть другая культура, другой менталитет вообще. И здесь описывается примерно такой же менталитет, только не плачьте, да, а целуйте. Вот себе представьте эту картину. То есть каким-то образом они составляли заговор против этого помазанника. А Бог сказал: нет, я за него. И теперь целуйте его. Вот такая вещь. Бог не хочет связывать там этих людей, еще что-то с ними делать. Он говорит: я вам поставил человека, вот с ним разберитесь. Хорошо, это небольшое введение в текст. Давайте посмотрим слово «помазанник». Что означает слово «помазанник»? Помазанник в первую очередь обозначает царя либо священника. Что значит «помазать»? Помазать – это значит возлить на голову состав из оливкового масла и благовоний, каких-то таких вот благоухающих веществ, ароматов, и полить на голову, ну и там так сделать. Вот так вот как-нибудь. И это было знак, опять же, чуждая, как бы нам, ну, незнакомая нам культура. Если ты здесь будешь так делать, шапку стирать придется часто. Вот. Но помазать голову — это значило, что этого человека поставил на эту должность Господь. То есть иногда человеку говорят: кто тебя поставил там над нами начальником? Если его помазали, значит, смело говорили: Господь поставил его царем или священником. После же этого помазанником или мессией. Мессия — это по-еврейски слово Машиах, буквально по-еврейски звучит. Или Христом, то есть Христос — это по-гречески, это слово помазанник по-русски, одно и то же слово. Стали называть царя, которого ожидали все народы. Все люди понимали: Бог должен поставить над нами царя, который решит все наши проблемы. Иисус решил все наши проблемы. Он решил проблему греха. Он победил грех. И сегодня Он наш царь. Но Он отошел в сторону, чтобы спасти тех, кто действительно верует в Него. Дать людям время, дать людям шанс. И скоро Он придет, чтобы окончательно уничтожить зло этого мира. Итак, Иисус наш Мессия, наш помазанник, наш Христос. Это второе значение слова помазанник. И третье значение слова помазанник очень интересно. Написано, но вы, род избранный, вы, род, народ, точнее, избранный, царственное священство, то есть вы цари и священники, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, Иисус ушел пока в сторону, чтобы верили мы в Него, не видели, не слышали, не чувствовали, а верили, чтобы верою спасти нас. Но Он поставил на этой земле нас. Мы помазанники. Мы с вами помазаны в этом мире. Мы с вами наместники Бога на земле. Это особенная мысль. Мы Божий народ. Мы помазаны. То есть можно сказать Божий народ как коллективный такой помазанник. Или каждый из нас тоже в каком-то смысле представитель Христа на этой земле. Посмотрим еще несколько моментов. В этом псалме есть параллели с Новым Заветом. Например, в книге Деяния, когда первый раз апостолов побили за Слово Божие, они пришли домой, собрали церковь и говорят, нас побили за Слово Божие. И церковь начала молиться, и начала молиться словами второго псалма. Они сказали, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо, и дальше они поясняют, ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. То есть здесь параллель состоит в том, что вот оно свершилось. Люди смогли увидеть помазанника, увидеть Господа, увидеть Сына Божия. И только они его увидели, сразу собрались. Помните, Ирод и Пилат были между собой в каких отношениях? Плохих, но когда Иисуса привели к Пилату, потом привели к Ироду, Ирод отправил его к Пилату, и что написано? Они стали друзьями. Против Иисуса подружились разные культуры, Восток с Западом подружился, лишь бы избавиться от него. Это параллель. Во втором псалме много чего сказано, что употребляется в других местах Библии. Второй псалом очень интересный в этом смысле. Следующая параллель такая, 4 стих, живущий на небесах посмеется. Нам не очень удобно читать второй псалом вот на этих стихах. Господь что сделает? Поругается им. Живущий на небесах, как бы Бог будет насмехаться над этими людьми, которые против него собрались. Мы читаем в Ветхом Завете такие вещи. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головою. Имеется в виду не так, а вот так. Дочь Иерусалима. Имеется в виду, ага, вот посмеется над тобой. Это было принято в культуре Ветхого Завета. Или в книге притчи «Премудрость» говорит. Или Господь сам говорит, за то, что вы не слушали меня. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Если бы это я говорил или вы говорили, это было бы неуместно. Кто мы такие? Мы такие же грешники, как другие люди. Мы не лучше их. Мы не лучше кого-либо. Мы такие же по милости Богом принятые люди. Только по милости. Но Бог может так делать. Богу принадлежит месть. И знаете что? Все люди на земле мечтают о том дне, когда Бог будет смеяться. Особенно, когда их кто-нибудь обидит, они мечтают. Ох, тебе это даром не пройдет, говорят кому-нибудь. Или, ну, Бог тебе судья, говорят кому-нибудь. Или говорят, тебе еще аукнется кому-нибудь. Ну, себе так не говорят. Ну, и о себе кто-то так думает. Опаньки, должно уже как-то это вот все вернуться мне теперь. Людям страшно. Люди ждут этого момента. Это не насмешка незаслуженная, это насмешка заслуженная. Это хорошо смеется тот, кто смеется. Хорошо смеется тот, кто Господь. Вот так бы я сказал. Он смеется последним, и это люди ждут. Это будет справедливо и долгожданно. Следующее, стих 7. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь просто посмотрите сносочки из послания к евреям. Здесь говорится про Иисуса. Христос, тот самый сын, о котором сказано во втором псалме. Второй псалом много говорит об Иисусе Христе. «Ты сын мой». Это не ангелам Бог сказал, не людям. Бог сказал Иисусу: «Ты сын мой». Когда мы говорим «сын Божий», мы имеем в виду только Иисуса. Когда мы говорим «сыны Божии», мы можем иметь в виду ангелов. Когда мы говорим «дети Божии», мы можем иметь в виду верующих. Даже в молитве «Отче наш» нету такого, что «Отче мой». Мы не говорим от своего имени. Мы все вместе дети Божии. Но когда мы говорим «сын», как про одного, как про личность, как про персону важную, мы говорим про Иисуса. Вот здесь эти ссылочки. Христос стал первосвященником, стал сыном Божиим, потому что Бог сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Еще параллели написано, ну я написал так: «Проси жезл», там написано: «Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе, ты поразишь их жезлом железным». То есть Бог говорит Мессии, помазаннику: «Проси, я тебе дам все народы». Зачем? Чтобы ты их настучал, значит, железной палкой, как глиняные горшки, чтобы их разломать. Это очень интересно. Даниил говорит, что в своем пророчестве, что возникнет царство, которое разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Или в книге Откровения написано еще четче: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Прекрасно, это прямая ссылка на второй псалом. Иисус говорит верующим, которые побеждают, верны ему до конца. Он говорит: «Я в ваши руки дам этот жезл железный, чтобы вы сокрушали язычников». Это интересный поворот. То есть ты будешь верен до конца, Иисус даст тебе эту палку в руку. И ты будешь бить по этим горшкам, а не он сам. Это очень интересно. Итак, предварительные выводы. Помазанник – это посредник между Богом и людьми. Если люди хотят восстать на Господа, Господа они не могут достать. Тогда они восстают на кого? На посредника, на помазанника. Или на самого Иисуса, или сегодня на кого? На церковь. На церковь. И Иисус так и сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас. Если меня слушали, будут и вас слушать». То есть люди могут выразить свое отношение к Нему через отношение к тебе. Слушают тебя — это как будто слушают Его. Ненавидят тебя — ненавидят Его. Нет, но если ты стучишь по полу вечером там в 11:30, и они тебя ненавидят, это не то. Но если тебя ненавидят за Него, значит, ненавидят Его. И если ты затопил своих соседей, они тебя за это ненавидят. Иисус тут ни при чем. Но если тебя ненавидят за Иисуса, это и значит, ты на месте того самого посредника, помазанника. Итак, мы с вами представители Иисуса на земле. Иисус — представитель своего небесного Отца. Люди могут выразить отношение к Богу через отношение к нам. Но что требуется от нас? Вы понимаете, что это большая ответственность. Ты представитель Бога на земле. Представь, что тебе губернатор сказал: иди по Хабаровску, и кого хочешь, можешь там уволить, кого хочешь, можешь магазин закрыть, а можешь кому-то наоборот помочь. Но я потом что? За это сам буду отвечать, губернатор говорит. Но из тебя спрошу, и я на себя беру ответственность за твои действия. И ты идешь такой по Хабаровску и думаешь: лишь бы никто не попался. Тут что-нибудь сейчас не то наворочу. И что требуется же все-таки от нас, чтобы мы были хорошими посредниками, что нам действительно представлять Иисуса, а не себя лично. Итак, почему я написал «помазанник до суда»? Кто знает, что такое компромат? Что такое компромат?
3: Это сведения секретные, которые кто-то не хочет, чтобы кто-то другой узнал.
4: Материал против.
1: Да, это материал против кого-то, какой-то, что он скрывает, а другие люди достают это и вытаскивают и показывают всем. Возможно, это истинное, возможно, это подложный какой-то материал, но это материал неудобный для кого-то. Зачем, как вы думаете, люди, например, собирают компромат против судьи, против обвинителя или против свидетеля обвинения? Чтобы снять с себя вину, чтобы вот этот человек, который меня осуждает, я найду против него компромат, и он не сможет меня осуждать. Вы знаете, что в небесном мире так и происходит. Сатана все время пытается скомпрометировать Бога. Но поскольку он не может скомпрометировать Бога, он ищет компромат против кого? Против нас. Иисуса он уже не смог скомпрометировать. Он его искушал. В начале служения он его искушал на кресте. И все, Иисус победил. Теперь остаемся мы с вами. Если ему удается скомпрометировать верующих, это компромат против Бога, и сатана как бы выводит себя из-под удара, что Бог не может судить этот мир, если компромат на нас собран с вами. Очень интересно ориентироваться на церковь в Фессалониках. Это была очень молодая церковь, и им было, может быть, полгода всего, а Павел их уже хвалил. Я только небольшой отрывок вам покажу. Прочитаю весь отрывок побольше. Это 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 стиха. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно, то есть справедливо перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. То есть тот, кто гонит вас, сам получит беды. А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. То есть когда придет Иисус, если мы дотерпели, то Бог по полной справедливости наказывает тех, кто нас гнал, и поднимает нас, если мы дотерпели. И дальше про этот суд написано: в пламенеющем огне совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. То есть за что люди будут осуждены? За то, что они восстали против Сына. За то, что они не покоряются Евангелию. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет прославиться. Бог придет прославиться как? Внимательно теперь. Он придет прославиться во святых своих. То есть Бог придет, возьмет нас и хочет видеть нас чистыми и в нас прославиться. И когда Он видит нас чистыми и в нас прославляется, тогда Его уже возмездие воздается на землю, на нечестивых грешников. И явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. И здесь написано, что он будет совершать это в пламенеющем огне. Это как во втором псалме. Гнев его быстро возгорается, вскоре возгорится. Итак, сегодня мы с вами находимся под ударом. Сатана хочет разрушить вашу веру, разрушить вашу семью, разрушить вашу мудрость, ваш, может быть, имидж, ваше мнение людей о вас, может быть, разрушить ваш характер он хочет, и так далее, и так далее. Ваше служение хочет разрушить сатана для того, чтобы скомпрометировать Бога, для того, чтобы суд Божий не мог быть справедливым. И вот теперь на нас сошелся клином кто? Белый свет, правильно. На нас сошелся клином белый свет, если кто не знает русский язык, ну, найдите это в Википедии. Что значит сошелся клином? Не сейчас, после проповеди. И нам нужно соблюсти две вещи. Написано первое, что мы хвалимся вашим первое. Терпением. Первое, говорит. Когда на вас нападают вот эти проблемы, у кого-то проблемы здоровья, у кого-то проблемы отношений, у кого-то проблемы финансовые, у кого-то еще какие-то проблемы, страхи, переживания. Кого-то напрямую гонят за то, что он верующий. Говорят, или ты откажешься от своей веры, замолчишь, или мы тебя уволим, или мы тебя посадим, или еще что-то. Или убьем. Сейчас в наше время очень много христиан умирает за свою веру. Итак, терпение. Что такое терпение? Терпение – это не значит сидеть и терпеть. Терпение – это значит продолжать благословлять. Благословлять Бога и благословлять людей, которые приносят тебе эти терпения. И даже своих домашних. Благословлять. Которые в самый трудный момент болтаются под ногами. Терпение. То есть продолжать быть в благодати, в благости, благословлять. И второе, здесь написано, что люди подвергнутся суду за то, что они отвергли Евангелие, благую весть. Итак, второе, что мы должны делать до суда, мы должны следить за собой, чтобы сатана не собрал на нас компромат. Первое, терпение. Второе, благовестие. Мы должны быть известны людям, как люди Иисуса. Бог сказал, я поставил, Бог сказал всем народам, я поставил царя моего над Сионом, на святой горою моей. Точно так же Бог говорит вашим соседям, смотри, я его поставил своим человеком. Я ее поставил здесь своим человеком. И если вы ненавидите Христа, к ним, пожалуйста, обращайтесь. Это Бог говорит. И мы тогда прячемся, не надо так. Не надо так. Пусть вас знают, как тех, кто любит Иисуса, кто, не знаю, фанатеет по Иисусу, кто без Иисуса и предложения сказать не может. Кого надо просто затыкать, чтобы не слушать про Иисуса. И про что бы ты с ним ни говорил, он тебе скажет про Иисуса все равно. Вот так. И тогда мы действительно те люди, которые между Богом и народом, между Богом и язычниками, между Богом и народами находимся. Когда у нас есть эти две вещи, терпение и благовестие, и тогда мы действительно с вами представители Иисуса, мы помазанники, мы те, про кого написано, что люди должны целовать. Если ты говоришь про Иисуса, тебя должны целовать. Если ты терпишь, тебя должны целовать. Так вот, самая фишка-то в чем? Что испытание происходит в том, что ты терпишь, говоришь про Иисуса, а тебя не целуют. И что делать в этом случае? Что мы можем делать?

зеленое на земле, и люди не целуют вас. Так вот, ваша задача продолжать целовать Иисуса. И это все. Любите Бога всем сердцем, любите Иисуса, Его имя и Его пришествие. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. США. Комиссия Конгресса рекомендует подготовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, сообщает агентство Reuters. Согласно рекомендации, необходимо расширить свое вооружение и модернизировать ядерное оружие. Помимо этого, НАТО провело учения по обороне с помощью ядерного оружия под названием «Стойкий полдень». Они прошли в небе над Италией и Хорватией с применением 60 самолетов, включая бомбардировщики Б-52. Генсек Альянса Столтенберг заявил, война Российской Федерации против Украины стала напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании. Но боевое оружие в рамках маневров не применялось. В пакистанском парламенте потребовали нанести ядерный удар по Израилю. А Госдума России поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Совсем недавно разговаривал с одним человеком. Он мне стал утверждать, что Библия – это все просто сказки. На что мне пришлось ему сказать – что Библия – это абсолютно истина. И это не просто мои слова. Это подтверждается тем, что происходит, происходило и будет происходить. Все это отражено в Библии. Тому есть исторические подтверждения. А слова о том, что Библия – просто сказка, это действительно просто какая-то сказка, какой-то анекдот, не более того. Потому что Слово Бога живо и действенно. И это подтверждается тем, что мы наблюдаем происходящее вокруг нас и знаем, что уже произошло. Вот подготовка к Третьей мировой войне. То, о чем говорит нам Писание в Откровении, 9 глава, 13 по 21 стих, идет полным ходом. Притча 24 глава, 17 по 19 стих сказано: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в его глазах, и он отвратит от него гнев свой». Сенатор-республиканец Томми Тюбервиль упал с трапа самолета. Что интересно, что до этого он часто шутил над Байденом и его поведением, который много раз спотыкался на трапе самолета и так далее. В итоге сам упал еще хлеще, чем Байден. Как мы видим, Библия, как всегда, 100% права. Видео из Пакистана. Это и другое видео, что мы говорим, те темы, которые мы обсуждаем, вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Видео из Индии. Там некие люди вышли на шествие в поддержку Палестины. Только вот незадача вышла в поддержку Палестины, то они вышли. Правда, с флагами Италии. Почему так произошло? Потому что люди не вникали в происходящее, как им сказали, так и сделали. Это лишь один пример, такое встречается сплошь и рядом. Это называется бездумность. Люди не хотят думать. Сказали так, значит, так и надо делать. Только вот Библия учит иному. Не повиноваться услышанному, а думать все, проверять Слово Божие, потому что Слово Божье – это светильник для наших ног. Псалом 118, стих 5. Только так можно отделить правду от лжи и свет от информационного мрака. Слава Всевышнему за его великое слово. 47 глава книги пророка Иезекииля описывает преображение земли во время тысячелетнего царства Христа, которое по-другому называется миллениум. Например, Мертвое море станет живым, только болота и лужи вокруг него останутся для соли. Так станет за счет всеоживляющего потока, текущего из храма. Помимо того, на берегах этого потока будет множество вечно зеленых деревьев, которые будут приносить плоды и листья, которые будут служить для исцеления. Ситуация сегодня прямо противоположная. Ведь люди продолжают уничтожать Землю самыми разными способами. Но есть также люди, которым не все равно, не просто на словах, а на деле. Им не все равно, что происходит с нашей планетой, и они действуют в силу своих возможностей. Например, очищают реки и другие водоемы. Самка сокола была оснащена системой спутникового слежения в Южной Африке и до миграции в Финляндию. По данным трекера, за 42 дня она пролетела более 10 тысяч километров почти по прямой. Ни современный авиалайнер, ни вертолет, а птица, которую создал Творец, летит так без навигатора, топлива и так далее. Потому что Бог для нее все вручил, эти навыки, способности при ее создании. Поэтому она и может преодолевать 10 тысяч километров почти по прямой. Бытует много мнений насчет того, есть ли в мире некий главный полицейский в виде отдельно взятой страны. Он нужен прежде всего для того, чтобы не допустить анархию, которая не угодна Господу. Об этом сказано Римлянам 13 глава 1 по 7 стих. В каждой эпохе эта роль отведена разным государствам. Когда-то Российскую империю называли жандармом Европы. Если мы говорим о современности, начиная с 20 века, то мы видим преобладающую роль Соединенных Штатов Америки. Конечно, нельзя сказать, что все идеально для этой страны происходит. Случаются перекосы, да еще и какие. Вот лишь некоторая информация о том, где США принимали участие в качестве военной силы, начиная с 1946 года. Иран, Китай, Греция, Италия, 1948, Филиппины, 48 по 54, Северная Корея, Корейская война, Иран, Вьетнам, Гватемала, Ливан, Панама, Гаити, Конго, Вьетнам и так далее. Никакая другая страна не была вовлечена в столько вооруженных конфликтов. И сегодня, надо заметить, все действуют с оглядкой на Штаты, военными, не только планах. Главный полицейский есть. Имеются и другие полицейские. Но несопоставимого масштаба. А итог будет для всех один. Он описан в Библии. Книга пророка Даниила, 2 глава, 40 по 45 стих. Все человеческие царства, государства будут уничтожены. И полицейских никаких уже не будет. Только царство Господа будет контролировать все и вся. И будет стоять вечно. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Разделенные в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава, 2 стих. «Поступайте со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». Когда вокруг противоречивого закона, принятого в Сингапуре, разгорелись общественные споры, верующие разделились на два лагеря. Христиане осуждали друг друга за узость взглядов, а также за то, что они бесславят свою веру. Споры могут вызвать в Божьей семье самое острое разделение, принести много боли и разочаровать людей. Меня однажды раскритиковали за то, как я применяю библейское учение к своей жизни. С другой стороны, я убежден, что в равной степени виновен в том, что критиковал тех, с кем был не согласен. Думаю, главная проблема кроется не в наших взглядах и даже не в том, как мы их выражаем, а в состоянии сердца, когда мы это делаем. Каково наше отношение? Мы просто не согласны с определенными взглядами или хотим победить своих оппонентов. И все же бывают ситуации, когда нужно противостать ложным учениям или объяснить свою позицию. Послание к Ефесянам, 4 глава, со 2 по 6 стих, Павел напоминает, чтобы мы делали это со смиренномудрием, кротостью, долготерпением и любовью, а больше всего старались сохранить единство Духа в союзе мира. Некоторые споры так и останутся неразрешенными. Тем не менее, Божье Слово напоминает, что нашей целью всегда должно быть созидание, а не разрушение. Мы подавляем других, чтобы победить в споре, или позволяем Богу открыть нам Его истину в Его время и как Ему угодно, помня, что мы разделяем одну веру в одного Господа. Как вы можете объяснить свою позицию по неоднозначным вопросам смиренно, кротко и с любовью? Как вы будете молиться за тех, кто с вами не согласен? Боже, направляй меня, когда я буду говорить истину, чтобы я делал это из любви и стремился только созидать, а не разрушать. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».

Здравствуйте, ребята! Мы рады вас снова приветствовать и хотели бы поздравить вас с окончанием учебного года и пожелать вам хороших каникул. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, как Иисус может изменить наше сердце. Также мы делали с вами поделку. Ребята нам прислали фото и видео своих поделок. Сейчас мы с вами на них посмотрим.

0: Привет.
1: Привет.
0: Слушай, а что это у тебя там в руке?
1: А секрет?
0: Ой, да ладно. Мне сложно догадаться твоего секрета.
1: Ну, давай.
0: Ну, можно пойти простым логическим путем.
1: Допустим.
0: Например, оно небольшое.
1: И?
0: Небольшое. Наверное, кругленькое.
1: Так.
0: Диаметр где-то 3-4 сантиметра.
1: Ну?
0: Раз ничего там не видать... Наверное, светленькая-желтенькая, например.
1: Ну.
0: И наверняка не очень нужная. Ну что же это за предмет, у которого даже места другого нет?
1: Это почему же?
0: Ну, раз ты его в руке держишь.
1: Я бы не сказала, что это ненужная вещь.
0: Да, с диаметром, конечно, немножко ошиблись.
1: Это очень нужная вещь.
0: Ну, знаешь, логика, наука применима не ко всем ситуациям.
1: Согласна. Например, к библейским истинам и историям она не особо применима.
0: Да, соглашусь.
1: Однако, одному Богу все известно. Он знает наше сердце и знает наши мысли. Он знает наше прошлое и наше будущее. А давайте мы сейчас послушаем историю, которая произошла с Иисусом.
2: Как жарко! Они прошли долгий путь. Они устали, проголодались и хотели пить. Им предстоит еще долгая дорога. Господь Иисус вместе с учениками шел пыльной дорогой, которая вела из Иудеи в Галилею. Иисус вырос в Галилее. Кратчайший путь в Галилею проходил через Самарию. Было бы неплохо сделать привал, потому что Господь Иисус устал. Хотя Иисус Бог, Он также был настоящим человеком. Как и другие люди, Он уставал, нуждался в отдыхе и пище. Ученики пошли в город, чтобы купить немного еды. Приблизительно в это же время из города вышла женщина с кувшином. Она шла к колодцу, чтобы набрать воды. Стоял полдень. В это время дня горожане обычно не выходили к колодцу. Возможно, женщина не хотела встретиться с другими жительницами. Она жила в грехе и, вероятно, имела очень мало настоящих друзей. Как же она удивилась, когда пришла к колодцу. Она здесь не одна. У колодца сидит какой-то человек. Она решила просто набрать воды и не обращать на незнакомца никакого внимания. Возможно, опуская свой кувшин, самарянка даже старалась не смотреть в сторону Иисуса. Но вдруг незнакомец обратился к ней.
3: «Дай мне пить».
2: Женщина повернулась и взглянула на Иисуса. Иудеи и самаряне не общались в то время. Женщина спросила в ответ.
4: «Как это? Ты, будучи иудеем, просишь у меня, у самарянки, напиться?»
3: «Если бы ты знала о даре Божьем, если бы ты знала, кто говорит с тобою, то сама попросила бы у меня напиться, и я бы дал тебе воды живой».
4: «Господин, тебе же нечем почерпнуть из колодца, а колодец очень глубокий. Как же ты дашь мне живой воды? Неужели ты больше Якова, который оставил нам этот колодец?»
5: Иисус рассказал женщине о вечной жизни.
6: Библия говорит, что из-за греха мы мертвы для Бога. Это значит, мы отдалены от Него, разлучены с Ним, потому что Бог свят, а мы грешны. Поэтому нам необходима вечная жизнь. Без нее мы остаемся в разлуке с Богом навсегда. Только Иисус Христос может дать тебе вечную жизнь. Вечная жизнь – это жизнь Бога в нас. Господь Иисус предлагает сегодня такую жизнь всем грешникам. Поэтому Он хотел, чтобы самарянка знала, что только Он может изменить ее жизнь и дать ей живую воду.
3: «Всякий, кто пьет воду из этого колодца, захочет пить опять. Всякий, кто выпьет живой воды, которую я дам, никогда не будет испытывать жажду. Эта вода станет подобной источнику воды, текущему в жизнь вечную».
4: «Дай мне этой воды, чтобы мне больше не хотелось пить. Тогда мне не придется сюда приходить снова и снова».
5: Самарянка все еще не понимала, что хотел сказать Иисус. И Господь продолжил объяснять. Он сказал женщине нечто странное.
3: «Пойди, Позови своего мужа и возвращайся сюда.
4: У меня нет мужа.
3: Верно ты сказала. У тебя было 5 мужей, и человек, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе.
5: Самарянка очень удивилась. Откуда этот человек так много знает о ней? Как он узнал о ее грехе? Женщина решила, что ее собеседник – Божий пророк.
4: Мы поклоняемся на этой горе,

0: Женщина решила, что ее собеседник – Божий пророк.
1: Мы поклоняемся на этой горе, но вы, иудеи, говорите, что мы должны поклоняться в Иерусалиме.
2: Самое важное в поклонении Богу не то, где мы поклоняемся, но как мы поклоняемся Ему. Мы должны поклоняться Ему в духе и истине.
1: Я знаю, что Бог обещал послать на землю Христа. Когда Он придет, Он все объяснит нам.
2: Это я? Тот, с кем ты говоришь?
0: Возможно, именно в тот момент женщина поверила в то, что Господь Иисус дает вечную жизнь. Он может спасти ее от греха и дать ей жизнь вечную. Ее жизнь совершенно изменится. Тем временем ученики Господа возвратились из города. Они очень удивились, увидев, что учитель говорит с самарянкой, но боялись спросить. А женщина развернулась и поспешила в город. Почему женщина ушла так поспешно? Она даже оставила свой кувшин. Может, она еще вернется к колодцу? Ученики не знали, что и подумать. Но женщина знала точно, что собирается сделать. Она поспешила в город и сообщила жителям о том, что с ней произошло.
1: «Идите, посмотрите на человека, который сказал все, что я сделала в жизни. Может быть, он и есть Мессия, которого Бог обещал дать людям».
0: Жителей города очень заинтересовала эта новость, и они поспешили к колодцу следом за женщиной. Им очень хотелось встретить человека, о котором они услышали. Иисус рассказал многим жителям о том, что им нужна вечная жизнь. Самарянка также рассказала жителям своего города об Иисусе, и многие жители приняли Его верой. Они приняли дар жизни вечной.
3: Господь Иисус есть Мессия, или Христос, тот, которого народ ожидал многие столетия. Он пришел для того, чтобы дать нам вечную жизнь, пришел для того, чтобы умереть. Пришел для того, чтобы забрать все грехи, чтобы кто поверит в Него, мог иметь вечную жизнь. Он не остался мертвым, иначе не было бы вечной жизни, но Он жив. Поэтому каждый, кто примет Его веру в свое сердце, может быть уверен, что после жизни на земле он будет жить с Богом. В Библии написано: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Детки, давайте еще раз повторим и запомним этот стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». От Иоанна 4:14.

0: Дорогие ребята, я надеюсь, вам понравился наш урок. К следующему уроку вам будет необходимо выслать нам фото и видео того, как вы помогаете родителям. А сейчас мы хотим поздравить наших именинников. Также нам хочется поздравить ребят, которые переходят в другую группу и окончили воскресную школу.
1: Ященко Тимур, Бусуёк Маша, Вебер Ян, Чеботарь Тимофей, Ефремов Сережа, Ефремова Аня. Киленко Наташа, Раду Филипп, Богатый Елисей, Семенова Кристина, Ефремова Люба, Максименко Эдик,

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Предлагаем вашему вниманию очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 24-я передача.

Итак, на Адама была возложена важная задача. Он ухаживал за Божьим садом. Теперь по эту сторону грехопадения, по нашу сторону греха, Божий сад уже дикий мир, и нам то и дело приходится слышать о смерти, которую он приносит. Существуют ядовитые растения, растения, из которых производят наркотики. Существуют бактерии и прочие микроорганизмы, несущие смерть и вызывающие эпидемии, скосившие десятки тысяч человек. Есть животные, человекоубийцы. Теперь это уже не тот сад, каким он был раньше. И все из-за греха падения проклятия. Во второй главе послания к евреям, в 7 стихе говорится, что Христос был увенчан славою и честью, и затем в 8 стихе «Бог все покорил под ноги Его». И это действительно так. Христос, как воплотившийся человек, воистину является царем земли. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Но взгляните на следующее положение. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Правильно? Христос воистину царь земли. Он был немного умолен перед ангелами, сошел на землю и стал одним из нас, а следовательно, принял и мандат власти. И поскольку Он Бог, Он обладает величайшей силой подчинять Себе все творение. Мы смотрим сейчас на творение, которое должно было Ему подчиниться, как утверждает 8 стих. «Все покорил Ему». А значит, нет в этом мире ничего, чтобы было Ему не покорено. Но пока что мы не видим, чтобы Ему все покорилось. Мы не видим, чтобы животный мир был послушным. Не видим, чтобы растения цвели и разрастались без всякого возделывания и ухода. Мы не видим, чтобы в мире не было войн, ненависти и убийств, смерти и болезни. Итак, пока не видно, чтобы Ему все покорилось. Но в один прекрасный день все покорится Ему. В тот день Он снимет проклятие и будет царем земли. Взгляните на 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Через свою смерть он приобрел право царствовать над землей и воспользуется им. Он будет править миром, он подчинит себе мир и нас приведет, как приводит многих сынов, в славу». Итак, можно сказать следующее. До грехопадения человеку был вручен мандат владычества. В его власти были все животные и Божий сад. Однако грех уничтожил этот документ, который будет восстановлен, когда Иисус, которому еще не все покорено, покорит оставшееся. А это случится в тысячелетнем царстве, на очищенной земле, возвращенном рае. Помните, что говорил пророк Исаия: «Ибо пустыня расцветет, как роза, лев будет лежать вместе с ягненком, и младенец будет играть над норою аспида, и столетний будет умирать юношею». Так что даже смерть от естественных причин будет упразднена. Я думаю, что вошедший живым в тысячелетнее царство сможет прожить на земле всю 1000 лет. Смерть будет аннулирована, проклятие будет аннулировано. Конечно, останутся еще элементы проклятия, потому что на земле будут еще рождаться люди с греховной природой, восстающие против Бога. Так что грех останется, но в гораздо меньших масштабах. И, наконец, по прошествии 1000 лет, вся земля развоплотится, и будет создана новая земля, где уже не останется следов зла и никогда не повторится грехопадение. Итак, человек будет править со Христом в Царстве Небесном. И в один прекрасный день Христос покорит себе творение, а мы сможем радоваться этому событию, потому что будем царствовать с Ним. Таким образом, вторая характеристика человека заключается в том, что он царь земли. Он поставлен владычествовать над ней. Человек – это не биологический экземпляр определенного вида. В отличие от всех остальных, он создан по образу и подобию Божьему для того, чтобы править вселенной, что и случится в тысячелетнем царстве, когда Христос воцарится над покорившейся вселенной.
Интересно, что библейские пророки, да и Новый Завет, отмечают обновление земли перед началом блаженного тысячелетия. Наверное, в тот миг испарятся и некоторые черты проклятия. Итак, человеку с самого сотворения дано было право владычествовать. Он возвышается над всеми тварями, являясь верховным правителем и царем земли. В-третьих, при сотворении человека, вернемся к 27 стиху 1 главы Бытия, на него была возложена еще одна задача, о которой сказано в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это третья обязанность человека. Он должен являть образ Божий не только в личностных качествах и общении, он должен быть царем земли, то есть ухаживать за садом Господним и делать все, что возможно, чтобы становилась видимой славная сила Божья. К тому же он должен быть родоначальником будущих поколений. Он должен продолжать человеческий род. Итак, Господь создал мужчину и женщину. Таков был Божий замысел для брака и продолжения рода. Мы уже говорили, что все животные размножаются. Та же способность заложена в растения, которые продолжают свой вид, оставляя семена или косточки в фруктах. Господь наделил человека способностью к общению, а затем дал ему помощницу. В 7 стихе 2 главы говорится, что Бог вылепил человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И затем в 18 стихе: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Так нельзя, потому что тогда бы мне пришлось то и дело творить новых людей. Это недопустимо. Нужно создать человеку помощника, подходящего ему». Я знаю, что у большинства из вас на уме. Кто-то должен мыть посуду, выносить мусор. Но нет. Имелся в виду не такой помощник. Помощник нужен был в одной более существенной области, в продолжении рода, в продлении человеческой расы. Именно такой вопрос стоял перед Богом. Человеку нужен помощник, нужен партнер. Должно быть полное соответствие. Все живое было создано из земли, однако для того, чтобы сотворить помощника, Господь меняет тактику. В 20 стихе мы читаем, что Господь осматривает все творение и не находит помощника, подобного Адаму. И мы должны согласиться с этим. Быть человеком – это нечто большее, чем просто быть высокоразвитым животным. Быть человеком – значит быть вечным созданием, сотворенным по образу Божьему. А таким был только один Адам. Итак, Господь навел на человека крепкий сон. После того, как он уснул, Бог взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Отрывок, который я только что прочитал, дает более подробную расшифровку 27 стиха, где попросту сказано: «Мужчину и женщину сотворил их». В прочитанном отрывке рассказывается, как именно Бог это сделал. Вторая глава – это не отдельная история, а объяснение первого утверждения. И в том и другом месте мужчина стоит на первом месте. «Мужчину и женщину сотворил их». Во второй главе 7 стих сообщает о создании мужчины, и только в 18 стихе дело доходит до сотворения женщины. Женщина была создана позже. Это очень важно. Мужчина стоит на первом месте, что немаловажно для их сотворения. Это лишний раз доказывает потрясающую точность книги «Бытие». Позвольте объяснить, почему. Генетические исследования показывают, что мужчина обладает как X-хромосомой, ответственной за развитие по женскому типу, так и Y-хромосомой, ответственной за мужской фенотип. У мужского пола есть и X, и Y, а у женщин только XX. Если бы первой была создана женщина, а из ее ребра мужчина,
то размножение стало бы невозможным, потому что в клетках были бы только X-хромосомы, а следовательно, при отсутствии Y-хромосом могли бы рождаться только женщины. Мужчина должен был появиться раньше, потому что он обладает как X, так и Y-хромосомой. Ведь Y-хромосома дает мужской пол, а одни X-хромосомы – женский. Бог знал, что делает. Итак, он взял одно ребро, в клеточной структуре которого, если добавить немного научных подробностей, содержится ДНК, из которого можно создать человека. Из этого ребра была создана женщина, помощница для Адама, а вместе они могли продолжать род в детях как женского, так и мужского пола. В общем, Господь хорошо разбирается в Y и X-хромосомах, хотя о них ничего не говорится в Бытии. Мужчина обладал всем необходимым генетическим материалом, из которого могла быть создана независимая, но генетически родственная ему женщина, благодаря взаимоотношениям с которой могли появляться на свет дети мужского и женского пола. Таким образом, вместе они могли воплотить в жизнь мандат владычества, данный в 28 стихе: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею». «Плодитесь и размножайтесь» – это слова, попросту обозначающие плодовитость, то есть способность размножаться. И, кстати сказать, то же самое повторяется на протяжении всей книги Бытие. Нет времени говорить подробней, но, например, в 9 главе после потопа Господь благословил Ноя и сыновей его с женами и сказал им нечто подобное: «Вам следует претворять в жизнь первоначальный наказ: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Проще говоря, заводите детишек. А в 17 главе книги Бытие, в 16 стихе, говорится об Аврааме и Саре: «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее все народы, цари народов произойдут от нее». И в 20 стихе: «Я, Измаил, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу». «Возрастить и сделать плодовитым» на языке Ветхого Завета означает размножение. Итак, мужчина и женщина устроены таким образом, чтобы размножаться. А это дает человеку великую честь и ответственность производить других носителей образа Божьего. Какое восхитительное благословение! Вы можете дать рождение маленькому младенцу бессмертной личности, несущей на себе образ Божий. И с этим ничто на свете не сравнится. С этим ничто не сравнится, потому что короткая земная жизнь – это общение. Я наслаждаюсь общением и с моим пожилым отцом, который находится на одном краю жизни, и с моей маленькой внучкой, которая на другом краю жизни. Я счастлив, когда она бежит ко мне с распростертыми объятиями и умоляет взять ее на руки. Это самое драгоценное в нашей жизни – взаимоотношения. Господь установил брак между мужчиной и женщиной. Это совершенно четко обозначено в конце второй главы. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Под одной плотью имеется в виду жизнь, которая произойдет через них. Одна плоть может также обозначать половую близость, а кроме того, это значит, что надо мыслить сходным образом и все делать сообща. Однако самое полное и правильное значение выражения «одна плоть» заключается в слиянии двух человек в одного ребенка, в одну жизнь, ибо это и есть божественный наказ человеку, благодаря которому приумножается образ Божий. По этой самой причине мы так много времени проводим с молодоженами, чтобы они прониклись возложенным на них особым служением – по воспитанию детей и восстановлению в них образа Божьего через познание Господа и веру в Иисуса Христа. Итак, Господь заложил в человеке особое качество – плодовитость или способность к продлению рода, а также ограничил ее узами брака – один мужчина и одна женщина на всю жизнь. Что интересно, эволюционисты пытались найти объяснение такому обстоятельству, но без успеха. Искали ответ на вопрос, почему почти каждый человек в конечном итоге находит себе одного единственного партнера.
но никак не могли обосновать это с точки зрения эволюционной теории. Наверное, у вас складывается впечатление, что в наше время уже все по-другому, что молодежь гуляет, как ей заблагорассудится, а потом неизвестно откуда приносит детей в Подоле. Но на самом деле, из того же источника, оказывается, что 98% людей в конечном итоге находят себе одного единственного партнера. А все потому, что так устроил Бог. Конечно же, феминисты, гомосексуалисты и им подобные всеми силами пытаются разрушить замысел Божий, и в последнее время они все больше и больше в этом преуспевают. Но за это, как говорится в первой главе послания к римлянам, гнев Божий грядет на сынов противления. Но хватит об этом. Таким образом, мы узнали, что человек создан по образу Божьему, создан, чтобы быть царем земли и родоначальником грядущих поколений. И, наконец, он создан для того, чтобы испытать на себе полноту радости. Господь просто желал благословить его. Так утверждает 28 стих. «И благословил их Бог». Господь благословил их. Ему нужен был кто-то, кого можно было бы благословить. Он благословил их. И какое благословение они получили? Во-первых, это благословение владычества. Во-вторых, благословение носить в себе образ Божий, вечную сущность. Затем, благословение быть личностью. Кроме того, он благословил их способностью понимать творение. Он благословил их способностью постигать его и общаться друг с другом, способностью размножаться и наполнять землю людьми, созданными по образу и подобию Божьему. И еще одно благословение, обозначенное в 29 стихе. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Бог наполнил землю таким большим количеством всевозможных видов растений? Подумайте, сколько у нас одних только фруктов и овощей? Вспомните, что смерти еще не было, и человек первоначально был вегетарианцем. Бесконечное число растений, все, что растет и висит на деревьях, все это было создано на радость человеку. Подумать только, ведь Бог мог бы создать коричневое небо и коричневую воду в бесцветном мире, а в пищу – рис. И всю свою жизнь вы бы питались рисом или чем-нибудь еще. Но почему же Бог наполнил наш мир таким разнообразием? Столько всевозможных фруктов и овощей. Каждый раз, когда мне доводится побывать в другой стране, в другом уголке нашей планеты, я знакомлюсь с новыми произведениями земли, которые человек употребляет в пищу. Порою просто изумляешься. Некоторые из них мне, впрочем, не очень хочется пробовать второй раз. Но, скорее всего, все дело в особенностях приготовления, а не в самих растениях. Например, иногда их покрывает неимоверным количеством сыра или чем-нибудь еще в этом роде. Однако я не перестаю удивляться. И Господь дополнил это еще одной восхитительной способностью – способностью человека ощущать вкус. Вы, наверное, об этом не задумывались, не так ли? Мы также обладаем способностью различать запахи. Вам кажется, что все дело во вкусе, но на самом деле мы острее ощущаем запахи,

котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И стало так – это словосочетание, указывающее, что такой порядок был установлен на века. Человек при сотворении был вегетарианцем, как и животные. Почему? Потому что не было смерти, и ничто не умирало. Первоначально Господь установил строгий порядок, и он должен был сохраняться вечно. Слова «и стало так» отражают неизменность сотворенного. Однако было одно исключение, 2 глава, 9 стих, где говорится о том, что посреди рая было дерево жизни, а также в 16 стихе говорится о дереве познания добра и зла. Адаму и Еве было разрешено есть от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Можно было есть от дерева жизни, но ни в коем случае плоды дерева познания добра и зла. Плоды с этого дерева были запрещены, и нарушить запрет означало уничтожить первоначальный замысел и открыть двери разложению и смерти. Не правда ли история заканчивается печально? Потому что именно так они и поступили. Третья глава повествует об ужасном происшествии. Неизвестно, сколько времени прошло после запрета, быть может, десятки или даже сотни лет, но в один не очень прекрасный момент змей обманным путем уговорил Еву на преступление. Он солгал Еве, обманул ее. Не послушавшись Бога, Ева вкусила от плода. Затем Адам осознанно не послушался Бога и тоже ел, навеки изменив судьбу человечества. Третья глава, 19 стих. Неожиданно возделывание сада перестало быть легким делом. Хотя вернемся сначала к 17 стиху. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терня и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. Вся твоя жизнь сделается сплошным мучением. Тебе придется работать в поте лица, добывая себе пропитание, которое когда-то доставалось тебе так легко». И затем в 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные. Так наступила первая смерть». Для того, чтобы сделать кожаные одежды, Богу пришлось убить животное. Первое животное пострадало, чтобы покрыть наготу Адама и Евы. Далее в 4 главе, в 4 стихе, Авель приносит начатки от своего стада и тук от них. Это значит, что он принес в жертву животное, убил животное, и Господь презрел на жертву его. Господь принял жертвоприношение, а значит, смерть животных была признана Богом, принята в рамках системы приношений, поскольку, конечно же, указывала на то, что возмездием за грех служит смерть. А еще позднее Господь позволил людям питаться мясом. В 9 главе, когда Ной и его сыновья выходят из ковчега, Господь говорит им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». 9 глава, 2 стих. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Вы неожиданно для самих себя сделались царями земли. Вам дана власть над животными, однако они не будут к вам ласковыми, они будут бояться вас. «И да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Так что не думайте, что настоящий христианин должен быть вегетарианцем. Может возникнуть вопрос: а как будет обстоять дело с животными в тысячелетнем царстве? В общем-то, животные будут и не домашними, и не дикими. Однако смерть будет иногда их касаться, потому что с 40 по 48 главу Иезекииля рассказывается, что жертвоприношения останутся. Так что некоторые животные будут преданы смерти на знаменательных празднованиях в тысячелетнем храме
и грех не исчезнет полностью, как я

0: уже сказал, хотя и наметится поворот первозданному миропорядку. Пророк Исаия объяснял, я уже обращался к этому тексту, что мир в каком-то смысле изменится, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Определенным образом проклятие будет снято в какой-то мере, но не до конца. В Исаии 65:25 то же самое. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Конечно же, многое изменится. Подводя итог, хочется сказать, что можно было бы найти еще много интересного во второй главе, и, может быть, в будущем мы к ней еще обратимся. Однако сейчас мы усвоили, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию, для того, чтобы он был царем земли, размножался и наполнял землю потомками, которые также будут носить образ Божий. Господь сотворил человека, чтобы он радовался изобилию благословений. И, закончив свой труд, как говорит 31 стих, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Теперь речь идет не об отдельных частях творения, о которых Господь отозвался «хорошо», но в этот раз Он говорит «весьма хорошо». Уже не столько об отдельных частях, сколько о всей картине в целом. Это происходит впервые. И вновь повторяю, что Он – Создатель и Творец всего сущего. При этом не было смерти, не было греха и не было проклятия. Друзья мои, это полагает конец всякому учению об эволюции как таковой, включая теистическую эволюцию, которая, как и любая другая, основана на смерти. Адаму и Еве не предшествовали миллиарды лет мутаций и смерти. И там, где Бог говорит «день», имеется в виду настоящий солнечный день. И отсюда можно перейти к первому стиху второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Вот и все, дорогие друзья, больше нечего сказать. Такова правда. Спектакль в одном действии, начавшийся и завершившийся в этих 32 стихах и открывший нашему взору объемную картину сотворенной Вселенной во всей ее первозданной красе.
1: Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.
2: Если ты согрешаешь, то следует тебе очень остановиться и хорошо подумать о том. Ведь Писание говорит очень четко, очень определенно, что рожденный от Бога не грешит. И он не может грешить, потому что семя его пребывает в нем. Несколько слов вообще о человеке и о Господе. Как оно вообще выглядит, что человек спасется? Какие он должен делать шаги к тому, чтобы он освободился от греха? Слово нас учит. 1 Коринфянам, 15 глава, здесь написано. Сеется с 44 стиха, 15 глава 1 Коринфянам, 44 стиха. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовные прежде, а душевные, потом духовные. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. Показано, что у Бога всего два человека значится. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. То есть Адам и все по Адаму – это как одно целое. То есть все люди по Адаму – душевные люди. Душевные люди по Адаму все стали грешными. Об этом четко написано Римлянам, 5 глава. Я сейчас это прочитаю. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». То есть здесь четко показано, что одним человеком грех вошел в мир. То есть вошло в мир неверие слову Бога. Адам согрешил. И все по Адаму, в нем все люди душевные, все согрешили. И смерть через грех перешла во всех людей, то есть уже рождаясь в Адаме, по подобию, по образу Адама, все люди грешные. Без исключения, ибо все согрешили и лишены славы Божьей, написано Римлянам 3 глава. Тут написано так: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Все согрешили и лишены славы Божией, все люди. Так вот, для того-то и пришел Христос на эту землю искупить, выкупить человечество от смерти к жизни, освободить их от закона греха и смерти. Что ж для этого делается? Как это все делается? Все это сделано от Бога, потому что четко написано 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих: «От Него и вы во Христе Иисусе». от Бога. От Бога и мы во Христе Иисусе. Как? Как мы во Христе Иисусе от Бога? Как это произошло, что мы во Христе от начала? Это произошло от Бога. И об этом написано очень четко и ясно Римлянам 8 глава. И здесь сказано: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого оправдал от греха, от смерти, тех, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». То есть, прежде создания мира, Бог, зная, что будет с человечеством, что они не станут веровать в Бога, что они отвергнут Бога по Адаму, как это сделал Адам, образ будущего, все согрешили и к Богу не будут идти. Возлюбили больше тьму, нежели свет, написано. 3 глава Евангелия от Иоанна, там четко написано, люди более возлюбили тьму и не идут к свету, и не хотят к свету. Поэтому Бог прежде создания мира себе уже избрал то число людей, которые Он предопределил, предназначил, и которые Он призывает, они все вложены во Христа. И когда Христос был распят на Голгофе, все эти люди были в Нем от Бога вместе со Христом распяты. То есть, участь Христа – это стала моя участь. Когда Христос был распят на кресте, я был в Нем от Бога вложенный и вместе с Ним распятый. Христа сняли с креста и похоронили, и я похоронил себя верой в водном крещении вместе со Христом. Христос воскрес из мертвых, и я со Христом и во Христе воскрес из мертвых, как новая тварь. Новая тварь в небесном царстве. Ибо так написано: воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это Ефесянам, послание Ефесянам, 2 глава, 6 стих. И еще я прочитаю Колоссянам, 1 глава, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Избавил от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Божия. Посадил на небесах во Христе Иисусе. В небесном царстве во Христе нет греха и быть не может. То есть от Бога вложенные во Христа, кто в это поверит, поверил, тот принимает свою смерть со Христом для этого мира, для греха, для всякой неправды. Он воскресает со Христом и полностью свободен от греха, он становится святым и праведным Христом Иисусом. Не человек добился, что он стал святой и праведным, но Христос это совершил. Человек это просто принял как дар. Он принял это как дар, как написано Римлянам же я читаю в 5 главе, здесь четко написано: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Дар праведности. Бог подарил человечеству праведность и святость. Всем тем, которые поверуют, уверуют в смерть свою со Христом на Голгофском кресте, зная, что наш ветхий человек распят с Ним. Это непреложно. Если кто хочет иметь небесное царство, неминуемо должен в это уверовать. А начинается это все, начинать веровать в чистое слово Бога. Оно приведет к раскаянию, к осознанию. И если человек раскаялся, покаялся, уверовал в свою смерть со Христом и водным крещением, он это все подтвердит, он рожден от Бога и становится человеком святым и праведным, имея в себе уже бессмертие, он уже имеет вечную жизнь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Размышления христианина о полете на Марс. В июле 1969 года население всей Земли наблюдало, как первый астронавт высадился на Луну. 20 лет спустя президент Америки Буш-старший призвал своих соотечественников совершить высадку на Марс. Было подсчитано, что астронавтам потребуется 9 месяцев, чтобы добраться туда. Частью замысла было использование природных ресурсов Марса, если таковые будут обнаружены. Как должны относиться христиане к идее полета на Марс? Стоящая ли это затея? Или, может, лучше было бы потратить эти деньги здесь, на Земле? Может быть, согласно Божьему замыслу, люди должны жить только на Земле. В книге Бытия 1.28 он дает Адаму и Еве поручение обладать землею. Многие христиане называют это великим научным поручением. Но в Библии сказано «Земля, а не Луна и не Марс». Поэтому христиане расходятся во мнениях по этому вопросу. Тем не менее, исследование Божьего творения позволяет насытить природное стремление к познанию, заложенное в нас Богом. История свидетельствует, что Бог благословляет людские начинания, если они совершаются во славу Божью. Библия была первой книгой, побывавшей на Луне. Но будут ли дальнейшие научные исследования человечества воздавать Богу его славу? До сих пор все космические исследования подтверждали теорию сотворения и создавали проблемы для теории эволюции. Это, вне всякого сомнения, служит славе Божьей и оправдывает исследования космоса. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас приветствовать, дорогие друзья. Прочитаем отрывочек из послания к евреям, где предыдущая глава была о героях веры, о многих скорбях, о том, как кто-то достиг на земле чего-то, кто-то не достиг, радости, слезы были. И вот 12 глава нам говорит о том, что у нас есть, друзья, начальник. И этот начальник называется Иисус. Мы привыкли, что он наш Спаситель, что он первосвященник. Но здесь вот он что говорит. Поэтому мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, то есть путь жизненный, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, когда мы говорим о начальнике на работе, то это всегда, друзья, определенное почтение. И даже когда мы, может, не уважаем, но мы вынуждены слушаться его, потому что он работодатель. От него зависит зарплата, карьерный рост. О Христе сказано, что он начальник жизни. Христос, друзья, начальник веры. Начальник, друзья, это неплохое слово. Хотя на земле мы не всегда любим начальников, они не всегда справедливы. Начальник дает, друзья, указания, поручения, и потом спрашивает, а почему не выполнил, чего не хватило, то ли я не дал материала, то ли время мало. Начальник, друзья, от слова «начало». Вот если правильно с начальством построить отношения, если правильно разговаривать, друзья, то будет и начало хорошее, и дальше фундамент строится. Когда мы молим сейчас и говорим «Господин», то мы говорим «это Господь». Мы говорим «Господь, Господь», но это обозначает, что он Господин, что он начальник. Друзья, но в отличие от земных начальств, он начальствует с любовью. Да укрепляет, друзья, и он является начальником веры. Он источник веры и любви. Аминь.

Кто глухой? Когда человек хочет спать, то он закрывает свои глаза и старается уйти подальше от шума. Когда человек желает жить во грехах, он закрывает глаза на божественную истину, затыкает уши, чтобы не слышать звуки евангельских труб, и усыпляет сознание, чтобы оно не беспокоило о состоянии его души. Сатана всегда поможет такому человеку и опустит на его глаза завесу мрака, чтобы в его сердце не проник свет истины. Страшно подумать, но человек, отвергающий зов Божий, враг своей собственной души. Такой человек говорит много о внешних врагах, забывая о том, что он сам себе враг.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! За главный текст нашей сегодняшней проповеди мы возьмем следующее место из книги пророка Иеремии, глава 17, стихи 7 и 8. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Это славное обетование, которое Святой Дух наглядно поясняет нам на примере прекрасной картины природы. Уже при первом чтении Библии эти стихи особенно привлекли мое внимание. Здесь мы читаем о благословении Бога по отношению к человеку, который всю свою жизнь доверяет живому Богу. Библия сравнивает его с деревом. Мы можем себе хорошо представить, как дерево, посаженное при водах, пускает вокруг себя корни, и поэтому оно несет на себе зеленые и сочные листья. В этой почве, вблизи потока, дерево имеет источник силы, который не иссякает. Мы хорошо можем себе представить такое дерево, как оно стоит вблизи потока, полное силы, зеленое, непоколебимое и полное хороших плодов. И кто из нас, детей Божьих, не хотел бы вести жизнь, которую можно сравнить с этим деревом? Жизнь с неисчерпаемыми, неиссякаемыми источниками силы, жизнь, которая приносит плод, которая постоянно остается свежей и зеленой. Именно это обещает Господь Иисус человеку, который все свое доверие возлагает на живого Бога. При чтении нашего главного текста знатоки Библии сразу же вспоминают о Псалме 1. Там Святой Дух рисует нам очень похожую картину. Единственная разница заключается в том, что в Псалме 1 формулировка выглядит немного иначе. Для сравнения приведу первые три стиха этого псалма, касающиеся верующих. Читаю это место. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. В этом псалме прославляется муж, который уклоняется от всего безбожного и ищет прибежище у Бога, обращается к Его Слову, и там имеет свою радость. О таких людях сказано, что они являются деревьями, посаженными при потоках вод. Но в нашем главном тексте у пророка Иеремии мне особенно нравится, что здесь выразительно подчеркивается тот факт, что если дерево посажено непосредственно у потока, то оно довольно независимо от погоды. Эту же картину мы видим и в Псалме 1, но не так выразительно. Это значит, когда неделями, месяцами и дольше не идет дождь, то дерево у потока не зависит от отсутствия этих осадков. Разве только что засуха будет настолько длительной и жестокой, что поток пересохнет? Но в принципе дерево, при условии, что поток не пересохнет, совершенно независимо от внешних обстоятельств. А поскольку поток воды мы должны рассматривать в духе, то он никогда не иссякнет, если мы сами не уйдем от него. В этом потоке мы видим Господа Иисуса, источника жизни. И это что-то такое, что меня чудовищно ободряет, и что Святой Дух нам сообщает в нашем главном тексте. Здесь сказано о дереве. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Я думаю, пока в нашей жизни все идет гладко, пока не возникают большие трудности, пока нам удается все, что мы задумали, пока мы более или менее хорошо живем, то для нас не является проблемой стоять таким зеленым и сочным, чтобы радоваться в своей жизни. Даже человек, который не доверяет Богу, пока в его жизни все идет хорошо, пока все идет блестяще, то он в общем и целом хорошо справляется со своей жизнью. Но что происходит, когда возникают проблемы? Что происходит, когда внешние обстоятельства не всегда такие счастливые? Таких людей вообще очень мало, которые действительно всю свою жизнь могут жить в беззаботных обстоятельствах. Что произойдет в нашей жизни, если говорить прообразно на основании нашего главного текста? Что произойдет, если возникнет такая засуха, если придет палящий зной, если на нас нагрянут тяготы и различные нагрузки, если мы попадем в испытания, если не все так будет удаваться, как мы себе это представляли? Возможно, мы заболеем тяжелой болезнью, или у нас накопится столько дел, что они захлестнут нас с головой, или же в нашей жизни возникнут одна проблема за другой, из которых мы не можем найти выход. Возможно, у нас появились напряжения в семье, на работе и в собрании, которые мы должны нести. И в конечном счете, если в нашей жизни веры у нас появляются искушения, что тогда происходит в наших сердцах? В нашем главном тексте о таких людях сказано, что люди, которые во время засухи все свое доверие возлагают на Бога, выглядят как дерево, посаженное у потока. Это значит, и тогда, когда приходит зной и засуха, такой человек подобен дереву, посаженному у потока. Он может оставаться неозабоченным. Его листья зелены, и оно не перестает постоянно приносить плод. Это что-то удивительное, и я желаю себе того же. Я очень желаю быть деревом, которое посажено у потока, которое действительно, если наступит засуха, может, тем не менее, оставаться неозабоченным и приносить плод. Рассмотрим сегодня с вами этот текст из книги пророка Иеремии в главе 17, стихи 7 и 8, с определенной точки зрения. Недавно при чтении Библии я с особым вниманием прочитал книгу пророка Иеремии. При этом Святой Дух заострил мое внимание на нашем главном тексте в главе 17, на стихи 7 и 8. Это слово не является обетованием, которое направлено непосредственно пророку Иеремии. Иеремия передал это обетование всему Божьему народу. Он постоянно призывал народ и говорил: «Обратитесь к живому Богу! Что вы имеете от того, что вы от Него уходите к идолам? Вы ничего от этого не имеете, кроме засухи и опустошения. Обратитесь, У Бога находятся источники жизни, как читаем у пророка Иеремии в главе 2, стих 13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Дорогие слушатели, еще раз заостряю ваше внимание на тот факт, что слово нашего главного текста написано не лично для Иеремии. Это слово является всеобщим духовным основным принципом. Но тем не менее, я нахожу это слово чрезвычайно интересным в том, что проявление этого текста или истину этого текста мы можем рассматривать на примере жизни пророка Иеремии. Чтобы мы могли спросить Иеремии, как это было в твоей жизни? Ты имел достаточно засушливых лет в твоей жизни. И здесь я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, сколько раз я читаю книги пророков, то пророк Иеремия всегда вызывал у меня чувство жалости. Я иногда думал, такую жизнь, какую вел Иеремия, если бы это было возможно, то я охотно обошел бы ее стороной. Иеремия имел нелегкую жизнь, а сегодня мы его спросим, каково это было в твоей жизни? Был ли ты деревом, которое было посажено у воды, которое постоянно приносило плод и в годы засухи не было озабоченным? Поэтому рассмотрим некоторые ситуации его жизни. Всю жизнь Иеремии мы не сможем рассмотреть в одной проповеди. Поэтому более подробно рассмотрим главным образом призвание Иеремии и два события в его жизни. А в остальном, между прочим, коснемся еще некоторых других аспектов его жизни. Я нахожу очень интересным, как это выглядело в жизни Иеремии. И я подумал, если такой муж, как Иеремия, испытал все это в своей жизни, то и мы, дети Божьи, можем испытать это в нашей жизни. Хотя до данного момента лично я еще не находился в таких испытаниях, в таких жарких и засушливых периодах, как Иеремия. Иеремию Бог уже в юности призвал быть пророком. Об этом мы читаем в главе 1. Там мы прежде всего немного задержимся. Когда Бог его призвал, то, откровенно говоря, он не был воодушевлен, не восторгался. Он не сказал: «О, как это славно! Пророком я мечтал быть всегда!» Нет-нет, Бог сообщил ему, о чем мы читаем по этому поводу в книге пророка Иеремии в главе 1, стих 5. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. Бог избрал, и никаких возражений не остается. В ответ на это сообщение Бога Иеремия, наверное, подумал: «Ничего себе!» А Богу он ответил: «А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Собственно, почему ты меня посылаешь?» Иеремия знал, что пророки имеют трудное задание. Большинство пророков должны были по заданию Бога что-то сказать народу, что народ, собственно, вовсе не хотел слышать. Это приносит с собой всегда неприятности. Иеремия очень хотел избежать это задание. Но если Бог нас призывает, то с нашей стороны существует только один законный ответ, который заключается в нашем послушании. При призвании Иеремии интересны следующие факты. Как Бог в самом начале встречает его, и как он все объясняет Иеремии, и что Бог ему все дает, в чем он нуждается для выполнения своего задания. Бог не говорит Иеремии: Ну хорошо, ты пока что не расстраивайся. Все это будет не так уже и страшно. Ты пока что выжидай. Нет, Бог с самого начала говорит Иеремии. Он говорит ему заранее, будут обязательно трудности. Ты должен считаться с тем, что будешь иметь дискуссии и столкновения, как об этом читаем в главе 1 стихи 17 по 19. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Это меня поразило. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут бороться против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Бог заранее говорит Иеремии, что народ будет против него бороться. Народ не будет восхищен тем, что он будет говорить ему истину. Но зато Бог говорит ему: «Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле». Я думаю, что железный столб вы все можете себе хорошо представить. Против такого железного столба и медной стены люди могут неистово сражаться, но от этого им, то есть столбу и стене, не станет плохо. Они не пострадают. Бог обещал Иеремии, что он сделает его таким железным столбом и медной стеною. Прекрасное обетование. Время, в которое Иеремия жил и действовал по заданию Бога в Израиле, а точнее в Иудее, вся духовная жизнь шла кувырком. Это было хаотичное и духовное мрачное время. Но Иеремия получил от Бога обетование, что он будет стоять твердо и непоколебимо. И если мы себя спросим, почему Иеремия мог в этой борьбе стоять твердо и непоколебимо, то по этому вопросу мы находим в главе 1 две вещи, на которые Бог обращает наше внимание, которые Бог называет основой для устойчивости и непоколебимости для Иеремии. Эти две вещи тесно связаны друг с другом. Прежде всего, обратимся к Иеремии, глава 1, стих 19. «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Это же обетование Бог дает Иеремии уже в стихе 8. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы спасти тебя». Бог обещал Иеремии, что он будет на его стороне, и что он его спасет. И если мы точно знаем, что Бог на нашей стороне, то мы всегда будем иметь превосходство. Осознаем мы это или нет? В отношении этого вопроса читаем в Новом Завете прекрасные и утешительные слова. В послании Римлянам в главе 8 стихи с 31 по 34. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Бог намного сильней, даже тогда, если бы весь мир составил против нас заговор. Если Бог будет на нашей стороне, то мы можем как железный столб и как медная стена противостоять всем атакам. Второе, что с этим тесно связано, мы находим в стихе 9. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». И Иеремия точно знал, то, что я буду народу говорить, они не захотят слушать. Но это не моя собственная идея. Я расскажу им не мои собственные теории, мои собственные мысли. Я скажу им лишь единственно то, что Бог мне сказал. Это было чрезвычайно важно. И Иеремия никогда не мог бы устоять, если бы он все это не абсолютно точно знал. В это время существовало еще много ложных пророков, а Иеремия знал, что его положение совершенно не такое, как этих ложных пророков. Об этом мы читаем в главе 23, стихи с 26 по 27. «Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала?» И Иеремия точно знал, что он не будет рассказывать народу свои собственные мысли, собственные интерпретации или еще что-то другое. То, что я дальше буду рассказывать, это только Божьи слова. И только тогда, когда мы, дети Божьи, будем стоять и прочно держаться за ясное и однозначное высказывание Слова Божьего, если будем стоять на этой скальной основе, только тогда мы можем быть убеждены, что Бог находится на нашей стороне. Тогда мы можем быть твердыми и устойчивыми, как стена, даже если целый народ восстанет против нас. И Иеремия знал: «Бог на моей стороне». А теперь, после всего вышерассмотренного, можно сказать, после этого введения мы рассмотрим отдельные детали, которые мы встречаем в жизни Иеремии. В книге Иеремии читаем в главе 1 стихи 2 и 3, к которому, то есть к Иеремии, было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Иосия был одним из самых богобоязненных царей Иудеи. Он очень рано начал искать Бога Давида, Бога Израиля. Подробные сведения об Иосии вы можете получить в моей проповеди под названием «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Но отдельные элементы его жизни придется сегодня упомянуть, потому что он действовал в Иудее одновременно с пророком Иеремией, а это очень важно для Иеремии. Почему Иосия начал искать Бога Давида и Израиля? Несколько десятков лет до его царствования, при царствовании Манассии и Амона, израильский народ достиг своего абсолютного духовного упадка. Храм Соломона, который был предназначен для служения живому Богу, был этими богоотступными царями переполнен всевозможными изображениями идолов и жертвенников. Мы не можем себе даже представить, что происходило в храме живого Бога. Однако не только в храме, но и вся земля иудейская была наводнена этими идолами. Сами цари заботились о том, чтобы храм был переполнен идолами. Я уверен, что в храме уже не совершали больше регулярного богослужения с приношением жертв, с утренней и вечерней жертвой. Во всяком случае, эти богослужения не совершали уже длительное время. И здесь уместно вставить пророческое слово, которое имел Иосия. Об этом пророчестве читаем в 3 книге Царств, глава 13, стихи 1 и 2. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне, и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». А если желаете больше узнать об Иеровааме, то можете обратиться к проповеди «Грех Иероваама», которая имеется на нашем сайте. Исполнение пророчества этого текста мы имеем в 4 книге Царств, в главе 23, стихи 15 и 16. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиль в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, он, то есть Иосия, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву, и взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. Иосия стал царем еще совсем молодым, 8 лет. 4 книга Царств, глава 22, стих 1. А когда ему исполнилось 16 лет, то о нем читаем, что он начал искать Бога отца своего Давида. Об этом мы читаем в 4 книге Царств и во 2 книге Паралипоменон. Это значит, что совсем молодым Иосия начал определенным образом плыть против течения своего времени. Бог призвал его на эту важную должность царя, чтобы среди этого народа совершить очень важное реформационное дело очищения страны от идолов, чтобы этот народ

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи. Самостоятельные.

0: изучение Библии, программа «Message», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это послание к евреям, 4 глава, 12 стих, и я прочитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Давайте мы, во-первых, коротко поразмышляем над тем, о чем же здесь говорится. На самом деле все очень просто. Здесь говорится о том, что Божье Слово живое. Оно действенное и острое. Оно настолько острое, что может проникнуть до нашей души. Оно может вывернуть наизнанку наши мысли и, как говорит сегодня это местописание, сердечные намерения, то есть желания нашего сердца, которые тайны, казалось бы, и никто не видит. Но Слово Божье видит, проникает в глубины нашего сердца, и вот все наши намерения сердечные, какими бы они ни были, выворачивает наизнанку. Какие уроки мы можем извлечь с вами для себя, исходя из этого местописания? Во-первых, сегодня говорится о том, что Слово Божье живое, то есть оно действует. И оно действует в жизни любого человека, который открыл свое сердце для него. Слово Божье освобождает от греха, оно исцеляет душу, исцеляет тело, изменяет характер и так далее. Одним словом, Слово Божье животворит. Во-вторых, Слово Божье написано действенно, то есть оно постоянно производит работу в нашем сердце, постоянно производит работу в сердце того человека, который принимает Слово Божье в свою жизнь. Слово Божье обличает, исправляет, наставляет, разрушая дела дьявола, воскрешает, то есть обновляет полностью всю нашу жизнь. В-третьих, Слово Божье написано «острее меча обоюдоострого». И я хотел бы сказать, Слово Божье острее любого меча. Что это значит? Ту тьму, ту грязь, которые слились воедино с нашим сердцем, с нашей душой, с нашей жизнью, Слово Божье способно разделить, то есть отделить наше сердце от этой грязи, от этого греха, приведя всю нашу жизнь в порядок. Оно как бы производит операцию в нашем сердце, исцеляя его и удаляя от него все ненужное. В-четвертых, Слово Божье скрывает наружу наши помышления и намерения. Как я и говорил ранее, оно выворачивает наизнанку наши мысли. И пятое, последнее. Если я хочу быть новым человеком во Христе, то тогда мое сердце всегда должно быть открыто для Божьего Слова. Это, наверное, пятый завершающий урок, который мы можем извлечь для себя из этого места Писания. Слово Божие сегодня действует, оно сегодня работает, изменяет, исправляет, освещает, очищает сердце и так далее. Но только в жизни того человека, кто принимает это слово, кто смиряется перед этим словом. И поэтому важно понимать, что если я хочу быть новым человеком в Иисусе Христе, то мое сердце всегда должно быть открыто для Божьего Слова. И последнее. Что мы с вами примем для себя, какие решения мы примем для себя, исходя из этих уроков сегодня? Во-первых, мы можем позволить Богу и Его Слово действовать в нашем сердце. И чем чаще мы будем впускать истины Божьего Слова в свое сердце, тем быстрее наша жизнь будет преображаться и изменяться в лучшую сторону. Конечно, иногда будет больно и стыдно, ведь Слово Божье будет производить работу в нашем сердце, вскрывая всю грязь, всю нечисть. Но, мне кажется, не стоит этого бояться, потому что это только во благо нам. И поэтому примите решение, и сегодня я открою Божье Слово, и сегодня я прочту Слово Божие, и сегодня я поразмышляю над Божьим Словом, и обязательно попрошу Духа Святого, чтобы Он помог мне понять. Обязательно попрошу Духа Святого, чтобы Он помог мне извлечь уроки из Слова Божьего. И попрошу Духа Святого о том, чтобы дал мне сил эти истины обязательно применить в своей жизни. Ну и, конечно, я желаю, чтобы в течение дня вы нашли время, прочли всю эту главу, еще раз поразмышляли самостоятельно над этим местом Писания и приняли решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и последнее, найдите, пожалуйста, сегодня возможность и с кем-нибудь поделитесь истинами этого слова, над которым мы сегодня с вами размышляли. Ну и в завершение хотелось бы с вами помолиться. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, что Ты дал нам это Слово, и что Ты каждый день разговариваешь с нами через Свое Слово. Спасибо за то, что Твое Слово живо, действенно и острее всякого меча. Спасибо за то, что, живя истинами Твоего Слова, мы можем обновляться, изменяться и быть более и более похожими на Иисуса Христа. Спасибо, что через Твое Слово Ты меняешь наши жизни. Только просим Тебя, помоги нам всегда держать открытыми свои сердца для Твоего Слова. И помоги нам держать открытыми свои сердца для истин Твоего Слова. Научи нас постоянно учиться и применять, Господь, Твое Слово в каждой сфере нашей жизни. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
2: В эфире передача «Message». Аудиоблог Павла Федорука.
3: У всех нас сейчас есть искушение реагировать на происходящее по-человечески. К сожалению, многие поддались этому искушению. Многих это отдалило от Христа, друг от друга, принесло пустоту, горечь и разделение. Во времена земной жизни Христа люди ожидали, что Он свергнет власть Рима, принесет народу мир, процветание и благополучие. Но этого не случилось. Не останется камня на камне. Вот его негуманное и абсолютно непатриотичное послание соотечественникам. Петр пытался отговорить учителя от пыток и смерти, подумать хотя бы о собственной безопасности. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». В результате ему досталось, как змею в пустыне во время искушения. «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Да, нам хочется мира, мы молимся об этом, но понимаем, что иногда Бог колеблет временное ради вечного. Сможет ли сегодня церковь отличить Божье от человеческого? От этого многое зависит.

0: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Благодарю. Как много среди нас незрячих идут под знамя клеветы, и все растут в веках скользящих распятий новые кресты. В песках пустынь, в снегах суровых, в застенках шумных городов, снимает мучеников новых Христос с невидимых крестов. А впереди у нас дорога, где будем плакать, будем петь. Вот почему сегодня много и нам приходится терпеть. Уже видна черта рассвета, и я иду встречать зарю. Благодарю, Господь, за это, от всей души благодарю.

Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука –

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею в половину ни говорить и не молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где не мят и не клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Прочитаем из книги Ездра, из 7 главы, с 9 по 10 стихи. Книга Ездра, 7 глава, с 9 по 10 стихи. Здесь записаны такие слова. «И в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». И десятый стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Вот мы прочитали местописание, в котором говорится о том, что над книжником Ездры была благодеющая рука Господня. И здесь описано почему. И для нас с вами это очень важный урок для того, чтобы узнать, а что же необходимо мне для того, чтобы благодеющая рука Божья была надо мной. И мы прочитали самое первое, что для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, необходимо изучать Слово Божие. Само название книжник, оно говорит о том, что это человек, который читает много книг. Но вы знаете, в нашем контексте, когда говорят о ком-то, что этот человек книжник, это
2: значит, что он читает разные книги. Это говорит о том, что он начитанный. Это говорит о том, что он эрудированный или она. Но на самом деле в древности, тогда, когда говорили о человеке книжник, то здесь имелось в виду, что он изучает, что он читает, что он вникает именно в Божьи книги, в книги Божественного Откровения. Мы знаем, что Библия состоит из 66 книг. И вот тот человек, который изучает эти книги, назывался книжник. И само название «книжник Ездра» уже указывает на то, что он очень много времени тратил на то, для того, чтобы изучать Священное Писание. И поэтому благодеющая рука Божья была над ним, так как он пребывал в Слове Божьем, он изучал Слово Божие, он исследовал Слово Божие. И тогда Слово Божие входит в нашу плоть и кровь, оно становится неотъемлемой нашей частью. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что Слово Божие сравнивается с хлебом. Я уже говорил это местописание, когда Иисус Христос был в пустыне, и когда сатана предложил ему сделать камни хлебами, потому что он алкал, и Господь сказал эти слова, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божие сравнивается с молоком. Чистым словесным молоком. И вот подобно тому, как молоко, материнское молоко, оно содержит в себе все необходимые питательные вещества и жиры, и белки, и углеводы, и витамины, и минералы. То есть это все то, что надо младенцу. Больше ничего ему не надо, только лишь молоко. И вот точно так же Слово Божие, оно содержит в себе все необходимое для жизни и благочестия каждого верующего человека. Оно очень полезно. Мы читаем это записано во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Здесь сказано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие сравнивается с мечом обоюдоострым. Написано, что Слово Божие живо и действенно, что оно, как всякий меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие сравнивается с медом. Псалмопевец говорит, что слово твое слаще меда сотового. Слово Божие сравнивается с молотом, с огнем, мы читаем, это записано в книге пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Здесь сказано: «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Слово Божие сравнивается со светильником. Псалмопевец Давид говорит, что «Слово Твое – свет стези моей». Мы, читая Священное Писание, находим, что Господь превозносит Свое Слово, и написано, что Слово Божие выше всякого имени Его. И вот для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, нам необходимо читать, вникать и изучать Слово Божие, питаться им. Мы читаем 1 Тимофею 4:16, написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы читаем в книге Иисуса Навина 1:8, написано: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано, тогда будешь благоуспешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Для того, чтобы иметь успех в жизни, для того, чтобы поступать благоразумно, для этого необходимо, чтобы благодеющая рука Божья была над нами. А для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, мы прочитали, что необходимо изучать Слово Божие. «Да не отходит книга закона сего от уст твоих». Обратите внимание, не от ушей, не от глаз, а от уст. Потому что Господь, как птица, дает пищу своим птенцам из уст в уста. И вот точно так же Слово Божие, оно выходит из уст Божьих, и оно входит в наши уста. Библия – это не просто книга, которая содержит в себе какую-то информацию, но это духовная пища для наших бессмертных душ. Иногда неверующие люди говорят, что «ну сколько вам можно читать Библию? Я прочитал книгу один раз, ну второй раз, ну может быть через 10 лет третий раз, и я все там помню, а вы читаете Библию каждый день. Зачем?» Потому что Слово Божие, в отличие от всех существующих книг, это не просто книга, которая содержит в себе какие-то факты, какую-то информацию, но это книга, которая приносит в нашу жизнь трансформацию, потому что она изменяет нас, она питает нас, она трансформирует нас, она преображает нас в образ Божий, в образ Иисуса Христа. И вот для этого необходимо пребывать в Слове Божьем, для этого необходимо быть книжниками, изучающими священные книги, книги Священного Писания. Господь Иисус Христос говорит, что «если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут», Иоанна 15:7, «то чего не пожелаете, просите, будет вам от Отца моего Небесного». То есть все то, что мы обращаемся к Богу в наших молитвах, мы приносим какие-то свои нужды, приносим какие-то свои переживания, мы хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы. Мы хотим, чтобы Он помогал нам в трудную минуту. Мы хотим, чтобы Он руководил нашей жизнью. Но для этого есть условия. Если мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы и посылал нам просимое, для этого есть условия. Христос говорит, что «если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам от Отца моего Небесного». Я обычно говорю студентам, что если ваша рабочая Библия потертая, значит ваша жизнь новая. А если ваша рабочая Библия новая, знаете, иногда даже вот страницы слипшиеся, да, то это указывает на то, что ваша жизнь потертая. Потому что либо эта книга будет держать нас вдали от греха, либо грех вдали от этой книги. И вот для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, чтобы она была над нашей семьей, чтобы она была над нашими детьми, над нашими внуками, для того, чтобы она руководила нами и вела по этому жизненному пути, для этого необходимо вначале – это изучать Слово Божие. Второе, что мы находим в этом отрывке. Для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, необходимо не только изучать Слово Божие, не только знать его, но также исполнять. Мы прочитали: потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Божий, и следующее – исполнять его. Исполнять его. Потому что если мы будем знать Слово Божие в совершенстве, если мы будем выучим наизусть все книги Библии, но не будем его исполнять в своей жизни, то оно не принесет никакой пользы. Это то же самое, если я все знаю о воде. Я знаю химическую формулу воды, я знаю все те реакции, в которые вода вступает, я знаю физические свойства воды, я знаю химические свойства воды, и вообще я знаю все о воде. Но если я не возьму эту воду и не приму ее вовнутрь, то от моего знания не будет никакой пользы, и через 3 дня я умру, если я не буду принимать воду вовнутрь. Если мы будем изучать Священное Писание и будем знатоками Священного Писания, и будем академиками Священного Писания, но не будем исполнять его в своей повседневной жизни, то от этого не будет мне никакой пользы. И мы читаем в Слове Божьем, за это очень много Господь говорит, написано в Второзаконии 4:1: «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы». Для того, чтобы вы были живы. Мы читаем 1 Иоанна 2:17, написано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Мы читаем, Христос говорит, что кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Мы читаем, Господь на страницах Священного Писания ставит очень много примеров, красочных иллюстраций для того, чтобы продемонстрировать эту важную истину, что блаженные слушающие Слово Божие и что? Соблюдающие Его, исполняющие Его. И Господь показывает примеры. Он говорит о том, что если человек слушает Слово Божие, но не исполняет его, то он подобен человеку, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. На страницах Священного Писания, в книге, вот в послании апостола Иакова, мы находим еще одно очень яркое сравнение, что если мы слушаем Слово Божие и не исполняем его, то мы подобны человеку, который рассматривает природные черты свои в зеркале. Мы читаем это записано в послании к Иакову, вот 1 глава, 23 стих и ниже. Написано: «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вы смотрите, насколько важно, с одной стороны, изучать Слово Божие, а с другой стороны, исполнять Слово Божие. И мы говорили с вами о том, что да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и потом что сказано? Дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Потому что изучение без исполнения не имеет никакой пользы. Если мы не будем изучать, то мы не будем знать, что нам исполнять. Но если мы не будем исполнять, тогда мы напрасно потратили время в том, что мы изучали. И поэтому Господь обращается ко всем людям, и Он говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Но кто? Исполняющий. Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Сегодня очень много людей, которые считают себя верующими. Если вы возьмете и пройдетесь по улицам Киева, и возьмете интервью у людей, и спросите, являются ли они верующими, то 90% будут говорить, что да, я верующий. Пьяница валяется под забором, спросите его, он верующий? Конечно, он верующий. Но проблема в том, что люди верят в Бога, но они не верят Богу. Они не исполняют Его слова, которые записаны на страницах Священного Писания. И Христос говорит, что если вы любите Меня, да, хорошо, что вы мне об этом говорите. Хорошо, что вы об этом говорите в молитвах ваших. Хорошо, что вы об этом говорите в песнях, в псалмах ваших. Это очень хорошо, что вы об этом говорите. Но Он говорит, если любите Меня, исполните заповеди Мои. Потому что если мы не исполняем Его заповеди, то что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, какими бы красивыми, высокопарными ни были наши слова, но все это не будет иметь никакой пользы. Потому что по делам их, Христос говорит, узнаете их. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Поэтому, если мы действительно любим Господа, то мы будем исполнять Его волю, мы будем исполнять Его заповеди, мы будем исполнителями Его слова, а не только лишь слушателями забывчивыми. Поэтому, если мы хотим, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, то необходимо, с одной стороны, изучать Слово Божие, а с другой стороны, исполнять его. Исполнять его в своей повседневной жизни. Знаете, и третье, что мы находим в этом отрывке, для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, как она была над Ездрой, необходимо не только изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие, но также изъяснять его. Изъяснять Слово Божие, учить Слову Божьему, передавать Слово Божие другим, не только лишь изучать для себя, но делиться этим благословением с другими. Потому что мы прочитали, что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Вы знаете, очень важно, чтобы мы передавали то, что мы имеем, чтобы мы распространяли эти благословения, которые мы получаем, изучая Священное Писание, чтобы мы могли учить других, чтобы мы учили наших детей, чтобы мы учили наших внуков, чтобы мы учили наших правнуков, чтобы мы свидетельствовали о Господе нашим соседям, нашим родственникам, чтобы мы свидетельствовали нашим одноклассникам, чтобы мы не были молчаливыми христианами, чтобы мы говорили. Вы посмотрите, у нас даже те люди, которые не умеют говорить, и те говорят жестами. Но они не могут молча сидеть. Они должны говорить, они должны возвещать. А тем более те, которые могут говорить, мы должны возвещать Слово Божие, и мы должны распространять его. И Господь призывает нас к этому. Мы читаем во втором послании к Тимофею 2:2. Написано, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Чтобы Слово Божие распространялось. Христос говорит, и будет проповедано Евангелие Царствия по всему лицу земли, и тогда придет конец. Поэтому Господь желает, чтобы мы распространяли Слово Божие, чтобы мы не молчали, чтобы мы не прятали его внутри себя. Вы знаете, вот когда апостол Павел жил на этой земле, то он всю свою жизнь фактически посвятил тому, чтобы свидетельствовать, проповедовать, чтобы учить Слову Божьему. И он говорит о себе, что горе мне, если я не благовествую. В одной церкви одного брата отстранили от проповеди, потому что он говорил много лишнего. И вот он заходит в братскую и говорит, братья, вы не можете этого делать, потому что написано, горе мне, если я не благовествую. Пастор посмотрел на него и говорит: если ты не благовествуешь, то горе тебе. А когда ты благовествуешь, то горе всей церкви. Поэтому, конечно же, для того, чтобы учить других, то необходимо научиться самому. Как научиться? Ну, конечно же, в Ирпенской библейской семинарии. Почему? Потому что как может ненаученный научить другого? Это то же самое, что слепой ведет слепого, и обои упадут в яму. Поэтому, когда мы изучаем Слово Божие, когда мы вникаем в Него, когда мы читаем систематически Его, мы получаем знания. Когда мы исполняем Его в своей жизни, мы получаем опыт. И тогда мы можем свидетельствовать, учить других и передавать это Слово другим. И поэтому мы должны изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие и изъяснять Слово Божие, передавать его другим людям. И тогда, написано, благодеющая рука Божья будет над нами. Это будет угодно Господу. Это будет приятно Господу. Господь будет благословлять нас, Он будет вести нас, Он будет управлять нами, Он будет охранять нас. Почему? Потому что мы со своей стороны верны и преданы Ему. Знаете, апостол Павел учил людей в синагогах, он учил людей в церквях, он учил устно, он учил через свои послания. И вот эти послания, они дошли до наших дней. И фактически Новый Завет, можно сказать, больше половины состоит из послания апостола Павла. Апостол Павел учил, проповедовал, благовествовал во всех обстоятельствах. Даже тогда, когда он был в заключении. Знаете, это очень интересно, как апостол Павел проповедовал, когда он был в заключении. Мы читаем вот в послании к филиппийцам, 1 глава, с 12 по 13 стихи. И здесь апостол Павел говорит такие слова. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Вы знаете, апостол Павел находился в заключении, и вот на протяжении 2 лет его охраняли воины. Эти воины назывались преторианцы, это была личная охрана кесаря, императора Римской империи. Это был специальный полк, да, как сегодня мы говорим, спецназ, специальная охрана императора, преторианцы. И вот апостол Павел говорит, что Слово Божие стало известно всей притории, всем преторианцам. Каким образом? Оказывается, так как он был заключенный, его надо было охранять. И согласно вот римским порядкам, военным порядкам, заключенного охраняли всегда 2 воина. Потому что если вдруг что-то с одним случилось, то второй, он может, так сказать, продолжать выполнять этот долг, охрану. И полностью все ночное время делилось на 4 стражи. Вот от слова «стражник». Первая стража была с 6 часов вечера до 9 часов вечера, да? То есть с 18 до 21. Вторая стража была с 21 до полуночи, до 12. Третья стража с 12 до 3 ночи. И четвертая стража с 3 до 6. Вот эти 4 стражи. И каждую стражу апостола Павла охраняло 2 воина. И вот за ночь его охраняли 8 воинов. Поэтому у апостола Павла была ночная смена. У него было 4 служения 3-часовых ночью, да? И вот представьте себе, 2 воина охраняют апостола Павла 3 часа. И они 3 часа слушают его проповеди. Потому что апостол же Павел не мог просто так сидеть. Конечно же, он говорил им о Христе. И 3 часа он говорил им о Христе. Причем они не могут никуда уйти. Даже если кому-то что-то не нравится, он не может встать и выйти. Потому что он на посту. И вот он хочет, не хочет, но 3 часа он слушает Слово Божие. Как вы думаете, апостол Павел проповедует 3 часа 2 людям. Они могут не покаяться? Я думаю, что не могут. И вот эти покаялись, ушли, другие пришли. Эти покаялись, ушли, третьи пришли. 8 человек за ночь. Интересно, что согласно римских законов, заключенного не могли стеречь одни и те же солдаты. Для того, чтобы они не привыкли к заключенному и не вошли с ним в заговор. Поэтому они должны были постоянно меняться. Они никогда не повторялись. И вот представьте себе, 8 человек в сутки, да, за ночь, 8 человек. На следующий день новые 8 человек, потом новые человек. Апостол Павел, представьте себе, 8 умножить на 365 дней. Получается почти 3000 человек. Апостол Павел пробыл в заключении 2 года. Это 6000 воинов. Личная охрана, охрана императора. Все покаялись. Все воины, весь полк покаялся, они стали христианами. И Слово Божие распространялось дальше. Оно распространялось в дом Кесарев. И многие, которые принадлежали к дому Кесареву, потому что эти охранники, они охраняли дом Кесарев, они тоже каялись, они обращались к Богу. Откуда я это знаю? Да потому что в послании к филиппийцам, вот в конце этого послания, мы читаем, написано вот в 4 главе, 22 стих, уже в конце послания. Апостол Павел говорит: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Что такое Кесарев дом? Это дом императора. Вы представляете? 2 года апостол Павел был в заключении. И за эти 2 года, я уверен, 6 тысяч человек покаялись, да? Все преторианцы, весь преторианский полк, потому что они его стерегли, и, конечно же, он им проповедовал. Поэтому мы видим, что апостол Павел использовал любые возможности для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы возвещать, для того, чтобы учить. И потому благодеющая рука была над ним. И потому он мог сказать, что я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы хотим, чтобы вот подобно тому, как благодеющая рука Божия была над Авраамом, она была над Давидом, она была над Даниилом, она была над Иосифом, она была над апостолом Павлом, она была над книжником Ездрой. Если мы хотим, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, то для этого необходимо изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие и изъяснять Слово Божие. Потому что такова воля Божия. Потому что так говорит Господь. И тогда, как мы прочитали, благодеющая рука Божья будет над нами. Аминь. Слава Богу. Помолимся Господу.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.

0: Пришла такая записка: дорогая церковь, просим помолитесь о здоровье сестры Веры Войняк. Она очень болеет дома, давление высокое, кашель, очень болят ноги и так далее. Давайте мы пристанем. И, пожалуйста, кто не безразличный, в тиши своего сердца скажите об этом Господу. Наш милосердный Господь и Бог, благодарность Тебе за то, что Ты любишь нас, любишь церковь свою искупленную. Благодарен Тебе, Господь, что мы можем обращаться к Тебе и тогда, когда наше сердце переполнено радостью, и тогда, когда оно печально, тогда, когда у нас есть достаток, и когда мы в нуждах, когда мы здравы телом и душой, и когда, Господь, мы бываем хромаем на оба колена, и когда физические боли нас постигают. Прошу Тебя, Господи, сестры веры, восстанови ее силы и ее здоровье. Дай ей еще возможность, Господь, чтобы она могла быть вместе с нами в церкви Твоей, радуясь, видя друг друга, прославлять имя Твое Святое. На руках молитва ее приносит пред лицо Твое Святое. Как некогда Ты не проходил мимо нужд народа Твоего, когда Ты был на земле. Господи, да будет принята наша молитва пред лицо Твое Святое. Прикоснись к ее плоти. Благодарен, Господь, за это пожертвование детей Твоих. Воздай Твоим благословением всем тем, кто неравнодушен. И этой категории людей, тех, кто овдовел, кто раньше, кто позже. Но мы хотим оказать им внимание, иметь это общение, чтобы они, Господь, также могли ощущать, что не забыла ни церковь их, ни Ты, Господь. Тебе да будет за все слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Мы сейчас услышим заключительное слово, скажет брат Сергей, также произведет церковь молитвы.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мир вам. Пожалуйста, откройте Слово Божие, послание Ефесянам, 4 глава, читаю 30-31 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». И еще одно место, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. «Духа не угашайте». Аминь. Занимайте, пожалуйста, ваши места. Сегодня мы слышали замечательное пение, и как раз сестры пропели мою проповедь. «Не угашайте Святого Духа, не огорчайте Его и не оскорбляйте». Это то, о чем я хотел сегодня говорить, и мне остается только дополнить то, что пропели сестры. И в том, что они пели, я увидел знак от Бога, что вот такое вот совпадение. Но мы знаем, что у Бога совпадений не бывает. Призыв каждому из нас, присутствующим здесь: не угашайте Духа Святого, не огорчайте Его и не оскорбляйте. И может быть, кто-то наберется смелости и скажет: а то что? Ну, оскорблю, и что? Ответ мы находим в Библии. Слово Божие говорит, Исаия 63, 9 глава. Читаю. Исаия 63 глава, с 9 стиха читаю. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благодатью, благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Это говорится о каждом из нас, здесь присутствующих. По милости Божией мы дожили до этого часа. По милости Божией мы имеем эту возможность прийти сюда, в Его дом. И дальше мы читаем. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». И это тоже о нас, о присутствующих, может быть, о некоторых присутствующих здесь. Но точно знаю, что это говорится обо мне. Кто-то из нас желает, чтобы Бог, всемогущий Бог, воевал против него. Думаю, что таких смельчаков нету здесь из присутствующих. И все, кто присутствует в этом зале, я понимаю, что они верят в то, что Бог есть. И верят в то, что Бог, который есть, в которого мы верим, этот Бог действительно всемогущий. И сегодняшнее слово будет к тем, кто не примирился еще с Богом и продолжает угашать Духа Святого, а также оно будет и к тем, кто уже называет себя христианином и продолжает огорчать и оскорблять Святого Духа. И как это происходит, я хочу рассказать на примере своей жизни. Мое детство прошло в семье атеистов. Никогда в доме не говорили о Боге. Я, как все прочие дети, был пионером, был комсомольцем. Вот в 6 классе, когда разводились мои родители, я впервые помолился. Я не знаю, откуда это взялось. Ну, часто, может быть, я знаю, Дух Святой побудил меня тогда это сделать, но не зная о Боге, я решил к Нему обратиться. И моя молитва была примерно такая: если Ты есть, то сделай так, чтобы родители не развелись. Они развелись, и я сделал вывод, что Тебя нету, Бога нету, раз Он не услышал и не ответил. И с детства я осознавал, где-то я так думал, свою какую-то особенность. И вот мы услышали, прекрасный стих был прочитан. Я был влюблен в себя, я собой любовался. В 6 классе я решал задачи для поступающих в вузы. После 8 класса я поступаю в Суворовское училище, один с Молдавии. Мое «я» возрастает. Дальше я учусь в высшем военном общевойсковом училище в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. И я всегда на переднем плане, всегда обо мне знают, я всегда выдвигаюсь вперед. В военном училище мы изучали марксистско-ленинскую философию, мы изучали научный атеизм, и тем самым мысль о том, что Бога нет, она укреплялась. Далее у меня была служба в войсках, я служил в Закавказье, Закавказский военный округ. И так получилось, что на 3-й день моего пребывания в части, молодой офицер, я получаю 5 суток ареста от командира полка. И это за то, что, как я тогда понимал, я просто назвал вещи своими именами, так как оно есть. Всегда боролся за правду, как я видел эту правду. В то время я много читал, продолжаю и сейчас читать по мере возможности. В том числе я читал о таких писателей, как Куприн, Пикуль, Булгаков. Кстати, у Булгакова не только «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», но есть произведения о чести офицера. И в 90-е годы понятие «честь» оно утратило свою актуальность, кругом разброд, шатание. И я разочаровываюсь армией. Вижу этот обман, вижу подлость, вижу предательство. В это время распадается Советский Союз, Молдова становится независимым государством, и я увольняюсь. И начинается моя гражданская жизнь, я сильный, и вот какой я сейчас стою, и раньше был гораздо здоровее, я был накачанный, я был мощный молодой человек, но Бог изменил мою внешность, даже вот в этом. Бог меня просто сдул, я стал другим. Как я думал, на тот момент я очень умный, и начинается моя успешная гражданская жизнь. 25 лет за свои собственные деньги я покупаю 2-комнатную квартиру со всеми, так можно сказать, наворотами. В то время, когда еще видики брали в прокат, у меня он уже был дома. У меня постоянно гости, постоянные застолья. Не жизнь, а сплошной праздник. Я начинаю увлекаться философией, кое-что смотрю в кассетах, попадается какая-то литература. И вот в этот период времени мне в руки попадает Новый Завет. Я начинаю его прочитывать. Не читаю вдумчиво, а просто прочитывать, чтобы где-то при случае кому-то похвастаться. А я вот прочитал. А я знаю, о чем там говорится. Просто так. Я взял его и прочитал, пролистал, читал до книги Откровения, дальше почему-то не читал. Но посещает меня мысль: молодость пройдет, я это понимаю, сила угаснет, а что дальше? Что ждет тебя дальше? И сейчас я это понимаю, что этот вопрос – это работа Святого Духа. Но я угашал на тот момент этот голос. И вот от того, что я его тогда угашал еще в своей молодости, у меня в дальнейшем в жизни были большие проблемы. Если кто-то в сегодняшнем дне слышит этот голос Божий, слышит призыв, придите к Богу, не угашайте его, и вы избавите себя от очень многих неприятностей. Однажды у меня была одна тревожная ночь, не имея никаких определенных симптомов к болезни, я вдруг почувствовал себя очень плохо. Я не мог спать, я не мог лежать, но я и не мог стоять. И поэтому лежа я размышлял о смысле жизни, и меня посетила мысль о смерти. Хотя раньше никогда я смерти не боялся и был бесшабашным парнем, но здесь почему-то я забоялся умереть. А вдруг я умру? А что дальше? Тот период времени очень долго меня преследовал один и тот же сон. Боевые действия, я попадаю в засаду, у меня клинит автомат. В моей жизни было такое, я действительно попадал в засаду, мы попадали под кинжальный огонь. В другом эпизоде действительно было, что у меня клинило автомат. И тут все это вместе, и оно мне постоянно снится, я постоянно просыпаюсь в холодном поту. В 92-м году я завожу дружбу с субботниками. Я посещаю пастыря у него дома, собирается группа молодых ребят, мы общаемся. В то время часто имею общение со свидетелями Иеговыми. Посещаю монастырь, я беседую со служителем Рафаил, он приглашает меня в свою келью, дает мне литературу читать. Я посещаю православные храмы. То есть на тот момент в моей жизни шли поиски. Дух Святой работал. Я искал истину, но искал очень плохо, потому что прелести мира, они брали верх. В 2001 году было, в моей жизни тоже произошло событие. Я поехал в Венгрию, бизнес. 2 месяца я прожил в Будапеште. И я знал, что я уезжаю надолго, и я взял с собой Новый Завет. Почему я взял с собой эту книгу? То есть Дух Святой работал. И имея в Венгрии, в гостинице в Будапеште, я перечитал. У меня было времени побольше. Я перечитал более внимательный Новый Завет. Я вижу, что те дела, по которым я приехал, не решаются. Что надо делать? Попросить помощи у Бога. И я каюсь. Когда в гостиничном номере один, я становлюсь на колени пред Богом, я каюсь и взамен прошу, чтобы Бог решил мои проблемы. Бог мои проблемы не решил в тот раз, и я забыл о своем покаянии. Раз ты так, значит я вот так. Это была глупейшая моя ошибка. В 2003 году у меня уже нету квартиры и всего, что в ней было, но есть еще упование на свои силы. Есть упование на свои знания, есть влюбленность в себя. И я со своей будущей женой Дианой, мы тогда жили гражданским браком. Это так модно говорить, гражданство. Просто жили при любодеянии. Мы поехали в Москву за новой жизнью. Но оказалось, что в Москве таких, как я, не 1 миллион. Для меня там были тяжелые времена, я не смог там себя проявить. У нас были проблемы с жильем, я не мог устроиться на работу. В конце концов, как-то это все наладилось. Но был очень интересный эпизод. Опять же, видя все эти проблемы, с которыми я не мог справиться, я решил прийти к Богу. Я в Раменском нахожу дом молитвы, прихожу к братьям, посещаю их служение. В очередной раз мне там что-то не понравилось, кто-то что-то не так сказал, не так посмотрел. Да ну! И я ушел. Диана в этот момент пошла в православный храм. То есть мы здесь с ней резко различались во взглядах, у нас были частые дискуссии, она была приверженца православной веры. Там же в Раменском в 2004 году у нас рождается мой первенец, мой сын Женька. Счастью нету предела, но и также нету возможности дальше оставаться в Москве по финансовым причинам. И мы приезжаем в Бельцы в 2005 году, где у Женьки обнаруживают порок сердца и говорят, что необходимо сделать операцию. И вот моему первенцу, которого я так люблю, которого я так сильно ждал, в 11 месяцев делают операцию на сердце. И это заставляет меня задуматься. Но что интересно, на тот вопрос мысли «за что и почему» у меня не возникало. Я прекрасно понимал, за что, Я прекрасно знал свою прошлую жизнь, и я знал почему. Операция прошла успешно, и уже в 2006 году, через 3-4 месяца после этой операции, Женьке год и 4 месяца, он вновь попадает в больницу. Но на этот раз уже в инфекционную, и вновь какое-то что-то очень серьезное, врачи не могут объяснить причину, почему так происходит. И в этот момент я вновь начинаю читать Слово Божие. А я таки дохожу до книги Откровения, читаю ее, и у меня появляется страх. Кто побуждал меня читать Слово Божие? Бог и побуждал. Дух Святой проводил работу. Но я к этому делу подошел математически. Я сделал расклад. Итак, что я имею? Я имею, что у меня болеет ребенок, у меня нету денег, у меня нету жилья, у меня нет никаких перспектив. Что у меня есть? У меня есть неудача, которую я постигла в Москве, у меня есть долги и у меня есть страх после прочтения книги Откровения. Математически делаю вывод, что надо сделать? Надо идти к Богу. Только Он может помочь. Что для этого надо? Я знаю, что для этого надо покаяться. То есть, и как я думаю, что я покаюсь, Бог даст мне денег, и я решу свои проблемы. Основная проблема, я видел, у меня нету денег. Эти деньги должен мне дать Бог. Где я должен покаяться? В ковчеге. Почему в ковчеге? Это само здание говорит о том, что здесь живут большие деньги. Я видел, на каких машинах приезжают верующие. Тут крутятся деньги. Просто что? Надо быть в теме. И я решил быть в теме. Так я думал, вот тем своим греховным разумом на тот момент. И в 2006 году, в апреле, я каюсь. Я прихожу к Богу, потому что у меня есть нужда и у меня есть проблемы. После моего покаяния, в апреле я каюсь, в мае рождается второй ребенок, доченька Элька. Эти роды были сопряжены с большущими проблемами, угроза смерти для обоих, для матери, для ребенка. И в это время уже молится церковь, я писал записки, прошу молиться. И все это продолжается на фоне моих смен работы. Я работаю то сварщиком, то бульдозеристом, то водителем. Но вот той желанной работы, которой я бы хотел, которой, как я себе думаю, я заслуживаю, я не мог найти. Старые друзья, они, основная часть ушла сразу, как у меня перестали водиться деньги. А те, кто еще остался, они начали отходить после того, как я покаялся. В церкви у меня не было друзей. Я себя чувствовал очень одиноко. Я чувствовал себя очень обделенным. Но слава Богу, в тот момент Бог дает мне общение с братом Вениамином Сазоновым. Я, наверное, в тот момент ему очень сильно надоел своими вопросами. Брат терпеливо мне, что мог, отвечал. В тот момент я хотел читать Библию, у меня ее не было. Я пришел в церковь, в дом молитвы, попросил Библию, мне ее не дали, сказали купи. Я объяснил, что денег нету, Библию так и не дали. Разочарование у меня было еще сильнее. Много общаюсь в тот момент с братом Толей Добруновым, это пастор пятидесятников. Задаю ему много вопросов, он часами буквально проводит со мной, мы гуляем с детьми, общаемся. Дальше я принимаю крещение, потому что вот эта мысль, что надо быть в теме, она все-таки еще сидит во мне, и я думаю, что приблизиться, чтобы стать вот одним из всех, просто надо принять крещение. Я знал, как правильно надо было отвечать на собеседование. Я проходил вот эти занятия, я все это выучил. И я правильно ответил, меня допустили к крещению, но где-то в глубине души было другое. Я хотел быть как все. Я хотел как все, вот ездить на машине. Я хотел быть в теме. В январе 2007 года кается моя жена. И вот тут я обрел друга. Жену. До этого это просто была жена. А сейчас я обрел друга. Бог мне дал друга. Мы уже часами общаемся. У нас не хватает времени наговориться. Если мы садимся пить чай, то это уже все. Это мы говорим о Боге, мы беседуем, мы обсуждаем Слово Божие. И я благодарю Бога за то, что именно она моя жена, что Бог так все устроил. Дальше я вижу в церкви, на тот момент вижу в церкви много негатива. Я пытаюсь общаться с пастырями, пытаюсь объяснить вот то, что я вижу. Потому что в свое время я не нашел честь, которую я искал в армии. Я разочаровался в армии, и я оттуда ушел. У меня появилась Библия, я ее читаю. Я хочу увидеть святость церкви. И я вижу, как одеваются братья и сестры, какие у них прически, как они себя ведут на служении. Но при всем этом ни их прически, ни поведение, ни одежда вызывает у меня негатив, а желание христиан выглядеть так, как выглядит мир. Тот мир, из которого я вырвался с Божьей помощью. И я вижу, что люди, находящиеся в церкви, рвутся туда, откуда я пришел. Я ищу святость в церкви, так как я понимаю эту святость и не нахожу ее. И меня постигает разочарование. Я посещаю служение брата Толи Добронова, его общины, там, где он пастырь. Меня принимают как долгожданного, как самого родного, как своего. И меня посещает мысль, надо менять общину. Вот если здесь не получилось, может быть, получится там. И в этот период дети очень часто болеют. Были времена, когда буквально каждую ночь приезжала скорая и дежурила, практически дежурила у нашего подъезда. У нас периодические переезды с квартиры на новую квартиру. Мы снимаем жилье, заканчиваются сроки, мы переезжаем. И вот к мысли о том, что надо менять церковь, в гости приходит еще одна мысль. А где Бог? Ведь мне не надо многого. Но хотя бы банальные вещи Бог может решить. Я открываю фирму. Находится интересная тема, находятся люди, которые предлагают эту тему. Я беру деньги в долг. Меня обманывают, и я остаюсь долгами. Как решать такие проблемы, я знаю. Но это решение в другой жизни. А в этой жизни как быть? Что делать? Сомнения в Боге усиливаются. И вот через эти сомнения, через вот эти вот все свои мысли, я огорчал Святого Духа. Я огорчал Богу. Потому что на тот момент, Бога, и на тот момент я уже читал Библию. И у меня передо мной были библейские примеры. Иов, Илия. Через что они прошли? Вот то, через что я проходил, это просто смешно сравнивать с тем, что прошли эти герои веры и остались верными Творцу. Я слышал свидетельства некоторых из тех, кто называют себя христианами в своих взаимоотношениях с Богом. Им Бог сказал, им Бог ответил, их Бог повел, им было откровение, и все это на грани какой-то мистики. Кто-то поголовно кого-то исцеляет. Кто-то еще что-то творит, какие-то чудеса. Я-то понимаю, что да, Бог всемогущий, Он не утратил свою силу, но чтобы вот так вот как-то все это поголовно, а у меня ничего. Я-то еще осознавал свою какую-то особенность, а тут полная тишина. Я пришел к Богу, а Он молчит. Нет у меня никаких видений, нету никаких откровений, нету никаких голосов я не слышу. Я даже не способен никого исцелить. И плюс к этому у меня постоянные проблемы физические, дети болеют, проблемы со здоровьем у жены, у меня проблемы, материальные, постоянно финансовые проблемы. И на духовном уровне все стоит на одном месте. И вот здесь Бог открыл. Вот здесь я понял, что значит говорит Дух Святой. И Дух Святой проговорил. Надо не церковь менять, надо не общины менять, а надо менять что-то в себе. Надо менять что-то из того, что в твоем сердце. Бытие, 4 глава, 7 стих написано. У двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Господствуй над ним. Я не умел господствовать над своим грехом. Я не пил, не курил, не изменял жене, и я думал, что это все. Помимо этого есть еще и другие грехи, которые царствовали в моем сердце, не давая туда войти Господу нашему Иисусу Христу. Грех лежит и сегодня. У каждого из наших сердец лежит грех. Вопрос в том, господствуем ли мы над ним. Буквально совершенно свежий пример, свидетельство из моей жизни. Это года 2 или 3 тому назад, когда я работал в Москве, уже будучи, как я думал, зрелым христианином, устанавливал двери по квартирам. Установил уже более 100 дверей, и вот очередной заказ, много дверей, большая квартира в новостройке. И хозяйка, вот такая вся молодая, в шортах, в очень коротких, обтягивающихся, и в блузке с таким почему-то очень большим декольте, из которого все вываливается. И мы остаемся один на один. Но я верный христианин, я же знаю. Первый день я продержался мужественно. Я даже ночь не спал и думал, а почему бы и нет? Ну, один раз ведь можно. Покаюсь. И вот с такими мыслями я пришел на эту квартиру, на работу, с мыслями, что сегодня будет то, что будет. Слава Богу, Он сохранил меня. У меня упала дверь и упала на инструмент. Дверь так сильно побилась, что подлежала восстановлению. Вот эта вот моя мысль, будь что будет, она мне обошлась 18 000 рублей. Восстанавливая дверь и все те убытки, которые там были причинены. Вот так я только подумал, что можно согрешить. По тем временам это было больше, чем $500. Это только мысль. Поэтому даже мысли не надо давать возможности оседать в наших сердцах. А для того, чтобы поменять себя, поменять свое мышление, надо прилагать усилия. А какие усилия? И куда направлены эти усилия? Кто-то, может быть, ходит в качалку, там тоже надо прилагать усилия. И думает, что эти усилия прилагать надо. Нет, усилия надо прилагать совершенно другие, в духовной сфере. Особым вопросом стоит молитва. Молитва – это, мы знаем, это наше общение с Богом. Как я молился раньше. Я молюсь, слушайте небеса. Не Бог силен, так думал я, а сильна моя молитва, потому что это я молюсь, и поэтому она имеет силу. Это полный абсурд. Богу не нужны наши высокопарные слова в наших молитвах. Ему не нужны какие-то вычурные выражения, заученные тексты. И Богу, как оказалось, абсолютно не нужна моя особенность, о которой я думал. Бог ждет от меня и от каждого из нас любви, которую мы должны показать в вере. Все начинается с веры. С моей веры для меня. Во что или в кого я верю? Моя вера долго сомневалась, уже будучи членом церкви, я еще сомневался, а на том ли я пути? Может, надо идти не с баптистами? Может, надо идти с кем-то другими? И я думал, как хорошо было Павлу, который был тогда еще Савлом. Он встретил Христа по дороге в Дамаск, и Бог ему четко проговорил, уж у него-то точно не было никаких сомнений. Но при всем этом я не думал о том, что ответил Павел. Сказал, Господи, что повелишь мне делать? И он делал. И вся его жизнь была посвящена тому, что повелел ему Господь. Готов ли я к такой жизни, как Павел? Я думал, Павлу хорошо. А готов ли я прожить такую жизнь, которую прожил Павел? Наверное, вряд ли. И стоит сказать, что на сегодняшний день каждый из нас, из присутствующих здесь, встретил Иисуса Христа. Даже те, кто не являются членами церкви. Слово Божие говорит, Откровение, 19 глава, 13 стих. Имя Ему – Слово Божие. Все слышали Слово Божие. до всех оно донесено. Я для себя сделал вывод, что надо идти с Иисусом Христом. Это ответ на тот вопрос, с кем идти, с баптистами или с кем-то другим. С баптистами. Но прежде всего идти с Иисусом Христом. Я искал друзей в церкви, не осознавая, что в это самое время Бог предлагал мне свою дружбу. Великий, всемогущий Бог, Он желает дружить с каждым из нас. И Он говорит: вы друзья мои, если только исполните то, что я заповедую вам. Другом Божьим быть хочется, а вот исполнять вот это, что Он заповедует, вот это вот уже проблема. Я искал возможности поправить материальное положение, используя церковь, а Бог сказал: Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас. Я хотел разбогатеть, а сам Бог ради меня обнищал. Об этом мы читаем второе послание к Коринфянам 8:9. Было такое, что я рыдал дома в молитвах, и я думал, что это какая-то особая духовность. На самом деле это была жалость, жалость к самому себе. И всеми своими мыслями я огорчал Духа Святого. Я часто выходил на покаяние, и каждое вот такое покаяние — это была новая ступень в моем духовном росте. Особый эпизод в моей духовной жизни — это учеба в библейском институте, в Бельском библейском институте. Когда я туда поступал только, сама цель поступления — это еще было желание быть в теме. То есть как-то продвинуться, как-то приблизиться. Но во время этой учебы Бог меня открыл. Очень многие истины, которые были сокрыты. Я хочу призвать тех, кто еще не примирился с Богом, чтобы вы искали Бога. Чтобы вы не смотрели на лица, не смотрели на соседа слева, не смотрели на соседа справа. Ищите Бога и Его лица. Во время учебы, когда я учился, мне открыли еще одну истину: цена ученичества, цена служения. Каждый из нас должен быть служителем. И за это служение надо платить определенную цену. Должна быть жертва. И Господь говорит каждому из нас: бери крест свой и следуй за мной. Должна быть жертва. И каждая проповедь для меня — это битва. Каждый раз, когда я выхожу на проповедь, и когда я сижу вот здесь, у меня такие борения происходят внутри. И каждый раз я думаю: это последний раз, все, хватит, больше так бороться. И вот я говорю слово, все вот это вот волнение проходит, и я начинаю готовиться к следующей проповеди. Идет борьба. Особый эпизод в моей жизни, в моей духовной жизни, это восстание на пастыря. Я позволил себе это, потому что в той жизни, когда я жил в мире, для меня не было рангов, для меня не было чинов, поэтому я и говорил, вот вначале сказал, что я умудрился на третий день получить 5 суток ареста, потому что вот так вот позволил разговаривать с командиром полка. Я подумал, что так можно говорить и с пастырем. Мы же равны. И он дитё Божие, и я дитё Божие. Почему бы и нет? Но я не взял во внимание на тот момент одну особенность, что пастырь – это помазанник Божий. Какой бы он ни был, для меня, как я своим человеческим умом понимаю это, хороший ли, плохой ли, правильно он там что-то делает, не мне судить. За свои действия он ответит пред Богом. За себя и за меня в том числе, и за каждого из нас. Но я поднял свой грязный язык на пастыря, и тем самым я огорчил Святого Духа. И замечательный пример в Слове Божьем. Давид. Муж по сердцу Божьему. Посмотрите, какую жизнь он прожил. уже будучи помазанным на царство, осознавая, что он помазанник Божий, он не посмел поднять руку на Саула. Он сказал, да не подымется моя рука на помазанника Божьего. И мы знаем всю эту историю, мы ее читаем в Библии. Не поэтому ли этот человек является мужем по сердцу Божьему? Коль заговорили о Давиде, еще одна интересная особенность в его жизни, которая для каждого из нас должна быть как пример, это грех Давида, его прелюбодеяние с Версавией, который за грех, он всегда за собой что-то влечет. Другой грех, после этого греха, другой грех, убийство жены Версавии, Урии. И дальнейшая жизнь Давида – это сплошная проблема. И все из-за одного греха, что он расслабился, что он позволил себе восхотеть и восхотел. Умирает младенец, которого рожает Версавия. Амнон насилует Фамарь, это дети Давида. Авессалом дает указание убить своего брата Амнона. Авессалом восстает на отца, берет в жены его наложниц. Авессалома убивают, Адания устраивает заговор. Вся жизнь Давида – это проблема. Грех прощается. Бог простил Давида, но наказание остается. Об этом мы читаем 2 Царств, 12 глава, 13-14 стих. Поэтому, если кто-то думает, да ладно, сейчас согрешу, потом покаюсь. Если искренне покаемся, то да, Бог прощает. Но последствия всегда остаются. И эти последствия могут тянуться годами. Если сегодня, когда будет призыв, кто-то услышит зов Духа Святого, выходите на покаяние. Не угашайте Духа Святого. Не огорчайте Бога. В 2013 году рождается Тимофей, мой третий сын. Роды проходят, как говорят, слава Богу. И действительно, слава Богу. Должны были делать кесарево, не делали. Так Бог устроил. Бог видел наши изменения. Изменения в сердце в моем, изменения в сердце моей жены. И вот ребенку уже год и 7 месяцев скоро. Мы не знаем, что такое болезни. Мы не знаем, что такое старшие дети болеют. Надо начать изменять себя. И когда мы начнем изменять свое сердце, начнут изменяться те, кто окружает нас. Прежде всего наши близкие, наши родственники. Начнут изменяться те, кто сидит с нами рядом на служении. Не будем огорчать Духа Святого. И вы знаете, меня перестали беспокоить сны. Война для меня закончилась в тех снах. И во всем этом слава Богу. Молимся. Аминь. Великий, прекрасный, всемогущий Бог, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе поклонение, потому что только Ты достоин этого. Я благословляю Твое святое имя. Я люблю Тебя, наш любящий Отец. И я прошу Тебя, чтобы Ты простил мне, Господи, мой ропот, мое негодование, которые так часто меня посещают, и я даю им волю. Я прошу, чтобы Ты простил меня за то, что я так часто огорчаю Тебя и молю Тебя, Боже всемогущий, дай мне духовной крепости остаться верным Тебе до нашей встречи. Я молю Тебя, наш любящий Отец, чтобы Ты обильно благословил каждого присутствующего на этом святом месте. Я молю о семьях, молю о детях и молю Тебя, наш Бог, чтобы никто из наших близких не остался вне. Тебе да будет слава, вечному, всемогущему, прекрасному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Мы услышали жизнь нашего брата Сергея, как он пришел к Богу, через что он прошел. Я хочу сказать публично перед вами, перед Богом, Сережа, это еще не конец. Это еще не конец. еще немало будет в жизни трудностей и сложностей. Иван Ильич немножко больше прожил, чем ты, и я вижу, что очень много трудностей. Претерпевший до конца, написано, спасется. И, может быть, кто-то из вас со стороны послушал, думает, ну, если с таким трудом приходить к Богу, то я лучше буду так тихонечко сидеть себе и так. Никогда не было легким спасения. Я сожалею, что многие братья это не понимают. Говорят, ну, выйди. Ну, и даже те, которые сидят в зале. Выйди, скажи несколько слов, и все, достаточно. Недостаточно. Вовсе недостаточно. Принимающие усилия восхищает Царство Небесное. А так, просто сложить руки и покоиться, знаете, на этих лаврах, что же все, далеко не все. И тем не менее вас приглашаю. Я уверен, что истинно покаявшийся человек не меньше рассказал бы, чем Сережа. Потому что такой путь христианина. Мы сейчас будем петь псалом в заключение. Хотя же наше время вышло, но куда нас спешить? Это предпраздничные дни, так что уже можно немножко и больше быть. Если какая-то душа есть, которая бы хотела обратиться к Богу, зная, что что-то подобное вас будет ждать, все же приходите. 1007 номер в сборниках. Он так приятен, этот псалом, для многих-многих из нас, как мы пришли к Богу. Раньше жил я во грехах, в горе, болях и скорбях. Никогда не думал я о вечности, но Иисус нашел меня, разорвал все узы зла. Полон я теперь небесной радости. Я свободен от неправды и греха. Иисус нашел меня, разорвал все узы зла. Полон я теперь небесной радости. Это правда, Сережа?

Слава Господу за это служение. Хочу объявить вам, братья и сестры, что сбор для вдов составляет 5615 лей. Большая благодарность Богу. Спасибо вам. И пусть Бог возместит вам во сто крат тех, кто принял участие и в этом пожертвовании. А сейчас мы закончим наше общение молитвой. Наш Небесный Отец, Тебе слава принадлежит, хвала и поклонение Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Благодарим Тебя, Господь, что Ты разными путями, разными тропами, дорогами ведешь людей к покаянию. И хотя немало, Господи, трудностей, немало преткновений, немало соблазнов в этом мире, благодарю Тебя, что тех, кто ищет Тебя, Ты никогда не оставишь и не оставил. Я прошу Тебя, чтобы Ты наследие Твое благословил и всех нас сохранил для Царства Твоего Святого. Возможно, среди нас есть те души, которые, Господи, страдают в душе своей, совесть их осуждает, и им трудно открыть свои уста, публично сказать о том, что они грешны и нуждаются в покаянии. Мы представляем их пред лицо Твое Святое, продолжая работу, Господи, посредством Святого Духа, чтобы мало или много ни один из присутствующих здесь не оказался вне спасения. Отпусти нас отсюда с миром Твоим благословением. Дай нам сил физических, духовных и вечером прийти на служение, чтобы быть участниками его. Тебе да будет за все слава. Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Да благословит вас Господь с миром Божьим.

0: В течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Я хочу прочитать интереснейший текст из второго послания к Коринфянам и посмотреть, как, за что или на чем держится наша победная жизнь, жизнь христианина. Но я хотел спросить, готовы ли вы поработать? Не просто послушать какие-то истории, рассказы, а просто поработать над текстом. Сегодня немного людей, которые готовы и способны. Я еще раз убеждаюсь, что ухо слушателя в наших собраниях, оно очень отяжелело. И немного сегодня людей, которые способны в течение часа поработать над тем, чтобы размышлять над библейским текстом. Хотя проповедь, конечно, будет короче. Я буду читать из второго послания к Коринфянам, с 12 текста и по 17. Вторая глава 2 Коринфянам. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте».

Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Моя проповедь будет называться «В команде триумфатора». Это слово мы находим в тексте прочитанном. Слово «триумф» я нашел два в Новом Завете, где используется слово однокоренное со словом «триумф». А именно 2 Коринфянам 2.14 и в Колоссянам 2.14 тоже, по-моему. Слово «триумф». Что такое «триумф»? И где оно упоминается? Вот это слово «торжествовать во Христе» дословно здесь используется слово греческое, однокоренное со словом «триумф». Дети, знаете ли вы, что такое «триумф»? Рассказывали вам родители, что такое «триумф»? Кому рассказывали? Поднимите руку. Что такое «триумф»? Рассказываю историю. Триумф. Это древняя римская традиция чествования полководцев-победителей. Если вы будете находиться возле Колизея и смотреть где-то вот в сторону триумфальной арки Андриана, то вы увидите холм под названием Палатин, похожее на палаты слово. Там располагалась резиденция императоров. Это была самая дорогая земля в Риме. Рим стоял на 7 холмах, Древний Рим. И сейчас Палатин – это место посещения туристами. Сейчас посещают этот холм, чтобы соприкоснуться с историей римских императоров. Рядышком, неподалеку, находится холм под названием Капитолий. Он самый маленький из 7 холмов – Капитолий. Но самый большой, наверное, по значимости. Потому что такие слова, как «capital» по-английски – «столица», «капитан», что означает «голова» с латыни. Это все один смысл. И слово «капитолий» означает как раз-таки «головной», «главный». Потому что там находился храм Капитолия. А в этом храме заседали сенаторы. Это римские чиновники, которые управляли не только Римом, но и впоследствии всей империей римской. И вот когда полководец возвращался с победой, то его в город не пускали. Хотя бы потому, что по римским законам никакой полководец с оружием не должен был входить в город. Законы были такие. Кроме того, этот полководец сначала должен быть подвергнут рассмотрению, его поход военный. И если он писал заявку на триумф, то его приглашали, ну так скажем, на ковер, на заседание сенаторов за городом, потому что в город его не пускали. А вдруг он достоин триумфа, и он должен войти в город как победитель, как триумфатор. И на Марсовом поле располагался храм, и не один. И так, например, в храме Аполлония происходило заседание сенаторов, где допрашивали этого полководца, изучали дело, рассматривали его, то есть достоин ли он такого величайшего чествования, как триумф. Это был самый большой праздник в городе, в Древнем Риме. Большего праздника не было. И вот когда досконально изучали дело, сколько он уничтожил врагов, какие трофеи он доставил для Рима,
как он отличился, какие подвиги. В общем, все это рассматривалось, и только после этого Сенат выносил свое решение, удовлетворить заявку полководца или нет. Например, одно из самых грандиозных триумфальных шествий – это было шествие Веспасиана и его Тита, сына, который взял Иерусалим. И, кстати, пленники, евреи, они-то и были строителями самого мощного сооружения в древнем мире – Колизей. То, что сегодня мы видим Колизей – это его останки, и даже в высоту это останки. Он был намного больше. Но даже то, что от него сейчас осталось, просто впечатляет. Кстати говоря, я сделал такой вывод. Когда находишься среди этих огромных памятников, этих сооружений, здания, какие-то колоннады, статуи, ты чувствуешь себя таким маленьким. И я спросил у нашего прекрасного гида Андрея Некрасова, скажи, это все специально делалось таким большим? Он говорит, да, это все специально делалось таким большим. Даже когда какой-нибудь посол государства прибывал в Рим, и находясь среди всего вот этого большого, он чувствовал себя таким маленьким, что уже от одного только вида всех этих римских сооружений он уже чувствовал свое благоговение, находясь в этом городе. От одного только вида он приходил в трепет. То есть это все делалось умышленно. И лучшие умы, архитекторы, гении работали над этими величайшими скульптурами, величайшими строениями своего времени, чтобы каждый посетитель славного города чувствовал себя ничтожеством. Рим достиг такого великолепия, что просто от одного его вида человеку казалось, что он является маленькой-маленькой частицей этой великой державы, этой великой империи. И вот возвращаемся к нашим триумфаторам. Когда Сенат выносил решение, что этот человек достоин чествования, назначалась дата. К триумфу готовились задолго. И даже такие цифры называются, как 2 года. Строилась триумфальная арка, шла подготовка полным ходом для того, чтобы чествовать своего великого и уже легендарного полководца. Когда наступал этот день триумфа, весь город приходил в движение. Это был такой общенародный праздник, что каждый житель торжествовал в этот день, что Рим в очередной раз доказал свое превосходство над очередным государством или врагом. Разные историки описывают в разных деталях это триумфальное шествие. Ну, детали отличаются. Ну, возможно, потому что они взяли за основу разные случаи триумфальных шествий. Но примерно все сводится вот к такой картине. Впереди шли сенаторы, магистрат. Далее шли трубачи, кто-то их ставил на второе место, кто-то в заключение этой колонны. Вот музыканты, которые трубили победу. Ликторы с прутами в этой колонне находились. Значит, священники, которые несли фимиам, благовония. И этот запах распространялся. И, кстати, в день триумфа было очень много благовоний в городе. И вот этот запах, он был живительным на жизнь. Как тут по тексту написано, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Это в контексте метафоры с триумфом. То есть мы здесь эти запахи должны рассмотреть в контексте триумфа. А именно во время триумфального шествия было очень много запахов благовонных. И священники несли эти запахи, распространяли их. И для многих этот запах был, так сказать, живительный на жизнь. Почему? Потому что команда легионеров,
воинов римских, которые переносили все тяготы на поле брани, все трудности со своим полководцем, и их ожидала величайшая награда. И некоторые описываются суммы, которые триумфатор выделял своим солдатам римским. Эти суммы баснословные были. И его солдаты, которые тоже находились в этом триумфальном шествии, для них этот запах предвещал, что скоро они получат сполна свою награду. И для них это, так сказать, был запах живительный на жизнь. Все вокруг веселилось и ликовало. Весь город приходил в движение. И эти запахи, которые наполняли город, они, так сказать, были запахами предвещения того, что сейчас будет проходить фигура, ради которой все вот это устроилось. Триумфатор. Он в своей руке держал лавр, лавровый венок, а в другой предмет власти из слоновой кости. Сзади него находился раб, который постоянно ему нашептывал: «Ты смертный человек, ты смертный человек», чтобы он на небеса не улетел. Они боялись, что вдруг они настолько славят человека, что боги разгневаются и покарают римлян. Что приходилось даже рабу специально выполнять эту функцию, нашептывать сзади: «Ты всего лишь смертный человек». И по некоторым даже описаниям, я еще давно находил такие источники, где описывалось, что шуты шли и специально там какие-то шутки в адрес триумфатора, чтобы спускать его с небес на землю. Потому что это было такое чествование, что не возгордиться и не почувствовать себя Богом было сложно. Настолько создали этому человеку такие вот условия для гордости и для чести его. Друзья, но это еще не все, что проходило через триумфальную арку. Военно-пленные. И были такие случаи, когда военно-пленных 800 человек из одного народа приготовили, и 2 года их кормили хорошо, чтобы ребята выглядели, как будто они занимаются бодибилдингом. Их кормили, их столько средств было потрачено на то, чтобы они выглядели хорошо во время триумфального шествия. Но их вели в очень униженном и опозоренном состоянии. Их раздевали до нога, их вели в цепях. Некоторых несли на носилках римские солдаты. По-разному это происходило, но суть одна – они проводили военнопленных, сильных, мощных, внушительной внешности, но очень опозоренных. И для них запахи фимиама священников были смертоносными на смерть. Почему? Потому что после этого победного шествия триумфатор давал распоряжение на казнь в этих сильных военнопленных и униженных. И поэтому, если для одних этот запах фимиама являлся запахом жизни, предвещающей большие награды, то для этих военнопленных, которых захватил полководец во время битвы, для них это был запах смерти. Потому что после триумфального шествия их должны были казнить по распоряжению триумфатора. Проносили трофеи. Когда взят был Иерусалим, то проходило через триумфальную арку все, что они захватили, сокровища Иерусалимского храма. И даже на арке Тита там есть барельеф, где изображены как раз-таки сосуды священные из Иерусалимского храма. Все это изображено на триумфальной арке. И вот смотрите, друзья, становится понятно, что же имеется здесь в виду, какая метафора. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Это как раз-таки шествие или процедура чествования триумфатора. Друзья, с кем же здесь себя отождествляет Павел?
и со священниками, и с воинами. Дело в том, что давайте вот сейчас попробуем рассмотреть состояние апостола Павла и что привело его к таким удивительным словам, на фоне чего он говорит о каком-то величайшем триумфе. А он это говорит на фоне величайших переживаний, которые можно сопоставить даже с какими-то депрессиями. У апостола Павла в его жизни наступил очень тяжелый кризис. И знаете, на фоне чего? На фоне коринфских проблем. Немножко контекст событий, чтобы мы понимали, в каком состоянии находился апостол Павел, прежде чем он сказал об этом триумфальном шествии и себя отождествил, как вот часть этого, ну, этого шествия, он является частицей этого, этой колонны, которую чествуют вместе с триумфатором. Молодежь, вы слышали о том, что в Коринф было написано, скорее всего, 4 письма, 4 послания. Кто слышал об этом, что в Коринф было написано, вот молодежь уже поднимает руку, да, двое из молодежи. Как? Да, старшая молодежь. Видимо, им это интересно. Молодежь, вам интересно, что 4 было письма? Ну, так предполагается среди комментаторов, среди ученых, исследующих Коринфскую церковь. Первое письмо называлось «Прежнее». И в первом послании к Коринфянам упоминается об этом письме в 5 главе, о чем писал я вам прежде. Он писал прежде. И оно называется на их языке «Прежнее письмо». Второе письмо, известное нам по счету, это первое послание к Коринфянам. Третье письмо – это письмо, которое называется «Печальное письмо». Оно потеряно, оно неизвестно, что там было в этом письме. Но примерно мы догадываемся, о чем писал там Павел в печальном письме. И четвертое письмо, четвертое послание – это второе послание к Коринфянам. 4 письма. Так вот, друзья, действия происходят, вот когда он пишет второе послание к Коринфянам, вот при каких обстоятельствах. Когда апостол Павел узнал, что после его служения в Коринфе появились какие-то оппозиционные группировки, которые даже пытались бросить тень на апостола Павла, что он якобы он вот такой, он сякой, и не все у него там чисто с деньгами, и он вообще там такой вот немощный, и он в слове неречистый, в общем, вот всячески на него бросали тень. Это не были философы-стоики, это были христиане. Это были те, которые также веровали в христианство или играли в христианство. И вот эта оппозиция очень мощная возникла в Коринфе. Какие-то люди стали смущать Коринфскую церковь. Когда апостол Павел, находясь в Ефесе, узнал о таких новостях, что в Коринфе большие проблемы, он решил лично посетить Коринф и отправился туда, в Ахаию, чтобы посетить эту церковь. И оказывается, Павла там не приняли, плохо приняли. Они его огорчили. И даже нашелся какой-то член Коринфской церкви, который даже позволил себе какие-то, мы не знаем, какие оскорбления. Они оскорбили апостола. Он, который в муках благовествования рождал эту церковь, теперь они выросли в своих глазах, теперь у них появились какие-то свои авторитеты, и эти авторитеты позволяли себе даже огорчать, оскорблять апостола. Он ушел оттуда с тяжелым сердцем и продолжил свое служение в Ефесе. Когда уже стало трудно находиться в Ефесе, он отправился в Троаду, и он написал сначала письмо с Ефеса, вот это печальное письмо, печальное письмо. Я не знаю текст этого письма, никто этого не знает. Но судя по второму посланию к Коринфянам, это письмо было. И оно называется среди исследователей «Печальное». Он их огорчил, опечалил этим письмом. Видимо, вырвалось из его груди что-то такое, знаете, наболевшее. «Братья мои, да что ж вы делаете?
Да что же вы с церковью-то делаете? Да почему же вы так меня, своего духовного отца, так приняли? И он где-то, видимо, что-то очень такое, ну, тяжелое им написал. И после того, как он Тита отправил в Коринф с этим посланием, печальным письмом, он отправляется в Траду для благовествования, и Бог ему открывает дверь благовестия. Он может беспрепятственно там благовествовать. Но он не находит покоя для духа своего. Почему? Потому что Тита нет. Тит не пришел с вестями, как коринфяне отреагировали на это печальное послание. Он засыпает в Траде с мыслями, где Тит? Что там в Коринфе? Либо они сокрушатся от этого письма, покаются за свое отношение к Павлу и поставят на место всех этих амбициозных людей. Либо же они в конец Павла на дистанцию и будут там уже у руля и свое там вертеть, крутить, свою политику. Павел очень переживал. Это был очень сильнейший душепопечитель, человек, который по-настоящему заботился о Божьих церквах. И он в Троаде, вместо того, чтобы благовествовать, он не находит покоя для своего духа. И он говорит, мы не нашли. Видимо, они договорились встретиться в Троаде. Тит отнесет письмо, там его прочитают, и Тит должен был с этими сообщениями вернуться к Павлу и доложить, что в Коринфе вот так отреагировали на твое письмо. Павел ждет Тита и не находит. И они, видимо, договорились, что если по каким-то причинам сотовой связи же не было, телеграмм не было, ничего этого не было, если он не придет в Троаду, Тит, тогда сам Павел отправится в Македонию, и в Македонии они должны встретиться с Титом, и Тит должен ему рассказать, что же там сейчас, какая обстановка в Коринфе. И Павел обрывает свое служение в Троаде и отправляется в Македонию. И тут есть такие слова, что он, «я не имел покоя духа моему, потому что не нашел там брата моего Тита». А в 7 главе он говорит, «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападения, внутри страхи». И речь, скорее всего, здесь предпочтительно надо понимать вот что, что здесь речь идет не о гонениях со стороны мира. По всей видимости, вот это давление, греческое слово, которое здесь используется, как раз говорит о давлении. Оно как раз переносит апостола Павла в переживания по поводу Коринфа. Что же там? Что же там? Внутри страхи, а отвне нападения. На апостола нападали свои. Свои братья нападали. Не мир этот нападал, братья прежде. Вот что особенно переживательно в жизни Божьего труженика. Самые обидные вещи наносят нам не мир, а братья. Самые тяжелые обиды – это когда мы наносим друг другу. Даже если этот мир покажет нам самый страшный оскал, но самые обидные вещи мы способны наносить друг другу. И вот здесь используется это слово «тлипсис». Знаете, это слово используется еще в послании Смирнской церкви. «Знаю твою скорбь», говорит Христос. И вот это слово, оно использовалось тогда, когда совершалась казнь над человеком. Его связывали, ложили на спину, и опускался медленно тяжелый камень на его грудь. И происходило невероятное и жестокое давление на его грудь. Ломались ребра. Так производилась эта казнь. И вот это вот слово... давление. Я знаю твою скорбь. Вот это слово используется как раз в Смирской церкви. Я знаю, какой тяжелый камень сейчас давит на твою грудь и ломает тебе ребра и кости. И вот это слово здесь используется. Что вот такое состояние переживал, такое давление апостол Павел от этих мыслей, что же там в Коринфе? И знаете, что удивительно? Не только то, что Тит пришел в Македонию, по всей вероятности, в Филиппы, и поделился с Павлом. Павел, победа! Коринф сокрушился.
Коринф встал на колени. Победа. И для Павла это было таким, ну, сильнейшим толчком для его хорошего настроения, если можно так сказать. И на этом фоне он пишет второе послание Коринфянам уже с Македонии после полученных вестей в Коринф, что он очень рад, что их опечалил этим посланием печальным, что теперь они покаялись, коринфяне, что теперь он смело может снова идти как братьям и всех как братьев и друзей уже обнимать. Вот такое было у него состояние. Но знаете, что больше всего меня удивляет? О том, что Тит принес хорошие новости в Македонию, об этом мы читаем в 7 главе 2 Коринфянам. А о триумфе он пишет во 2, там, где он места себе не находит, в Троаде. Там, где он покоя не знает. Он еще как бы не знает этих вестей, что там в Коринфе произошло, как они отреагировали на его послание. И на этом фоне он пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, участвовать в триумфальном шествии Христа». Друзья, на поприще служения, если вы действительно хотите заниматься по-настоящему созиданием Божьего дела, созиданием церкви, вас ждут большие давления. Не будет такого, что вы с удовольствием будете совершать это служение, и вы не испытаете никакого противодействия со стороны своих же. Оно будет обязательно. И что удивительно, Павел празднует триумф, не когда Тит принес ему хорошие новости с Коринфа, что они стали на колени от твоего послания. Он празднует триумф еще до этого. Но благодарение Богу, который дает нам торжествовать во Христе, участвовать в Его триумфальном шествии. И знаете что? Его убеждает, что он участник этого триумфального шествия. Не Тит его убедил своими вестями. Его убеждает тот факт, что он распространяет благоухание, познание о Христе везде, где он только появляется. Друзья, что нас будет убеждать, что мы в этом шествии, мы участники этого триумфа, мы рядом со Христом, когда мы будем распространять благоухание, этот запах, для одних запах живительный на жизнь, для других смертоносный на смерть. Кто отвергает это познание о Христе? Вот что убеждает нас, что мы участники этой процессии великой. Меня очень удивляет и второй текст, который говорит о триумфе в послании к Колоссянам, где говорится о том, что Христос, смотрите, «истребив учением бывшее о нас рукописание», 2.14 Колоссянам, «которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав триумф над ними собою». Удивительные вещи. Христос, висящий на кресте, опозоренный, оплеванный, униженный, окровавленный, Он восторжествовал, Он в триумфе. До этого мироправители тьмы, силы зла, духи злобы поднебесной, они потирали руки. Они думали, что имеют теперь эти долговые расписки. Вот именно рукописание, это хейрографон, автограф. По всей видимости, здесь имеется в виду не Моисеев закон, рукописание истребил, а здесь имеется в виду долговые расписки. Если вы кому-то очень много должны, и этот человек хочет вас узаконить, ваш долг, вы пишете ему расписку, что я такой-то, такому-то должен столько, вот моя подпись. И потом эта долговая расписка будет документом на суде. Это очень серьезный документ, который находится на руках вашего кредитора. И вдруг появляется тот, который был способен уплатить эту величайшую цену, пойти на крест. И, казалось бы, враг восторжествовал над Христом, потому что они унизили Его, они оскорбили Его, они заплевали Его, они избили Его, они обнажили Его, они распяли Его. Но враг в этом не видел, что в этом Его поражение, в этом Его позор, потому что Христос на кресте не просто опозорен,
Он сейчас уплачивает цену по нашим долговым распискам и истребляет рукописание, которое подписано же нами, что мы грешники, и мы достойны самого великого и тяжелого и ужасного наказания. И поэтому враг не увидел, что на кресте висит не раздавленный раб, а триумфатор. Поэтому, друзья, молодежь, наша победа, она заключается не просто в какой-то самодисциплине, которыми занимаются и многие другие религии. И индусы проповедуют власть над грехом. И мусульмане тоже с этим пытаются справиться с грехом. Буддисты осуждают грех. Многие религии мировые осуждают грех и учат, как взять власть над своими пороками. Но чем же отличается христианство? Тем, друзья, что мы находимся на стороне, в команде этого триумфатора. В этом источник нашей победы. Мы теперь не должники рукописания, наши все долговые расписки. Они пригвождены ко кресту. И теперь, сейчас просто нужно это взять верою, что за твои долги заплачено. Что теперь ты можешь распространять вот это благоухание, познание о Христе, и это будет свидетельством, что ты находишься в этой самой команде триумфатора. Как римские воины могли рассчитывать на великие награды после вот этого триумфа. Друзья, триумф уже начинается здесь, уже на земле, когда кажется, что да мы такие жалкие, мы такие вот немного благородных, немного там суперинтеллектуальных. Ну, мы такие, как бы, вроде на фоне этого мира какими-то жалкими даже смотримся. Друзья, но тот, который припал ко кресту, тот, который поверил в прощение грехов на кресте, это начало твоей победной жизни. Победную жизнь, ее источник нужно искать не в своих каких-то удивительных силах и самодисциплины. Это уже как следствие. Когда мы были в римской церкви, там плоды духа на стене, и последний дух... Плод духа на итальянском автоконтроло, воздержание. Братья и сестры, мы должны быть на автоконтроле. Это, конечно, победная жизнь, когда ты на автоконтроле, на самоконтроле находишься. Это победная жизнь. Но источник нашей победной жизни даже не в автоконтроле, а источник победной жизни на Голгофе. Только тот человек, который понял, сколько ему прощено, только тот, кто понял, что на кресте висел не раздавленный Божий Сын, а триумфатор, тот, который оплатил по всем векселям, и мы теперь никому ничего не должны. С этого начинается победная жизнь. И мне очень хочется, чтобы молодежь была увлечена своим Христом. Пусть Господь поможет нам осознать великий долг находиться рядом с нашим полководцем. Да, сейчас трудно, сейчас поле брани, сейчас идет битва за души. Последние дни, да, вот мы понимаем, что время последнее, какие-то остаются, небольшой срок отведен для этого земного шарика и обитателей его. И в это последнее время, когда так немного нам отведено, нужно постараться для нашего начальника, совершителя веры, для Христа, чтобы праздновать в небе окончательный и абсолютный триумф победы Христовой. Аминь.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать Евангелие от Марка, 10-я неделя наших совместных чтений, 10-я глава Евангелия, и в этот раз мы поговорим о том, что невозможно человеку, что человеку не по силам, для чего нужна нам помощь Божья. Прочитаем первый отрывок, первый день этой 10-й недели, 10-я глава, первые 12 стихов. «Покинув Галилею, он отправился в края иудейские и за Иордан. Снова вокруг него собирались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев, и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой. А он их спросил, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное письмо. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но вначале, при сотворении, Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. И так их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает». А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, «Кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. И если женщина, разведясь с мужем, выходит замуж за другого, она прелюбодействует». Итак, фарисеи хотели узнать мнение Иисуса Христа по спорному вопросу о разводе. Некоторые из них, наверное, предполагали, что начнется спор, и он откровенно выскажет все, что думает, и по другим вопросам тоже, и это даст повод к его обвинению. Но другие, возможно, хотели просто узнать его мнение, потому что на этот счет среди них самих были разные мнения. Однако ответ Иисуса поразил всех. Иисус утверждает, что Моисей разрешил развод лишь из-за упрямства вашего. Это слово «упрямство» может быть еще переведено как «бесчувственность» или «огрубелость сердца», иначе говоря, «во избежание худшего». Поскольку закон Моисея был дан всем, то можно было предположить, если бы развод был запрещен, то мужья могли убивать своих нелюбимых жен. Но Бог хочет, чтобы муж и жена достигали в браке нерасторжимого единства – одна плоть. И так их уже не двое, они одна плоть. Это представляется не просто трудным, но прямо-таки невыполнимым. И вот первая реакция учеников, записанная, правда, другим евангелистом, евангелистом Матфеем. «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». И утверждение Иисуса о нерасторжимости брака было настолько поразительным, что ученики попросили разъяснений. Иисус подтвердил сказанное им прежде – «Да, Бог желает от нас того, что по человеческим понятиям невозможно». Поэтому Иисус и говорит, и мы это вскоре прочитаем, что человеку это не по силам, но Богу, Богу все возможно. И Бог дает силу и достигать в браке той цели, которую Он, Бог, ставит – соединение супругов любящих в одну плоть, которую уже разлучить невозможно». И это действительно чудо Божье. Семья – это институт, который возник еще до грехопадения человека. И в наши дни именно семья находится под ударом всевозможных сил века сего, где очень многое направлено на то, чтобы разрушить семью, разрушить любовь между мужем и женой, разрушить любовь между детьми и родителями. Но все же, несмотря на это, семья остается тем местом, где есть любовь. К сожалению, не во всех семьях это так, но во многих семьях это так. И это вселяет радость и надежду на Бога, который силен сотворить то, что людям, нам, не по силам. Если говорить
о вопросе о нерасторжимости брака, то Иисус делает одну единственную оговорку, и это как раз в Евангелии от Матфея записано: «По вине прелюбодеяния может быть расторгнут брак». По сути дела, если одна сторона уже расторгла брак, то другая сторона невиновна и свободна, не связана узами брака. Об этом в Евангелии от Матфея в 19 главе, где та же самая тема рассматривается. Но это не означает, что есть воля Божья на расторжение брака. Просто бывает так, что брак уже, по сути, разрушен одной из сторон через прелюбодеяние, и тогда остается только признать факт, что он оказался мертв, что он уже разрушен. Бог действует в нас тогда, когда мы вполне доверяем Ему. И об этом чтение следующего дня с 13 по 16 стихи, второй день 10 недели. Евангелие от Марка, 10 глава. «Принесли к Нему детей, чтобы Он благословил их, но ученики не пускали к Нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам: „Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте Мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет тот в Него“. И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их». Бог действует в нас и через нас тогда, когда мы вполне доверяем Ему, подобно тому, как маленькие дети доверяют своим родителям. Греческое слово, которым здесь названы дети, – «пайдиа». Оно указывает, что дети, которых приносили к Иисусу для благословения, были не старше 7-8 лет. Действительно, совсем маленькие дети. Очевидно, ученики не считали таких маленьких детей полноценными людьми. Об этом мы сказали чуть раньше, что в те времена, когда дети нередко умирали, и далеко не каждый ребенок вырастал и становился взрослым, можно было так практически оценивать ценность ребенка. Ну вот, когда он уже вырастет, тогда уже начнет работать, тогда от него будет польза, тогда вот мы его оценим и примем. А сейчас то ли вырастет, то ли нет. А может, умрет через год или через два от какой-то детской болезни. Тогда смертность детская была весьма высока. А раз так, то чего особенно с ним церемониться? Все равно непонятно, будет ли даже жить. И поэтому детей в древнем мире часто презирали, часто не обращали на них особого внимания. Нередки бывали случаи, когда совсем маленьких детей просто выбрасывали на улицу, и там они погибали, их съедали дикие звери. Разумеется, это были нравы язычников. В Израиле такого не было. Но тут важно, что общая обстановка в мире была вот такой. Поэтому неудивительно, что ученики не считали полноценными людьми этих маленьких детей. Иисус же подчеркнул, что взрослым людям нужно брать у детей уроки веры. Почему? Потому что дети действительно умеют верить. Дети доверчивые. Иногда это оказывается их слабостью, когда они верят не тому, кому нужно верить, но в этом сила ребенка. Ребенок никогда ничему не научится, если не будет верить взрослым людям. Без доверия невозможно научиться. Научившись вере у детей, мы обретем благословение Царства Божьего уже здесь и сейчас. И Бог совершит через нас и в нас то, что человеком невозможно, что нам не по силам. Читаем дальше чтение третьего дня, беседу с богатым юношей, где также говорится о том, что человеку не по силам. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 17 по 27. «Когда он снова собирался в путь, подбежал к нему некий человек и, пав перед ним на колени, спросил его: „Учитель добрый, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?“ Иисус ответил ему: „Что ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме одного Бога. Ты же знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца своего и мать“. „Учитель, – ответил тот, – все это я сохранил от юности своей“. Иисус же взглянул на него и, исполнившись любовью к нему, сказал: „Одного тебе не хватает. Пойди и продай все, что есть у тебя, и раздай деньги нищим, вот тогда у тебя будет сокровище на небе, а затем приходи и следуй за мной“.
Но тот помрачнел от этих слов и ушел опечаленный. Он владел большим состоянием. Иисус посмотрел на стоявших вокруг Него учеников и сказал им: «Как трудно людям состоятельным войти в Царство Божие!» Эти слова поразили учеников. «Дети», — вновь сказал им Иисус, — «как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем войти богатому в Царство Божие!» Это вызвало еще большее изумление у них, и они говорили друг другу: «Кто же тогда может спастись?» Взглянув на них, Иисус сказал: «Человеку это не по силам, но не Богу. Ему все возможно».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Привет всем нашим радиослушателям.
3: Тетушка Кэрол, расскажи в нескольких словах про твою сегодняшнюю историю.
4: Я очень рада, что ты спросил меня о моей истории, дядюшка Дэн, потому что я всегда нахожу в ней утешение. Она укрепляет мое мужество сознанием того, что Господь Бог всегда рад помочь своим детям. К тому же, мне делается ясна одна простая истина. Наши суждения о людях часто совсем неверные. Один Господь знает человеческое сердце.
3: Ты права, тетушка Кэрол. Но все-таки, о чем твоя история?
4: В ней речь пойдет об американской семье, которая жила в одном из новоосвоенных поселений в 1800-х годах. Жизнь тогда была очень трудной. Это была непрерывная борьба за существование. Приходилось много и тяжело работать, и болезни ходили повальные.
3: Для многих людей и в наши дни жизнь не намного легче. Знаешь что, тетушка Кэрол, давай-ка мы начнем сегодняшнюю повесть. Все с нетерпением ждут начала.
4: Ну что ж, дядюшка Дэн, хорошо. Я назвала мою историю «Часы пробили 10».
5: И в заключение, друзья, позвольте мне сказать следующее. Это наш долг – протянуть дружескую руку помощи и понимания тем, кто пьянством разрушил свою жизнь. Мы должны помочь им вернуть то, что они потеряли. Мы должны с сочувствием отнестись к их семьям, которые остались в нужде без денег. И последнее, мы должны не прекращать борьбу с пьянством и сделать все, что в наших силах, чтобы остановить поток алкоголя у нас в городе.
6: Правильно, Джон!
7: Верно говорит! Верно.
6: Джон!
8: Так его, Джон!
9: Скажу тебе прямо, Джон, ты не из трусливого десятка.

0: Старик граф теперь начнет охотиться за твоей головой.
1: Ну и пусть. Кто-то же должен назвать вещи своими именами.
0: Ты прав, конечно. Но спиртное — это же верные деньги. Поверь мне, старик граф не отнесется к твоим словам снисходительно. Незачем, мол, совать нос в чужой горшок.
2: Послушай, вот Джон, послушай, он говорит дело.
1: Да не беспокойтесь, я не боюсь графа.
2: Да так-то оно так. Но зачем тебе лишние хлопоты? Мало тебе больной жены на руках до двух голодных детей? У тебя и без того забот полон рот.
0: Он говорит дело, Джон.
1: Да, конечно, но... мне пора идти. Сэры, малыши ждут.
2: Окей, Джон. До скорого.
0: Всего, Джон.
1: Счастливо. А, Сэм, как же. Уж мне-то не знать, чего ты хочешь. Мешок овса. Я тебя совсем разбаловал. Да, Сэм. Ты ведь мой настоящий друг. Ты знаешь все мои несчастья. Ты слышал все мои молитвы. О, Господи, Боже мой. Что мне делать? Ведь сэра не протянет долго. Это совершенно очевидно, что не протянет. Мне очень тяжело видеть ее страдания. К тому же дети. Малышка Джон и Мэгги. Что будет с ним? Господи, укрепи мои силы. Помоги мне, Боже. Потому что если ты не поможешь... то эта невыносимая боль и горе сведут меня самого в могилу. Господи, я тебя люблю. Я тебя люблю. Аминь. Аминь.
3: Ты вернулся домой?
1: Как идут дела у моей маленькой принцессы?
3: Папа!
1: Мужичок с ноготок. Ты что же, ты не спишь еще?
3: Нет, папа, я смотрю за мамой.
4: Она спит, но ей было очень плохо, пап.
1: Ну, может, к утру ей станет немного лучше. А теперь... А теперь марш в постель! А не то придет страшное снежное чудовище, схватит вас обоих и съест.
5: Джон с любовью уложил детей спать, а сам пошел в комнату своей больной жены. Он пододвинул кресло поближе к спящей, завернулся в плед и уснул беспокойным сном рядом с ее кроватью. Проснувшись на рассвете в холодное морозное утро, он первым делом развел огонь в печке и приготовил для всей семьи завтрак. Поговорив около часа с Сэрой, чтобы поддержать ее дух, он пошел в сарай и оседлал своего Сэма. Он собрался ехать в город, хоть и знал заранее, что все то, во что он вложил столько труда и сил, вот-вот рассыпется, как песочный замок. Но он был не из тех, кто боится трудностей. Он всегда встречал их с открытым забралом. И поэтому в первую очередь он направился прямо в банк.
6: Садись, Джон. Пожалуйста, садись.
1: Спасибо. Мистер Фипс.
6: Позволь мне сказать, Джон, что мне тоже нелегко. Я знаю, что ты человек слова и чести, и сказать по правде, не будь ты к тому же добрейшей души человека, мы бы сейчас не обсуждали этот вопрос.
1: Я бы никогда не подумал, мистер Фипс, что мой ближний, мой лучший друг может меня так подвести. Когда я подписал вместе с ним этот контракт, он уверял меня, что он сам выплатит все до последнего пенни.
6: Да-да, а сейчас вот он сбежал в другой штат, оставив все долги на тебе. Мне самому это неприятно, Джон. неприятно, что тебе одному придется выплачивать этот долг банку.
1: Спасибо за сочувствие, мистер Фипс.
6: Поверь, мне самому это нелегко.
1: Я знаю, вы здесь ни при чем. Я очень рассчитывал на эти деньги, чтобы как-то протянуть до конца болезни моей жены и быть дома рядом с нею. Я никак не могу понять, почему Бог позволил этому случиться. Но я уверен, что он найдет для меня какой-то выход.
6: Да, это действительно, действительно довольно необычное отношение, Джон.
1: Господь не покинет нас в беде, мистер Фипс. Он любит нас. Сейру, малышку Джона, Мэгги и меня. Я уверен, что он не покинет нас в беде.
5: Джон вышел из банка в подавленном настроении, но со спокойным сердцем. Не знал он тогда в ту минуту, что ему предстояла еще одна неприятная встреча в тот день.
7: Джон! Джон Гантер! Эй, постой! Послушай, ты, жалкий сеятель добра, не суй свой нос не в свое дело.
1: Да, но я...
7: Никаких «но», мистер. Не твое это дело проповедовать взрослым людям, как они должны жить. И мой тебе совет. Не суй свой нос не в свое дело. Мой отец делал спиртное. Мой дед делал спиртное. И я буду делать спиртное, что б ты там не проповедовал.
1: Да.
7: Понял?
1: Мистер граф, мне кажется, вам бы следовало знать, что...
7: Не хочу ничего знать. Одно скажу. Лучше прекрати совать свой грязный нос в мой бизнес. Не то берегись.
5: Несколько дней спустя...
8: Джон, это ты, Джон? У тебя все в порядке?
1: Да, да, родная моя. С сегодняшнего дня я буду дома большую часть времени. Здесь, рядом с тобой, так что ни о чем не беспокойся.
8: Ну, как это возможно? У нас совсем не осталось денег. И потом еда.
1: Сейра, родная, я прошу тебя, ни о чем не беспокоиться. У меня все под контролем.

0: Послушай. Послушай, Сэра, дорогая. У нас в городе намечен митинг по борьбе с пьянством. И меня попросили на нем выступить. Я скоро вернусь, часа через два, и привезу тебе ромашковые настойки. Хорошо?
1: Хорошо, Джон, спасибо. Только будь осторожным. Джон, Джон, ты дома?
0: Да, родная, да, я здесь.
1: Дай мне твою руку, моя радость. Пожалуйста.
0: Конечно, конечно, сэр. Конечно, вот. Что там такое?
1: Что это, Джон?
0: Ничего особенного, что? Родная. Ничего, ничего, пустяки.
2: Папа!
3: Пап, смотри, что это? Кто-то бросил камень нам в окно.
0: Камень?
3: И тут, смотри, привязана записка.
0: Дай-ка мне ее сюда. Я тебя предупреждал, но ты не захотел меня слушать. Ты пошел еще на один митинг. Не думай, что я ничего не знаю. Отступи, тебе говорят, не то. Берегись.
2: А что это значит, пап?
0: Это значит, сынок, что я доставляю мистеру графу много беспокойств.
3: Пап, он хочет тебя запугать.
0: Да, да, надо думать, что так оно и есть. Но я не дам ему запугать меня. И знаешь, что я скажу? Если я смогу заставить людей подумать дважды, прежде чем они потратят в поту заработанные деньги и напьются до смерти в баре, для такого дела я готов пойти на риск. И кто знает, может быть, мистер граф прекратит заниматься своим грязным бизнесом.
3: А что мистер граф имел в виду, когда он сказал «не то берегись»?
0: Не беспокойся, Мэгги. Твой папа как-нибудь справится с этим мистером графом. Не знаю пока как, но я уверен, что Господь Бог знает.
1: Джон!
0: Иду, Джон. Иду, родная, иду.
4: В течение следующих нескольких дней здоровье сэра ухудшалось все быстрее и быстрее. Джон оставался возле нее, мучаясь, что он ничего не в состоянии сделать, чтобы облегчить ее страдания. А ей становилось все хуже и хуже. Он же совсем потерял счет времени, не зная, было ли утро на дворе или ночь. Он был совсем вне себя. Мэгги смотрела за малышкой Джоном, стараясь не беспокоить своего отца. Но все же однажды утром...
3: Пап!
0: Что тебе, Мэгги?
3: Пап, у нас нет дров. Осталось только два полена. Маме будет холодно.
0: Не может быть. Я даже не заметил. Ты уверена, что у нас в сарае ничего больше не осталось?
3: Ничего, пап. Мы с малышкой Джоном принесли последнее, что там было еще позавчера. Я не хотела тебе об этом говорить. Я знаю, что ты хочешь быть рядом с мамой, но...
0: Ах, Мэгги, милая. Прости, я виноват. Я совсем вас забросил, тебя и малышку Джона. У нас совсем нет денег. Не знаю, что и делать.
3: Ты всегда мне говорил, чтобы я молилась, когда дела плохи. Может, нам надо помолиться?
0: Да, да, да, конечно. Ты права. Знаешь что? Приведи сюда малышку Джона, и мы втроем помолимся Господу Богу и попросим Его помочь нам. Что скажешь?

0: Давай, Мэгги, ты первая.
1: Окей, папа. Дорогой Иисус, это Мэгги. Ты сам знаешь, что моя мама очень сильно больна, и что у нас нет совсем дров, и нет свечей. Пап, я забыла сказать тебе насчет свечей.
0: Ничего, ничего. Ничего страшного, Мэгги. Продолжай.
1: Нам нужна твоя помощь, Иисус. Пожалуйста, помоги папе достать все необходимое. Аминь.
0: Аминь. Окей, окей. Малышка Джон, твоя очередь.
2: Дорогой Иисус, благослови маму и папу, и меня, и Мэгги. И знаешь, Иисус, мне холодно, помоги папе достать дров. Аминь.
0: Окей, дети, окей. А я пойду и помолюсь рядом с мамочкой один, пока она спит, хорошо?
2: Окей, пап.
1: Пап, смотри, уже 10 часов.
0: Знаю. Не волнуйся, у Господа Бога осталось сегодня еще много времени, чтобы откликнуться на нашу молитву. Господи Боже, Отец наш Небесный, ты знаешь, в каком трудном я сейчас положении. Сэри и деткам нужно тепло. А у нас дрова закончились, и свечи тоже. Еды у нас осталось не больше, чем на день. Я благодарен тебе, Господи, за все, что у нас есть, но, пожалуйста, помоги мне достать хотя бы самое необходимое. Пожалуйста, помоги мне с этим сегодня.
3: Джон остался стоять на коленях по окончании своей молитвы. Он с напряжением думал о том, кто бы мог дать ему работу хотя бы на один день. Он рисовал в своем воображении одну ферму за другой, один магазин за другим. Он подумал также и про мельницу. Он верил, что Бог поможет ему с дровами и свечками и укажет ему, где найти работу. И вот, выйдя потихоньку из спальни и поцеловав детей, он отправился на поиски работы.
4: Прости, Джон, но у меня достаточно работников. Я больше никого взять не могу.
5: По правде говоря, Джон, мне помощники не нужны. Я убирал магазин сам. 2 раза на этой неделе. Чего только не сделаешь со скуки.
0: Да-да. Спасибо, Зак, на этом.
3: Куда бы Джон ни пошел, всюду происходило одно и то же. Все фермеры, которых он повидал, наняли больше работников, чем им было нужно на время зимы. А магазинам и мельнице не нужно было никакой помощи. У них не было даже самой черной работы. Джон не сказал никому о том, что он был совершенно без денег. Он не мог себя заставить попросить у кого-нибудь немного дров или свечек, зная заранее, что он не сможет их вернуть. Гордость мешала ему признаться, что у него не было в кармане ни гроша. Когда же не осталось уже совсем никакой надежды, он повернул свою лошадь и поскакал обратно домой.
0: Господи, Боже мой! Я так надеялся, что ты поможешь мне найти работу. Я очень устал. Совсем выбился из сил. Ты сам все это знаешь. Нет, я просто не в состоянии это понять.
2: Папа, папа!
0: Малышка Джон? Что это? Ты что, малыш, сам расчистил дорожку? Один?
2: Нет, пап. Ты посмотри сюда. Сюда.
0: Где? Что?
2: Сюда, на веранду. На веранду.
0: Да? А что там? А! Дрова. Дрова! На веранде дрова. Малышка Джон, откуда взялись эти дрова?
2: Ой, пап, что было? Приехал какой-то дядя на больших санях и привез нам эти дрова.
0: О, замечательно. Ступай, малыш, вовнутрь, иди в дом. Ты можешь простудиться на морозе. Я сейчас.
6: Много дров.
0: Тише, дети, тише.
6: Ай, папочка, я до сих пор не могу этому поверить. У нас теперь есть дрова и свечки.
0: И свечки, говоришь? Свечки тоже? Нет, правда? Ты это на самом деле?
6: Вот, папочка, смотри, целая коробка. Как нам повезло, пап, правда?
0: Откуда все это взялось? Кто-то, наверное, доставил их нам по ошибке.
2: Нет, совсем не по ошибке.
6: Пришел какой-то мужчина и постучал в дверь своим кнутом. Он спросил, здесь ли ты живешь? Я сказала, да. Тогда он сказал, вот вам свечки, и потом у меня для вас есть еще дрова. Я спросила его, не ты ли все это нам прислал? А он ответил, что он думает, что ты ничего об этом не знаешь. Тогда я спросила его, кто их послал? А он сказал, я не могу этого сказать. Скажи своему папе, что это подарок.
0: Ты знаешь этого человека? Ты видала его раньше?
6: Нет, пап.
0: А какие у него были сани? Как они выглядели?
2: Они были очень большие, с медными фонариками, с медными полосками, покрышком и даже с красными сиденьями.
0: Да, но такие сани есть только у мистера графа. Во всей округе нет ни у кого таких саней.
6: Да, но, папочка, ведь мистер граф делает и продает спиртные напитки.
2: Он ведь тебя не любит, пап.
6: Он бросил камень в наше окно.
0: Мистер граф потеряет много денег, если люди в нашем округе перестанут пить спиртное. Надо думать, что мистер граф очень сильно меня ненавидит. Лично я к нему не питаю никакой вражды, но он не один раз пытался меня запугать. Вот что, вы присмотрите-ка за мамой, а я скоро вернусь.
3: Джон гнал свою лошадь во всю прыть. Он пошел прямо в офис мистера Грефа, который был расположен в заднем крыле его винокуренного завода. Одна вещь очень удивила Джона, когда мистер Греф поднял голову и посмотрел на него. В его взгляде не было прежней ненависти.
0: «Мистер Греф, я хочу узнать, не вами ли были отправлены ко мне домой дрова и свечи?»
5: «Прежде чем я отвечу тебе на твой вопрос... Скажи, были ли они тебе нужны?»
0: О да, мы действительно нуждались в них, очень нуждались. Скажите, это вы их послали?
5: Да, Джон, я послал их. Вот, Джон, садись. Я хочу сказать тебе прямо, почему я послал их тебе. Сегодня утром, едва я приступил к работе, как мне послышался голос, который сказал: «Пошли немного дров Джону, борцу с пьянством». Я никак не мог понять, что бы это такое могло быть. Посмеялся над этой глупой идеей и продолжал заниматься своим делом. Через несколько минут мне вдруг почудилось, что тебе очень нужны дрова. Это вызвало во мне какое-то странное смешение чувств. Сначала я решил, что я схожу с ума, раз слышу подобные вещи. Потом я подумал, что уж кому-кому, а тебе-то я дров ни за что и никогда не пошлю.
0: И что случилось потом?
5: Опять мне чудился голос, который твердил, чтобы я послал дрова тебе домой. Впечатление было это таким сильным, что я... просто был не в состоянии стряхнуть его. Чтобы как-то успокоиться и не свихнуться на самом деле, я велел своему работнику нагрузить полные сани самых лучших дров. Едва я ему это сказал, как голос проговорил: «И пошли коробку свечей заодно».
0: Не могу поверить.
5: Я был не в состоянии с этим бороться. Мне стало так нехорошо, что я тут же дал работнику большой короб толстых круглых свечей. Те... что мы используем здесь на заводе. Я должен тебе сказать, что после этого мои мучения не ослабели. Я был не в состоянии бороться со своими чувствами и начал беспокоиться о своем психическом состоянии. Все происшедшее было таким реальным, таким неожиданным и ясным, что у меня возникло чувство, что это было, как сказать, сверхъестественным.
7: Но позвольте мне рассказать вам кое-что для того, чтобы уверить вас, что вы не сходите с ума. Дело в том, что сегодня утром моя дочка пришла ко мне и сказала, что у нас не осталось дров и свечей. Я никому об этом не говорил, и я никому также не говорил, за исключением банкира мистера Фипса, что жена моя умирает, и что мы потеряли все наши сбережения, все до последнего цента, так как банк потребовал выплаты денег по контракту, который я подписал вместе со своим другом.
5: Это ужасно, Джон, прости, я ничего об этом не знал.
7: И вот... Так я встал на колени возле кровати моей спящей жены сегодня утром и попросил Господа Бога помочь мне достать дров и свечек.
5: Что?
7: Да. И когда я вышел из дому, после своей молитвы, у меня было такое чувство, что я непременно найду какую-нибудь работу, что с Божьей помощью я смогу заработать сегодня немного денег на дрова и свечки.
5: Так я, значит, не сходил с ума?
7: Нет, нет, дорогой друг, вы не сходили с ума. Вы... никаким образом не могли знать о моем безвыходном положении. Господь Бог дал вам это знание. Это было дело Его одного, того, кто способен творить настоящие чудеса.
5: Джон, мы теперь оба знаем, что произошло. Но скажи мне лишь одну вещь. Я хочу знать, в котором часу ты пошел к себе в комнату молиться. Видишь ли, это было немногим больше 10, когда я в первый раз услышал голос.
7: Это дело рук Божьих. Я смиренно преклоняюсь перед Ним за то, что Он послал мне свою помощь. Видите ли, как раз перед тем, как я опустился на колени рядом с кроватью моей жены, часы пробили 10.
8: Удивительно, как Господь Бог переменил сердце этого перегонщика спиртного.
3: Действительно, не перестаешь удивляться тому, как Господь изменяет жизнь людей, которые посвятили себя Ему. Само собой, разумеется, это лишь одна история, а я слышала много подобных ей. Несколько лет назад, например, когда мой друг остался без работы, Господь сказал его жене, она почти буквально слышала его слова – что он найдет работу в другом городе и что их жизнь станет много лучше. И ты знаешь, дядюшка Дэн, все именно так и произошло.
8: Обычно мы не слышим голоса, обращенного к нам, но как часто мы можем видеть, что в жизни все вдруг становится на свои места, и это случается как бы само собой и таким образом, что мы сами не могли бы этого сделать.
3: Ах! У нас опять не осталось времени. Нам пора покидать эфир.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Как остаться христианином, когда в семье есть люди, не исповедующие христианство или же отвергающие Бога? Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как остаться христианином, когда в семье есть люди, не исповедующие христианство или же отвергающие Бога?
2: Христиане должны вступать в брак с христианами. Но мы понимаем, что в церковь приходят люди уже в семейных отношениях, и один из супругов обращается к Господу, другой остается, часто такое бывает, необращенным к Богу. Но есть универсальное библейское учение, что христианин не должен быть христианином в зависимости от ситуации или от обстановки. Христианство – это же не какие-то ритуалы, какие-то правила, которые мы должны соблюдать, и если мы не можем, то, значит, не надо соблюдать. Христианство – это Христос в нас.
1: Это жизнь.
2: Да, это образ жизни. Но сначала это Христос в нас. То есть я был грешником, я жил по законам этого мира, внешне, по законам греха внутри, то есть греховная плоть возбуждает во мне всякие интересы и желания, которые противны Богу.
1: Вы поменялись,
2: да.
1: А другой член семьи не поменялся. Как быть?
2: Вот это следующий вопрос. То есть сначала мы соглашаемся, что принципиально я новый человек.
1: Да.
2: Во Христе я новое творение, говорит Слово Божие. Это не просто ретушированный вчера, это совершенно новый человек, не желающий и не способный грешить. Внутренний человек, рожденный от Бога, даже грешить не может. Поэтому, когда мы говорим, как вести себя в среде, будем говорить так, не положительной по отношению к тебе, то ничего не меняется внутри. Внутренний человек остается все тем же Божьим человеком. То есть получается, что как мы должны построить отношения во внешнем мире, то есть в окружении, кого бы то ни было. Конечно, гораздо удобнее и проще жить в семье, где все тебя понимают, где тебя любят и уважают. Но я бы хотел сказать, что нормальный брак – это когда супруги уважают друг друга и любят независимо от их философии. Библия говорит, что мы должны вступать в брак, чтобы было единство и физическое, и душевное, и духовное, и в этом благословение. Но я допускаю, что даже в мирском браке супруги должны учиться друг друга уважать, независимо от их мировоззрения. Но если, как вы говорите, допустим, новообращенного человека полностью окружили непримиримые враги.
1: Когда они вступали в брак, у них было единое мировоззрение, но поскольку человек, обратившийся к Богу, поменял мировоззрение, и здесь образовалась пропасть.
2: Или атеисты, отвергающие полностью Бога, но они разумные люди. Или все другие сектанты, которые воюют во что бы то ни стало за свою самость, за свою веру или за свою религию.
1: А если они посещают церковь раз в год, вроде бы их неверующими не назовешь, в то же время они считают, что человек ушел не туда.
2: Кроме религиозного аспекта, в отношениях еще есть здравый смысл. Христианство однозначно всегда положительно влияет на личность. Если человек был грешником, жил, как мы говорили, по законам греховным, теперь он христианин, он живет по совершенно другим законам, в основе которых лежит любовь, взаимопонимание, доброта, добродетель. Поэтому если супруг, неважно, какую он исповедует, там, религию или он атеист, обнаруживает, что в его супруге происходит положительное изменение в нем в самом, и по отношению к окружающим людям, к членам семьи, на мой взгляд, разумный человек не должен на этом основании создавать проблему. Допускаем, что этот человек неразумный, то есть он подвержен каким-то влияниям, он ангажирован с помощью чего-то. Это будет религия, партия, я не знаю что, общественное движение, социальное положение, неважно. Если человек, супруг, то есть это близкий человек очень, в силу того, что его супруг или супруга стали положительно изменяться, и он этому противится, у него ненормально с головой. Слово Божие однозначно призывает оставаться верными Богу и его законам. Но вопрос вот в чем. Иногда бывает так, что мы тоже становимся такими своеобразными фанатиками. Мы считаем, что если мы не убедим оппонента, даже этот член семьи, не заставим его измениться, если мы не сумеем его переубедить, то это плохо. Ничего подобного нигде в Слове Божьем не сказано. Однозначно сказано, что верующий является благословением для неверующих членов семьи. Это значит, оставаясь верным Богу, мы искусственно не должны создавать войну в своей семье. Библия говорит, что если возможно с нашей стороны, мы должны быть в мире со всеми. Но Христос сказал, что родные человеку враги. Это духовная реальность, это духовный мир. Христианин должен показывать образец настоящего измененного человека. В духовных вещах, как бы он ни старался, он не сможет убедить других следовать его образцу. Как строить отношения? Первое, что я бы сказал, никогда не заниматься морализаторством. Морали не читать неверующим, не тыкать их носом в грязь за их греховную жизнь, а показывать свою измененную природу в поступках. То есть ты становишься добрее, внимательнее, аккуратнее. Ты стараешься все делать так, чтобы к тебе не предъявляли претензий.
1: Ты должен стать своего рода эталоном.
2: Аминь, однозначно.
1: Но здесь еще есть такая проблема. Люди очень боятся, чего они не понимают. Когда человек пьет, многие считают, это плохо, но это понятно. А когда человек перестает пить и ведет образ жизни, который отличается от того образа жизни, который вел он до этого, уж лучше бы пил.
2: Я такое проходил. В нашу церковь однажды пришел мужчина, еще в Советском Союзе. Обратился к Господу, бывший настоящий алкоголик. И у него жена настоящая стопроцентная алкоголичка. И в их квартире постоянно были вот такие вот притончики своеобразные. И вот этот мужчина обратился искренне к Богу. Мы его покрестили. Жена его выгнала из дома, потому что, как вы сказали, он поменял образ жизни. Он стал ей неинтересен. С ним пить нельзя, матом ругаться нельзя. Он не пойдет с тобой какие-то там вонючие пивнушки. Но это же измененный, это помутненный разум. Это разум не только выхолощен без духовности, он еще и образом жизни выхолощен. Этот человек продолжал быть верующим, христианином. Ему было очень тяжело. Но со временем жена перестала его избивать за его христианский образ жизни. Она, по крайней мере, приняла его, каким он есть. Нам не нужно обманываться, что все родственники обязательно уверуют. Нам нужно молиться об этом. Нам нужно показывать образ жизни христианский. А дальше это ответственность Духа Святого и их самих. Апостол Петр об этом пишет в первом послании, в 3 главе. Он говорит, правда, жене в этом случае конкретно. Образ жизни может повлиять на сознание окружающих в доме, что они начнут задумываться. Ну, по крайней мере, любой разумный человек должен задуматься, почему мой супруг или супруга, обратившись к Христу, стали радикально другими. К сожалению, очень часто я такое встречал, когда христиане как раз наоборот становятся предметом пререкания. Декларируют сначала правильные вещи, что я хожу в правильную церковь, что теперь Евангелие читаю. А образ жизни совсем не такой. Это
1: да,
2: становится
1: это
2: искушением для неверующих людей. Если ты стал христианином, я уверен, что Христос в нас, и надо показать Христа. Апостол Петр об этом говорит во втором уже послании. Вы имеете все во Христе, да, Христос в нас, Дух Святой в нас, прощение грехов, любовь Божья. А дальше он говорит, приложите все старание и это покажите. Да, это непросто. Мне, слава Богу, я живу в христианской семье, и я в восторге от этого. Поэтому рекомендую всем молодым парням и девушкам, прежде чем вступать в брак, задуматься о последствиях. Потому что вопрос не только верит или не верит, ходит в одну церковь или в другую. Духовное единство – это основное, базовое понятие в браке. Если оно отсутствует, все остальное совсем не обязательно, что придет в соответствие. Совсем не обязательно.
1: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
2: До свидания, друзья.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Я хочу прочитать Псалом номер один. Псалом номер один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Братья и сестры, как и во многих псалмах Давида, и не только Давида, в этом псалме проводится четкая линия между двумя категориями людей, между праведными и нечестивыми. Друзья, эта линия прослеживается в очень многих псалмах. И чаще всего в каждом псалме открывается какая-то из сторон или праведного, или нечестивого человека. Мы с вами, когда говорили о 31-м псалме, который начинается «Блажен, кому не вменит Господь греха и чьи беззакония прощены», мы говорили о том, что в том псалме нечестивым называется не человек, который делает плохо, а праведным человек, который делает хорошо. А мы говорили о том, что нечестивым там называется человек, который не открывает греха своего Богу и не позволяет Богу простить его грех и сделать его праведным. И, друзья, если внимательно рассматривать каждый псалом, то мы увидим, в чем именно отличие данного псалма перед другими вот в этом разделе «Нечестивый и праведный». В псалме номер один тоже есть вот это разделение «Нечестивцы и праведные». Но кто это за люди? В чем праведность праведного и в чем нечестие нечестивого? Друзья, если мы спросим этот вопрос, то, может быть, кто-то скажет: «Ну, это понятно. Праведный творит правду, нечестивый делает скверну». Друзья, ну а кто из нас не делает скверну? Или кто творит правду всегда? Ну, таких людей нет. По крайней мере, я не знаю. Может быть, есть такие. Можете руку поднять. Друзья, я хотел бы ответить на этот вопрос, о каком нечестивом человеке идет здесь речь ближе к концу своей проповеди. А вначале сказать о том, что вот у этих людей, у нечестивых и праведников, у них разный конец. И опять-таки в разных псалмах, друзья, если говорить о псалмах, каждый раз, говоря о конце праведников и каждый раз, говоря о конце нечестивых, дается своя, какой-то свой нюанс, своя характеристика этого конца. Вот здесь, о чем говорится здесь? Друзья, здесь говорится о двух интересных моментах. Давайте мы с вами почитаем. Итак, «и будет». Вот что же будет с человеком праведным и что же будет с человеком нечестивым? «И будет». Кто будет? Праведник. «Как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах». Друзья, это так называемый параллелизм, когда в поэзии еврейской показываются два противоположных состояния. Дерево, посаженное при потоках вод, и прах. Друзья, в чем же здесь сравнение? Если мы углубимся вот в историю культуры

еврейского народа, мы с вами увидим, что дерево, посаженное при потоках вод, это символ полноты и счастья, символ какого-то, может быть, изобилия и внутреннего богатства. Человек, как дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, которое ни в чем не имеет нужды, которое само себя питает и еще и приносит плод, чтобы питать других. Друзья, Израиль — это такая, часто пустынные места есть, хотя там были плодородные места, но вот в пустыне есть такое дерево, которое, интересно, оно растет почти в пустыне, ничего нет вокруг, одни там, может быть, пески или такая твердая земля, и вдруг растет дерево, и вокруг него зеленеет маленькая травка. Друзья, мы знаем, что у травки очень маленькие корни, они не могут, она не может расти в пустыне, потому что ей неоткуда воду брать, понимаете, да? Если мощное дерево, оно может питаться из глубины, а у травы нет таких возможностей, у нее маленькие очень корни. И, друзья, и вот откуда бы в пустыне взялась маленькая травка? Оказывается, это дерево мощным потоком впирает воду из земли, у нее очень мощный корневой стержень, и она через листья часть воды орошает на окружающую землю. И за счет этого растет маленькая травка. Друзья, вот дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, имеющее силы не только жить самостоятельно, не только питать самого себя, не только сочные, плодовитые листья, мясистые такие, понимаете, не желтые, никакие там без тли и все такое, да? Но они еще и готовы тень давать, и еще и плоды для других. Это полнота жизни человека здесь вот символизируется. Друзья, а прах? Что за прах имеется в виду? Здесь имеется в виду прах от того дерева, которое не растет при потоках вод. Оно засохло, оно стало никчемным, оно в конечном итоге разрушилось, превратилось в труху, и его разметает прах. Вот его и нет. Все, вот это дерево, которого нет. Друзья, и вот с этим вторым состоянием сравниваются нечестивые люди. Вот они вот такие будут. Обратите внимание на это слово «будет». Это не идет речь о том, что это сейчас так будет. Друзья, кто-то посмотрит на праведника и не увидит, что этот праведник – человек, как мы сейчас описали, богатый, в смысле богатый полнотой духовной жизни. Мы не видим этого. Мы не видим, что это нечестивый, он как прах, возметаемый ветром. Мы этого тоже сейчас не видим. Но мы говорим о том, что это будет. Написано «и будет так». Здесь показывается конец этого пути. Определенное завершение, определенный финиш той жизни, которую избрал человек. Друзья, вы знаете, интересно, вот у евреев древних, вот, у них понятие о загробном мире, оно имелось в таком, как бы такое было слово «шеол». Вы слышали, наверное, да, слово «шеол»? Это мир, куда попадают люди после смерти. Вот именно нечестивые такие люди. Там есть такая часть для нечестивых людей. И вот интересно, недавно я читал одно толкование, не толкование, точнее, а вот именно свидетельство, как верили древние. Они говорили о том, что в шеоле не находятся люди. А в Шеоле, вот в этом мире, куда человек попадает после смерти, нечестивый, там находятся тени людей. Или точнее их, как бы сказать, то, что от них осталось. То есть человек настолько в этой жизни теряет свою сущность, что попадая туда, в загробный мир, от него уже ничего не остается. Остается просто какая-то тень. Друзья, вы знаете, эта мысль меня очень сильно поразила. Вот действительно так. Нечестивый человек идет по пути опустошения. Он теряет все в своей жизни. Он, ему кажется, что он приобретает радость удовольствий, но в его душе опустошение. Ему кажется, что у него появляется много друзей, но он остается одиноким. Ему кажется, что он наслаждается радостями там, плотской любви, но в конечном итоге ситуации его семья разрушается. Ему кажется, что он, может быть, наслаждается там вот этим, вот этим, вот этим, но в конечном итоге он приходит в состояние крайней степени опустошения. У него ничего не остается. Он не может ни напитать себя, ни кому-то ничего дать. Друзья, и вот древние евреи говорили о том, что когда человек идет по этому пути, то он перестает быть человеком в полном смысле этого слова, а превращается в какое-то просто обличие человека или вот тень человека, который ничего собой не представляет и другим ничего не может дать. И вот когда человек доходит до крайней степени вот этого истощения, он попадает в ад. И в аду нет людей, там есть то, что осталось от людей. Друзья, удивительно глубокая мысль. И противоположно этому, праведник, он насыщается, он с годом от года становится сильнее, его душа наполняется, он и в старости, они какие? Сочные, плодовиты, да?
они в старости готовы не только самого себя поддерживать, они не только сами живут, они не только, но они готовы других содержать. Я имею в виду не физически, я имею в виду, конечно, духовно. Они не только не требуют подкрепления самим себе, чтобы вокруг них ходили, как вокруг маленьких детей, и потакали всем их слабостям, но они готовы и других еще. Друзья, вот оно, путь праведника. Друзья, и когда полнота вот этого духовного наполнения наполняет этого праведника, друзья, и он умирает, он переходит в вечную жизнь, и там открывается эта полнота во всей его великолепии, он становится, как Иисус Христос, написано, увидим его, станем, будем подобны ему, как он есть. Друзья, удивительный конец нечестивого, опустошения. Это, еще раз скажу, не только там в будущем, оно здесь на земле уже виден процесс. Мы видим этих людей, которые вот они живут, и они фактически уже тени людей. И мы видим праведника, человека, который идет по пути наполнения, человека, который идет по пути, вот, по которому Христос сказал, я пришел вам дать жизнь, и помните, как он сказал, и дать ее с избытком. Человек наполняется этой жизнью Божией, и он радуется в этой жизни, он живет этой жизнью, и он подобен дереву могучему, несломаемому дереву, несломимому, да, то есть ураганы, бури, все что угодно, оно не может потревожить, и более того, в самый, может быть, нужный момент странник приходит к этому дереву, находит там тень и находит плоды, которые могут его утолить жажду или голод. Итак, друзья, два вот таких вот, ну, конца, да, два таких финиша или результата жизни человека. Полнота и никчемность, да, такая пустота. Кстати, интересно, вот это слово прах, в некоторых древних манускриптах переводится как шелуха или пустая скорлупа. То есть ничего не осталось, все съедено. Осталась одна скорлупа, которая может быть сверху красивая, но она ничего. Или шелуха, то есть внутри нет уже плода. Человек истощился в своей нечестии. Друзья, второй момент, который я хотел отметить, прежде чем ответить на вопрос, кто же такие нечестивые праведники, второй момент, который я хотел отметить, это что вот этот процесс занимает определенное время. Здесь описывается путь. Друзья, здесь говорится о том, что эти люди, я уже сказал, будет таким и будет таким. Здесь не написано, что они изначально такие сразу, они только будут. Друзья, и что же это за путь? Интересно, что путь нечестивого описан при помощи физических действий. Путь праведника описан при помощи его духовных действий. Вот давайте мы прочитаем, и вам будет более понятно. Итак, путь нечестивого. Смотрите. Он ходит. Ну, здесь такой момент интересный, что путь нечестивого описан как отрицание пути праведного. Ну, не можете не вникать в это, что означает. Значит, что такое нечестивый? Он ходит на совет нечестивых, он стоит на пути грешных, и он сидит в собрании развратителей. Вы обратили внимание на определенную последовательность развития? Что происходит? Ходит на совет, стоит на пути, сидит в собрании. То есть, что значит человек ходит на совет? Он живет дома, он живет еще в кругу своей семьи и иногда ходит на совет куда-то. Он сходил и он вернулся, да? Большую часть времени он еще проводит в кругу тех людей, где он живет. Но у него уже появились советчики там или там, и вот он иногда к ним ходит, там раз в неделю, раз в месяц, или иногда туда посещает. Через какое-то время вот это посещение этих людей, оно перестает быть временным и превращается в постоянное. Он уже утвердился на их путях и там стоит. То есть нечестивые идут, а он же стоит на их пути, и он встречает их. То есть, друзья, это уже более вторая стадия вот этого движения к этому направлению. Человек уже там не в гостях. Человек там уже не просто пришел посмотреть, и ему интересно. Человек там уже как свой. Он уже знает, где какие места, он уже знает людей, он уже здоровается с кем-то за руку, он уже там утвердился и установился на этом пути нечестия. И третий путь. Что там происходит? Он сидит там. Это что означает? Все, у него там уже есть место, у него уже там есть стул, стол, и он там уже сидит, он там уже свой человек, и уже к нему приходят новые люди за советом. Очень похожая ситуация была с Лотом. Лот сначала посмотрел, потом туда пошел,
потом там утвердился, а потом мы помните, где находим у Лота? Сидит у ворот. Он уже сидит. Друзья, вот нечестие, оно всегда распространяется по этому пути. Всегда. Человек сначала где-то что-то посмотрел. Сходил, может быть, на 5 минут. Иногда говорят так: а что особенного, я пойду посмотрю. А что особенно, если я несколько раз, ну я 2 раза там был или 3 раза был. Друзья, я специально не конкретизирую, о каком именно нечестии идет речь, потому что под этот алгоритм подпадает абсолютно любого рода грех или любого рода нечестие. Даже самый образ жизни подпадает под это дело. Человек сначала заинтересовался чем-то там, он сходил туда раз, сходил 2, потом он там уже стал своим, он там утвердился, а потом он там сел и сидит. Друзья, очень похоже развивается и путь праведника. Только путь праведника здесь описан не категориями физических действий. Пошел, стал и сидит. А категориями духовных. Смотрите. Пожелал, но в законе Господа воля его. Это очень глубокий, глубокий смысл, друзья, здесь заложен. В законе Господа не желание его. В законе Господа его воля. Друзья, очень часто человек обращается к закону Божьему тогда, когда у него в этом есть нужда. Вот у него есть нужда, он обратился к закону Божьему. У него есть какая-то потребность, он пошел туда. Друзья, когда человек помещает в закон Божий свою волю, то есть именно то, что побуждает его к действию, любой поступок в моей жизни, волевой поступок, мое любое решение, оно погружено в закон Божий. Вот здесь об этом идет речь. Человек говорит: я свою волю отдаю в распоряжение Божьему закону. Друзья, смотрите, то есть сначала воля, я желаю этого, я хочу, чтобы все мои решения принимались только в законе Божьем. Дальше потом что? Размышление об этом, то есть сначала направление, желание, потом об этом размышление, и потом уже человек посажен у потоков вод. Друзья, путь нечестивого. Пошел, утвердился, остался. Путь праведника. Пошел, то есть пожелал, утвердился, то есть размышлял об этом день и ночь постоянно, остался там, в этом пути. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь наполнялась вот именно той полнотой, которая здесь написана, как дерево, посаженное при потоках вод, если мы хотим, чтобы наша жизнь была с каждым годом полнее, а не беднее, чтобы наше духовное состояние не истощалось, и наша сущность человеческая не истощалась, а наоборот укреплялась, и мы становились именно людьми, друзья, я еще раз обращу на это внимание, потому что это, я считаю, что важно, здесь молодежь собрана, не только наша, но и белореченская. Друзья, это очень важно понять с самого молодежного возраста. Мы смотрим, идет человек, да, и к нему очень подходит, как Пушкин писал, «золотая цепь над дубитом». Друзья, то есть человек фактически не представляет собой человека. Он представляет собой что угодно. Средство для украшения, он может быть сила, это какое-то мясо, например, или это может быть какое-то, что угодно, друзья, но как человека его уже давно нет. И он думает о себе, что он человек, но в чем человеческого нет. Друзья, это закладывается с детства, это направление. Я хотел об этом сказать чуть-чуть раньше, но повторился, да? Итак, друзья, если мы хотим, чтобы наш путь удалялся вот от этого состояния пустоты и приближался к состоянию полноты, то смотрите, какой у нас здесь путь описан. В законе Господа воля его. О законе размышляет он день и ночь. Он посажен при потоках вод. Вот он путь. Другого пути нет. И эти потоки небесных вод наполняют нас, и мы становимся исполненными полноты. Христос говорит такие слова: кто будет пить воду, которую я ему дам, тот сам станет источником воды, текущим в жизнь вечную. У того из чрева потекут реки воды живой. Друзья, когда мы, грубо говоря, современным языком подключаемся к источнику вод, мы переполняемся им, и они исходят от нас. Когда мы удаляемся от источника вод, мы в пустыне этого мира иссушаемся и превращаемся в прах. Друзья, и люди, сейчас очень большая категория людей, которые вот находятся в этом собрании, они находятся около источника вод, они знают Священное Писание, но у них другой путь. Совет нечестивых, укрепление на пути, там стоят и в конечном итоге там садятся и приходят к очень печальному состоянию. Итак, друзья, мы с вами посмотрели конец пути, мы посмотрели путь этого путь, к которому приводит конец, да? Точнее, путь,
который увенчивается этим концом, да? И теперь, друзья, самый важный вопрос, или точнее вопрос, который я вначале задал. Что за праведник здесь имеется в виду? И что за имеется в виду за нечестивый? Кто вот эти люди, которые уходят от источника вот и иссушаются? В чем основная их, ну как бы сказать, проблема? В чем у них изъян души? Почему они идут по этому пути? Вы знаете, для меня это было целое откровение. Я буквально недавно слушал лекции одного такого ученого человека, который по древнему еврейскому языку давал комментарии по книге Псалмы, вот именно с точки зрения древнееврейского языка. И он сказал, что вот слово «нечестивый», которое в русском синодальном языке переведено как «нечестивый», в еврейском языке оно как бы имеет такое значение слова «циник». То есть, смотрите, блажен муж, который не ходит на совет циников. Кто такой циник? Вы знаете, какой человек, какой циник человек? Друзья, интересно, когда я рассуждал об этой теме, то аналогия с циником – это состояние Ладикийской церкви. Ты не холоден и не горячий. Друзья, интересно, смотрите, обратите внимание. Он говорит, о, если бы ты был холоден, о, если бы ты был горяч. То есть Бог, рассуждая о Ладикийской церкви, выражает желание, чтобы он был горяч. Но мы хотим, чтобы наши дети были горячие или не хотим? Мы хотим, чтобы наша церковь была горячая или не хотим? Представьте пресвитер, который сказал, я хочу, чтобы вы все были горячие. О, если бы вы были горячие, вы бы поняли желание пресвитера этой церкви или нет? Поняли. А представьте, выходит пресвитер и говорит, о, если бы вы были холодны. О, если бы вы остыли, как бы я хотел этого. Понятно желание или нет этого человека? Непонятно. Странно, что за пресвитер, который мечтает о том, чтобы церковь была холодна. Но Бог говорит, о, если бы ты был или холоден, или горяч. То есть, ну хотя бы холоден. Друзья, то есть то состояние, в котором ты сейчас находишься, оно даже хуже холодного состояния. Я бы даже хотел, чтобы ты был холодный. Друзья, так вот, слово «циник», возвращаемся к нему, потом вернемся к Ладикийской церкви и будем заканчивать. Друзья, слово «циник» означает вот что. Откровенно вызывающее пренебрежение, презрительное отношение к любым уставам и нормам. Но в данном случае человек, который не отвергает и не принимает, а человек, которому все равно. Цинизм проявляется в готовности прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей. Человек, который готов быть верующим, когда это выгодно, готов отказаться от своей веры, когда это невыгодно, готов быть вежливым, когда люди рядом властимеющие, потому что вежливым быть выгодно в данном случае, готовы быть наглыми и, может быть, неуважительными, когда рядом кто-то, в общем, не заслужит его внимания. Для когда человек ради достижения своей цели, он и выбирает себе средства. Вот есть ли что-то в законе Божьем, которое мне нравится? Есть, я это возьму. Есть ли что-то в законе Божьем, что мне мешает? Есть. Ну, посмеемся над этим. Друзья, человек не спорит с этим. Человек не согласен. Человек не отстаивает свое неверие. Он не идейный, не верующий. А он циник, ему все равно. Друзья, вот именно вот этого человека называет Библия нечестивым. Именно в этом псалме. Вот именно в этом псалме. Человек, который не принимает всерьез Божьих заповедей. Который слушает Божьи заповеди, и он слушает их с такой легкой ухмылкой и думает, ну, интересно говорит. Как один человек сказал, как сладкоголосый певец Израиля. Помните про такого, да? Вот говорит. Друзья, про этих людей Иисус Христос сказал такие слова. Вы хотите, вот чтобы вам, вы говорите так, мы пели вам печальные песни, и вы не плакали. Мы пели вам веселые песни, вы не плясали. То есть они хотят, чтобы люди все делали то, что они говорят. Вот как им нравится, какое у них настроение на данный момент. Для них нет никакого авторитета, никакого-то стержня нет. Они живут по эмоциям сегодняшнего своего состояния, как им нравится. Друзья, этот человек никогда не скажет, у меня сегодня очень плохое настроение. Я сегодня зол на весь мир,
Но я все равно не буду так делать, потому что Бог сказал, так нельзя. Этот человек так никогда не скажет. Он скажет: да, Бог сказал, но сейчас у меня другие обстоятельства. Сейчас я бедный, сейчас у меня нет денег, и поэтому я буду вот так себя вести. Друзья, именно эти люди идут по пути, который приведет к тому, что их прах возметается ветром и унесется, и его нет, этого человека. Ему кажется, что он утверждает свою жизнь, потому что кто же, знаете, люди говорят такие слова: если не я за себя постою, то кто же за меня постоит? И он думает, что я вот сам себе создам какое-то счастье там или жизнь свою устрою. А на самом деле проходит время, и прах возметался, и вот этого человека нет, все, он исчез. И дальше, друзья, у нас нет времени об этом говорить, но когда-нибудь мы об этом еще скажем. Эти люди не устоят на суде. Друзья, суд – это встреча Бога с человеком. Это вскрытие его всех глубинных мотивов. Это его открытие его внутреннего состояния. Друзья, этот суды часто происходят здесь на земле, очень часто наедине с Богом. Бог не хочет, чтобы эти суды были очевидны для всех. Но очень часто это происходит, друзья, и очевидно для всех, как и у Иуды, например. Но, друзья, будет самый главный суд. Это суд у Вечного Престола. Как один поэт написал: есть Божий суд, приспешники разврата, да? Вот, друзья, есть этот суд, на котором воскроется все внутренние мотивы человека. И написано, эти люди не смогут устоять там на этом суде. Почему? Потому что у них внутри нет утверждение Божьего. Итак, друзья, нечестивые люди – это люди, которые относятся к Богу или к Божьему закону, к Божьим заповедям таким образом, как я сейчас объяснил. И здесь еще одно слово, на него тоже обращу внимание – развратители. Что это за люди? Эти люди очень похожи на нечестивых. Друзья, вот в еврейском, древнееврейском нечестивые и развратители – это почти синонимы именно в этом тексте. И под словом «развратители» можно было бы поставить то еврейское слово, которое там было написано, слово «легкомысленное». То есть циники и легкомысленные. Легкомысленный в плохом значении этого слова. Человек, который не придает значения, для него все легко. Он не обращает ни на что внимания. Ему все равно, что говорит Бог. Он не слушает это, не воспринимает это как твердый закон для своей души. Братья и сестры, заканчивая свою проповедь, которая является как бы истолкованием первого псалма, я хотел бы показать, друзья, что нам, может быть, не стоит прилагать усилия к тому, чтобы идти по пути праведника. Друзья, нам нужно быть праведниками, и тогда мы пойдем по его пути. Человек, который скажет: «О, я теперь буду в законе Господа волю хранить, я теперь буду размышлять день и ночь», он знаете, к чему придет? Он придет к тому, что через 2 дня он поймет, что у него этого не получается. Потому что его внутренность не изменилась. Нельзя заставить кошку лаять. Друзья, нужно менять свою суть. А сама суть заключается в моем отношении. Что для меня является Бог? Или кто для меня является Бог? Что для меня является его учение? Чем для меня является его слово? Что оно для меня? Если я оцениваю его, если я избираю, если оно как бы зависит от моего настроения, от моих условий жизни, друзья, то желаю я этого или нет, я пойду по этому пути, пути истощения, и в конечном итоге превращусь в прах. Если для меня Слово Божие ценно, если для меня Бог сам является непререкаемым авторитетом, который для моей жизни самым главным и центром моей жизни является, и у меня к нему такое отношение, то вот это само отношение поведет меня по другому пути. И мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, и написано, устоим на пути, на суде точнее, потому что Господь знает нас. Друзья, хотелось бы призвать нас всех во всеобщей молитве. После молитвы еще молодежь Белореченска споет гимн. Друзья, и во время молитвы давайте мы зададим сами себе вопрос, вот это, о котором мы рассуждали, попросим Бога, чтобы нам переосмыслить свое отношение к Богу самому, к Его личности, к Его заповедям, к Его закону, чтобы нам быть человеком, про которого могут сказать: блажен муж, человек, который будет исполнен полнотою Божьей силы. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

Еще один твой день благословенный даруешь ты по милости своей. Еще звучит твой голос вдохновенный, зовущий всех сынов и дочерей. Еще открыта дверь нового ковчега. Войдите, путники, укройтесь туда. Не он ли в вашей жизни альфа и омега? От вас не требует ни платы, ни труда. Он заплатил за все своей святою кровью, и Дух Святой здесь трудится для вас. Отдайте же ему сердца свои с любовью, как он отдал жизнь чистую за вас. Чего вы медлите жестокими сердцами? На что надеетесь в надменности своей? В кичливой мудрости, назвав себя царями, тогда как вы всего лишь черви из червей. Дух гордости от вас закрыл святые тайны, вам указав познанья ложный путь, плоды которого ничтожны и случайны, а вы задумали на Бога посягнуть. К тому вы создали науки и искусства, сегодня, веруя в технический прогресс, изгнали из сердец все божеские чувства, не видя времени знамений и чудес, не слыша голоса Господних повелений, не чувствуя его уж близкие шаги, за криками торжеств, побед и достижений вы все беспомощны и нищи, и наги. Чего достигли вы, всесильные владыки? Взгляните на свои постыдные дела. По преступлениям они воистину велики, и нет им на земле ни меры, ни числа. Один Господь исчислит и измерит, свой беспристрастный подведет итог. Тогда лишь гордый ум ваш с ужасом поверит, как безгранично был любвеобилен Бог.

быстро так быстро лезть. Куда ж спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой? Остановись и разберись, зачем спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда ж спешишь ты, окруженный суетой? Вокруг земля благоухает красотой, тебя царем поставь.

спешишь ты, окруженный суетой, и дни бесцельно пробегают пред тобой, и ты живешь, не замечая красоты, за пеленою проходящей суеты. Куда ж спешишь ты, окруженный суетой? Вот скоро вечность дверь откроет пред тобой, и ты свою оставишь плоть, закон таков. А ты, наверное, не готов. Остановись, и разберись, зачем спешить? Ведь на земле тебе не так уж долго жить. А ты, наверное...

быстро летят, так быстро летят. Годы так.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Первая брошюра по изучению личности Христа в Евангелии от Иоанна. «Свет во тьме светит». Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать — Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков — с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К Крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса «Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира». Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого, познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни, и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице «Я есмь», и в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как «свет и тьму», «дух и плоть», «истину и ложь», «жизнь и смерть», «вышних и нижних». В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус — Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он, сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную. Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Эта наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, в центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу, без сомнения, написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму» с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть 1. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха по 18. 1. Слово прежде воплощения.
3: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
2: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в Нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога. Свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос 6. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете «Трансмировое радио», «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Нового Завета». Сегодня героиней нашего рассказа будет Прискилла. Мы встречаем ее имя в Деяниях апостолов, главе 18. Тут мы читаем, что Павел оставил Афины и пришел в Коринф, где нашел иудея по имени Акила, который незадолго до этого покинул Италию. Прискилла же была его женой. Павел возвратился из Афин огорченным, потому что там проповедь Евангелия не была принята так, как ожидал апостол. Для легкомысленных, гоняющихся за сенсацией афинян, проповедь о кресте была довольно строгой и серьезной. Услышав о воскресении мертвых, они просто насмехались. Эта проповедь показалась им забавной. Лишь небольшое количество людей уверовало. Между ними были Дионисий, Ареопагит и женщина именем Дамарь и некоторые другие. Но это было не таким обильным урожаем, который желал бы собрать Павел. И так он пришел в Коринф. Бог милостиво устроил так, что там был дом, гостеприимно отворивший апостолу свои двери, где он нашел искренне любезный прием. Акила и Прискилла до этого жили в Италии. По своей инициативе они не предприняли бы возвращение в Коринф. Они, безусловно, остались бы в Италии, в Риме. Но когда кесарь Клавдий в 52 году первого столетия повелел всем иудеям удалиться из Рима, они переехали в город Коринф. Переселение всегда нелегкое дело. Найти жилище и работу на новом месте бывает трудно. Но у Акилы было хорошее ремесло. Он делал палатки. И в Коринфе он занялся этим делом. В те времена не было гостиниц, где можно было бы переночевать, потому всем путешествующим необходимо было иметь при себе палатки. И такое ремесло доставляло хороший доход. А когда апостол Павел прибыл в Коринф, то стал искать делателей палаток, потому что это было и его ремесло тоже. Апостол Павел пришел в дом к Акиле и Прискилле, остался у них и работал. Втроем за работой они часто беседуют, вместе с ним посещают синагогу. Павел раскрывает Акиле и Прискилле ветхозаветные пророчества о Мессии и рассказывает об Иисусе Христе. Евангельская весть захватывает их сердца, и они становятся ревностными последователями Господа. Апостол Павел в синагоге много говорил о Христе, но иудеи в Коринфе воспротивились его проповеди. Оставив синагогу, он перешел в дом чтущего Бога Иуста и там устраивал собрание, благовествуя о Христе. Скоро в Коринфе образовалась поместная церковь из язычников. К труду Павла присоединились Акила и Прискилла. Для них открылась новая, интересная и полная переживаний жизнь. Апостол Павел понимал, что лучше всего можно научить человека, если изо дня в день быть с ним рядом. В Акиле и Прискилле он заметил качество личности, которое Господь может употребить для распространения Евангелия. Потому он остается в их доме. Безусловно, здесь ему ни в чем не было недостатка. Прискилла верно заботилась о нем. Конечно, дело у нее

стало больше. Но мы знаем, что тот, кто сделает добро детям или служителям Божьим, тот будет вознагражден так, как если бы он сделал это самому Богу. И, конечно же, благословение Божье почивало на доме Акилы и Прескилы, у которых Павел жил целых 1,5 года и которые так заботились о нем. «Страннолюбие не забывайте», — повелевает Слово Божье, «ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам», как сказано в послании к евреям. Истинное страннолюбие, то есть гостеприимство, — великое дело. Апостол Петр пишет: «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». 1,5 года жить рядом с апостолом — это благословение Божье. Видя изо дня в день образ жизни Павла, они понимают, что значит следовать за Иисусом. Им хочется во всем походить на апостола. Оба они очень сильно привязались к нему, так как видели в нем выдающегося служителя, миссионера, посланника Божия, и потому начали всячески содействовать ему в труде. Как супруги, Акилла и Прескилла образуют гармоничную чету. Их соединяет не только любовь друг к другу, но и общие идеалы, и общие интересы в жизни. Они дополняют друг друга, сливаясь в одно целое. Они совместно решали все проблемы жизни и совместно приняли решение посвятить себя служению Христу. Благослови, благослови, душа моя, Отца любви, все, что во мне живет и дышит, да хвалит Бога моего, и славу имени Его вселенная да услышит. Огонь священный влейся в грудь, душа моя, не позабудь несметных Божиих даяний. С тебя смывает всякий грех Господь, податель всех утех, целитель всех страданий. Он Бог твой. Не погаснешь ты и средь могильной темноты, щедротами тебя венчая, Он все твои желания зрит. Во благо, верь, их совершит Его рука святая. И как возносится орел, который в небо путь нашел, и пьет из солнца жизнь и радость, и ты так в небо воспаришь и силой Бога обновишь неблекнущую младость. 1,5 года апостол Павел трудится в Коринфе, а когда он собрался в Ефес, то Прескилла и Акилла последовали за ним. Здесь, в Ефесе, Павел надолго сам не останавливается, но оставляет их продолжать его труд. Они охотно включаются в это служение для Господа. В Ефес прибыл также один иудей именем Аполлос, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, как читаем мы в Деяниях апостолов. Прескилла призывает его в свой дом и вместе с Акиллой точнее объясняет ему путь Господень, делая это тактично и разумно, стараясь углубить познание этого талантливого служителя. Грамотный и одаренный Аполлос с жаждой принимает наставление этой святой четы, где Прескилла играет более активную роль. Она рассказывает Аполлосу то, чему их учил апостол Павел, что Иисус Христос есть обещанный Мессия. Позднее Аполлос, прибыв в Ахаию, стал для верующих истинной помощью и подкреплением, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос, сказано в Библии. И что же послужило тому, что Аполлос стал таким? Простое наставление в доме Акиллы и Прескиллы. Жизнь этой любезной супружеской четы
приносит духовные плоды, чему научил их апостол Павел. Они со своей стороны передают это Аполлосу, а он, подобно им, передает евангельскую весть дальше. Аполлос, как личность, духовно возрастает и становится учителем многих. Дом Прескиллы и Акиллы в Ефесе становится местом создания церкви. Куда бы они ни приходили, они создавали домашнюю церковь. В деяниях апостолов мы ничего больше о Прескилле не слышим, но в послании к римлянам имя ее вновь упоминается. В последней главе, где апостол приветствует всех дорогих сердцу в Риме, он упоминает и имя Прескиллы. В 3 и 4 стихах он пишет: «Приветствуйте Акиллу и Прескиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Нам неизвестно, по какой причине они снова возвратились из Ефеса в Рим, но несомненно, что на это также была воля Божия. Возможно, в Риме не хватало дома, где дети Божии могли бы найти родной кров и собираться там для наставления и поучения. И вот Акилла и Прескилла снова появляются в Риме. Как было в Коринфе и Ефесе, так и в Риме их дом стал приютом для верующих. «Сотрудники мои», — любовно называет их апостол, «они голову свою полагали за душу мою», — пишет он с большой благодарностью. Возможно, Акилла и Прескилла заступились за него, когда в Коринфе вспыхнуло яростное восстание против Павла во время правления проконсула Галлиона, либо в день мятежа в Ефесе, когда серебряник Димитрий возбудил народ против Павла. Во всяком случае, в самый трудный час они были рядом, бесстрашно заслоняя его там, где даже сама их жизнь была в опасности. В Библии написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». И если бы понадобилось умереть за истину, они были готовы. Образ Прескиллы — это образ самоотверженной женщины-евангелистки, всецело преданной Господу и делу Его, готовой за имя Христа отдать свою жизнь. Мужество обыкновенно идет рядом с мягкостью характера и благородством души, и мужественный человек более других способен на великодушие. Именно такой и была Прескилла. Она доказала, что истинно духовные женщины могут быть тружениками Евангелия, наставниками, учителями. Бог ценит женщин, дорожит их незаменимым служением. Он не оставит без своего благословения и награды повседневный многолетний труд. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, говорит Слово Божье. Неизреченно благ мой Бог, Господней благости залог, закон, ниспосланный любовью, закон святой, источник сил, который Божий Сын скрепил своей чистейшей кровью. Надежду на Него взложи, отстань от суеты и лжи, от беззакония и порока. Им удаляться, как закат, отдвинут от востока. Господня милость и покров прибудут на сынах сынов, тех, коим свята власть Господня. Не небеса ль его престол, и не ему ль подвластный дол, и твердь, и преисподня? Нет меры, и предела нет, эфиру, коим мир одет. Так милосердию нет меры, которым всюду, всякий час Всевышний окружает нас. К нему ли быть
без веры. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом!

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

наша программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продолжит нашу жизнь, мы снова познакомим вас с новыми песнями, с новыми группами. Если же у вас возникли какие-то вопросы или пожелания в наш адрес, пожалуйста, направляйте их по следующему адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.

Привет. Меня зовут Героин. Моя цель — разрушить твою физическую, эмоциональную и духовную жизнь. Разрушить твой разум. Ты хочешь быть приятным людям и хочешь хорошо выглядеть. Я сделаю все, чтобы тебя отвергли и возненавидели. Я превращу тебя в уродливую, беззубую, больную тряпку. Это был я, кто погубил твою семью. Это был я, кто посадил тебя в тюрьму. Это был я, кто убил твоих друзей. Ты попался. Я причиню тебе столько боли, сколько ты не испытывал раньше. Ты влюблен в меня, но я ненавижу тебя и желаю твоей смерти. Нет ничего на этой земле, что может разбить твою любовь ко мне. Мой единственный и реальный враг — это Иисус Христос, Его любовь и сила. Все, что я разрушаю, Он восстанавливает и исцеляет. Он взял многих, которые любили меня, и дал им настоящую свободу, любовь и здоровье. Раньше они были моими рабами, а сейчас я просто зеленею от злости, видя, как счастливо они живут с Иисусом Христом и больше не нуждаются во мне.

Так выглядит твоя жизнь и твое будущее с героином или любым другим наркотиком. Жизнь или смерть – выбор за тобой. Пока ты жив, у тебя есть реальный шанс начать все сначала. Некоторые воспользовались шансом стать свободным и теперь живут новой жизнью. Это действительно новая жизнь, полная событий, перемен, настоящего и будущего. Твоя жизнь слишком ценна для Бога, чтобы терять ее.

0: Как и обещали, сегодня мы продолжим разговор, начатый в прошлой передаче. Со мной у микрофона Александр Рыжук, руководитель Центра реабилитации и освобождения в Харьковской области.
1: Я из Москвы, в прошлом наркоман, имеющий стаж зависимости 7 лет героина. На сегодняшний день церковь меня благословила сюда, в Харьковскую область, организовать центр реабилитации, и на сегодняшний день ему 2 года.
0: Вот можете немножко больше о начале этого центра рассказать и почему вы занялись этим?
1: Однажды апостол Павел сказал: «Мы соработники Христу». И я на сегодняшний день являюсь соработником Христа. И труд с наркоманами – это, пожалуй, самое перспективное дело в Царстве Божьем. Господь Иисус Христос освобождает наркоманов очень легко и просто. Для Него это несложно.
0: Хотя для нашей медицины это неразрешимая проблема.
1: Для человека очень много чего неразрешимо. И нужно просто признать, что такие по-настоящему серьезные вопросы нужно отдать Богу. Душой человеческой заниматься нужно – это дело Божье. Душу человеческую оперировать или созидать, или разрушать не имеет права никто. Это то, где Бог хочет обитать, это то, что Господь хочет, чтобы принадлежало Ему.
0: Александр, вы говорите, что Иисус Христос освобождает легко. Как это практически?
1: Практически вот как. Однажды, 2000 лет назад, Господь Иисус Христос взошел на Голгофский крест, чтобы взять на Себя грех людей. И те люди, которые принимают этот чудесный дар освобождения, прощения грехов, такие люди перестают быть наркоманами. Вот и все.
0: Они приходят к вам в центр, и чем вы занимаетесь с ними?
1: В центре реабилитации, когда ребята приходят, мы занимаемся тем, что вообще-то учимся жить по-новому. Потому что наркотики человека лишают возможности правильно относиться к жизни и быть гражданином даже просто, быть как личность свободными. И наркотики, они порабощают мышление, и человек не способен развиваться, собственно говоря, как личность. И он развивается как наркоман, потому что наркоман – это не личность. Наркоман – это человек, который находится в рабстве зависимости и полностью порабощен ей. Когда ребята приходят в центр реабилитации, они в первую очередь сталкиваются с тем, что это среда, в которой неприемлемо сквернословить, в которой неприемлемо лгать, в которой неприемлемо тунеядствовать, в которой неприемлемо делать то, что здесь нормально. Мы живем по библейским принципам. И когда ребята приходят, они учатся просто-напросто заправлять с собой кровать, они учатся просто-напросто даже быть пунктуальными, просто-напросто приходить вовремя, они учатся просто-напросто не сквернословить. Один сказал, раньше, говорит, я такой был человек, что хочу сказать что-то нематное, а перевода не знаю. А сегодня Бог дал ему новые языки. Он говорит без мата. Он говорит чистые, хорошие речи, и очень этому рад. То есть, собственно говоря, если бы Бог в первое же время, когда ребята приходят, имеющие зависимость, не извлекал из их сердца вот эту пустоту, пустоту, о которой наркоманы знают. Люди, которые не знают, они не могут понять этого. А наркоманы знают, о чем я говорю. Вот эту вот самую пустоту, по причине которой все остаются наркоманами, вот Бог эту просто-напросто уничтожает. Бывает так очень часто бывает, что Бог просто, прощает человека, и у него нет уломки. И ребята удивляются, почему у меня нет уломки? У тебя нет уломки, потому что просто Бог тебя простил и исцелил, вот и все, поэтому у тебя уломки нету. И у нас бывало так, что человек приходит и не ходит, у него ноги парализованы от водки, от наркотиков, а Бог его исцеляет. Тарас, я тебе привет передаю, брат. Там где-то в кобыляках, не знаю. И Бог делал так, что те ребята, которые уже не могли ходить, вдруг начинали ходить. Вот, Сережа, в Москву тебе привет. Но очень много случаев, собственно говоря, когда Бог просто человека вот так вот помогает. Принцип реабилитации, он заключается в том, чтобы человек просто научился жить по-новому и согласился предоставить Богу изменить свой характер. Потому что, когда человек приходит в реабилитационный центр, он приходит наркоманом. И у него он покрыт язвами вот этой вот греховной проказы, проказы от этой наркомании. Бог это убирает, но говорит: друг, а теперь давай вместе извлечем из тебя причину этой наркомании. Сам вирус. А вирус кроется в тебе, как в личности. Вирус кроется в тебе, как в человеке, который желает жить для своих похотей и вожделений. Как человек, который построил свою жизнь в достижении своих желаний, которыми тобой владеют. И вот здесь вот, конечно же, нужно будет потрудиться.
0: Александр, ну вот реабилитация у вас выходит только в духовном плане идет. Вот я слышала такое мнение, чтобы избавить человека от ломки потом и от наркомании надо уменьшать дозы, как-то поддерживать организм. У вас это практикуется?
1: А вообще у нас не медицинское учреждение, абсолютно не медицинское. У нас есть медицинская комната для первой медицинской помощи. Зуб заболел, там анальгинчик ему дали, или темпалгинчик, там болячка у него, зеленка помазали. Вот. Но мы абсолютно убеждены, что Господь только исцеляет от наркомании. Да, действительно, есть врачи, которые нам, например, очень здесь хорошо помогают. Здесь, в Харькове, отозвались друзья, которые верят и утверждают, что по-настоящему исцелить может Иисус Христос. Это замечательные люди, которые протянули нам руку помощи и общения. Это Линский, это Минько. Это друзья, которые просто-напросто сами направляют к нам в реабилитационный центр. Люди образованные и понимающие проблему. Вот. Они действительно они могут человеку помочь выйти из состояния ломки. Они могут человеку помочь безболезненно пережить эти все вопросы. Но исцелить душу не могут. И они признают, что исцелять душу – это прерогатива Божия, не врача.
0: А вот срок реабилитации какой в вашем центре?
1: Минимум срок реабилитации у нас полгода.
0: А чем занимаются в это время ребята? Вот какой стиль их жизни?
1: У нас есть распорядок дня. 8-часовой рабочий день. Довольно-таки большое время мы проводим в исследовании Библии, чтении. Знаете, я вам скажу вот как. Однажды к Иисусу Христу приступили фарисеи и начали упрекать его. Они ему говорят, ты ешь с мытарями и блудницами, с грешниками, со всякими. А Господь Иисус им на это ответил, не здоровые, но больные нуждаются во враче. Эти вроде говорят о кухне, а он говорит о медицине. Так вот, вот такое простое общение, просто с ним поесть, просто оказать ему любовь, просто быть с ним за одним столом, как делал Господь Иисус Христос, исцеляет. А знаете, нам не нужно человека внушать, нам не нужно часами сидеть и что-то ему объяснять, что-то вкладывать в его сознание. Совершенно не нужно. Мы просто читаем Библию, Библия просто в человеке наводит порядок. И жизнь построена на библейских принципах, она никогда не рухнет. Потому что единственный фундамент, который есть для благополучной жизни человека, который не завершается, жизнь вечная, это Слово Божие.
0: Александр, все ли ребята, которые к вам приходят, они действительно хотят читать Библию, молиться и строить свою жизнь на библейских принципах? Есть какие-то примеры, когда человек посмотрел и ушел, к сожалению?
1: Конечно, есть такие примеры, и примеры для нас весьма печальные, огорчительные. Это те люди, которые любят свой грех, это те люди, которые не желают признавать своей греховности. У нас был человек, который вообще заявил, у вас, говорит, хуже, чем в зоне, даже матом ругаться нельзя. Вот. Кстати, сейчас я его видел, сидел на лавочке, и у него нет ноги. Он год назад сказал, что, мол, здесь хуже, чем в зоне, а сейчас инвалид. Но это не Бог ему допустил, это он
0: это
1: себя посвятил
0: выбор.
1: Греху. Да, это его выбор, это он захотел. Собственно говоря, в центр реабилитации не приходят люди хорошие. Все приходят негодяи, все приходят отвратительные люди. И вообще-то у нас центр реабилитации так и называется, для наркоманов и алкоголиков. Если человек приходит и говорит, я хороший человек, у которого есть небольшая проблема. Друг, ты не сюда пришел. Центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Пока я не понял, что я наркоман, я не мог получить освобождение. Пока я не понял, что я являюсь просто неудачником, я банкротился в этой жизни, у меня ничего не получалось. У меня есть хороший друг, Наташа Аверина. Она была наркоманкой, и она была очевидцем того, как на ее глазах происходило пробуждение среди наркоманов. Она видела, как конченые наркоманы, вдруг, читая Библию, становятся другими людьми, без всяких реабилитационных центров. И когда ее приглашали молиться, она вцеплялась в кресло, говорит, отстаньте от меня. Не буду я молиться. Но сама одна, один на один с Богом, она остановилась на колени и говорила, «Господи, я не хочу колоться». И шла кололась. «Господи, помоги мне, я не хочу колоться». И шла кололась. Вот так она молилась почти месяц. И она же практически разочаровалась, но в один из дней она в отчаянии сказала, «Господи, я так хочу колоться». Я так люблю колоться. У меня вены чешутся, как я обожаю колоться, но я не хочу хотеть. Вот с тех пор она перестала быть наркоманкой. И если ее раньше звали Чекуха, ее даже в тюрьму не хотели сажать, потому что она была такая, ну, совсем разрушенная наркотиками. И у нее были там гепатиты и бесплодие, она детей не могла иметь. То сейчас это прекраснейшая семья, Леша и Наташа Аверина, и у них замечательные две девочки родились. Прекраснейшие, красивые дети, которые сейчас уже ходят и в воскресную школу, и стихи рассказывают, и поют. Вот, это великое счастье такое.
2: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Жизнь, как она есть». У нас в студии Александр Рыжук, руководитель Центра реабилитации освобождения в Харьковской области.
0: А как попадают к вам эти ребята, Александр?
1: По-разному. Кого-то мы встречаем на улице, кого-то через церковь приглашают, где-то мы раздаем визитки. В прошлом году ребята у нас очень активно занимались евангелизацией, и на велосипедах мы город разбили по квадратам, на велосипедах ребята ездили, объезжали квадраты, раздавали местным жителям всякие такие злачные места, раздавали вот эти вот наши координаты. Вот. Ну, кроме того, мы, конечно, бы хотим, чтобы нас больше поддерживали государственные власти, и чтобы они помогали нам призывать таких людей. В Америке есть такой опыт, что людям, которые попадаются с наркоманией именно, сотрудники милиции не спешат их сажать в тюрьму, а они предлагают им как альтернативу вот такие реабилитационные центры. И человек сам вправе выбрать. То есть они не сдают их, потому что у нас в центре нету ни решеток, нету замков. У нас человек может прийти, может уйти. Это его право. Совершенно его право. Но их что-то держит. Их держит любовь. Любовь Божия, и их держит то, что действительно они освобождаются. Поэтому им просто не хочется никуда уходить. И вот если бы нам чиновники, если бы нам государственные власти, структуры помогали бы в этих вопросах, если бы они пошли и поняли, что есть такая альтернатива для этих людей, было бы прекрасно, было бы замечательно. Сейчас есть определенная борьба, и люди, желающие помочь, несомненно, желающие помочь решить проблему с наркоманией, хотят выдвинуть метадоновую программу. То есть раздавать наркоманам наркотики, чтобы они где-то там не кололись, где-то там, не знаю, чтобы конкретно автобусы и все. Но это, несомненно, попытка помочь этим людям. Но ведь это признание отсутствия методов. Ведь это же признание отсутствия способов освобождения. И это, говорится, очень серьезно на государственном уровне. Но есть альтернатива. Есть альтернатива – это христианские центры реабилитации. Несомненно, бывают и поражения. Но, несомненно, бывают, ну, нельзя сказать, вот 100%, которые приходят к нам, они 100% все освобождаются. Но те, которые освобождаются, они освобождаются 100%. Вот что прекрасно. Те, которые освобождаются, они освобождаются 100%. И в Священном Писании сказано так: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это говорится о Библии. Кроме того, сказано там же, в Евангелии от Иоанна, что «если Сын, то есть Иисус Христос, освободит, истинно свободен будешь».
0: Ну, а вот ребята, которые проходят реабилитацию, как складывается в дальнейшем их жизнь? Были ли случаи, когда люди просто возвращались снова на прежнюю тропинку?
1: Дело вот в чем. Дело в том, что те ребята, которые проходят курс реабилитации до конца, очень мало людей, которые возвращаются на прежнюю тропинку. И кроме того, когда с ними беседуешь и задаешь вопрос, почему ты вернулся, они называют причину. И они знают, что они освобожденные люди. Дело в том, что человек, который прошел, скажем так, центры или там какие-то другие программы, не христианские, да, не имеющие силы Божьей, вот, там построено на психологии. И той силы Господа Иисуса Христа нету. И люди, естественно, как бы их свобода покоится на их убеждениях. То же самое те ребята, которые у нас прошли реабилитацию, был такой печальный опыт, люди отступали, но они понимали, что они могут опять освободиться, и им для этого не нужен реабилитационный центр, им просто нужно склонить колени пред Господом, покаяться, оставить этот грех, то есть возненавидеть этот грех. Потому что сам человек наркотики не может бросить. Не может человек бросить наркотики и пойти к Богу. Нет, нужно прийти к Богу, который оставит, избавит тебя от наркотиков. Вот. Такой опыт есть, да. Ребята иногда у нас падают, но это очень редко. И такие люди падают по определенным причинам. Потому что они не пошли честно по реабилитационной программе. Они не пошли, честно. Где-то они лукавят. Дело вот в чем. Дело в том, что очень просто в этой среде, получив внутреннее освобождение, очень просто надеть маску верующего человека. Очень просто притворяться. Но если человек лицемерит, если он двойственный, двуличный, то прежнее, скажем так, трухлявое сердце наркомана, оно все равно будет биться, если ты его не извлечешь и просто не поставишь на этом крест. Вот. Это есть причина падения. Других причин нету. И, собственно говоря, можно смотреть недостатки, которые сейчас есть. Но 2 года мы трудимся, и самое главное, что есть спасенные люди. Есть люди, которые получили настоящую свободу. Кроме того, но я не буду говорить сейчас о таких мелочах, которые для Бога точно мелочи. Это исцеление. То, что там у нас у человека инсульт был, а он вдруг встает через там, неделю и ходит спокойно и работает. Вот. То, что там без, ну, человек парализованный был, не мог ходить, а сейчас он на своих ногах, он женился, у него сейчас детки будут, и он там разводит уже хозяйство свое в кобеляках. Вот. И, допустим, человек, который в прошлом был пьяницей, сейчас тоже работает на нормальной работе.
0: А какое количество ребят находится вот одновременно в центре?
1: На сегодняшний день 30 человек. Но в дальнейшем здание реабилитационного центра, оно рассчитано на 150 человек. Когда у нас будет возможность, и будут друзья, которые хотят этим заниматься больше, когда у нас коллектив расширится, мы готовы будем и 150 человек принимать.
0: То есть вы открыты для,
1: мы
0: того,
1: открыты
0: для того, чтобы принимать новых людей?
1: Мы открыты, мы молимся о том, чтобы Бог дал нам возможности открыть женский реабилитационный центр, потому что женщинами немного людей занимается. Мы молимся о том, чтобы мы вышли на самообеспечение, чтобы ребята, которые трудятся, они могли, как написано, крал впредь не кради, но трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Чтобы эти ребята, они своим трудом могли еще других обеспечивать.
0: То есть у вас реабилитация бесплатная, но центр за что-то существует?
1: Да, реабилитация жить. У нас абсолютно бесплатная, заплачена кровью Господа Иисуса Христа, а существуем мы на пожертвование верующих. И есть люди, которые в прошлом сами умирали, собственно говоря, от зависимости, но Бог их простил, их спас. Кроме того, Он дал им средства, дал им дело, большое дело, и они могут сегодня выделять такие средства, чтобы помогать вот этим вот самым падшим людям.
0: Это да, дорогие важнее. Слушатели, хочется сразу сказать, что если вы захотите пообщаться с Александром, или написать ему, или созвониться, то пишите на наш студийный адрес, и мы вас обязательно с Александром свяжем. Наша программа уже подходит к концу. Ваши пожелания, Александр, нашим слушателям.
1: Друзья, не проходите мимо людей, имеющих зависимость, потому что это люди не безнадежные. Мы, люди, говорим на них, этот человек безнадежный. Бог указывает на таких людей, говорит, я из них сделаю надежду для других. Господь Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Не погибающие, не то, что при смерти, а погибшие конкретно. Все, уже диагноз, уже оформили, этот человек мертв. И вы можете принести прекрасную жертву Господу, когда вы не пройдете мимо такого человека. И хотелось бы сказать, что если сегодня нас слушают люди, которые являются созависимыми, то есть в их семье, если есть такой человек, вам тоже, друзья мои, нужна помощь, и вам нужно знать, как правильно себя вести. Вы можете обращаться в редакцию, и они направят вас к нам, мы будем общаться на эту тему. Если ты в зависимости, друг мой дорогой, немедли, ты обращайся в центр реабилитации, можешь не в наш центр реабилитации, а может быть вообще не в центр реабилитации, но ты возьми Библию, начни читать, склони колени пред Богом и скажи, Господи, помоги мне. И я хотел бы сказать, друзья, самое важное, самое главное, что центр реабилитации не спасает. Спасает Господь Иисус Христос. Не курс реабилитации, не программа реабилитации, не служители реабилитации не могут принести спасение. Спасением является Господь Иисус Христос. Это самое главное, что бы мне хотелось сегодня сказать. Поэтому можешь ли ты быть сегодня в центре, не можешь ли ты быть сегодня в центре, где бы ты сейчас ни находился, склони колени пред Иисусом Христом, обратись к Нему, попроси у Него о помощи, о спасении, возьми Его Слово и насыщайся. Бог тебя благословит.

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Если вы хотите больше узнать о Боге, изменить свою жизнь, приглашаем вас к обучению в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина, с пометкой «Заочная библейская школа».
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, наши дорогие друзья. Мир вам, мир дому вашему. Мы рады приветствовать каждого из вас, кто уже своих радиоприемников ожидает встречи с нами. Пусть эта встреча подарит вам радость, мир и покой вашим душам. А теперь в начале нашей программы нам хочется напомнить наш телефон. 97-47-05-77. Вы можете звонить к нам прямо сейчас. А теперь мы желаем всем вам Божьих благословений, слушая эту программу. И, как всегда, для вас первая песня.

опускаюсь на колени. За все меня Господь прости, за то, что я

0: Нам думается, уважаемые наши радиослушатели, все, кто слушал наши последние программы, хотел бы присоединиться к молитве Давида из 85-го псалма. Если у вас действительно появится такое желание, вы можете сделать это прямо у своих радиоприемников, потому что Бог слышит наши молитвы с любого места, в любой обстановке, особенно молитвы тех, которые обращаются к Нему в первый раз.
1: Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глазу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей, не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Не надо много говорить, или нечего, наверное, много говорить даже по этому псалму. Какая прекрасная молитва. Я очень коротко хочу обратить внимание, как Давид в первых стихах описывает хождение или отношение верующего человека с Богом, с Господом. Мы посмотрим на стихи с 1 по 4. И обратим внимание, они все построены одинаково. Давид говорит или просит о чем-то Господа и говорит, почему он ожидает этого. И вот мы обратим внимание на это «почему», и оно поможет нам. Тут очень много можно про этот псалом рассуждать и рассматривать, но мы обратим внимание коротко, потому что после чтения этого псалма надо становиться на колени и молиться. Итак, первое, Давид говорит, «я беден и нищ». Мы говорили с вами о смиренно-мудрии, говорит Давид. Я беден и нищ. Богатый по земным меркам, царь Израилев, обладающий всем. Он говорит, перед Богом я беден и нищ. Смиренно-мудрие. Не помышлять о себе более, чем должно. Но видеть себя во всем и в отношениях с людьми, и во всех делах, которые мы делаем, видеть себя и сравнивать себя не с другими, но с Богом. Беден и нищ. Понимать наше истинное состояние, наше положение перед Богом, так, как видит его Бог. Все, что кажется нам ценное, Павел говорит, все, что было у меня ценного, я все почел тщетою. Признал свою бедность, признал свою нищету. Итак, первое, верующий человек должен понимать, что перед Богом мы бедны, бедные и нищие. Это поможет нам встать на правильную ступень, правильное положение перед Богом, потому что следующий стих говорит, «сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобою». «I am poor, so I am devoted to you». Я благоговею перед Тобою, потому что я понимаю свое ничтожество. Я понимаю свою немощь. Но я понимаю Твое величие. и поэтому я преклоняюсь и благоговею перед Тобою. В английском написано devoted, я посвящен Тебе. Я благоговею, мы благоговеем перед чем-то очень прекрасным, да? Мы в жизни своей, бывает, благоговеем перед чем-то. Может быть, перед каким-то там прекрасным произведением искусства, но особенно, когда это произведение искусства принадлежит нам. И вот мы, бывает, что что-то есть такое, бывает в нашей жизни, что мы начинаем перед ним благоговеть. Мы относимся к этому с особой трепетом. Мы не обходимся с ним просто так. Мы делаем что-то особое для этого. Давид говорит, у верующего человека должен быть один предмет поклонения, один предмет благоговения – Господь. Перед Богом мы бедные и нищие, перед Богом мы благоговеем. И происходит третье, что есть в нашей жизни или должно быть в нашей жизни, чтобы у нас была гармония. Обратите внимание, весь этот псалом, он рассказывает нам о гармонии человека и Бога, верующего человека и Бога. Итак, третье. «Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Я возлагаю свою надежду на Тебя, Господи. Я понимаю и признаю свою бедность и свою нищету. Я понимаю и признаю бедность и нищету людей, окружающих меня, их неспособность что-то сделать. Я последние... На этой неделе несколько раз обращался мысленно и перечитывал текст, где Христос говорит в Нагорной проповеди, что вам не надо заботиться, потому что даже заботясь, вы не можете ничего сделать. Вы не можете росту себе прибавить, не убрать, ничего не можете сделать. Уповайте на Бога. Я уповаю на тебя, говорит Давид. Итак, верующий человек, смиряясь перед Богом, благоговеет перед Ним, посвящает себя Ему, но и надежду свою возлагает на Господа, не где-то со стороны, не где-то на то, что окажутся добрые люди его окружающие или как-то особо отношения сложатся. Бог это все делает, но мы должны всегда помнить и понимать, что Бог это делает, и что надежда наша на Господа. И отсюда, если надежда наша на Господа, очень логично, так же, как в нашей жизни. Если мы надеемся, что нам кто-то что-то сделает, мы просим этого человека это сделать, да? Если мы знаем, что нам кто-то может помочь, мы просим этого человека, чтобы он нам помог. Так и здесь. «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». «Взываю к Тебе каждый день». «Молюсь Тебе каждый день». «I ask you every day». Как с этим у нас? Взываем ли мы к Господу каждый день? Не стесняемся ли мы? Находим ли мы время остановиться и открыть наши уста в молитве? Давид пишет здесь «взываю». Мы можем много рассуждать и пытаться сказать, что, наверное, он в душе имел в виду. Нет. Мы точно знаем, что он не имел в виду, что он взывал в душе. Мы точно знаем, что он молился вслух. Мы знаем это, потому что слово описывает нам, как молились ветхозаветные герои веры, преклоняя колени. Вслух взывали, с воплем, со слезами, не смущаясь, не останавливаясь даже перед угрозой, как Даниил, перед угрозой быть наказанным за это. Ничто не могло остановить их. Они шли и взывали к Господу. Почему? Потому что они уповали на Господа. И ни на кого другого. Верующий человек уповает только на Господа. И поэтому он склоняется и взывает к Господу. И, наконец, последнее. В 4 стихе Давид говорит, «Я возношу к Тебе душу мою». Куда нам идти со всем, что есть у нас? Если мы уповаем на Господа, если мы понимаем свою бедность и нищету перед Богом, куда нам идти? Но с другой стороны, а как мы можем прятаться? Иногда нам хочется прятаться, иногда мы не возносим свою душу к Богу, нам хочется спрятаться от Бога, потому что Бог есть как щелок, как огонь очищающий. Но нам некуда не прятаться, некуда не прийти со своими проблемами, только как к Господу. И поэтому Давид говорит, я свою душу возношу к Тебе. Что это значит? Что значит возношу душу свою? Я думаю, это значит, что он, смотря на все, что происходило вокруг него, на мир, который его окружал, на врагов, на друзей, которые превращались иногда во врагов, или врагов, которые временно становились друзьями вокруг Давида, на суету, которая окружала его, на переживания там, его жены, его дети. Мы знаем, как много там было и хорошего, и плохого в жизни Давида. Как враги угрожали его царству, и ему самому лично. И вот Давид говорит, видя все это, я понимаю, что ты есть Господь. И я понимаю, что ты над этим. Что ты участвуешь во всем этом, что ты допускаешь все это. Именно поэтому я и молюсь к тебе. Но душу свою я хочу поднять над этим и вознести ее к тебе. Поднимаю ее вверх, поднимаю ее над тем, что происходит. Господи, к тебе. Чтобы мне увидеть все это твоими глазами, чтобы мне увидеть твое присутствие во всем этом. Дальше он пишет, чтобы мне научиться, наставь, 11 стих, наставь меня, Господи, на путь твой, и буду ходить в истине твоей, утверди сердце мое в страхе имени твоего. Молитвы нашей, нашему упованию на Господа, Господь дает нам эту великую возможность душою нашей подняться над миром этим. Больше того, Новый Завет призывает нас к этому, говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Ищите горнего, ищите прежде Царства Божьего. Поднимайте, возносите свою душу к Богу. И делая все это, мы можем совершенно довериться Богу. Почему? 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Многомилостив ко всем призывающим Тебя. Интересно, если мы смотрим на Слово Божие, будь то люди случайные, которые из язычников, никогда не слышавшие, не знавшие Бога, обратились к Нему, или будь то Израиль, воззвавший к Богу из глубины падения своего, отвернувшийся и отошедший от Бога, но под воздействием пророков, под силой Духа Божьего, неважно кто, неважно из какого состояния. Даже пророки, которых мы читаем, поразительно написаны. Обращали вы внимание, структура всех одинаковая. Сначала идет предупреждение. Сначала идет обещание казни, наказаний, всяческого поражения всевозможного. Но потом каждый пророк, нет ни одного пророка, который бы заканчивался на этой ноте, насколько я знаю. Каждый пророк говорит, а Господь говорит, обратитесь ко мне. И будете спасены. Обратись, Израиль, и я восставлю тебя. И здесь написано, ибо ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим тебя. Нет ни одного человека, который бы не мог получить спасение Божьего. Нет ни одного человека, который получил бы, не мог получить бы милость Божию. Единственная причина, по которой этого не происходит с некоторыми или со многими людьми, потому что они не призывают. Это наш выбор. Это наш выбор. Господь имеет все. Господь дарует все. Господь даровал спасение в Иисусе Христе. Даровал самое драгоценное, о чем мы можем только помыслить. Своего Сына Иисуса Христа. Ты многомилостив ко всем призывающим Тебя.

0: Итак, наши уважаемые радиослушатели, сегодня мы завершаем наш длинный разговор о том, когда это будет. Возможно, многие из вас теперь будут смотреть на происходящее в мире другими глазами, познакомившись с основаниями библейских пророчеств. Мы дальше в наших программах будем говорить о том, что грядет в наш мир. Но все-таки главным будет, как нам устоять в вере и как прийти к Богу тем, которые еще не стали на этот путь. Тема, которой будет посвящена наша сегодняшняя передача, это завершение человеческой истории правления и возвращение Иисуса Христа на землю. Это событие столь величественно, драматично и грандиозно, что добавлять что-то к тому, что написано об этом в Слове Божьем, просто невозможно. Пожалуй, это событие имеет больше всего символов и действий, которые пока нельзя однозначно понять, потому что в этом событии участвует вся Вселенная – Бог, ангелы, люди, сатана и его воинство, природа, которая буквально восстала всей своей сверхъестественной силой против человека. Одним словом, вселенская битва добра и зла, тьмы и света. Мы будем говорить о возвращении Иисуса Христа и последней в истории этого мира битве, которая в Библии названа Армагеддон. Трудно описать и тем более вообразить, что будет происходить во время тех событий. Одно мы знаем точно, что она закончится полной победой Иисуса Христа и утверждением Его Царства на земле. В этом событии Иисусом Христом будут открыты все семь печатей, указывающие на безумие человека, восставшего против Бога. В небе прозвучат все семь труб, а трубы всегда указывают на исполнение воли Божьей, и изольются на царство, устроенное сатаной на земле, все семь чаш гнева Божьего. Итак, когда это будет?
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Сегодня мы будем говорить на тему возвращения Христа на землю, что именно Бог посчитал нужным открыть нам. На самом деле, книга Откровения — это не книга о тайных откровениях, но книга, являющая Иисуса Христа. В первом стихе первой главы так и сказано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». В оригинале слово «откровение» — это «апокалипс», и значит «открытие» или «явление». Ученики не догадывались, что исполнение этого обещания займет более 2000 лет. Второе пришествие Христа так или иначе повлияет на каждого человека без исключения. Мы должны понимать, что второй приход Христа не будет таким, как был первый. В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус подробно описывает свой второй приход. Второе пришествие Христа вовсе не будет таинственным. Давайте прочитаем, что сам Иисус сказал о своем втором пришествии в Матфея 24:23. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Известно ли вам, что мусульмане ожидают своего Мессию, которого они именуют?

потому что о Христе сказано, что Он грядет на облаках небесных. Он не появится в каком-то укромном уголке. Он явится с небес так, что Его узрит каждое око. В Матфея 24:29 Иисус продолжает свое объяснение. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Мы постараемся понять, что именно произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. В действительности, все 22 главы этой книги в ярких красках повествуют о втором приходе Христа, потому что именно это событие станет венцом всей человеческой истории. После своего прихода Христос свергнет престолы всех земных царей и установит давно обещанное Царство Божье. Книга Откровения несколько раз описывает разные детали второго пришествия Господа. Мы сейчас их рассмотрим, потому что нам должно быть интересно, что именно Бог посчитал нужным открыть нам. Одно описание возвращения Христа записано в 6 главе Откровения. Здесь речь идет о шестой печати. Вот что сказано в стихе 12. «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Оказывается, что в момент второго пришествия Христа произойдет сильное землетрясение, и солнце станет черным. Запомните эти два события, потому что мы повстречаем их еще и в других отрывках. Как видите, второе пришествие Христа будет весьма заметным и драматичным событием. Далее мы читаем следующее. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Обрушьтесь на нас, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Иногда мы только то и делаем, что говорим о милости и любви Иисуса Христа, и совсем забываем проповедовать о Божьем гневе, который ожидает всех непокорных. Далее мы читаем следующее. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Обрушьтесь на нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца». Для верующих людей приход Христа будет радостным событием. Но те люди, которые противились Богу, не верили Евангелию и отказались посвятить свою жизнь Иисусу Христу, испытают на себе гнев Агнца, Иисуса Христа. Иногда мы только то и делаем, что говорим о милости и любви Иисуса Христа, и совсем забываем проповедовать о Божьем гневе, который ожидает всех непокорных. А вот что написано в стихе 18. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Мы прочитали о том, что народы разъярятся, и впоследствии они решат завоевать Израиль, что приведет их к Армагеддону, где состоится решающая битва. Самым большим безумием станет попытка мирового сообщества подчинить мировой системе Израиль. За то, что они посягнут на израильскую землю, против них воспламенится Божий гнев. А вот что сказано в стихе 19. «Тогда на небесах открылся Божий храм, а в

0: В храме был явлен ковчег завета его. Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение, и пошел сильный град. Вот вам и седьмая печать. Молнии, голоса, гром, землетрясение и сильный град. Все это будет сопровождать возвращение Христа. В стихе 17 содержится вопрос: «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Давайте сейчас изучим описание Армагеддонской битвы, которая находится в Откровении, глава 16. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Обратите ваше внимание на две вещи. Во-первых, после пролития шестой чаши река Евфрат высохнет. Это откроет путь для царей с востока, которые восстанут для того, чтобы завоевать Израиль. Евфрат является главным источником пресной воды на Ближнем Востоке. В выпуске газеты «Индианаполис Стар» за 13 января 1990 года была напечатана статья со следующим названием: «Турция на целый месяц перекроет течение Евфрата». Речь шла о плотине Ататюрка, построенной Турцией. После того, как она была введена в эксплуатацию, течение Евфрата остановилось на 30 дней. А знаете, о чем это говорит? О том, что исполнение этого древнейшего пророчества стало возможным только лишь в 1990 году. В настоящее время Турция спокойно может поднять плотину и тем самым остановить течение реки Евфрат. Библия предсказывает, что русло Евфрата высохнет, что позволит царям с востока напасть на Израиль. Еще в этом библейском отрывке говорится о том, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лжепророка выходят три нечистых духа, похожие на жаб. Это бесовские духи, творящие знамения. Они идут к царям всей вселенной, чтобы собрать их на войну против Израиля. В стихе 15 пророчество продолжается. «Вот иду как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видели срама его». А в стихе 16 мы читаем следующее. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это единственный раз, когда в Библии встречается слово «Армагеддон». На иврите это «Хар-Мегидо» или «Холм-Мегида». Город Мегида находится на холме, к которому прилегает долина Изреэль. На этом участке, который занимает 11 километров в ширину и 24 километра в длину, и начнется Армагеддонское сражение. Еще одно описание Армагеддонской битвы можно найти в книге пророка Захарии 14. Здесь мы находим дополнительные детали. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». В Откровении сказано, что нечистые духи соберут царей всей земли на битву. А здесь Бог говорит, что это сделает Он. Можно ли считать это противоречием? Совсем нет. Потому что для исполнения своих замыслов Бог использует даже сатану. Итак, земные народы согласятся пойти на великое зло, выступить против государства Израиль. «И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Евреи окажутся на грани поражения. Битва начнется с северного Израиля, но впоследствии израильские войска будут вынуждены отступить в Иорданскую долину. И здесь мы видим размах войны. Против них выступит армия мирового сообщества. Я точно не знаю, из кого будут состоять войска противников, но одно мне известно точно — Израиль будет отступать. Я представляю себе молодых еврейских солдат. Они измождены. Длительные бои утомили их. Их боеприпасы на исходе. Они понимают, что скоро израильская нация прекратит свое существование. И тут они вспоминают то, чему их учили их матери. «Мессия придет тогда, когда вы будете нуждаться в нем больше всего». Некоторые из них направляют свои взоры на Елеонскую гору и произносят: «Мессия, приди! Ты нужен нам сейчас!» В Захарии 14, в стихах 3 и 4 написано о том, что произойдет дальше. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку». В Библии говорится о том, что в то время в Иерусалиме произойдет великое землетрясение, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Я представляю, как еврейские солдаты и весь народ побегут встречать своего Мессию. Огонь прекратился. Международные войска стоят и с великим изумлением наблюдают за происходящим. Прямо на их глазах Иисус Христос и Его армия спускаются с небес. Евреи изо всех сил бегут к Своему Мессии. Они припадают к Его ногам и поклоняются Ему. Я представляю молодого еврейского солдата. Он склоняется перед Мессией и видит на Его ногах шрамы. Иисус протягивает к Нему свои руки, и тот видит, что и руки Мессии в ранах. «Мессия, откуда у тебя эти раны?» спрашивает солдат. А Иисус ответит так, как написано в Захарии 13:6. «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». И во мгновение ока разум евреев просветлеет, и они воскликнут: «Так значит, ты Иисус! Так это ты наш Мессия! Как же мы были слепы! Какие же мы были гордые и напыщенные! Прости нас, пожалуйста». Известно ли вам, что происходит, когда кто-то обращается к Иисусу за прощением? Лично мне известно, что Он прощает всякого, кто просит Его о милости. Давайте прочитаем теперь из Захарии 12:10. Послушайте, что здесь сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Когда евреи поймут, что они презирали своего Мессию, они зарыдают. В Откровении 11:15 есть еще одно описание прихода Христа. Помните, в Откровении есть семь печатей и семь труб. В стихе 15 говорится о том, что произойдет при звуке седьмой трубы. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Это указывает на нечто удивительное. Оказывается, что после прихода Христа мир перейдет от человеческих царств к обещанному Царству Божьему. Царство мира станет царством нашего Господа и Его Христа. В стихе 16 сказано так: «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господь Бог Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, потому что Ты принял Свою великую силу и воцарился“». Переход царств станет невообразимым событием. Все человеческие царства станут единым Божьим царством. Земные правители будут свергнуты, и тогда навеки утвердится Божье царство. Это будет ответом на все наши молитвы, в которых мы просили: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле». Со вторым пришествием Христа эта просьба наконец-то будет исполнена. Дальше в стихе 11 Иоанн начинает описывать то, что он увидел. «И увидел я отверстие неба. И вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный». Представляете, как это все будет драматично и ярко. Небеса откроются, и мы увидим Христа во всем Его ослепительном величии на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный. Он справедливо судит и ведет войну. Что мы здесь узнаем? Христос придет, чтобы осудить беззаконие и сразиться с теми, кто противился Его господству и не признавал Его как Творца всего сущего. Он грядет, чтобы осудить безбожников и сразиться с ними. В действительности, Армагеддон будет великой давильней Божьей ярости. Его глаза, как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме Него самого. Обратите внимание на следующую деталь. Голову Иисуса украшает множество венцов. А вот что сказано в стихе 13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божье». Почему Иисус назван Словом Божьим? Потому что сказано так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Как мы видим, Христос назван Словом Божьим, потому что Он — Бог, явившийся в человеческом теле. Вот поэтому, когда Христос вернется на землю, Он по праву будет назван Словом Божьим. Давайте прочитаем дальше. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый». Это указание на бессмертную церковь. В стихе 15 мы находим дополнительное описание возвращения Христа. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Бог разгневан на народы. Зло, которое преобладает на земле, приводит Бога в ярость. Он пасет их жезлом железным. После того, как Христос установит свое царство, Он не будет терпеть никакого несогласия, потому что именно человеческие умы и руки создали войны, болезни и всякое прочее зло. Теперь Иисус научит людей жить в мире и согласии. Дальше мы читаем следующее. «Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На плаще и бедре Христа написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Он будет править железным скипетром. Постарайтесь увидеть эту картину Божьими глазами. Этот отрывок раскрывает перед нами то, как Бог смотрит на все, что происходит в нашем мире. На войны, убийства, жестокость и всякое коварство. Наш мир находится в поистине ужасном состоянии. А в стихе 17 написано так. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». А в стихе 19 Иоанн говорит: «И увидел я зверя». О ком здесь идет речь? В книге Откровения зверем назван всемирный правитель, Антихрист. К тому времени он будет возглавлять мировое правительство, которое будет образовано в результате глобализации. «И увидел я зверя и царей земных». Речь идет о лидерах, которые будут поддерживать Антихриста, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне. Речь идет об Иисусе Христе и с воинством Его. стих 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, его религиозный сообщник, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Они оба, антихрист и лжепророк, живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Итак, когда Христос вернется на землю, Он схватит двух главных руководителей мировой системы, антихриста и лжепророка, и Он ввергнет их в озеро огненное. Вот как начинается глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И он схватил дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и связал его на 1000 лет». Мы видим, что после того, как антихрист и лжепророк будут ввергнуты в огненное озеро, сатана будет скован на 1000 лет. «И бросил его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы он уже не обманывал народы». Дьявольский обман, который окутал умы людей и народов, является причиной большинства наших проблем и несчастий. Вам, наверное, интересно знать, что же случится с Израилем. Весь Израиль, который переживет великую скорбь, Божий гнев и армагеддонское сражение, спасется. Печально лишь то, что 2/3 евреев погибнет. Об этом говорится в конце 13 главы Захарии. Однако 1/3 уцелевших спасется и будет жить в 1000-летнем царстве под господством Христа и Его Церкви. Кто знает, возможно, молодежь будет допущена в 1000-летнее царство, что детям не придется страдать по вине их родителей. Когда евреи отказались войти в обетованную землю, Бог не взыскал с людей, которым было 20 лет и меньше. Им не пришлось расплачиваться за решение их родителей, и позже им позволено было войти в обетованную землю. В Захарии 14:9 сказано так: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Это не будет Брахма или Аллах или Иегова. Нет, там будет всего лишь один Господь и одно имя. Это будет Господь Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих. Именно с этого момента начнется 1000-летнее царство Христа. Престолы человеческого правительства будут свергнуты, а Иисус будет коронован как Царь царей и Господь господствующих. А вот что написано в Исаии 2:4. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Только представьте, люди возьмут все орудия войны и сделают из них то, что будет приносить пользу. С того времени люди даже перестанут учиться воевать. Армия не будет никому нужна. Земля насладится миром. Можете себе представить наш мир без войны? Это будет замечательно, и все потому, что с нами будет князь мира. Повсюду будет безопасность, благоденствие, мир и доброжелательность. Читаем дальше. Исаия, глава 11, стихи 9 и 10. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иисееву, это указание на Христа, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава, которая учредится на земле». Все библейские пророчества указывают на скорое возвращение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возвращение Христа обязательно произойдет. В этом нет никаких сомнений. После своего прихода Христос свергнет престолы всех земных царей и установит давно обещанное Царство Божье.
1: Вы слышали программу
2: «Скажи нам, когда это будет?»

Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей», и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Нюрнберг – человеческая сущность. Когда мы говорим о Нюрнберге, мы не говорим о городе Нюрнберг, хотя такой есть известный древний город. Прежде всего, когда мы говорим по-русски «Нюрнберг», сразу возникает ассоциация с Нюрнбергским процессом. Нюрнбергский процесс, который происходил сразу после Второй мировой войны с 1945 по 1949 год, через который прошло множество людей, кто-то был объявлен военнопреступником, кто-то был повешен, кто-то удавился сам. Кого там судили? Судили верхушку Третьего рейха нацистской Германии. Судили каких-то командиров садов войск и множество других людей, причастных к нацистскому режиму. Какие основные пункты обвинения выдвигались? Заговор в целях совершения преступлений против мира, военных преступлений, преступлений против человечности. То есть главное обвинение – это преступление против мира, военные преступления и преступления против человечности. Почему мы поднимаем тему Нюрнберга и говорим о том, что это человеческая сущность? Потому что Нюрнбергский процесс не стал окончанием последствий Второй мировой войны. Если бы он прошел на этом все, это была бы одна история. Но нет. После войны еще война-то на самом деле не закончилась. Она формально закончилась, но она продолжилась в другом. Последствия войны еще на долгие годы, и я сейчас говорю не о разрушенной территории Европы. Многие города, которые лежали в руинах, я говорю о людях. О людях, которые погибли в огромном количестве с конца Второй мировой войны и уже тогда, когда она

была официально закончена. Человеческая сущность. Мы говорим о той сущности, что всякий человек грешен. Римлянам 5 глава, 12 стих. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Вот основной базис человеческой сущности. В нем все согрешили. Почему после завершения войны люди, которые сами обвиняли других в совершении военных преступлений и по многим другим пунктам, сами же стали прибегать к таким же методам? Это после войны уже случилось. А что было во время войны? То же самое. То же самое. Насилие по отношению к гражданскому населению. Человеческая сущность. Судили одних преступников, а другие остались во многом безнаказаны. Может быть, они не считались преступниками по закону тех стран. Но за то, что они делали, какие приказы издавали, это, безусловно, преступники. Мы сейчас не смотрим на события Второй мировой после нее политически. Мы смотрим через слово истинного Бога, Библию. Что сказал Иисус Христос? Блаженны миротворцы. Они будут названы сынами Всевышнего. Иисус Христос, который принес новое учение, новое, обновив то, что было в Ветхом Завете, где было око за око, зуб за зуб, новое мирное учение. И вроде бы страны, которые называются христианскими, жили по этому учению. Но говорить о том, что мы христиане, это одно. На практике все показывают наши дела. Вот и наша тема, о чем мы говорим сегодня, Нюрнберг, человеческая сущность, показала на практике, кто есть кто. Во время отступления армии нацистской Германии с территорий, которые сегодня входят в состав Российской Федерации, Польши, многие люди подверглись насилию, убийствам, женщин изнасилованиям, похищениям и так далее. Это было во время войны, при отступлении немецкой армии. А российские немцы в Советском Союзе были депортированы из мест постоянного проживания на Волге, на территории современной Украины. А в Америке делались концлагеря для японцев. Этот процесс назван интернирование японцев в США. Насильственное перемещение около 120 тысяч японцев, из которых 62% имели американское гражданство, с западного побережья США во время Второй мировой войны в специальные лагеря. Во многих публикациях эти лагеря названы концлагерями. Видите, Советский Союз, Америка использовали те же методы по отношению к обычным людям, что и нацистская Германия. Нацисты тоже переселяли кого, прежде всего? Евреев. Кого депортировали? Прежде всего, конечно, евреев. Нацистская Германия, которая была осуждена, которая верхушка была судимой, многие другие люди на Нюрнбергском процессе,
А что делали в это время страны-союзники? Пати гитлерской коалиции. А они действовали теми же методами. Во время войны. Но и после войны все не закончилось. Возникла Чехословацкая республика. Так вот там, на территории современной Чехии, на границе с Германией, жили подавляющее большинство немцы, названные судетскими немцами. Когда Чехословакия обрела независимость, чехословацкий лидер Бенеш подписал директиву о лишении немцев и венгров гражданства и их депортации с этой территории. Это событие известно как депортация немцев из Чехословакии, связанные темы декрета Бениша. События, происходившие в июне-октябре, внимание, 1945 года. Уже война была закончена. Весной-летом 1945 года к немцам Чехословакии применялись следующие дискриминационные меры. Они были обязаны регулярно отмечаться в полиции, им запрещалось покидать место жительства. Обязаны были носить нашивки с буквой «Н» или повязку со свастикой. У них были конфискованы автомобили, мотоциклы, велосипеды. Им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать публичные места, ходить по тротуарам, иметь радио, телефон, использовать их. Запрещалось в публичных местах говорить по-немецки. Они были обязаны посещать магазины только в определенное время и так далее. В результате депортации судетских немцев из Чехословакии в 1945-46 годах было депортировано более 3 миллионов человек. Но депортировать, изгнать, это еще одно. Это еще не самое страшное. Самое страшное, когда человек, личность, сталкивается с насилием. О том, что делали нацисты на оккупированных территориях, сказано много. А что делали союзники? Вот, в частности, вот этот союзник Чехословакия. Что она сделала уже после войны, правительство этой страны? Человеческая сущность, Адамова природа. Она не позволила людям простить других людей. Эта природа, наоборот, озлобила. И чувство безнаказанности. Это правительство совершило такие преступления. Во время депортации погибло более 18 тысяч немцев. Из них более 5,5 тысяч были убиты. Более 3400 совершили самоубийство. 6615 умерли в концлагерях. Почти 1500 погибло при транспортировке. Множество женщин было изнасиловано. Наиболее известные массовые казни немецкого населения. Судет. Брюнский марш смерти. Сегодня, когда провели исследования в 90-х годах, говорят о более 5000 жертв. Устинский расстрел. Прошеровский расстрел. Дамажлицы. Это наиболее известные массовые казни. Этот список огромен. О чем мы говорим? Мы не обеляем никого. Мы говорим о фактах. О том факте, что грех в человеке не позволил последовать учению Христа. Грех только усилил вражду.
и применение союзниками тех же методов, какие применяли нацисты на оккупированных территориях. Насилие, убийство, изгнание. Нюрнберг. Человеческая сущность. В Нюрнберге судили победителя побежденных. И это официальная история, а не официальная. Такова, что победители от побежденных по методам обращения с гражданским населением не отличались ничем. Те же самые методы проявления греховной природы, совершения преступлений против человечности. Именно так это называется. Это мы еще не о всех сказали. В Польше немцы выселялись из Силезии, из Дацига, в Советском Союзе, из современной Калининградской области, из части Литвы, Югославии, из регионов Банат, также Словении, Хорватии, Белграда и так далее. Человеческая сущность, когда она вне Бога, она творит самые дикие вещи по отношению к своим ближним. Дикие вещи, для которых нет никакой необходимости. Ну какая необходимость издеваться над мирными людьми? Убивать стариков и так далее. Детей. О фактах говорить даже страшно, не то что представлять. Человеческая сущность. Это не официальная история. Это те факты, которые не только проявились во Второй мировой и после нее, но и вообще на протяжении всей человеческой истории. Звериная жестокость людей друг к другу. Просто при Нюрнбергском процессе было это оформлено официально. Все эти обвинения. Конечно же, про преступления союзников никто там официально не говорил. Неофициально, конечно, говорили. Официально нет. Сейчас вы услышали не урок, очередную историю. Вы услышали то, чем является человек без Бога. В кого он превращается от безнаказанности, от злобы, от потакания другими. Человек на человека становится непохожим. На человека, который создан по образу подобию Божьему, для которого пришел Иисус и дал новое учение. Но люди возлюбили более тьму. Поэтому, как совершали преступления безнаказанно против обычных людей, так и продолжают делать это сегодня. У нас на этом все. Мы благодарим вас за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
1: Приветствую вас, детки! Я очень рада сегодня с вами проводить урок. Сегодня у нас будет тема про обман. Наша тема называется так: «Обман – это грех». Я вам хочу рассказать истории из Библии, которая записана в Новом Завете. Но вначале я вам хочу сказать про эту вазочку с водой. Я для вас приготовила что-то очень интересное. У меня здесь есть копеечки и у меня есть камушек. Если вы будете очень внимательно слушать мой урок, то я вам покажу, что интересное я для вас приготовила. Давайте сейчас вернемся к нашей библейской истории. Эта история записана в Новом Завете. Это случилось после того, как Иисус Христос пришел на землю, жил здесь на земле, потом умер и потом вознесся на небо к Богу. После этого на земле стали образоваться церкви, люди стали каяться. Были апостолы, и они были как служители в церквах. Эта история нам повествует о одном муже и одной жене. Мужа звали Анания, а жену звали Сапфира. В Библии не написано, если у них были детки или не было, мы не знаем. Так вот, в то время многие христиане, они продавали свои дома, продавали свою землю, продавали все свое имение, и эти деньги приносили в церковь. Приносили в церковь и давали бедным людям. Это было как пожертвование. Они занимались такими добрыми делами. Это делали не все христиане, но многие христиане делали это. Так вот, в нашей истории Анания и Сапфира тоже решили продать свое имение. Они продали, возможно, свой дом, может, свою землю продали, может, у них были какие-то драгоценности, и они продали. И они решили принести тоже эти деньги в церковь. Но они решили схитрить. Они не хотели все деньги пожертвовать, а они решили у себя оставить часть денег. Так вот, Анания и Сапфира, муж и жена, они договорились, что они сделают так. Они возьмут, только часть денег принесут в церковь. И когда они продали свое имение, то, что им принадлежит, то Анания принес эти деньги в церковь. В церкви тогда находился апостол Петр. Он был как служитель тогда, как пресвитер церкви. И Анания принес только часть денег, не все деньги принес в церковь. И Анания говорит апостолу Петру: «Мы продали свое имение и решили эти деньги пожертвовать в церковь для нуждающихся людей или для вдов, или для сирот. Возьмите, пожалуйста, наши деньги». А апостол Петр тогда говорит: «А вы все деньги принесли?» И в этот момент Анания решил обхитрить, он решил обмануть. Анания сказал: «Да, мы принесли все деньги». А на самом деле, помните, они часть денег оставили у себя где-то. Так вот, Анания сделал грех, он обманул. Он сказал апостолу Петру, что он принес все деньги, а на самом деле это было не так. Апостол Петр, он был Божий человек, и Бог ему подсказал, что Анания обманывает. И апостол Петр говорит: «Анания, за то, что ты обманул, и ты сказал, что ты все деньги принес, Бог тебя накажет. Прямо в этот момент Бог сделает так, что ты упадешь на землю, как мертвый. Это будет наказание за твой грех». И представляете, дети, прямо в тот же самый момент Анания упал на землю и умер. Представляете, и все люди, которые были тогда вокруг, они все увидели это. И написано, что люди все ужаснулись, все люди напугались. Как такое может быть? а это Бог наказал Ананию. У меня здесь есть картинка, я вам хочу ее показать. На этой картинке, вот здесь вот в зеленой одежде, это стоит апостол Петр. На полу вот здесь лежит внизу, это Анания лежит, это когда он уже умер, когда он обманул и упал на землю и умер. Около него вот здесь внизу, вы видите, лежат сумка и копейки, монеты. Это деньги, которые он принес. А вот здесь сбоку, это стоят люди, которые все это видели. Люди видели все то, как Анания принес деньги, и как он обманул, и как его Бог сразу же наказал. И люди все это видели. И в Библии написано, что люди были в страхе и в ужасе. Так вот, что же случилось дальше с Ананией? Написано, что пришли молодые юноши, это молодые люди, и они взяли Ананию, подняли, унесли на кладбище и похоронили его. А в это время жена Анании, ее звали Сапфира, она начала думать, а что случилось, почему Анания не приходит? И она решила тоже пойти к апостолу Петру и проверить. Вот прошло 3 часа, и приходит Сапфира к апостолу Петру и говорит ему: «Здесь к тебе приходил мой муж, мы продали свое имение, все то, что мы имели, и мы все принесли, чтобы пожертвовать в церковь для бедных людей». И тогда апостол Петр, он тоже уже знал, что Сапфира обманывает. Но апостол Петр решил у Сапфиры спросить: «Сапфира, а вы все деньги принесли?» И Сапфира тоже решила обмануть. Она говорит: «Да, мы принесли все деньги». А на самом деле, помните, они часть денег у себя оставили, они не хотели все отдать. И тогда апостол Петр говорит: «Сапфира, за то, что ты обманула, Бог тебя накажет. Некоторое время тому назад приходил твой муж, и он тоже обманул и сказал, что вы все деньги принесли. И твой муж упал мертвым, и его уже похоронили на кладбище. И сейчас ты тоже упадешь и умрешь. И это будет тебе наказание за твой грех, за то, что ты обманула». Дети, вы знаете, что дальше произошло? Дальше случилось точно то же самое с Сапфирой, что случилось с Ананием. Сапфира упала и умерла. И пришли молодые люди, ее подняли и унесли ее на кладбище, и тоже ее похоронили. И все люди, которые видели их обман, они все ужасались, и им было очень страшно, что они обманули не людей, они обманули не апостола Петра, а они обманули Бога, который на небе. И все эти люди были в страхе и в ужасе, как такое может быть. Дети, из этого для нас есть очень хороший урок, чтобы мы никогда не обманывали ни Бога, ни наших родителей, ни братьев, ни сестричек, никого из окружающих людей. Даже если это кто-то меньше нас или кто-то старше нас, никогда нельзя обманывать, потому что обман – это грех, и Бог может за это очень серьезно нас наказать. Сейчас я вам хочу показать то, что я приготовила. Это будет для вас интересным уроком, тоже про обман. Идите сюда, посмотрите. Часто, когда мы обманываем, этот обман приводит к другому обману или к другому какому-то греху. Вот на примере я вам хочу показать. У меня здесь стоит вазочка, и она наполнена водой. Еще у меня здесь есть камушек. Камушек – это как будто будет наш обман. И еще у меня вот здесь есть много копеечек. Копеечки – это будут другие грехи или другой обман, которые мы будем стараться, чтобы прикрыть наш первый обман. Давайте мы опустим наш камушек в воду. Это тогда, когда мы говорим самый-самый первый наш обман. камушек упал вниз. Это как будто мы сказали обман. Но потом часто случается так, что, чтобы этот обман скрыть, нам надо сказать другой какой-то обман. И мы начинаем говорить другой обман. Но этот обман, который мы говорим, он не мог прикрыть этот камушек. И нам приходится делать другой какой-то грех. Может, снова обмануть или неправду сказать. И снова у нас не получается закрыть наш грех. И нам приходится снова грешить. И снова не получается, чтобы покрыть или закрыть этот камушек. И сколько мы не будем стараться, этот обман все равно будет виден. И Бог или люди обнаружат наш обман. Давайте еще будем стараться копеечками прикрыть этот камушек, чтобы он не был заметен. Может, у нас как-то получится прикрыть наш обман.

еще можно пробовать. Но видите, камушек все равно видно. Как бы мы ни старались, сколько бы мы другого обмана не говорили или не грешили, все равно виден камушек. Люди или Бог все равно узнают обман тот, который мы сделали. Детки, из этого для нас есть урок, чтобы мы не обманывали. А если получилось так, чтобы мы обманули, чтобы мы сразу пришли и сказали родителям: «Папа или мама, я обманул, простите меня, пожалуйста, простите меня, я исправлюсь на следующий раз». Вот такой из этого получается урок. Сейчас я вам хочу рассказать одну историю про мальчика, которого звали Витя. Это история о том, как он обманывал и как он старался потом прикрыть свой обман другим обманом, но у него ничего не получилось. Однажды случилось так, что папа с мамой сказали Вите: «Мы вечером идем в гости, а ты останешься дома». И мама попросила: «Витя, пожалуйста, не трогай мою стеклянную вазу, потому что это очень дорогая ваза, и это папа мне подарил в подарок. Не играйся с ней». А папа сказал: «Витя, как ты остаешься дома, пожалуйста, не заноси кошку в дом. Пусть она побудет сегодня вечером на улице». И папа с мамой ушли в гости, а Витя остался сам дома. Витя вначале игрался и читал книги, но со временем ему стало скучно. И Витя думал: чем же мне заняться? И тогда Вите пришла мысль: я в дом занесу кошку, а перед тем, как папа с мамой приедут, я этого кошку вынесу на улицу, и они ничего не узнают. Так вот, Витя взял кошку и занес его в дом. Они начали очень весело играться. Витя достал мамины нитки, и кошка рылась в этих нитках. Потом он начал кошку по дому носить, и потом кошка начала бегать за Витей. Витя пойдет в одну комнату, и кошка за ним бежит. Потом Витя пошел в другую комнату, и за ним кошка бежит. И Вите было очень-очень весело. И потом однажды Витя забежал на кухню, и за ним кошка очень-очень быстро начала бежать. И случайно зацепила мамину вазу. И эта ваза взяла, упала на пол и разбилась на маленькие-маленькие кусочки. И Витя тогда стало так страшно. Он сразу подумал: что же я маме скажу? А что я папе скажу? Они же все заметят. И тогда Витя решил, что он соберет все это стекло с вазы и его выкинет в мусор. Витя достал совок, достал веник, подмел все это стекло, поставил в кулек и отнес в мусор. Он отнес это на улицу в мусор, чтобы никто не заметил. И вдруг он услышал, что в дверь стучатся его родители. Витя быстро поднял кошку и поставил ее в шкаф, чтобы никто не увидел, чтобы папа с мамой не увидели. И тогда родители зашли в дом, и мама сразу заметила, что нету вазы. И мама спрашивает: «Витя, а где ваза?» А Витя тогда говорит: «Я не знаю, я ее не трогал». Это был ведь обман, он ведь знал, что случилось с вазой. Мама сказала: «Витя, так ведь ты сам был дома. Что случилось?» А Витя говорит: «Мама, ну, может, ты вазу сама переставила куда-то. Или, может, папа переставил вазу куда-то. И вы просто, может, забыли». Мама говорит: «Нет, мы не забыли». А Витя начал обманывать. Потом Витя говорит: «А может, это мой старший братик куда-то ее унес? Или, может, моя старшая сестричка куда-то ее унесла?» И начал обманывать, обманывать. Это точно как вот эти вот копеечки, которые мы бросали на камушек. Витя пришлось делать другой обман, чтобы прикрыть свой первый обман. Заметьте, как много раз Витя уже обманул, как много у него грехов за это время собралось. Все из-за того, что он первый раз обманул. Тогда через время
мама выносила на улицу мусор и заметила, что в мусоре лежит кулек какой-то. Она открыла, посмотрела и сразу нашла, что там остекло с той вазы, которую Витя разбил. И она занесла в дом и показала папе. И родители сразу все поняли. Они сразу поняли, что Витя разбил вазу и обманул. И тогда вдруг папа слышит что-то в шкафу. Папа не понял, что это такое. Подходит в шкаф, открывает, смотрит, а там их маленький котик, который должен быть на улице, но его кто-то внес в дом и еще спрятал в шкаф. Папа тогда поднял этого котика и приносит его до Вити и говорит: «Витя, а ты не знаешь, что кот наш делает в шкафу?» А Витя говорит: «Нет, не знаю, я его туда не ставил». А Витя тоже обманул, это тоже ведь был обман. Витя говорит: «Я его туда не ставил, может, этот мой младший братик туда его поставил». Но папа с мамой сразу поняли, что это обман. И папа с мамой говорят: «Ну хорошо, давай мы вечером еще побеседуем перед сном». И весь этот вечер Витя ходил по дому, и ему было очень стыдно, и он не знал, как сделать, и у него не хватало силы, чтобы родителям сказать, что он просто обманул. Вечером перед сном папа с мамой начали молиться и беседовать с Витей. И Витя нашел силы, чтобы сказать родителям: «Простите меня, я обманул». И папа тогда говорит: «Сынок, ты обманул нас не один раз, ты обманывал нас несколько раз. Ты обманул маму, когда ты говорил, что ты не знал, куда ваза делась. Ты обманул меня, когда я спросил, кто занес нашего кошку в шкаф положил. Ты обманывал несколько раз. Проси теперь у Бога прощения, что Бог тебе простил за твой обман, что Бог простил твой грех». И Витя расплакался, и Витя потом просил прощения за то, что он обманывал. Детки, из этого тоже для нас есть большой урок, чтобы мы не обманывали. Часто в нашей жизни один обман ведет к другому обману или ведет к другому греху. И если мы будем обманывать, то это будет неугодно в очах Господа, и Господь нас может за это наказать, так как Он наказал Ананию и Сапфиру. В нашем уроке есть золотой стих. Этот золотой стих такой: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Я снова вам прочитаю этот стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Это записано в Галатам, 6 глава, 7 стих. С вами в конце тетя Оля повторит этот стих. Попросите, чтобы вам родители помогли выучить этот стих наизусть. И этот стих будет вам большим благословением. Дети, я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний урок. Пожалуйста, запомните, чтобы вы не обманывали. А если вы обманываете, молитесь, чтобы Господь вам помог не обманывать. И чтобы Господь помог вам просить прощения за ваш обман. Благословений вам! Увидимся в следующем уроке. С Богом!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова. Были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечерись с нами за столом, обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь. Помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству, в сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем, от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю, и от всей души благодарю. В сумерках ли ночи, в свете ли дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежнее друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.
2: Храм Духа Святого. Только престолом я буду больше, Бытия 41:40. Я буду отвечать пред Богом за то, как веду себя в Его владении. Павел говорит, что благодать Божия не была в нем тщетна, то есть бесполезна, напрасна. Благодать Божия абсолютна. Спасение Иисуса Христа совершенно, оно вечно. Я не спасаюсь, я спасен. Спасение вечно, как престол Божий. Мое дело — провести в жизнь то, что Бог уже совершил. «Совершайте спасение ваше», — говорит апостол Павел. Это значит, проводите его в жизнь, реализуйте. Я должен проявлять в моей жизни Иисуса Христа не мистически, но реально, подчеркнуто. Я все подчиняю Ему. Каждый верующий может соблюдать свое тело в полном контроле для Бога. Бог создал нас способными управлять храмом Духа Своего, нашими помыслами и увлечениями. Мы отвечаем за них и никак не должны давать место неугодным Богу увлечениям. Большинство из нас гораздо строже с другими, чем с самими собой. Мы извиняем свои недостатки, между тем, как других осуждаем те вещи, которым мы сами по своей природе не склонны. «Предоставьте тела ваши в жертву живую», — просит апостол Павел. Суть в том, согласен ли я с моим Господом в том, что тело мое есть храм Духа Святого. Если да, тогда для меня весь закон тела суммирован в этом откровении, то есть в том, что оно есть храм Духа Святого, и я должен обращаться с ним, как с храмом.

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
5: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
6: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
2: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
6: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева, самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
2: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
6: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее...